0: здоровался, кого-то видел в первый раз. Костя ожидал уже минут 10. У него возникло желание плюнуть на все и уйти. Он бы так и сделал, если бы не его начальник Кривошеев. Немирович знал, что сейчас там, за этой дубовой дверью парткома, Вячеслав Романович бьется за будущее своего подчиненного Кости Немировича по прозвищу Станиславский. Константин вдруг вспомнил, из-за чего начался весь этот карнавал, и усмехнулся. Утром, сразу после совещания в отделе, Вячеслав Романович попросил Немировича задержаться. «Ну что?» — сказал Кривошеев, постукивая квадратным кулаком по столу. «Допрыгался?» Немирович опустил голову. Ему было что ответить, но Костя не хотел поднимать нервы начальнику перед заседанием партийной комиссии. «Ты хотя бы подумал, как будешь отбиваться от Квасненко», — продолжал Кривошеев. «А чего мне отбиваться?» — возразил Костя. «Ну, исключат меня из партии, одним обормотом меньше будет». «Ты чего, пришибленный, что ли? Если тебя из партии выгонят, тебя и из милиции попрут, ты это понимаешь?» «Из милиции-то за что?» «За моральный облик», — Кривошеев провел рукой вдоль фигуры Немировича сверху донизу. «А, облика о морали», — Костя скривил лицо. «А если я не люблю свою жену, поэтому ей изменяю, это никак в учет не берется?» «Не берется. И потом, Костя, чего ты мне тут поешь, а? Ты лапшой можешь засыпать уши Квасненко, а мне-то не надо». «Какая лапша?» — вздернул плечи Немирович. «Это истинная правда. Но не люблю я Полину и не любил никогда. Женился по той же причине, по которой и в партию вступил». «Ну да, Савельев тебя заставил жениться на своей дочери. Тебя, кобеля, заставил. Я сейчас от смеха лопну, Константин Сергеевич. Твоей любимой фразой отвечу. Не верю. Понятно? Не верю». «А зря, Вячеслав Романович», — возразил Немирович. «Он, то бишь генерал Савельев, меня в такой угол загнал. Либо я веду Полину в ЗАГС, либо я еду опером в Улан-Удэ. А мне мой папа говорил, за Волгой для нас земли нет». «Вот скажи мне, Немирович, почему я тебя терплю?» «Потому что я хороший опер». При этих словах Константин высоко и гордо поднял голову. «Заметь, Романыч, старший опер». «Чует мое сердце неладное», — с досадой произнес Кривошеев. «Машину у тебя, Полина, еще не отобрала?» «Нет пока». «Поехали сдаваться». В машине ехали молча. Гулко урчал мотор москвича 408, легко пробегая по свежим заплаткам на асфальте. Ехали молча. Каждый думал о своем. Кривошеев собирал и откладывал в голове аргументы для секретаря парткомиссии. Вячеслав Романович уже знал, насколько Квасненко жаждал показательной казни для Немировича. А Костя вспоминал то злополучное утро, когда внезапно открылась дверь и на пороге появилась Полина. «Костя, ты еще дома?» — громко спросила она из прихожей. «Что это за вопрос? Туфли Немировича стоят в коридоре, куртка висит на вешалке. Время 6 утра, хотя нет, еще даже нет 6. Где может быть Костя? Разумеется, дома». Но Немирович не отвечал. Он в этот момент смотрел в испуганные глаза Лизы, которая стыдливо прикрывала одеялом обнаженную грудь. Константин смотрел на Лизу и прокручивал в голове возможные варианты развития дальнейших событий. «Жена?» — беззвучно спросила Лиза, ярко артикулируя губами. Костя прикрыл веки. Это был самый исчерпывающий ответ. Лиза вскочила с кровати. Она не хотела, чтобы Полина застала ее обнаженной и начала судорожно одеваться. Девушка успела надеть лишь трусики. Дверь распахнулась, и картина подлой измены, это со слов самой Полины, предстала перед глазами. Полина смотрела обезумевшим взглядом на Лизу, девушка, трусливо дрожа всем телом, на Костю, а Костя сел на кровати, обняв руками голые колени, и наглым взором наблюдал за реакцией жены. А что еще ему оставалось? Надо было избрать какой-нибудь способ защиты. Интуитивно выбрал самый примитивный — наглое спокойствие. «Это...» — Полина вытянула указательный палец в сторону Лизы. «Это...» «Да!» — пошел в наступление Немирович. Он откинул простыню и встал во весь рост. «Это моя любовница. Мы с ней спим. Знакомить не буду. Поля, выйди, дай девушке одеться». Полина с приоткрытым ртом выслушала мужа, поводила указательным пальцем в воздухе и вышла из спальни. Костя показал жестом Лизе, что надо быстро одеться. Он был прав. У Полины шок пройдет очень скоро, и тогда предсказать ее реакцию будет невозможно. Лиза за какие-то секунды облачилась в одежду и под прикрытием Константина вышла сначала в коридор, а затем и на лестничную клетку. Костя закрыл входную дверь и прошел на кухню, где у распахнутого окна застыла Полина. «Поля», — тихо сказал Костя, — «нам надо развестись». Полина никак не реагировала. Она продолжала стоять и смотреть в окно. «Ты меня слышишь?» — уже громче спросил Немирович.
1: «Давно?» — голос Полины звучал хрипловато.
0: «Да. А какое это имеет значение, давно у меня любовница или только пару дней? Это как-то усугубляет деяние или облегчает ответственность?»
1: «Ты тварь, Немирович! Ты предатель!» — голос Полины задрожал.
0: «Насчет твари я не возражаю», — цинично ответил Костя. «А вот предатель — это не про меня. Что я предал? Нашу любовь, которой никогда не было?»
1: «Скотина!» — Полина заплакала, прикрыв лицо руками. «Зачем ты женился на мне? Ты использовал меня! Ты женился, чтобы остаться в Москве!»
0: «Не ври себе, Поля! Ты сама хотела, чтобы я на тебе женился. Ты так этого хотела, что противостоять твоему напору было невозможно».
1: «Зачем ты врешь?» — Полина уже плакала в голос. «Зачем?»
0: «Я не вру. Вспомни, я предлагал тебе повстречаться, годик, пожить, испытать свои чувства. А что сделала ты?»
1: «Я ничего не делала», — оправдывалась Полина. «Я любила тебя и хотела за тебя замуж».
0: «Ну да. Объявила мне, что, наверное, у нас будет ребенок. Только сначала почему-то объявила это своему папе. А уже твой папа поставил меня перед фактом. Потом оказалось, что Полина не беременна, что это просто организм дал сбой. И мы в браке с тобой уже несколько лет, а ребенок так и не появился. Даже кобыла рожает за 12 месяцев, а ты за несколько лет не справилась».
2: Полина повернулась, вытерла слезы, поправила волосы и подошла вплотную к мужу. Она заглянула Косте в глаза. Немирович безошибочно определил, что жена что-то задумала.
1: «Развестись, говоришь?» — зашипела Полина. «А вот это видел?»
2: Поля протянула руку, и Немирович увидел перед лицом фигу, исполненную маленьким женским кулачком.
1: «Просто так я тебе вот это не прощу. Я сейчас же позвоню папе, а потом в партком. Я испорчу тебе жизнь, Немирович!»
2: Полина размахнулась и, что есть сил, ударила Константина в грудь. Она вышла из кухни и уже из коридора крикнула.
1: «Развод я тебе не дам! Не дождешься!»
2: Полина выполнила свои обещания. Правда, она не ожидала, что реакция секретаря парткома будет настолько резкой и непредсказуемой. Квасненко взял курс на исключение из партии Немировича и увольнение из милиции. Опомнившись, Полина пошла к папе, а генерал Савельев занял нейтральную позицию. Мол, сами выкручивайтесь, давно уже не дети. Квасненко понял, что большой чин вмешиваться не будет, и вошел в раж. И вот старший оперуполномоченный капитан милиции Немирович стоял в коридоре и ждал решения своей судьбы. Мнения членов парткома разделились надвое. Одни были за то, чтобы исключить Немировича из партии за аморалку, а другие за выговор. Константина попросили выйти. Внутри парткома шла настоящая битва. Кривошеев против Квасненко. Профессионал против моралиста.
1: «Это была моя большая ошибка», — пафосно говорил секретарь, кипя от негодования, — «рекомендовать Немировича в партию. Это вы, товарищ Кривошеев, ввели меня в заблуждение. Теперь и вы, и я несем ответственность за поступки этого человека».
0: «Я и сейчас поручусь за него», — возразил Вячеслав Романович. «Какое отношение семейные дела имеют к его работе? Он оперативник от Бога, он лучший в моем отделе».
1: «Не вспоминайте Бога в моем кабинете», — заверещал Квасненко. «Вы еще перекреститесь!»
2: Кривошеев едва сдержал себя. Он готов был грубо ответить на маразматические выпады маленького человека с крашенными усами, но понимал, что на нем ответственность за судьбу Кости.
0: «Извините», — сквозь зубы выдавил из себя Вячеслав Романович.
1: «Вы посмотрите», — продолжал нагнетать атмосферу Квасненко. «Посмотрите, как он одевается. Эти вот синие...

0: имеющий звание члена партии, с этим я не спорю. Но он не совершил преступления. То, что он изменил жене, это плохо, согласен, осуждаю его за это. Но давайте хоть на минутку попытаемся его понять. Немирович молодой мужчина, влюбился в девчонку, сорвался. Я предлагаю дать ему шанс исправиться. Я за выговор. Уверен, он одумается. Немировичу еще пришлось долго ждать. Партийцы никак не могли прийти к единому мнению, принять решение. Разрешил все звонок генералу Савельеву. Константину Немировичу объявили строгий выговор, но это была только часть наказания. А вот вторая часть... Поезд, громко постукивая колесными парами, двигался с черепашьей скоростью. Он даже не ехал, он переваливался с боку на бок, как старая утка. Чем дальше локомотив увозил состав на юг, тем более невыносимо было находиться в вагоне. Железная коробка накалялась, и пассажиры, казавшиеся расплавленными, томно смотрели на открытые окна купе в надежде дождаться хоть малейшего дуновения ветерка. Напрасно. Состав двигался настолько медленно, что ни о каком дуновении можно было и не мечтать. Константин намочил в туалете вафельное полотенце и положил его себе на шею. Какое-то время можно было вздохнуть с облегчением. Немирович посмотрел на часы. Полдень. Через 3 часа он будет на месте. Место — это районный городок на Волге с незамысловатым названием Прибрежный. Теперь этот город — его новое место работы. Так решили начальники в Москве. Это была ссылка. Только срок, на который Немировича сослали в Прибрежный, ему был неизвестен. Может, на год, может, на 2, а может и на 10. «Я сделал все, что мог, Костя», — говорил Немировичу Кривошеев, провожая своего лучшего опера в Прибрежный. «Думаю, скоро все уляжется, и я буду тебя возвращать». «Не верю, что у вас получится, Вячеслав Романович», — ответил Немирович. «Квасненко не даст?»
1: «Не каркай, Станиславский. Не верю, не верю. Ты там дров не наломай, не развращай местных красавиц. Это тебе не Москва, там все друг друга знают. Быстро на кол посадят».
0: Константин спустился на перрон под палящими лучами солнца. Какой-нибудь предмет на голове не помешал бы, но такового не было. Немирович обошел небольшое здание вокзала и вышел на привокзальную площадь. В отличие от Москвы, здесь не было ни одного таксиста. А может быть, в этом городке вообще нет такси? Похоже на то. Костя оглянулся. Невдалеке он увидел автобусную остановку. На ней стояла пожилая женщина в косынке с ведром и матерчатой сумкой. «Здравствуйте», — сказал Немирович, подходя к женщине. «Не подскажете, как мне до РУВД добраться?»
2: «Это до милиции, что ли?» — переспросила женщина.
0: «Ну да».
2: «Это тебе надо прямо через мост», — указала рукой направление местная жительница. «А там на втором перекрестке налево повернешь. Мимо милиции не промахнешься».
0: Немировичу не очень-то хотелось в такую жару перемещаться пешком. «А доехать ни на чем нельзя?» — спросил он. Женщина бросила взгляд на чемодан в руке у Константина.
2: «Можно», — ответила она. «Тогда жди автобус. Туда единичка идет и двойка. Только когда он придет, этот автобус, одному богу известно. Ты бы на голову что-нибудь надел. В такую жару надо голову беречь».
0: Косте повезло. Долго ждать не пришлось. Из-за поворота вырулил старый, небрежно выкрашенный ЛиАЗ. Лязгнул дверьми и впустил Константина в накалившийся салон. Благо, ехать было недалеко. РУВД находился в старом, по внешнему виду, дореволюционном здании из красного кирпича. Это было первое место в городе, где Немирович почувствовал прохладу. Дежурный проводил в приемную начальника. Приемной узкое помещение можно было назвать с большой натяжкой. За столом секретаря, занимающим добрую часть каморки, сидела худощавая женщина с большим носом и бесцветными глазами. «Инна Васильевна», — обратился дежурный к женщине, — «товарищ к начальнику». Инна Васильевна вяло повернула голову в сторону Кости. Ощупав взглядом приезжего, посмотрела на чемодан. «Это можно было оставить в дежурке», — шевеля узкими губами, сказала Инна Васильевна. «У нас тут не Москва, не воруют».
3: «Почему вы решили, что я из Москвы?»
2: «У меня глаза есть, вижу».
3: «А если я из Ленинграда?» — подкинул версию Немирович.
2: «Нет,

0: — твердо ответила женщина. «В Ленинграде люди скромнее. Вы из Москвы». Константин понял, что дискуссию он проиграл. «Николай Иванович в горисполкоме», — сообщила Инна Васильевна и распорядилась. «Отнесите чемодан в дежурку и возвращайтесь. Начальник скоро будет». Ильин Николай Иванович, начальник РОВД, вошел в приемную и уперся взглядом в Немировича. Николай Иванович, крепкий, среднего роста мужчина, с густой русой шевелюрой, квадратным носом и такой же формы подбородком. Сатиновая рубашка с обильными пятнами пота была заправлена в серые широкие брюки. В руке он держал немного мятую текстильную шляпу. Закончив с осмотром новичка, Ильин протянул руку в сторону Инны Васильевны и прохрипел:
1: «Инна, воды!»
0: Секретарь быстрым движением наполнила граненый стакан до краев и подала начальнику. Ильин пил быстро и шумно. Кадык его подпрыгивал с каждым глотком. Осушив стакан, Николай Иванович расправил густые брови и вытер тыльной стороной ладони потный лоб.
1: «Сыльный из Москвы?» — спросил начальник Немировича.
0: Костя кивнул.
1: «Заходи!»
0: Ильин распахнул дверь своего кабинета и жестом пригласил Немировича войти.
1: «Личное дело твое к нам еще не пришло», — начал разговор Ильин. «Но из области мне уже звонили. Сказали, оперативник опытный, но опальный. Велели с тобой построже быть. Во что вляпался?»
0: «А это важно?»
1: «Конечно», — опять сдвинул брови Ильин. «Я должен знать, кого в свой муравейник пускаю. Может, ты антисоветчик какой?»
0: «Не бойтесь, советчик я, советчик. Делу партии предан. По семейным обстоятельствам сюда перевели». Ильин прищурился и опять оглядел Немировича с ног до головы.
1: «Чего-то ты скрытный какой-то. Не люблю я этого. Фраза такая-никакая по семейным обстоятельствам».
0: Начальник махнул рукой на Константина.
1: «Личное дело придет, я все узнаю. Значит так, проверим, какой ты опытный. Начальник твой непосредственный, Мантуленко, попал в госпиталь. Вернется не скоро. Будешь пока вместо него. Пошли, представлю тебя в отделе».
0: Ильин пошел впереди, выйдя в коридор, он остановился и опять окинул взглядом Немировича.
1: «Ты знаешь, что, москвич, — сказал он, потирая нос, — ты как-то упростись, что ли?»
0: «Не понял».
1: «Чего не понял?» — Ильин подошел к Константину близко и дернул его за шлевку джинсов. «Это чё?»
0: «Брюки», — недовольно ответил Костя.
1: «У нас такие не носят. А это чё?» — Ильин указал на туфли.
0: «Туфли? Модные венгерские туфли. Чего вам не нравится?»
1: «Модные не нравятся. И венгерские не нравятся. Блестят так, что аж противно. Город маленький. Тебя в такой одежде все уркаганы быстро срисуют. Скромнее надо быть. Серенькое на себя надевать». Николай Иванович указал на свои брюки. «Незаметное. Ущучил?»
0: Костя понимал, что начальник в чем-то прав. Действительно, одет он был, что называется, не по сезону. Немирович не стал спорить и лаконично ответил. «Я понял». Ильин представил Немировича, так сказать, через губу. Выглядело это так.
1: «Вот капитан Немирович прибыл к нам из столицы. Назначен замом Сан Саныча».
0: Ни один из оперативников не проронил ни звука. Все сидели хмурыми облаками, переводя взгляды то на Ильина, то на Костю.
1: «Пока Сан Саныч в госпитале, будет за него. Ну, —
0: Ильин поводил рукой в воздухе,
1: — вот люди, вот рабочее место. Разберешься тут, Константин Сергеевич».
0: Ильин закрыл за собой дверь и оставил Немировича один на один с хмурыми облаками. Константин остановил взгляд на каждом сидевшем в комнате. Приветливостью и не пахло. Москвич сделал вывод, что не очень-то его пришлого здесь ждали. В такой ситуации Немирович решил не тратить время на представление, а перенести более тесное знакомство либо на вечер, либо на следующий день. «Не буду вас отвлекать, товарищи», — сказал Константин. «Я в хозчасть, вы свои задачи знаете, за работу». Хмурые облака зашевелились, но Костя этого уже не видел. Он быстро вышел из помещения и застыл в коридоре. Немирович просто не знал, куда надо идти. Где хозчасть? За спиной скрипнула дверь, Костя обернулся. Перед ним стоял молодой оперативник. Немирович приметил этого высокого белобрысого парня еще в кабинете. Паренек, один из всех членов серой массы, имел живое лицо. «Как ваша фамилия?» — спросил Костя у парня.
2: «Бауэр, младший лейтенант Бауэр», — отрапортовал оперативник.
0: «Имя?»
2: «Виктор».
0: «Витя, значит. Подскажи-ка мне, Витя, как пройти в хозчасть?»
2: «Пойдемте», — отозвался Виктор, — «я вас провожу. Легче проводить, чем объяснить».
0: Виктор Бауэр оказался общительным, грамотным и очень приятным молодым человеком. Пока двигались по лабиринтам старого здания в сторону хозчасти, Витя успел рассказать новому начальнику о себе почти все самое интересное. Учится на юриста заочно, фанат мотоциклов. В складчину с отцом купили новенький ЧЗ. Не Ява, но машинка серьезная. Встречается с девушкой по имени Надя. Надя тоже учится заочно на юриста. Витя оставлял приятное впечатление. Простой, светлый юноша. Вот с ним, решил Немирович, надо налаживать отношения в первую очередь. А потом и с другими, возможно, получится. Вечером Виктор на своем мотоцикле отвез Немировича на служебную квартиру, ключ от которой Константин получил в хозчасти.
3: Глава вторая. Простая арифметика. Ночь выдалась жуткой. Жара. Костя смог заснуть лишь тогда, когда лег на пол и обернулся влажной простыней. Это ему Бауэр подсказал. Утром от стука дверь запрыгала, задребезжала и вся мебель в квартире. Костя вскочил с дивана и, широко расставив руки, чтобы не наткнуться на угол, подошел к двери.
0: «Кто?» — спросил Немирович.
2: «Товарищ Немирович», — взволнованным голосом заговорил человек за дверью, — «срочно в отдел, у нас ЧП!»
0: Костя посмотрел на часы. 17:30. Хорошо начинается его служба в Прибрежном. Не успел приехать, уже ЧП. По пустынным утренним улицам кондового южного городка Немирович пешком дошел до отдела. На крыльце у входа стоял Ильин, теребя в зубах жеванный беломор. Константин подошел ближе и увидел лицо начальника. Оно показалось Константину сильно взволнованным. Ильин протянул Немировичу руку.
4: «У нас убийство», — вместо приветствия сказал он.
5: «А мне дежурный сказал ЧП», — не без удивления ответил Немирович.
4: «А что, не ЧП?» — нервно рявкнул начальник. «Это у вас в Москве убийство — обычное дело, а у нас ЧП».
5: «У вас что, никого не убивали?» — продолжал удивляться Костя.
4: «Хватит уже!» — сорвался Ильин. «Устроил викторину. Убивали, но такого не было».
5: Николай Иванович махнул над головой рукой, словно шашкой.
4: «Сейчас машина будет. Вези группу на осмотр. Осмотришь — доложишь. Следователь будет позже».
5: Ильин ловким движением метнул окурок в канаву и исчез за входной дверью. В эту минуту, визжа тормозами, к входу подъехал УАЗ-буханка. Техника, видавшая виды. Костя нырнул в салон. Напротив уже сидел мужчина в выгоревшей текстильной кепке. Он протянул Константину руку.
4: «Глущенко, Валентин».
5: Немирович пожал сухую, жилистую кисть Валентина.
4: «Костя», — ответил он. «Это я знаю. Тебя вчера Иваныч представлял в отделе».
5: «А, ну да».
4: «Во!» — кивнул Валентин в сторону входа в здание. «Верочка идет».
5: Из двери отдела вышла молодая женщина. Она была в зауженных бежевых брюках, хорошо подчеркивающих ее красивую фигуру, и темно-зеленой блузке с рукавами-фонариками. Это была Вера Мохова, эксперт-криминалист. Немирович тотчас оживился. Теперь, в компании такой симпатичной девушки, это утро ему уже не казалось таким уж неприятным.
4: «Ты, Костя, на нее особо-то глаз не клади», — тихо перехватив искрившийся взгляд Немировича, сказал Валентин.
5: «Не понял».
4: «Потом объясню», — отмахнулся Глущенко и распахнул дверь для Веры.
5: Мохова подала Глущенко чемодан и забралась в салон буханки. Лицо девушки было слегка бледным, глаза тусклыми. Это было неудивительно, ночное дежурство подходило к концу. Вера посмотрела на Константина.
6: «Вы новенький из Москвы?» — спросила она.
5: «Костя», — представился Немирович. «Временно исполняю обязанности начальника УГРО».
6: «Да?»
5: — глаза Моховой открылись широко, и она посмотрела на Валентина.
4: «Саша», — кивнул Валентин водителю, — «что стоим? Поехали!»
5: Саша с металлическим рыком воткнул первую передачу, и буханка, дребезжа всем старым кузовом, помчалась к месту происшествия. Одинокая телефонная будка с одним, непонятно каким чудом уцелевшим стеклом, стояла на дороге, ведущей в тупик. Справа была роща, за рощей гаражи, слева высокий кирпичный забор. Костя подошел к таксофону и увидел такую картину. На полу будки, положив голову на колени, сидела девушка. Вернее, труп девушки. Уже побледневшие голые руки безжизненно опали и лежали ладонями кверху. Подол простенького ситцевого платья был в крови. Кровь была и на полу будки. Рядом с таксофоном валялась дамская сумочка, скорее всего, принадлежавшая погибшей. «Разрешите?» — отодвинув Костю, попросила Вера и, подойдя к таксофону, присела рядом с убитой. «Товарищи, не топчитесь тут, отойдите!» Немирович подошел к участковому, он первый прибыл к месту убийства. «Кто обнаружил?» — спросил Константин. «Вон!» — младший лейтенант кивнул в сторону человека в соломенной шляпе, сидевшего на бревне от упавшего дерева. «Федотыч!» «Что говорит?» «Ничего не говорит, мычит!» Костя в недоумении посмотрел на участкового. «Товарищ не местный», — вмешался в разговор Валентин и пояснил участковому. «Константин Сергеевич только вчера приехал. Федотыч глухонемой», — разъяснил Валентин уже Немировичу. «Он дворником в районной больнице работает». «Ну да», — кинулся объяснять младший лейтенант. «К 5 утра приходит на работу. Он один весь двор больницы подметает. А там территория ого-го. Если он...» Немирович не выдержал словесную метель младшего лейтенанта, развернулся и двинулся в сторону Федотыча. Костя подошел к дворнику и присел на корточки напротив. Федотыч плакал. По смуглым впалым щекам ползли слезы и застревали в поседевшей щетине. «Здравствуйте», — сказал Костя и сделал характерный для глухонемых жест приветствия. «Вы ее знали?» Федотыч вытер слезы ладонью и жестом показал, что он не был знаком с этой девушкой. «Почему тогда плачете?» — Костя указал на слезы. Федотыч начал жестикулировать, и Немирович понял. Дворник сожалеет о том, что погибла такая красивая и молодая особа. «Ты чего?» — услышал Немирович голос Глущенко сзади. «Язык глухих знаешь?» «Не знаю, но общаться могу». «Откуда?» «Потом расскажу». «Валя, а за забором этим что?» «Так это и есть больница». Немирович опять присел напротив глухонемого. «А кто звонил в милицию?» — спросил Костя, сопровождая речь жестами. Федотыч активно задвигал руками. Костя понял, что звонила дежурная сестра из больницы. «А вы кого-нибудь видели здесь?» — продолжал Немирович. «Кто-нибудь проходил?» Федотыч отрицательно покачал головой. Здесь он никого не видел. А вот там, за рощей, он видел мужчину. «Он шел отсюда?» Немой пожал плечами, он не был уверен. «Как выглядел мужчина?» — спросил Костя. Федотыч красноречиво показал, что мужчина был высокого роста, крупный и сильный. «Запомните меня», — указал немому Немирович на свое лицо. «Если что-то вспомните или увидите этого мужчину, найдете меня в милиции». Федотыч кивнул и при этом фыркнул. «А теперь идите, идите, работайте», — Костя указал в сторону больничного двора. Дворник еще раз сделал жест, означающий, что он сильно сожалеет о случившемся, и пошел прочь. «Валентин», — сказал Немирович Глущенко, — «отправь лейтенанта опросить дежурную сестру и походи здесь вокруг. Вдруг что в глаза бросится, а я Вере помогу». «Понял», — спокойно ответил Глущенко и пошел инструктировать участкового. Костя вернулся к таксофону, где Вера Мохова тщательно искала улики. «Ну что, Вера, чем порадуешь?» «Следы пальцев есть на трубке, на наборном диске и тут на двери». «Это уже хорошо. Следы свежие. А что по девушке?» «Скорее всего», — ответила Вера, — «убита она прямо здесь, в будке. Следов вокруг таксофона нет, и кровь только внутри, вот тут», — Вера указала на рычажок телефонного аппарата. «Я нашла волосы, похоже на волосы убитой». «Думаешь, ее убийца толкнул спиной на аппарат?» «Думаю, она уже выходила из будки, а он ее затолкнул обратно, ударил ножом в грудь и потом уже посадил ее на пол. Поэтому кровь только на платье и на полу. Подробнее судмедэксперт Иван Игнатьевич нам расскажет. Теперь сумочка. Ни денег, ни кошелька, ни документов. Есть ключи, наверное, от комнаты или квартиры и разные женские принадлежности. Все?»
6: «Ограбление», — сделал вывод Костя.
7: «Да, а вот и прокуратура», — Вера указала рукой в сторону перекрестка.
6: К месту убийства подъехала светло-серая «Волга». Из машины вышел полноватый мужчина с круглым лицом и острым маленьким носом. Загорелая лысина была замаскирована копной волос, зачесанных на бок. Эта маскировка вызвала невольную улыбку у Немировича.
7: «Бычков», — тихо сказала Вера, — «сейчас ему сразу все станет понятно».
6: «Так», — бодро сказал Бычков и наклонился над убитой. Мохова отошла чуть в сторону, чтобы не мешать следователю. Бычков покрутил головой, оглядел будку, повернулся к Моховой и сказал:
7: «Ну, здесь все понятно».
6: «Что понятно?» — поинтересовался Константин. Бычков обернулся к оперативнику и скорчил недовольную физиономию. Кто это посмел сомневаться в аналитических способностях опытного следователя городской прокуратуры?
7: «А вы кто?»
6: — сделав шаг в сторону Константина, спросил Бычков.
8: «Капитан Немирович», — представился Костя. «Исполняю обязанности начальника уголовного розыска».
6: Бычков как-то брезгливо скривил рот и, посмотрев в сторону Веры, спросил:
7: «Это ссыльный из Москвы?»
8: «Да, если вам так нравится это слово, то я ссыльный из Москвы», — вместо Моховой ответил Немирович. «Так что вам понятно, товарищ следователь?»
6: Бычков еще ближе подошел к Константину и, высоко задрав голову, тихо сказал:
7: «Ограбление. Я не вижу здесь ее вещей. Дамской сумочки или хозяйственной сумки. Женщины всегда ходят с сумками. Или вы возражаете, товарищ исполняющий обязанности?»
8: «Нет», — быстро ответил Костя, — «я с вами согласен, сумочка у девушки была».
7: «Не понял», — Бычков обернулся к Моховой, — «а где она?»
8: «Я уже упаковала сумку», — виновато ответила Вера. «Так надежнее, там наверняка следы есть».
7: «Могла бы меня дождаться, Мохова», — строго сказал Бычков. «Осмотрела сумку?»
8: «Да, документов нет, кошелька нет, денег тоже».
6: Бычков опять повернулся к Немировичу.
7: «Ну вот вам и мотив», — сказал он. «Теперь надо искать свидетелей. Это уже ваша забота, товарищ капитан».
6: «Неплохо было бы личность установить», — возразил Костя. «Могут появиться и другие мотивы».
7: «Личность установим», — уверенно сказал Бычков. «В нашем маленьком городе это расплюнуть».
6: «А если она приезжая», — предположил Немирович.
7: «Ха-ха!» — засмеялся, сморщив маленький нос Бычков. «Приезжая! Вы на платье посмотрите! Такой ситец у нас на комбинате выпускают. Тут каждая вторая девушка так одета. Местная она, местная».
6: Немировичу ничего не оставалось, как только поверить следователю. Костя дождался, пока вернется Валентин. Глущенко отвел Константина в сторону.
9: «Вот такие у меня мысли, Константин Сергеевич», — рассуждал Глущенко. «Картина рисуется такая. Девушка шла из точки А в точку Б. Точка Б пока нам неизвестна. Выясним личность, поймем».
6: «Логично.
9: А вот точка А, скорее всего, улица Лазо».
6: «Я плохо ориентируюсь на местности», — сказал Костя. «Но почему ты так решил?»
9: «Смотри». Валентин присел на корточки, достал из кармана спичечный коробок и спичкой стал рисовать на песке. «Вот будка. Здесь ее убили. С этой стороны гаражный кооператив. Там сторож, собака и ограждение. Шла бы она здесь, ее бы заметили. С этой стороны больница. Насквозь пройти не получится, ворота закрыты. Я проверил. Значит, в этот тупик она могла попасть либо отсюда, то есть со стороны центра, либо оттуда, из-за рощи».
6: «А где улица Лазо?»
9: «Там, за рощей, внизу. Только там есть жилые дома. Я уверен, оттуда она и пришла».
6: «А почему не из центра?» — спросил Костя.
9: «Смотри», — Валентин повернул ногу и показал Косте подошву ботинка. «Глина».
6: «Ну и?»
9: «Там, по дороге к роще, идет стройка. Видать, вчера копали, глину вывалили на дорожку. Подсохнуть она не успела, я наступил. И девушка тоже наступила. Посмотри на левой туфельке».
6: Действительно, на подошве левой туфельки был след от глины.
9: «А если бы она шла из центра», — продолжал Глущенко, — «то обувь была бы чистая. Там уже все заасфальтировали».
6: «Значит, улица Лазо», — задумчиво повторил Немирович.
9: «Контейнерную станцию, вокзал и ремонтный завод я исключаю. Что бы она делала там ночью?»
6: «Знаешь что, Валентин, давай отправим туда опера. Пусть возьмет фото и пройдется по этим точкам. Маловероятно, но вдруг она там была ночью.
10: Остальных запусти на улицу Лазо. Опросить всех, кого можно. Сам возьми на себя больницу. Ну а я к экспертам и устанавливать личность».
5: Всю дорогу, пока ехали обратно в отдел, Костя рассматривал Мохову. Он особенно этого и не скрывал. Немирович уже строил планы по поводу свидания с экспертом. Почему бы и нет? К тому же, как показалось Константину, Вера тоже смотрела на него с интересом. Когда подъехали к отделу, Костя взял из рук Веры чемодан и понес его в экспертный отдел. Мохова не возражала. «Устала с дежурства?» — спросил Костя, открывая дверь перед девушкой.
11: «Конечно, устала», — ответила Мохова. «Но придется задержаться. Надо оформить все необходимое. Убийство все-таки».
5: «Я уже понял, что в прибрежном убийство — это редкость».
11: «Редкость», — подтвердила Вера. «По пьяной лавочке случалось, хулиганы друг друга резали, тоже бывало. А вот так ночью девушку ограбить и убить — это не про наш город».
5: «А можно неприличный вопрос?» — лукаво улыбаясь, спросил Немирович. Вера ничего не ответила. Она только посмотрела в лицо Константина и едва заметно улыбнулась одним уголком губ. Костя понял, что девушка ждет, что он скажет дальше.
10: «А что ты делаешь сегодня вечером?»
11: «А ты, Костя, не оригинален, разочаровываешь».
5: «Согласен, глупо, замах на рубль, удар на копейку. Я просто подумал, почему бы не встретиться вечером? Ты показала бы мне город».
11: «Ха-ха-ха!» — в голос засмеялась Вера. «Какой город? Прибрежный? А что тут показывать?»
5: «Неужели так все плохо?»
11: «Даже не представляешь, как плохо и скучно», — потянувшись к уху капитана, прошептала Вера. «На весь город музей задрипанный и один ресторан, а публика там... Как бы тебе понятнее объяснить?»
5: «Не надо объяснять, я уже все понял. Тогда замена предложения. Я беру торт и прихожу к тебе в гости».
11: «Вот это уже неприличное предложение. Исправляйтесь на глазах, товарищ Немирович».
5: «Я способный». Костя взял девушку за руку. Вера недовольно вздрогнула, но руку не отдернула. «Я жду ответа», — с придыханием произнес Немирович.
11: «Если найдете в этом городе вкусный торт, то милости просим».
5: Костя поцеловал руку Веры, улыбнулся, облизнулся, как кот, и сказал: «Торт будет, жди». Неужели он не сможет найти вкусный торт в городе? Быть такого не может. Костя проходил мимо приемной начальника и вспомнил про худую строгую секретаршу. Уж она-то должна знать, где можно купить хороший торт. «Здравствуйте, Инна Васильевна», — приоткрыв дверь, улыбчиво поздоровался Немирович. «Можно у вас поинтересоваться?» Инна Васильевна медленно повернула голову в сторону гостя и не очень добрыми глазами посмотрела на Костю поверх очков.
10: «Я не отвлеку вас надолго», — оправдывался капитан.
5: «Слушаю», — сухо, даже грубо отозвалась секретарь.
10: «А где в этом городе можно купить вкусный торт?»
5: Инна Васильевна сняла очки и всем корпусом повернулась к москвичу.
10: «Это вам не Москва», — чеканя каждое слово, сказала она. «Про слово «вкусный» вообще забудьте. Торт можно заказать в ресторане, но не советую. Гадость, как и вся их стряпня».
5: «Ничего себе», — удивился Немирович. «А если вам надо, вы где торт берете?»
10: «Сама пеку. У нас все так делают».
5: «Спасибо», — прошептал Костя и закрыл за собой дверь. Практически это крах всех надежд на вечернее свидание с прелестной Верой. Константин шел в отдел и успокаивал себя. До вечера еще далеко, может быть, что-нибудь он еще придумает. В отделе Немирович застал лишь Витю Бауэра. Он сидел за своим столом и что-то усердно писал.
12: «Доброе утро, Константин Сергеевич!» — со своей светлой улыбкой приветствовал Немировича Витя.
13: «Здравствуй, Витя. А где все?»
12: «Так Валентин Глущенко всех озадачил. Разбежались, как тараканы. Убийство все-таки».
13: «Понятно. А ты почему остался?»
12: «А я на трубке вишу. Мало ли. Начальнику надо доложить или еще что. У нас так заведено», — пояснил Виктор.
13: «Это правильно. Я тогда тоже составлю тебе компанию. Все равно ждать результатов. Эксперты работают».
5: Костя сел за свой стол, откинулся на спинку стула, сложил руки на груди и прикрыл глаза. Витя какое-то время рассматривал Немировича, а затем спросил.
12: «Вы что, расстроены? Из-за девушки? Из-за убитой?»
13: «Я?» — такой вопрос застал Константина врасплох.
12: «Да, я расстроен. Не так, чтобы очень. Вернее, очень, но не по этому поводу».
11: Бауэр вытянул шею и высоко поднял голову.
14: «Вам не жалко девушку?»
11: В вопросе Виктора прозвучали нотки возмущения. Костя открыл глаза. На лице Бауэра, казалось, крупным шрифтом было написано непонимание и даже осуждение. Капитан встал со стула. Молодому оперативнику надо было разъяснить, почему Немирович не принимает близко к сердцу гибель молодой женщины. Константин подошел к Виктору. «Конечно, Витя, мне очень жаль эту девушку. Когда я в первый раз еще лейтенантом увидел изнасилованную и убитую девушку 16 лет, лицо которой было изуродовано, я написал рапорт на увольнение. Знаешь почему?»
14: «Потому что испугались?»
11: «Где я и где испугался? Нет, конечно. Я подумал тогда, что если мы найдем этого гада, то я не выдержу. Убью. Убью и изуродую его лицо точно так же. Вот тогда я понял, что мне не место в милиции. Мы не имеем права выставлять на показ гнев, ненависть, личные обиды и чувства. Если не можешь с этим справиться, иди в театральный, там оценят. А мы, легавые, должны ненависть к убийце только помнить, держать чувства при себе. Чтобы поймать гада, надо иметь трезвый ум, иначе мы его не переиграем. А вы все-таки из милиции не ушли». «Не ушел», — Немирович хлопнул по-дружески Виктора по плечу. «У меня был хороший начальник, великий человек, Вячеслав Романович. Он рапорт мой порвал и объяснил политику партии и правительства». «Простите», — пролепетал Бауэр, — «я подумал, что вам все равно». «Не дай бог, Витя, наступит тот момент, когда нам с тобой будет все равно. Тогда только поганой метлой из милиции». Бауэр активно закивал. «Ладно, Витя, это все философия», — продолжил Немирович. «Ответь-ка мне вот на какой вопрос. Мне к вечеру нужен вкусный торт. Где взять? Или кто может испечь?»
15: «Испечь?» — Витя задумался.
11: «Испечь не знаю. А вкусные торты только в областном центре. Там магазин есть, так и называется, торты. Мама на день рождения привозила, очень вкусный».
15: «Витя, это же другой город. Где взять время и как вообще туда добраться?»
11: «Добраться не проблема. 100 километров. На мотоцикле 2 часа туда, 2 обратно. Деньги давайте на торт».
5: Немирович был не на шутку ошарашен. Этот молодой человек знает его, Костю, меньше суток, а уже принимает такое участие в его делах. Эта отзывчивость и наивная бескорыстность были сродни чему-то инопланетному.
11: «Ты серьезно?» — для убедительности спросил Костя.
14: «Конечно!» — Виктор широко раскрыл глаза. «Только можно я еще минут на 20 задержусь? Раз уж буду в области, так заеду и Наде подарок куплю, хорошо?»
11: «Надя, это...» «Да!» — опередил капитана Виктор. «Это моя девушка!»
5: Немирович достал из кармана червонец и протянул Бауэру.
11: «Это много!» — покачал головой Виктор. «Торт 2,50 стоит!»
5: «Возьми, тут на торт и на бензин. Сдачу привезешь».
11: «Хорошо!» — Виктор взял купюру и сунул ее в карман. «Только вы теперь за меня на трубе. Через 4 часа вернусь».
5: Немирович пожал руку молодому коллеге. Бауэр выскочил из кабинета. Костя подошел к телефону, снял трубку и услышал хриплый гудок. «Работает. Теперь можно спокойно отдохнуть». Константин устроился на стуле, вытянул ноги и, заложив руки за голову, прислонился к стене. Через минуту он заснул. Сколько времени проспал, Костя не знал. Проснулся от гулкого звонка телефонного аппарата.
11: «Немирович, слушаю», — ответил Константин.
14: «Товарищ капитан», — почему-то тихо говорил в трубке мужской голос, — «это дежурный, старшина Стеценко. Здесь мужчина стоит, хочет заявление писать, говорит, жена у него пропала».
11: «Я иду», — ответил Немирович и бросил трубку.
5: Около стола дежурного стоял загорелый мужчина лет 30. Он был одет в майку и трикотажные брюки. На ногах были обыкновенные домашние тапочки. У Немировича сложилось впечатление, что посетитель только что встал с постели и, не утруждая себя переодеванием, пошел на поиски жены. Костя сразу понял, что за человек стоит перед ним. На левом плече у мужчины была татуировка. Голая женщина в полный рост с крыльями за спиной. «Сиделец!» — Константин решил сразу обозначить свое отношение к пришедшему.
11: «За что сидел?» — спросил сыщик.
15: 145-е, коротко ответил мужчина.
11: «Грабеж», — расшифровал Немирович. «Вышел давно?»
15: «Давно».
11: «Ходка одна?»
15: «Одна».
11: «Документы есть?»
5: Собеседник протянул Немировичу паспорт.
16: «Нечипаренко Сергей Данилович», — прочитал вслух Костя первую страницу и положил паспорт на стол дежурному. «Говорите, жена пропала?»
17: «Да, утром приехал, а дома ее нет. К подруге сходил, Эльке, сказала, ушла вечером. Куда не знает. Домой собиралась. Дома нет».
16: «Как зовут жену?»
17: «Оля».
16: «Полные, фамилия, имя, отчество», — потребовал Немирович.
17: «Нечипаренко Ольга Ивановна».
16: «Пошли со мной». Поднялись в отдел. Константин посадил Нечипаренко на стул напротив своего стола, дал ему лист бумаги и велел писать заявление. Сам пошел к экспертам. Нужна была фотография погибшей, возможно, уже готова. Так и есть. С фотографией в руках Немирович вернулся в кабинет. «Она?» — спросил Костя, положив фото женщины перед Нечипаренко. Мужчина молчал. Костя внимательно наблюдал за реакцией Сергея. Лицо не выдавало никакой взволнованности, лишь только авторучка в руке Нечипаренко предательски задрожала.
17: «Кто?» — прошептал Нечипаренко.
16: «Это она?» — еще раз спросил Костя. Сергей кивнул и положил авторучку на стол. Константин налил в стакан воды и поставил перед Сергеем. Тот выпил воду несколькими большими глотками. «Когда последний раз видел жену?» — спросил капитан.
17: «В воскресенье».
16: «Сегодня четверг, а где был 3 дня?»
17: «На работе».
16: «Точнее...»
17: «Я в совхозе «Восход» в стройбригаде работаю. Это 50 километров от Прибрежного. Домой только на выходные приезжаю».
16: «На выходные? А сегодня почему приехал? Сегодня четверг».
17: «Отгулы дали».
16: «Ну, допустим. На чем и во сколько приехал?»
17: «На попутке. На трассу вышел, проголосовал. Мужик на зелено 130-м меня и подбросил».
16: «Номер машины, имя водителя?»
17: «Не знаю я», — возмущенно рявкнул Нечипаренко. «А брек какой-то. По трассе к себе на юг ехал. Нахрена мне его имя? Номер я тоже не срисовал».
16: «Понятно. Ты сказал, что ходил к Эльке. Кто она такая и почему пошел первым делом к ней?»
17: «Подруга Ольги, Эльвира. Чуть поцапаемся, так она к ней бежит. Вернее, бежала».
16: «Где она живет? На Лазо?» — сыпал вопросами Костя.
17: «При чем здесь Лазо?»
16: Глаза Нечипаренко почему-то налились кровью. Он стиснул зубы так, что Немирович услышал их скрип. «Так где живет Эльвира?» — еще раз спросил Костя.
17: «На Некрасова она живет».
16: «На Некрасова», — повторил Немирович. «А это далеко от Лазо?» Сергей опять посмотрел на капитана свирепым взглядом и опустил голову. «Почему не отвечаешь, Нечипаренко?»
17: «Не хочу. Я домой пойду».
16: Сергей резко поднялся со стула.
17: «Сядь!» — приказал Немирович. «Пойдешь, когда я скажу!» «Слышь, начальник, ты права не качай!»
16: Нечипаренко продолжал стоять и смотреть на Костю волчьим взглядом, не хватало только оголить клыки.
17: «Я больше ничего не знаю. Ищи того, кто мою Олю на пику посадил, а я домой!»
16: «Сесть!» — громко выкрикнул Костя.
17: «Сесть!»
16: Нечипаренко подчинился под напором опера. Сел. Константин наклонился к мужчине и спросил. «А откуда ты знаешь, что Ольгу убили ножом? Я не говорил, как ее убили». Глаза Сергея забегали. Он несколько секунд раздумывал, потом посмотрел на фото, лежащее на столе, и ткнул в фотографию пальцем.
17: «Так не задушили же», — сказал он. «На шее следов нет».
16: «Не задушили», — подтвердил Костя. «А может, ее застрелили, а?»
17: «Из чего? Из обреза? С обрезом по улице летом не походишь, а волыны в нашем городе только у вас».
16: «Слабый аргумент, Нечипаренко», — возразил Немирович. «Придется нам с тобой на твою квартиру проехать. Я уверен, что ты не против». Сергей опустил голову и ничего не ответил. Вел себя Нечипаренко странно. Костя больше не пытался разговорить мужчину. Он взял с собой одного из оперативников, Славу Волкова, и уже через 20 минут опера вошли в квартиру Сергея и Ольги. Это была однокомнатная квартира на первом этаже 4-этажного новенького панельного дома. Из мебели в квартире был старый лакированный буфет, рядом светлого дерева немолодой шкаф, 2 кресла на ножках с деревянными подлокотниками, 2 сдвинутые кровати с панцирными сетками и на хлипком маленьком столике новенький телевизор «Горизонт». Сержант, сопровождавший оперов и Нечипаренко, усадил хозяина квартиры в одно из кресел, а сам встал за ним, сложив руки за спиной.
11: Осмотр квартиры ничего не дал. Залезли в каждый уголок. Немирович лично обшарил всю ванную комнату. Улик никаких. Костя подошел к Нечипаренко. «Сергей Данилович», — официально обратился к мужчине капитан, — «в какой одежде вы приехали из совхоза?»
18: «В этой», — Нечипаренко указал на то, в чем был одет.
11: «Что, в комнатных тапочках?»
18: «Ты что, начальник, не местный?» — спросил Нечипаренко.
11: «Не местный».
18: «Понятно. Здесь все так ходят летом. В таких шузах, как у тебя, сопреешь».
11: «Слава!» — позвал коллегу Немирович. Из кухни выглянул Волков. «Слава, подбери гражданину подменную одежду. Эту заберем на экспертизу».
18: «Ты че, начальник?» — процедил сквозь зубы Нечипаренко. «В натуре думаешь, что я Ольгу грохнул?»
11: «Скажу честно, подозрение есть».
18: «Ну и сука же ты!»
11: «Эй!» — крикнул Волков. «Ты язык-то придержи!» — раскудахтался. «Давай снимай свое тряпье!»
19: Вячеслав бросил на пол перед Нечипаренко брюки и рубашку, которые достал из шкафа. Сергей, раздувая ноздри от гнева, нехотя переоделся. Сержант собрал одежду Нечипаренко в холщовую сумку. «Нечипаренко, вы задержаны», — сказал Костя и указал на выход. Прежде чем отправить машину с задержанным в отдел, Немирович отвел в сторону Волкова и сказал. «Когда я сказал про улицу Лазо, он в лице изменился. Передай Глущенко, чтобы отправил ребят срочно. Пусть походят по адресам с фотографиями Ольги и этого фрукта. Чую, какая-то зацепка на этой улице есть. Да, и сообщи этому, как его, Быкову».
11: «Бычкову», — поправил Немировича Слава.
18: «Да, да, Бычкову. Пусть поработает с гражданином, а я тут по соседям пробегусь».
11: Милицейская буханка уехала, а Костя остался посреди двора. Ничего удивительного, что люди, даже живущие в соседнем доме, смогли многое поведать о молодой семье Нечипаренко. Константин после беседы с обитателями двора узнал, что в квартиру на первом этаже Ольга, тогда еще Беликова, вселилась после смерти мамы. Они с отчимом разменяли жилплощадь. С Сергеем Ольга встречалась до его судимости. Даже из армии ждала. Потом ждала из колонии.
20: «Зачем, не понимаю», — сокрушалась пожилая соседка по имени Татьяна Тимофеевна. «Не любила она его».
11: «Если не любила, зачем ждала?» — резонно спросил Немирович.
20: «Боялась. Ты его, сынок, видел? Кулачище во! Морда страшная, а за Оленьку заступиться некому».
11: «А отчим?»
20: «Сдалась она ему. У него своих двое, тоже девки. А ведь какого парня она отшила? Все из-за этого Сереги-обормота. Олежек добрый, воспитанный, телемастером работает. Уважаемый человек, не читай этому грубияну. Ты у любого здесь во дворе спроси, каждый скажет, жили они плохо. А последнее время Сережка бил девчонку».
11: «За что бил? В милицию заявляла?»
19: Татьяна Тимофеевна подала знак Косте, чтобы он подвинулся к ней поближе, и тихо сказала.
20: «Я точно не знаю, но говорили, что Ольга никак не могла забеременеть».
19: Соседка подняла голову и оглянулась по сторонам. Убедившись, что ее никто не слышит, продолжила.
20: «Пустая она была, точно не знаю, но так говорят».
11: «А почему она пустая? А может, это он, Нечипаренко», — предположил Костя.
20: «Да брось ты, он здоровый как бык. Такому только семя разбрасывать. И еще поговаривали, что Олька стала Сереге изменять. Месяц назад он бегал по двору пьяный и кричал, что убьет проститутку».
11: «А с кем изменяла?»
20: «Это я не знаю. Это ты у подружки ее, у Эли Строковой, спроси. Та точно знает. Скажет, не знаю, но спроси».
19: Немирович записал в блокнот имя и фамилию подруги. Скорее всего, это и была та самая Эльвира, про которую говорил утром Нечипаренко. Вычислить Строкову удалось быстро, но вот незадача. Эльвиры в городе не было. На комбинате, где она работала, сказали, что Строкова утром уехала на похороны тетушки в Ульяновск и вернется не раньше следующей недели. Это осложняло расследование. После обеда начальник милиции потребовал доклад. Немирович направился к экспертам. Возможно, что-то они уже могли прояснить. Костя удивился, когда за столом увидел Веру.
11: «А ты почему здесь?» — спросил у Моховой Костя. «Ты же после дежурства».
20: «Начальник не отпустил. Сказал, ввожу военное положение. Убийство надо раскрывать, а не отдыхать».
11: «Изверг».
20: «Согласна. А ты пока почитай».
11: Вера протянула Немировичу заключение.
19: Константин пробежал глазами по аккуратно написанному тексту. ударом в область сердца, произносил он вслух некоторые фразы, предположительно нож с узким лезвием.
20: Что касается пальчиков, добавила Вера, то следы только жертвы, следов убийцы нет.
19: В эту минуту задребезжал телефонный аппарат. Мохова ответила.
20: «Да, Иван Игнатьевич, поняла. Сейчас кого-нибудь пришлем».
19: Вера положила трубку и посмотрела на Константина.
20: «У судмедэксперта готово заключение», — сказала Мохова. «Можно прямо сейчас забрать. Посылай Бауэра, он на мотоцикле за 20 минут обернется».
19: «А что это, далеко отсюда? Без мотоцикла никак?»
20: «Это в другой части города, кстати, там, где убийство произошло. Так что, если хочешь успеть до совещания, посылай Витю».
19: «Витя занят. Набери-ка мне номер телефона этого Ивана Игнатьевича. Пусть по телефону расскажет». Вера позвонила эксперту, объяснила ситуацию и передала трубку Немировичу.
20: «Девочка умерла мгновенно», — объяснял эксперт. «Удар прямо в сердце. Лезвие ножа длинное, вернее, это даже не нож, а пика. Как шило, только длиннее и толще. Убийца правша, видимо, человек сильный. Ростом примерно под 1,80 м. На затылке у девушки небольшая ссадина, но это от удара головой о телефонный аппарат, ссадина пустяковая».
19: «Понятно, Иван Игнатьевич. А примерное время смерти?»
20: «Примерно 5 утра, плюс-минус полчаса».
19: «Значит, Немой обнаружил ее практически сразу после нападения», — сделал вывод Немирович.
20: «Есть еще одна деталь. Важная, неважная для вас, не знаю».
19: «Какая?»
20: «Девушка была беременна. 8-10 недель».
19: «Вот как?» Только сегодня Константин слышал от соседки, что Ольга была бесплодна, а тут такой сюрприз.
20: «Это важная деталь», — ответил Константин. Капитан положил трубку и взъерошил прическу.
19: «Интересное кино получается, Вера», — сказал он с улыбкой. Костя вкратце рассказал Моховой о разговоре с соседями.
20: «Так ты думаешь, что Нечипаренко узнал о беременности от другого мужчины и...» — предположила эксперт.
19: «Это слишком просто, Верочка. Надо разбираться», — Немирович посмотрел на часы.
20: «Пора. Пойду выложу все начальству, а вечером с тортом к тебе. И не вздумай возражать».
19: Вера улыбнулась и кивнула. Ильина Константин увидел у дверей кабинета. Он стоял с портфелем в руке и помахивал у головы шляпой. Струйки пота лениво ползли по лицу Николая Ивановича.
20: «Поехали», — сказал он подошедшему Немировичу и, громко топая, направился к выходу. Уже в машине, все в той же дребезжащей буханке, Немирович спросил. «Куда едем, Николай Иванович?»
1: «Регинский вызвал».
20: «Регинский — это кто?»
1: «Это прокурор города».
19: Больше Ильин не проронил ни слова. Он упрямо смотрел на дорогу и время от времени смахивал ладонью капельки пота со лба. Двухэтажное здание прокуратуры было спрятано среди огромных лысеющих вязов. Ильин с Немировичем поднялись по скрипучей деревянной лестнице на 2-й этаж. Двери в приемную и кабинет прокурора были распахнуты, равно как и окна, в надежде на освежающий сквозняк. Миловидная и улыбчивая девушка при виде Ильина с неизвестным ей человеком привстала и энергичным жестом показала, что надо быстро проходить в кабинет Регинского. Ильин вошел и остановился. Следом за ним остановился и Константин. За столом сидел человек, лицом похожий на Майдадыра из мультика, таким же квадратным и при полном отсутствии шеи. Это и был прокурор Регинский. Он прикрыл глаза и подставил свое большое лицо под струю вентилятора, урчащего на столе.
1: «Дверь закрой», — сказал прокурор непонятно кому.
19: Костя находился ближе к двери, поэтому принял это на свой счет, дверь закрыл.
1: «Докладывай, Коля», — не поворачивая головы, приказал Регинский.
21: «Петр Васильевич, пусть Немирович доложит», — предложил начальник милиции.
19: Регинский лениво повернул голову и смерил взглядом Константина. Выражение лица прокурора стало вовсе неприветливым.
21: «Это ты из Москвы, что ли?»
1: «Я?»
21: «Докладывай».
19: Немировичу было непривычно такое пренебрежительное отношение, но он решил пока смириться. Мало ли, какие у них тут порядки. Имеет ли смысл лезть в бочку? Костя очень коротко рассказал о том, что было известно на этот момент об убийстве Ольги Нечипаренко. Говорил быстро, без лишних комментариев, только факты.
21: «Это правильно, что этого уголовника задержали», — сказал Регинский, выслушав доклад капитана. «Ясно, как божий день, кроме него некому». «Я бы не торопился с выводами», — возразил Немирович. «Прямых улик нет».
2: Регинский привстал. Он взял графин и налил в стакан немного воды. Выпил.
21: «Капитан», — сказал прокурор, облизнувшись, — «ты еще молод, советы мне давать. Я побольше твоего видел и убийц, и насильников. Тут простая арифметика. Узнал, что жена загуляла, убил».
2: В эту минуту приоткрылась дверь и в кабинет просунул голову Бычков.
20: «Разрешите, Петр Васильевич?» — спросил следователь.
21: «Вот», — прокурор указал в сторону Бычкова, — «Алексей Иванович поможет тебе, капитан, найти прямые улики».
2: Костя обернулся в сторону Бычкова, застывшего около двери. Тот вытер платком влажное лицо и выдал.
20: «Можно считать убийство раскрытым, Петр Васильевич. Завтра дожмем этого Нечипаренко».
2: После этих слов Бычков достал из портфеля картонную папку и положил перед Регинским.
20: «Вы это серьезно?» — искренне удивляясь, спросил Костя.
3: «Серьезнее не бывает», — Бычков ткнул пальцем в папку. «Здесь хватает улик».
21: «Не верю».
22: Глава третья. Чертовщина.
23: «Я торт дома в холодильнике оставил», — тихо говорил Виктор, наклонившись к уху Немировича. «Подумал, зачем в отдел тащить?»
21: «Правильно, Витя».
23: «А чего с настроением?»
21: «Не нравится мне, Витя, кое-что», — уклончиво ответил Немирович. «Ты вот что, лейтенант, сгоняй-ка завтра с утра в Восход. Знаешь, где это?»
24: «Знаю».
21: «Найди бригадира строителей и выспроси у него, почему Нечипаренко отпустили среди недели. Это первое. Второе. На чем и во сколько уехал Сергей? И третье. Говорил ли он что-нибудь о жене? Может, с кем-то делился? Понял задачу?»
23: «Все понятно, Константин Сергеевич».
2: Ближе к вечеру вернулся в отдел Глущенко с операми.
21: «Результаты есть?» — спросил с порога Немирович.
23: «Нет, никто Ольгу на лозо не видел. Но шла она оттуда», — утверждал Валентин. «Там она была, уверен».
2: И тут Немировичу пришла в голову мысль. Соседка Ольги вспоминала про какого-то Олега, бывшего ухажера Ольги.
23: «Слушай, Валентин, есть у меня идея», — сказал Немирович. «Попробуй вычислить мужчину по имени Олег. Фамилию не знаю, но знаю, что работает телемастером. Много мастерских в городе?»
21: «Телемастерская одна. Телеков-то в городе раз-два и обчелся. В прошлом году только вышку поставили. Я этого Олега прямо с утра сыщу. Зачем он нам?»
23: «Он был ухажером Ольги, раньше, до Нечипаренко. А вдруг они опять связь наладили? А вдруг это он живет на лозо?»
21: «Резонно. С утра разберусь. А обрезок, Костя, ты хорошо вычислил?»
23: «Не понял», — переспросил Немирович. «Что за обрез?»
21: «Нечипаренко», — пояснил Глущенко. «Кличка у него такая. Он до посадки с обрезом ходил, пацанов пугал. Потом с этим обрезом и на дело пошел, на грабеж. Так и приклеили ему кличку — Обрез».
23: «Нет у меня, Валя, уверенности, что это он», — Немирович встал и зашагал по кабинету. «В квартире никаких улик, пальчиков его нет, свидетелей тоже. То, что он по пьяной лавочке бегал по двору и кричал «убью», — тоже не улика. Мы даже не знаем, от кого была беременна Ольга. Рано выводы делать».
21: «Ты по-своему прав, но здесь у нас город маленький, здесь все не так, как в столице. Кроме обреза...» — Валентин не договорил. Он достал пачку Беломорканала, заглянул в нее, смял и бросил в урну. «Папиросы кончились. Надо сбегать, пока магазин не закрылся, а то придется вечером вонючую махорку смолить».
23: «Ты не договорил», — вернул Костя коллегу к разговору. «Ты тоже считаешь, что убийца Нечипаренко?»
21: «Да».
23: «Даже без улик?»
21: «Улики будут, вот увидишь. Нож найдем, свидетелей найдем. Не в первый раз. Ты, Костя, не переживай так за него. Обрез — человек плохой. Этот убить может. Ты с Фомичом поговори, с участковым. Фомич этого фрукта с детства знает, так что чуйка тебя не подвела. Правильно ты его задержал? Правильно».
2: Немирович пожал плечами. Ему казалось, что все слишком просто. Приступ ревности Нечипаренко привел к убийству жены. Это бывает в порыве гнева. Костя сталкивался с подобным случаем. Но потом Нечипаренко остыл и пришел в милицию.
21: пришел писать заявление о пропаже Ольги. Зачем? В такой ситуации человек, судимый, скорее скроется, сбежит. Сергей показался Константину не настолько хитрым и продуманным, чтобы преднамеренно лезть в логово сыщиков. Немирович склонялся к тому, что Нечипаренко не знал об убийстве, поэтому пришел. Невиновен он, невиновен. Костя, размышляя и прохаживаясь по кабинету, остановился у окна. Он посмотрел вниз и увидел, как Вера вышла из отдела и пошла по дороге. Наверное, домой. Валентин перехватил взгляд капитана и тоже посмотрел в окно.
23: «Ты, Костя, на Веру-то не западай», — тихо произнес Глущенко.
21: «Я уже это слышал от тебя, еще утром. Может, пояснишь?»
23: «Она девушка Сан Саныча Мантуленко, начальника нашего».
21: «Девушка или жена?» — уточнил Костя.
23: «Зря ты так, Константин Сергеевич. Мантуленко мужик жесткий, с ним лучше дружить».
21: «Я лучше с Верой подружусь», — ответил Немирович, провожая взглядом Мохову.
23: «Смотри», — тон Глущенко изменился, добродушная улыбка пропала с его лица. «Не говори потом, что я тебя не предупреждал».
21: Капитан посмотрел на Валентина. Складывалось впечатление, что Вера Мухова не девушка Мантуленко, а возлюбленная Глущенко. Настолько Валентин негативно отнесся к желанию Немировича приударить за экспертом.
0: «Валь, ты чего?» — спросил Константин. «Ты чего так переживаешь? Крепостное право отменено больше века назад. Ладно тебе. Если Вера скажет, что Александр ей дорог, я сразу оглобля разверну. Но она же не противится, или я не прав?»
23: «Хватит об этом», — оборвал беседу Глущенко. «Может быть, у вас там в Москве это и правильно, а у нас так не делают. Все, закончили. Телемастера я завтра найду. Я пошел. До свидания».
21: Глущенко надел кепку на голову и вышел. «До завтра», — уже закрывшиеся двери, — сказал Константин. «Похоже, я с тортиком поторопился. Домострой у них тут, что ли?» Немирович не спешил. Он подождал, пока за ним приедет Витя Бауэр и с тортом отвезет его к дому Веры Моховой.
0: «Спасибо, Витя», — поблагодарил Константин молодого товарища. «Ты завтра с утра в отдел не приезжай, дуй сразу в Восход».
23: «Слушаюсь, товарищ капитан», — Витя приложил руку к мотоциклетной каске. «Удачного вечера».
0: «Спасибо».
21: Немирович направился было к подъезду, но вдруг резко обернулся и махнул рукой Бауэру.
23: «Стой!» — крикнул он, стараясь перекричать рокот мотора. «Глуши!»
21: Немирович подошел близко и спросил.
0: «Витя, скажи, а почему Валя Глущенко так разозлился, когда узнал, что я хочу за Верой приударить?»
21: Витя с шумом выпустил воздух, снял каску и повесил ее на руль.
0: «А вы ему сказали, что идете к Вере?»
21: «Ну, так прямо не сказал, но намекнул. А что, не надо было?»
0: «Он бы все равно узнал».
21: Бауэр пошарил рукой по карманам, достал конфетку и собрался развернуть фантик, но внезапно протянул конфету Косте. «Леденец хотите?» — спросил он.
0: «Нет, ты на мой вопрос ответить можешь?»
23: «Тут история плохая была», — шумно вздохнув, начал Витя. «Валя из-за Верки с женой чуть не развелся. Влюбился в Мохову. Она вроде как сначала с ним встречалась, все у них шло хорошо. Глущенко уже комнату снял. А тут вдруг появился Сан Саныч».
21: «Что значит появился?»
23: «Его из соседнего района перевели к нам начальником розыска. Мантуленко с Валентином еще со школы знакомы. Сан Саныч на Веру глаз положил, ну и все, Валя по боку, а Мантуленко на коне».
21: «Интересно, девки пляшут. Так Вера Мохова девушка на расхват, так получается?» — спросил Немирович.
23: «Не люблю я ее», — нахмурился Витя. «Играет мужиками как хочет. То ли дело моя Надя. Пусть и не писанная красавица, но зато добрая, честная и любить умеет».
21: «А что же ты меня не отговариваешь от Моховой?»
23: «А зачем?» — Бауэр широко улыбнулся. «Вы совсем другой. Я же вижу, не дурак. Вы с ней поиграетесь, потом хвоста накрутите и свободно в чисто поле. А Моховой так и надо».
21: «Ты, по-моему, меня переоцениваешь, Виктор».
23: «Не-а. Вы себя со стороны не видите. Вы не влюбитесь. Вам побаловаться и больше ничего не надо. Я же вижу».
21: «Ты, я погляжу, профессор психологии», — Костя хлопнул по-дружески Витю по плечу и добавил.
23: «Поезжай, я пойду побалуюсь».
21: Витя громко рассмеялся, надел каску, завел свой ЧЗ и уехал, оставляя за собой кудри песчаной пыли.
4: Костя поправил прическу и вошел в подъезд. Квартира Веры Моховой была на втором этаже. Дверь, обитая коричневым дерматином, выглядела по-современному. В Москве такая обивка была у каждой второй квартиры.

0: «Костя, за мной!» Мама Веры провела Немировича на кухню. Кухонька маленькая, даже крохотная. Женщина указала на стул в углу у окна. «Садись!» — в приказном тоне сказала хозяйка. «Торт давай!» Костя протянул коробку с тортом. Женщина взяла коробку и сказала. «Не бойся, Костя, в холодильник отнесу. Меня Раиса Семеновна зовут», — представилась наконец-то женщина. «То, что я мама этой балахрыстки, ты уже понял».
1: «А почему вы так ее называете?»
0: «А потому что пора уже мне внуков нарожать, а она...» Раиса отчаянно махнула рукой и исчезла за углом. Через несколько секунд Раиса появилась снова, поправила прическу и сказала. «Ну, я пошла. На дежурство опоздаю. Не балуйтесь тут спичками. Она сейчас выйдет». Раиса Семеновна указала куда-то вглубь квартиры. «Пока». Константин услышал, как щелкнул дверной замок. Наступила тишина. Только пластмассовое радио, висевшее на стене, бубнило что-то невнятное женским голосом. Немирович привстал, дотянулся до приемника и сделал звук громче. «Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев», — говорила поставленным голосом диктор, — «начал трехдневную поездку в Грузию на празднование 50-летия Грузинской ССР и Компартии Грузии». В эту минуту в кухню вошла Вера и выключила радио.
1: «Ну вот, не дала дослушать», — пошутил Костя. «Дальше самое интересное будет».
0: «Чего там интересного?»
1: «Как же! Интересно, как это они будут праздновать 3 дня. Ты только подумай. 3 дня в Грузии. Шашлык, ркацители и гостеприимные геноцвали. Хочешь в Грузию на 3 дня?»
0: «Болтун», — Вера поставила на плиту чайник. «Я за тортом», — девушка исчезла за углом. «Вы поглядите», — воскликнула она, видимо, взглянув на торт. «Откуда это? Немирович, вы что, волшебник?» Вера вернулась в кухню с тортом в руках. «Угодил», — по слогам произнес Костя. «У нас не продают такие торты», — продолжала Вера. «Ну-ка, колись, кто привез, откуда?»
1: «Это мой большой секрет. Торт заказывали, получите».
0: «Ты так и будешь скрывать свои секреты от меня?» Вера поставила торт на стол и наклонилась к Немировичу. «Костя, а где твоя жена?»
1: «У меня больше нет жены, и это не секрет».
0: «Почему ты приехал сюда из Москвы?»
1: Костя заглянул в глаза Моховой. По взгляду он понял, что вопрос отнюдь не праздный. Ей действительно интересно, почему капитан перебрался из Стольного Града, где перспектив было в сотни раз больше, сюда, в глухую провинцию. Немирович не хотел врать, но и правды сказать не мог. Он ловко соскочил с неприятной темы. «Твоя мама меня немного удивила». Вера поняла, что ответа на ее вопрос не будет. Она взяла нож и воткнула его в середину торта.
0: «Чем она тебя удивила?» — спросила Вера. «Бесцеремонностью?»
1: «Можно и так сказать. Кем она работает?»
0: «Она главврач нашей больницы, это по должности, а по призванию хирург. Для нее резать по-живому, как тебе побриться».
1: «Теперь ясно. Так это около ее владений убили Нечипаренко?»
0: «Да. А ты на что намекаешь?»
1: «Я не намекаю, я просто констатирую факт. Мне, если можно, чай покрепче». Вера добавила в чашку Немировича больше заварки и подвинула ее Косте.
0: «Так нормально?» — спросила она.
1: «Да, спасибо». Вера откусила кусочек торта. Костя наблюдал за ее реакцией. Если честно, он не был гурманом в сладостях и десертах, но вот Вера, судя по всему, сладкое любила. Она положила кусочек торта в рот и, распробовав, закатила глаза.
0: Промычала Мохова. «Это вкусно».
1: Чаепитие надолго не затянулось. Очень скоро Вера и Константин перебрались из кухни в зал. Вера нажала на большую белую клавишу магнитофона. Катушки с пленкой закрутились, и из динамика пригласил к танцу Джон Леннон. «Imagine there's no heaven», — запел Джон.
0: «Обожаю Битлз», — прикрыв глаза, сказала Вера. «И еще обожаю большие города. Как ты мог променять Москву на прибрежный?»
1: «Так получилось. Хочу думать, что это ненадолго».
0: «Так ты все-таки вернешься в столицу?»
1: «Думаю, да».
0: «И правильно».
1: Вера взяла инициативу в свои руки. Она положила руки на плечи Немировича и прижалась к нему. Костя поддался в танце к девушке. Его руки уже гуляли по манящим округлостям тела Веры. Губы нашли друг друга. С последним аккордом Imagine Вера увлекла своего кавалера.

0: Валера в спальню. Когда Костя открыл глаза, на улице было уже светло. Ветерок норовил отодвинуть занавеску, то и дело прорываясь в спальню. Костя посмотрел на Веру. Она спала, повернувшись к нему спиной. Волосы были разбросаны по подушке. Немирович нежно провел рукой по обнаженной спине. Вера едва заметно вздрогнула. «Дай поспать», — прошептала она. «Еще рано». Костя осторожно встал с постели, собрал свои вещи и вышел. Дорога домой заняла примерно час. Городской транспорт еще не ходил, а звонить Бауэру в 5 утра было наглостью. Костя пошел пешком. Утром в отделе Немировича ждал сюрприз в лице следователя Бычкова. Алексей Иванович стоял около дежурного и нервно барабанил пальцами по своему портфелю. «Наконец-то!» — недовольно воскликнул Бычков. «Хоть кого-то из розыска дождался!» Костя посмотрел на часы. Без 10:08. «До начала рабочего дня еще 10 минут», — парировал Немирович. «Что у вас случилось?» «У меня ничего не случилось», — продолжал нервничать Бычков. «Но может случиться, если я не выполню распоряжение Регинского». Бычков достал из портфеля лист бумаги и протянул его Немировичу. Костя прочитал. «Повторный обыск?» — возвращая бумагу следователю, спросил он. «Зачем?» «Надо!» — рявкнул Бычков. «Берите своих оперов и едем на квартиру Нечипаренко». «Мы вчера там все обыскали. Одежду его сдали на экспертизу. Надо подождать заключения». «Плохо обыскали», — дерзил следователь. «Где ваши люди? При Мантуленко такого бардака не было». Костя бросил на пухлого человека с зачесанной волосами лысиной надменный взгляд. Бычков взгляд перехватил. После этого можно было ничего не отвечать. Немирович вышел на крыльцо. Около входа в отдел остановилась черная «Волга». Из автомобиля вышел Глущенко и, попрощавшись с водителем, поднялся на крыльцо здания. «Привет, Валентин!» — протянул руку коллеге Немирович. «Доброе утро!» — Глущенко ответил на рукопожатие. «Кудряво живешь, на черной «Волге» на работу ездишь», — пошутил Костя. «Да ладно», — улыбнулся Валентин. «Это товарищ мой, Толик Лапшин. Он прокурора возит. Говорит, за Бычковым сюда приехал. Алексей Иванович здесь, что ли?» «Что ли? Гонит нас с тобой на повторный обыск квартиры Нечипаренко». «Ничего удивительного», — Валя достал из кармана пачку папирос. «Каракуль нам никогда не доверял». «Кто такой Каракуль?» «А, ты же не знаешь», — Валентин подошел ближе к Константину. «Это у Регинского такая кличка. Когда зимой его увидишь, поймешь, почему он Каракуль». Со скрипом распахнулась входная дверь, и на крыльцо вышел Бычков. «Я поехал в адрес», — начальственным тоном сказал он. «А вы поторопитесь и участкового подтяните. Шевелитесь, Немирович!» Бычков водрузился на переднее сиденье прокурорской «Волги», и машина уехала. Квартира Нечипаренко на этот раз была заполнена людьми. Главную роль в этом массовом представлении играл Бычков. Он все старался сделать сам. Зачем ему нужны были оперативники и участковый Павел Фомич, непонятно. Бычков первым делом вывернул наизнанку шифоньер. Потом заставил Волкова перетряхнуть несколько раз все вещи. Понятное дело, ничего компрометирующего хозяина квартиры не нашли. На кухне та же история. Бычков зашел в ванную. Костя знал, что и там следователь ничего не найдет. Вчера Немирович обшарил в ванной каждый сантиметр. «Понятые!» — заверещал Бычков из ванной. «Подойдите!» Под ванной в самом углу лежал сверток. Это была старая мятая газета. Бычков убедился, что понятые все видят, и, взяв из угла веник, подвинул сверток на середину ванной комнаты. «Смотрите внимательно!» — обратился Бычков к понятым. Следователь развернул газету. В точности описанный судмедэкспертом нож в виде пики лежал на газете. «Чертовщина какая-то», — сказал вслух Немирович. «Вас что-то смущает, товарищ капитан?» — спросил с довольным выражением лица Бычков. «Вы же тут вчера все обыскали. Куда же вы смотрели?»
1: «Я же сказал, что улики будут», — шепнул на ухо Константину Глущенко.
0: «Вчера под ванной было пусто», — настаивал на своем Немирович. «Вчера обыск был проведен формально», — заявил Бычков, завернул нож опять в газету и пошел в зал писать протокол. Пока следователь занимался рутиной, Немирович вышел из подъезда и отвел в сторону участкового.
1: «Павел Фомич», — сказал Костя, — «вы давно знаете Нечипаренко? Мог он убить Ольгу?» Фомич снял выгоревшую фуражку и сунул ее под мышку.
0: «А вы, я вижу, сомневаетесь?» — спросил он.
1: «Сомневаюсь, причем теперь очень сильно сомневаюсь».
0: «Это хорошо, значит, правду искать будете. Ну, а про обреза так скажу. Он мог убить, мог. Не буду утверждать, что Нечипаренко это сделал, но человек он жестокий».
1: Немирович протянул руку Фомичу. «Спасибо, я учту».
0: «А ножа правда вчера не было?»
1: «Не было», — уверенно ответил Костя. «Под ванной точно не было».
0: «Тогда надо фокусника искать».
1: Немирович испытующим взглядом посмотрел на участкового. Похоже, Фомич поверил капитану.
0: «Сейчас почетная делегация смоется отсюда», — продолжил Павел Фомич, — «и приступим. Я по жильцам пройду, а вы... Фу ты, терпеть ненавижу это выколо. Давай на ты».
1: «Давай».
0: «А ты, капитан, во дворе пошукай. Как-то же нож попал в квартиру».
1: Костя кивнул в знак согласия. Не успели Фомич и Константин договорить, как из-за угла рыча двигателем появился Бауэр на своем ЧЗ. Витя заглушил мотоцикл, снял шлем и обратился к Немировичу.
0: «Добрый день, Константин Сергеевич, разговор есть».
1: Отошли в сторону, подальше от любопытных ушей. «Что узнал?» — спросил Костя.
0: «В среду Нечипаренко попросил у бригадира отгулы. У него действительно накопились их несколько дней. Сказал, что уедет в четверг рано утром. Но вот что интересно. Как Нечипаренко уехал и когда, не видел никто».
1: «Получается, алиби у него нет».
0: «Получается, если только найти водителя, что подвозил Нечипаренко», — предположил Витя.
1: «Где же мы его искать будем? Нечипаренко сам сказал, что на попутке приехал».
0: «И еще», — продолжал Виктор, — «мужики в бригаде говорят, что с женой у него большие проблемы были, она уйти от него хотела».
1: «Ну что ж, понятно, что ничего не понятно», — сделал вывод Немирович.
0: «А чего непонятного, Константин Сергеевич? Надо давить на факты, раскручивать Нечипаренко. Нож надо искать», — сыпал предложениями Виктор.
1: «Уже».
0: «Что уже?»
1: «Нож уже нашли».
0: «Где?»
1: «Под ванной».
0: «Ну вот, считай, убийство раскрыли».
1: «Ничего мы, Витя, не раскрыли», — задумчиво произнес Константин. «Вчера ножа под ванной не было, а сегодня появился. Чертовщина, да и только. Вот если бы там ножа не было, то я бы поверил, что обрез убил Ольгу. А теперь у меня одни сомнения, большие сомнения».
0: «Интересно».
1: «Значит так, Витя, двигай в отдел», — распорядился Немирович.
0: «Сразу зайди к экспертам. Если экспертиза по одежде готова, забирай. Я тут еще порыскаю по двору».
1: К сожалению, ни опрос жителей дома, ни беседа во дворе ничего не принесли.
0: «Ты не кручинься, капитан», — водружая фуражку на седую голову, успокаивал Немировича Фомич. «Бывает такое, но не заметил ты в темноте сверток, и на старуху бывает проруха».
1: «Не было ножа, Фомич», — возражал Костя. «Я не первый день в розыске. Я по-пластунски под ванной пролез, я бачок проверил, под раковиной посмотрел, даже плитку простучал. Не было там ничего, понимаешь? Ничего!»
0: Василий Фомич кашлянул несколько раз в кулак. «Хочу верить тебе, капитан», — сказал участковый. «Но куда наша вера против фактов?»
1: «Надо понять, как нож попал в квартиру. Поймем, найдем убийцу».
0: «Выходит, ты не веришь, что обрез убил?»
1: «Теперь не верю».
0: «Уважаю», — Фомич протянул руку Немировичу и крепко пожал. «Если я буду нужен, найдешь».
1: До отдела Немирович добрался на автобусе. Упитанный кондуктор суровым взглядом оценил сходство фотографии в удостоверении Немировича с оригиналом и дала согласие на проезд даже не фразой, а звуком.
0: «Угу», —
1: промычала женщина и плюхнулась на свое сиденье около задней двери. Свободных мест в автобусе не было, и Костя остался стоять прямо около кондуктора.
0: «А вы, значит, из милиции?» — скорее констатировала, чем спрашивала кондуктор.
1: «Из нее».
0: «Говорят?» — наклонившись к Немировичу, прошептала женщина. «Девушек в городе убивают. Это правда?»
1: «Это неправда», — спокойно ответил Немирович.
0: «Ну да», — многозначительно пробурчала кондуктор и, измерив недоверчивым взглядом сыщика, отвернулась.
1: «Вот что значит маленький город.
0: Только вчера погибла Ольга Нечипаренко, а сегодня уже судачат, что в городе убивают.
1: Да, прав был Глущенко. Здесь все совсем по-другому. И эту особенность маленького городка впредь надо учитывать.
0: В отделе Немировича уже ждал Бауэр. Константин Сергеевич возбужденно встретил капитана Витя. Результаты экспертизы отправили в прокуратуру. Регинский приказал. Я ничего не успел сделать.
1: Что ж, день сегодня не наш.
0: И все-таки Немирович оказался неправ. Удача улыбнулась сыщикам. После обеда в кабинет вошел Глущенко, а за ним молодой человек, кудрявый, с испуганным взглядом.
1: «Знакомьтесь», — указал Валентин на парня. «Олег Иванович Панов, телемастер. Проживает, вернее, снимает квартиру на улице Лозо, 19, со всеми вытекающими отсюда последствиями».
0: «А чего такой испуганный?» — спросил Немирович. Олег пытался что-то ответить, но слова с его губ не слетали. Он лишь открывал рот и часто хлопал ресницами. Немирович налил в граненый стакан воды и подал Панову. Молодой человек выпил и дрожащей рукой вернул стакан Константину.
1: «Что с вами, Олег, вы говорить можете?» — спросил капитан.
2: «Он...» — Олег указал пальцем на Глущенко. «Он... мне... это...»
1: «Что он? Глущенко, что? Он наступил вам на ногу? Или что он сделал?» — допытывался Немирович.
2: «Он сказал...» — голос Олега дрожал. «Что, Оля?»
0: Панов побледнел, взмахнул руками и присел прямо там, где стоял. Глущенко еле успел подхватить теряющего сознание свидетеля. Немирович помог усадить Панова на кушетку в углу кабинета.
1: «Врача бы надо», — сказал Константин.
3: «Не надо», — возразил Глущенко. «Сейчас оклемается».
0: Глущенко подошел к шкафу, достал оттуда темно-коричневый пузырек, открыл его и поводил около носа Панова. Парень дернулся и широко открыл глаза. Нашатырный спирт возымел действие.
1: «Вы в порядке?» — спросил Костя.
0: Олег кивнул несколько раз, как заводная игрушка.
1: «Вот и хорошо. Говорить можете?»
2: «Могу».
1: «Чего вы напугались?»
2: «Он...» — Олег опять указал пальцем на Глущенко. «Сказал, что Ольгу убили. Это что? Это правда?»
0: «Правда, Олег, правда», — подтвердил Немирович.
2: «А как же наш...»
0: — Олег затрясся и заплакал.
2: «Как же наш ребенок? Его тоже нет?»
0: Теперь многое становилось понятно. Ольга была беременна от Олега Панова. Видимо, поэтому она хотела развестись с Нечипаренко. Той роковой ночью Ольга возвращалась от Олега.
1: «Почему она пошла домой в такое время?» — спросил Немирович. «Почему не осталась до утра?»
2: «Она боялась», — все еще дрожащим голосом говорил Панов. «Его боялась. Он мог приехать утром. Она боялась. Это он ее убил. Ее и моего ребенка».
0: Олег закрыл лицо руками и завыл.
1: «Он знал, где вы встречаетесь?»
2: «Может, и знал. Может, Строкова проболталась. Это он убил. Арестуйте его!»
1: «Ну вот», — сказал Глущенко, — «а ты, Косте, не верил. Закрывать надо это дело. Колоть обреза и закрывать».
0: Возразить Глущенко Костя не мог. Нечем было. Все складывалось так, что виновен в убийстве муж Ольги. У него и мотив, и отсутствие алиби. Вот только прямых улик в совершении им убийства нет. И нож. Эта чертовщина с ножом не давала покоя Немировичу. А Константин очень не любил, когда в расследование вмешивается необъяснимое явление. В 99 случаях из 100 это говорило о том, что кто-то заинтересованный переводит стрелки на другого.
4: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, дорогие товарищи радиослушатели. В эфире программа «Инфотрон». У микрофона Евгений Корнев. Все чаще и чаще мне приходится делать выпуски такие невеселые про то, как над инвалидами по зрению просто откровенно издеваются и портят им жизни всеми возможными способами. С появлением интернета многим инвалидам по зрению вроде бы стало жить лучше. Они могут читать книги, они могут работать, они могут заниматься различными делами, которыми раньше не могли заниматься, но для этого им нужны программы экранного доступа, средства распознавания, описания изображений, средства связи со зрячими помощниками и так далее. А все это, как правило, сервисы, которые и делаются, и работают вот той самой вражеской территории. А дело в том, что весной 2026 года представители властей провели несколько встреч с так называемым IT-сообществом. То есть это интернет-провайдеры, какие-то компании, которые занимаются обслуживанием интернета, мобильные операторы и так далее, где им был отдан приказ свести использование зарубежного трафика, имеется в виду тот трафик, который уходит на территорию вражеских государств, к минимуму. Ну, например, ввести плату за использование VPN и так далее и тому подобное. Так вот, в апреле 2026 года я в полной мере обнаружил, что без всяких церемоний мне просто заблокировали доступ к большинству зарубежных ресурсов и сайтов, которые находятся на территории вот этих самых вражеских государств. Выражается это в том, что я открываю браузер и пытаюсь зайти на какой-нибудь абсолютно безобидный сайт. Ну, например, tvbox.one, который никакой антироссийской пропагандой не занимается, там просто выкладываются программы для Android TV. Или на тот же ресурс crowdin.com, который мне нужен для работы. Но они либо вообще не открываются, либо загружаются очень-очень медленно. Включаем VPN-туннель, прокси и видим, что после включения сайты работают нормально. Но это еще не все. Многие, я думаю, уже столкнулись с ситуацией, когда вы пытаетесь обновить прошивку для вашего смартфона, то есть он показывает, что обновление есть, вы пытаетесь его обновить. Ну, например, так у меня наблюдается на смартфонах Motorola. А обновление не происходит. Стоит 0% и ничего не двигается. Если включить опять пресловутый VPN и прокси, без которого сейчас никуда, обновление начинает загружаться. Но это еще не все. Я, например, обнаружил, что программа Athenium, про которую я в свое время целую передачу делал, тоже не работает у меня без VPN. Если по-честному через провайдера ее запускать, то выдается сообщение: не удалось выполнить запрос, потому что при каждом запуске программа обращается к какому-то удаленному серверу, который, по-видимому, тоже находится на вражеской территории, чтобы проверить обновление баз и так далее. А мне просто весь трафик, практически зарубежный, заблокировали. Да, Google, Microsoft еще худо-бедно работают, но вот все остальное уже без VPN и прокси не загружается. В результате получается следующая картина. Все мы платим каждый месяц провайдеру деньги за интернет. Причем у всех провайдер каждый год, а у некоторых и почаще, задирает цены все выше и выше. Платите вы все больше, а полноценного доступа в интернет вам просто не предоставляют. Вы не можете без VPN и прокси пользоваться нужными вам ресурсами хотя бы для того, чтобы какие-то задачи по работе или, ну, например, обновлять скринридеры. Ведь и JOS, и NVIDIA — все это скринридеры, которые и обновляются, и разрабатываются на вражеских территориях. Так вот, все это тоже либо уже не работает, либо скоро работать перестанет. Так вот, я сейчас опишу, как в подобной ситуации вы можете хотя бы чисто из самоуважения попытаться как-то выяснить отношения с вашим провайдером.
0: Инфотрон.
1: Начну с того, что все мы, как я уже сказал, платим каждый месяц за интернет. Вы платите не пресловутому, простите за нецензурное выражение, Роскомнадзору, а вашему интернет-провайдеру. Он вам обязан за ваши деньги предоставить полноценный доступ в интернет. Поэтому претензии нужно предъявлять ему. Однако, если вы попытаетесь написать вашему провайдеру или позвоните и сказать, что у меня не открывается такой-то сайт и так далее, большинство российских провайдеров начнут вам, мягко выражаясь, ездить по ушам. Они начнут ссылаться на вот этот самый пресловутый Роскомнадзор, что у них установлено вот это самое ТСУ, и они никакого отношения не имеют, они ничего не могут сделать. Вот ТСУ обязан установить каждый провайдер. Да, это действительно так. Каждый провайдер должен установить вот это устройство ТСУ, которое занимается тем, что в него вот этот самый Роскомнадзор загружает некие правила, цензуры и ограничений, и провайдер не имеет никакой якобы возможности на это все влиять. Ну, если вы после такого ответа отступитесь, ну, значит, провайдер будет издеваться над вами и дальше. На самом деле, вам нужно провести операцию так называемой трассировки. Сейчас я расскажу, как это делается. Трассировка — это процедура, которая выполняется на вашем компьютере, она просто пошагово показывает, через какие узлы проходит трафик. Дело в том, что трафик сейчас, он идет через множество промежуточных узлов. Сначала он идет от вашего компьютера к вашему провайдеру, от вашего провайдера через какие-то промежуточные узлы, и только в конце он либо попадает на компьютер, на котором находится сайт, к которому вы обращаетесь, либо до него не доходит. И процедура трассировки вам просто пошагово показывает, через какие узлы проходит трафик и какой узел его блокирует. Я в своем примере буду основываться вот на том сайте tvbox.one. Безобидный сайт, который без VPN открыть просто мне невозможно. Так вот, нажимаем комбинацию клавиш Windows плюс английская буква X, открывается список пунктов, нажимаем на пункт терминал, открывается командная строка, в нее мы вписываем следующую команду. TraceRT, пробел и название сайта, точнее адрес сайта. TraceRT пишется по буквам следующим образом. TRACERT, то есть TRACERT, потом пробел, а потом, ну, в моем примере, tvbox.one. А вы пишете адрес сайта, который вы хотите предъявить провайдеру. Так вот, написали, нажали Enter и смотрите, что вам выдала команда. Ответ вы можете либо с помощью NVDA, либо с помощью JAWS. Оба этих скринридера позволяют выделять и копировать текст, либо используя команду меню самого терминала. По-моему, она называется «Копировать вывод». А есть команда, которая сразу ответ позволяет вывести в текстовой файл. В общем, как хотите, главное, что вы должны ответ скопировать, вставить в письмо и это письмо отправить на адрес поддержки провайдера. Там информация будет представлена построчно. То есть первая строка — это первый узел, на который попадает запрос, потом вторая, третья, а последняя — это та строка, на которой запрос остановился. Если в последней строке будет указан домен, адрес того сайта, к которому вы пытались обратиться, это значит, запрос до него дошел. А если будет, как в моем случае, указан другой узел, то вот именно этот узел запрос и заблокировал. В моем случае выяснилось, что запрос блокируется неким узлом, адрес которого там был написан в ответе команды. Да, кстати, рядом с каждым узлом, помимо его адреса или IP-адреса или домена, указаны еще всякие технические параметры в миллисекундах, ну, например, время отклика узла, пинг и тому подобное. Так вот, я обнаружил, что запрос блокирует некий узел с адресом m5-r2.inet2.ru. Я просто открыл браузер и в адресной строке написал inet2.ru. Открылся сайт вот этой самой конторы, которая продает трафик, то есть это просто какая-то контора, которая предоставляет услуги как раз обмена трафиком. И там есть пункт, который называется «Участники». Я зашел в этот раздел и обнаружил там провайдера своего. Таким образом, мой провайдер пропускает трафик, точнее говоря, он пользуется услугами вот этого самого сомнительного узла inet2.ru. Причем, я не знаю, то ли провайдер это делает по принуждению, потому что его заставили, то ли хочет как-то выгадать и схитрить, я не знаю. Но это опять не наши проблемы. Главное, что я выяснил, что вот этот узел дальше не пускает запрос. После этого вы можете, если вы обнаружили, что блокирует запрос какой-то ресурс, который вы не используете, но это не ваши проблемы. Вы не по собственной инициативе пользуетесь услугами вот этого самого посредника. Это провайдер им пользуется. Значит, провайдер пусть либо разбирается с тем посредником, через которого он трафик пропускает, либо снижает вам плату и компенсирует вам проблемы, которые они вам создают. Потому что, еще раз подчеркиваю, это провайдер либо пытается как-то что-то выгадать, ну, в общем, занимается вот этими махинациями. Это не вы. Вы платите деньги провайдеру. Вы провайдеру отправляете результат трассировки и говорите, ну вот, пожалуйста, я вам плачу деньги, меня не волнует, как вы трафик пропускаете, кто чего вам приказывает, я деньги вам плачу. Поэтому либо вы мне объясняете, по какому такому решению, причем предоставьте мне в письменном виде это распоряжение, приказ, желательно с указанием ответственных лиц, либо будем разговаривать с вами в другом месте. Провайдер, скорее всего, начнет использовать вот эту самую извечную их отмазку. Ой, это не мы, это Роскомнадзор, это ТЦУ и прочее, прочее. Ну, еще раз повторюсь, это не ваши проблемы. Провайдер с вас берет деньги за то, чтобы вы полноценно пользовались интернетом. А вы им полноценно пользоваться не можете. Вам нужно еще и за деньги, как правило, покупать всевозможные VPN, прокси и прочее. То есть, помимо того, что провайдер с вас берет все больше денег, а доступ в интернет предоставляет все меньше, вы еще должны дополнительно платить другим каким-то ресурсам за то, чтобы полноценно использовать интернет. Инфотрон. Дальше, если провайдер скажет, ой, это не мы, это вот те-то, те-то и те-то, ну, тогда вы заходите на сайт вашей прокуратуры местные и смотрите, как составить исковое заявление в суд и пытаетесь подать в суд на вашего интернет-провайдера. На самом деле есть тьма тьмущи всяких норм и законов, которые нарушают подобные конторы. Ну, есть, например, что-то вроде предоставления заведомо некачественных услуг. То есть деньги с вас провайдер берет по-прежнему, не маленькие, а доступ в интернет у вас неполноценный. Значит, это примерно то же самое, как вы пошли в магазин, купили, ну, скажем, 1.5 литра кваса, пришли домой, открыли, а там от силы 0.5 бутылки кваса. Ну, скорее всего, вы от продавца или производителя потребуете товар заменить, либо деньги вернуть. То же самое здесь. Провайдер с вас берет деньги за доступ в интернет. Но доступ в этот интернет либо непосредственно, либо косвенным образом блокирует. А когда вы ему об этом говорите, они начинают говорить, ой, это не мы, это Роскомнадзор, это ТСУ, это какие-то узлы и прочее-прочее. Но это уже не ваши проблемы. Деньги-то вы им платите. Так вот, дальше все зависит от того, кто кого. Вы подаете в суд, либо консультируетесь у юристов, либо сами как-то находите, какие нормы и законы вот это все нарушают. Но это действительно, скажем так, предоставление заведомо некачественных услуг. Либо пусть тогда с вас меньше берут, раз неполноценные услуги оказывают, либо вам это все возмещают и так далее. В моем случае я ни на другого провайдера перейти не могу, потому что у меня в доме всего два провайдера, один из которых оптоволоконный. Хотя, я думаю, тот провайдер тоже, наверное, как-то хитрит и юлит. Да, конечно, если дело дойдет до суда, и представители провайдера начнут как-то оправдываться, вот как, например, они будут оправдывать запрет доступа на сайт tvbox.one. Никакой вражеской пропаганды там нет, никакой антироссийской деятельности он не ведет. А crowding.com в чем провинился? Ведь никаких конкретных приказов, есть просто установка блокировать зарубежный трафик. Но тогда получается, что у вас могут и скринридеры перестать обновляться. И обновления для NVDA скачиваться с их портала для обновления, дополнений и так далее, потому что все идет из-за рубежа, что касается доступности и многих других полезных сервисов. И как вот провайдер будет оправдываться? Нам приказали? Хорошо, кто приказал? Вследствие чего приказал? А если бы вот таких вот обращений было много и в массовом порядке, возможно, это может быть на что-либо повлияло. Хотя, я думаю, все прекрасно понимают, что в нашей стране, когда дело доходит до разборок с вот этими властными структурами, то тут, как правило, суды сразу начинают бояться. И правда, скорее всего, будет не на стороне простых людей. Но, тем не менее, хотя бы из самоуважения для создания прецедента вот это все можно попытаться сделать. Как это сделать технически, я вам обрисовал. Ну а что в итоге из этого получится, уже, конечно, я знать не могу. Ну что же, позвольте мне с вами на этом попрощаться. Я думаю, еще ни один подобный невеселый выпуск мне придется записать, но я тут, сами понимаете, ничего не решаю. Так что до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы infotron@ransys.org.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Интурист хорошо говорит.
2: А что он говорит конкретно? Что?
3: Языками не владею, ваше благородие.
0: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире радио «Рансис» авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.ransis.org. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

облом. Пойдем ладьей не туда, родной, и я иду слоном, раздвигая лед. Моя трость длинна, я реально крут.

безбрежная, а вокруг весна. Сволочь нежная, не последняя и не первая, эх, среда моя, безбрежная.

Всем привет и всем доброго здравия, несмотря на то, какая у вас погода сейчас стоит и какое время суток вас окружает. А я, Юрий Лиханов, представляю вам свои...

Даяна Шу. Рэй Чарльз.

0: Радио Рансис. Наш адрес в интернете www.rancis.org. Сегодня и каждый день в эфире Радио Рансис программа «Театр с доставкой на дом».
1: А в какую сторону крестятся?
2: Кто там?
3: Откройте немедленно!
2: Не открывайте!
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на Радио Рансис. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене.
4: Фрагмент живого выступления.

Здравствуйте, товарищи, дамы и господа. Это голос Токарева Вилли. Так у нас бывают злые люди иногда.

борется мороз и зной терпеть. Я Москву покинуть не пытался. Вы рано занавес дали, ведь пьеса еще идет.

0: и здоровья пожелать. Но что не так, прошу, простите.
1: Я хочу счастья и здоровья пожелать.
0: Но что не так, прошу, простите.
2: Музыкальное объединение «Мэртс» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

Королева злую песню заводит, королева стужи и снега, оборвав тугие поводья, кони ошалели.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org. Радио «Ранзис» представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
1: Ищите и обрящите.
0: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
1: Ищите и обрящите.
0: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижения и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@ransis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08. Радио «Ранзис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Одна из песен из репертуара французского певца алжирского происхождения Энрико Масиаса была записана на русском языке Муслимом Магомаевым. Называется она и по-французски, и по-русски одинаково. «О, гитара, гитара». Русский текст Леонида Дербенева.

проносятся года. Все быстрее мелькание этих лет, все быстрее, как на беду. И нельзя обратно взять билет, и не спрыгнешь на ходу.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.

Вы слушаете радио Рансис. Радио Рансис. Первое российское интернет-радио для незрячих. Забирай.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Теория профессора Манцева. Радиоспектакль по роману Алексея Николаевича Толстого «Гиперболоид инженера Гарина». Часть первая.

0: Ровно в половине десятого утра шалое июньское солнце заглядывало с нагретого карниза в каменный двор Петроградского Угру. Темные стекла верхних этажей сразу делались голубыми. С Невского прилетали воробьи клевать мошек и яркую кирпичную крошку под водосточной трубой. Зеленая ветка тополя празднично вспыхивала за окном. Так и хотелось открыть его пошире, высунуть голову во двор, потянуть носом и узнать, чем пахнут холодные синие тени, убегающие от солнца в подворотню. Однако таких вольностей народный следователь Василий Тарашкин никак не мог себе позволить. Вторую неделю он бился над одним пустяковым с виду, но совершенно непонятным делом.
1: Диктуйте, товарищ следователь.
0: Машинистка Зиночка всего 2 месяца работала в Угро, и потому даже пустяковое дело казалось ей интересным.
1: Диктуйте, товарищ следователь.
2: Да-да, извините, Зиночка. На чем мы там?
1: На станции Сологубовка Петроградской железной дороги 28 мая 1923 года был задержан беспризорник Иван Гусев, 15 лет.
2: Будь он неладен. Вам не скучно тут, Зиночка?
1: Ой, нет. Мне нравится в угрозыске работать. Со следователем Шейго интересно. И с вами тоже.
2: Работать, конечно, работать. Будучи доставлен в Преображенский монастырь, трудовую коммуну имени товарища Луначарского, Иван Гусев прошел необходимую, ввиду большого количества паразитов, санитарную обработку.
1: Ой, про паразитов нехорошо.
2: Разве?
1: Угу.
2: Ну, не пишите.
1: Обработку.
2: Во время стрижки на шее Ивана Гусева была обнаружена ранее скрытая волосами татуировка, обозначающая координаты некой географической точки на территории Российской Федерации. Как установлено по карте, эта точка находится к северу от Хабаровска в районе ям Алинского хребта.
1: Такой тихий грустный мальчишка, а уши как рыжики торчат.
2: На все вопросы следствия Гусев отвечать отказался.
1: Отказался. Интересно, зачем беспризорнику Ямалинский хребет?
2: Не иначе чья-то хулиганская выходка. Дружки пошутили.
1: Ну и сказал бы.
2: Кому же охота в такой глупости признаться? Стыдно. За недостатком улик считаю необходимым бывшего беспризорника Ивана Гусева отпустить. Точка. Народный следователь Тарашкин.
1: Тарашкин?
2: Сегодняшнее число. Все, все. Хватит с меня. Уйду из розыска. 4-й месяц ни одного стоящего дела. Не по мне такая жизнь. Мне большие дела нужны, государственные. На графинь Паниных, Пуришкевичей давно руки чешутся. Раз приснилось даже, как я вместе со знаменитым чекистом Берзинем арестовываю английского посла Локарта.
1: Товарищ Тарашкин, а может, этот Гусев что-то важное скрывает?
2: Не ремнем же его драть, как шкалера, если он воды в рот набрал.
1: Ой.
2: Вот именно. А может, напугать его чем? Зачитать, скажем, смертный приговор.
3: Смертный приговор отставить?
2: Товарищ Ига.
1: Ой.
2: Крадетесь, как кот.
1: Ох ты, я просто не заметила, как вы вошли. Ну надо же, ни одна половица не скрипнула.
2: Вот интересно, как это вам удается так тихо ходить?
3: А я знаю, какие у вас тут половицы скрипят.
1: Товарищ Шельга, а почему нельзя смертный приговор?
3: Без рассуждения, не творя осуждения.
1: А, все у вас шуточки. А серьезно, вот серьезно.
3: Зиночка, скажите, какие вы татуировки видели?
1: А, змеи всякие, там, ну, орлы, якоря, а русалки такие.
3: А надписи какие-нибудь?
1: Ой, ну нет. Ну нет, про надписи я вслух говорить не буду.
3: Несерьезные, значит?
1: Даже очень. Я вообще поражаюсь. Как можно такое на себе писать?
3: Добровольно, заметьте.
1: Ну да, чтобы покрасоваться.
3: Вот-вот. А зачем, спрашивается беспризорнику Гусеву, такая татуировка, которую под волосами не видно?
2: Для смеху.
3: Что ж получается, надо стричься всякий раз, чтобы посмеяться? Нет. Татуировка эта сделана с другой целью. И насильно.
2: Насильно? Почему?
3: Потому что больно.
1: Не понимаю.
3: Больно, Зиночка, татуировку делать. Вот ты, товарищ Тарашкин, разве станешь зря боль терпеть?
2: Зря нет. А если нужно?
3: Ну вот, а Ивану Гусеву было не нужно. А выходит, он стерпел.
1: А если он сознательный враг? С донесением шел?
3: Сознательный запомнит 12 цифр. Его не надо иголкой колоть.
2: Однако странная выходка.
3: Наоборот. Очень надежный способ передать сообщение. Обыскивай, не найдешь. Захочешь, не забудешь. В огонь, в воду иди, не потеряешь.
2: Согласен. Татуировка насильно сделана. Но шел-то Гусев куда надо, по своей воле?
3: Не по своей воле, Тарашкин, а из страха перед тем, кто ему татуировку наколол.
2: Так вот, почему он молчит. А я-то... Ну, Тарашкин, Тарашкин... Дело-то серьезное, товарищ Шельга.
1: Куда же он шел?
3: Этого не знаю.
1: А тогда скажите, откуда?
3: Это можно. Координаты в донесении Гусева очень точные. Так их можно определить только на крупной карте или измерением по звездам. Хороших карт на те края пока не завели, а приборы... Ну, не всякий же с собой носит приборы. Значит...
1: Ну же, товарищ Шелька.
3: Значит, работала в тех местах научная экспедиция.
2: Белогвардейская.
3: Погоди, Тарашкин, погоди. Иван Гусев был с этой экспедицией связан, это ясно. А раз так, то шел он на запад, скорее всего, от Ямалинского хребта.
1: А кто его послал? И к кому?
3: Вам осталось спросить, Зиночка, что координаты скрывают?
1: Да, вот отвечайте. Вы же следователь.
3: Но сначала я задам Гусеву один вопрос.
2: Бесполезно.
3: Ничего, ответит. И с удовольствием.
2: Вот он. Вот он, Гусев Иван Романович.
3: Куришь?
4: Свои.
3: Ого.
5: С беспризорниками следователь Шельга имел дело не раз. Его не удивила бы ни зимняя шапка, надвинутая по брови в летний зной, ни босые ноги в зимнюю стужу маленького оборвыша, ни острый, как бритва, тесак за пазухой. Однако, едва только взглянув на Ивана, Василий Витальевич понял, что перед ним необычный экземпляр. Гусев был самым тихим из всех виденных Шельгой беспризорников. и при всем при том с наибольшим чувством собственного достоинства.
4: Чего вы на меня так глядите?
3: Надо, вот и гляжу. Парень, ты с виду не глупый.
4: Все равно вы от меня ничего не узнаете.
3: Зиночка, чай у нас есть?
1: Да, сейчас.
3: Чай будешь, Иван?
4: От чая не откажусь.
1: Пожалуйста.
3: Не очень горячий, но зато с сахаром.
2: Хлеб вот.
3: Ну, рассказывай, Иван Романович, про экспедицию, про бандитов, кто и зачем на Ямалине карту снимал.
4: За чай? Спасибо.
2: Ну вот.
3: Да. Придется его отпустить, раз он такой упрямый. Ладно, Иван, ответь мне только на один вопрос. Волосы-то у тебя до монастырской стрижки длинные были?
4: Во, по плечи.
3: И ты их после татуировки ни разу не стриг?
4: А зачем? Так теплее.
3: Значит, татуировку тебе сделали в 20-м году к зиме.
4: Ничего я вам не скажу.
3: Эх, Иван, Иван.
2: Товарищ Шильга, как раз тогда на Востоке главные банды ликвидировали.
3: Зиночка, посмотрите архив. Кто у нас по тому времени значится?
1: А,
6: Исаул Семенов, атаман Забайкальского казачьего войска. Без твердых политубеждений отличался особым зверством. Так в январе 18 года на станции Маньчжурия захватил и пытал советский актив. Трупы замученных в запломбированном вагоне отправил в адрес Читинского совета. Казнен в ОЧК. Атаман Анненков повинен в расстрелах и погребении заживо 8000 человек в Кизиловских копьях. Генерал Красильников Волков повинен в гибели 35000 в Екатеринбургской губернии, Тагильском и Надеждинском районе с подручными

атаману уссурийского казачьего войска. Ставленник японского капитала, не имел моральных принципов. Расстреливать и вешать предпочитал собственноручно.

0: командовал бандой под Хабаровском. Ставил целью создание собственного монархического государства в устье Амура. Действовал на свои средства. Казнен в ЧК.
1: Я Саул Волшин.
2: Ты чего встрепенулся, Иван? Зиночка, что там еще про Волшина?
0: Найден тяжело раненым в охотничьей избушке на Хихцире. Доставлен в Хабаровск. Расстрелян 11 декабря 1920 года.
1: Все правильно. На Хихцире. Подох все-таки. Теперь говорить буду.

0: Отец другую избу поставил на берегу. Мы охотились. А на второе лето Ясаул Волошин экспедицию привел. Отец согласился повести их на север, через хребет. Меня с собой взял.
1: Отец Ясаула знал?
0: Нет. Видел раньше в Кукане. Волшину охотников пушнину за полцены скупал.
1: А экспедиция?
0: Экспедиция? Экспедиция не его была, а Манцева. Волшин только казаками командовал.
1: Кто такой Манцев?
0: Николай Христофорович. Душевный человек. Он грамоте меня учил. И отца уговаривал отпустить меня с ним, ну, в Питер. Я в школу хотел.
1: Согласился отец?
0: Согласился. Я ему все равно обуза. Это в 17-м году было, к осени. С отцом тогда последний раз виделись. В экспедиции мало ему заплатили, и он в тайгу пошел, пока белка не линяла. А я дальше, на север. С Манцевым. Манцев говорил, что в тайге ему жить хорошо, свободно. И что все люди будут когда-нибудь счастливыми. Потому что в земле есть большие богатства. Их на всех хватит. Руда, уголь, нефть. Нужно только найти.
2: Нашли?
0: Золото. Очень много. В одном ручье дно так и горело. Манцев это место на карте отметил и хотел дальше идти. Но казаки уже как шальные с утра до ночи бродили по ручью, даже не ели. Первые два дня они хвалились друг другу золотом, а потом стали прятать. Волшин с каждого брал и Манцеву предложил долю, чтобы молчал. Николай Христофорович весь побелел, схватился за ружье. Они тогда его связали, забрали карты и документы. Наутро решили уходить. Мороз ударил. Ночью я слышал, как Волшин подговаривал двух казаков на обратном пути в тайге Манцева убить.
1: Иван, ты чего?
0: Я веревки на Манцеве разрезал. Они нас не нашли. А утром по нашему следу снег выпал.
3: Ружье-то у вас хоть было?
0: Без ружья пропали бы. До Тырмы 6 недель шли. Поморозились. А в Тырме узнали, что революция. Там совет был. Они не разобрались сгоряча. Манцева в сарае заперли. Я на них с кулаками бросился. Побили меня здорово. Я от обиды пошел, куда глаза глядят. Наткнулся на казачий разъезд. Привели меня к Волшину. У него тогда уж большая банда была. Они как раз в ту деревню направлялись, где Манцев остался. 5 большевиков повесили при мне.
1: А Манцев что?
0: Сарай пустой был. Исчез он.
1: И ты у Исаула остался.
0: Куда зимой пойдешь?
1: Что ж ты в банде делал?
0: Лазутчиком был. Без оружия. А то Исаул скажет: выглянь-ка, Ваня, из-за бугра. Вдруг там красные с винтовками сидят. Зазря жалко казачьи шапки дырявить.
1: Понятно. Твоей головы ему, значит, совсем не жалко было. Долго ты с ними ходил?
0: 3 года. Под конец они из тайги и носа не казали. Партизан боялись. Поразбежались многие. Я тоже хотел.
1: Случилось что?
0: Отца раз видел у красных. Бой был. А ночью пошел к ним, через то поле. Луна светит.

0: Снег белый, смотрю, лежит. Замерз уже.
1: Кто?
0: Отец. Убили его в тот день.
2: Да.
0: Ну вот, через неделю после того вышли мы в распадок. Днем вышли. Двое суток не ели. Спешили до деревни дойти. Тут с двух горок как раз пулеметы ударили. Банду рассеяли. Волшина ранила в грудь. До охотничьей избушки мы с ним дошли. Там еда оказалась. 2 дня он меня под пистолетом держал. Боялся, убегу, выдам. А на 3-й день вдруг как-то ослабел. Еле поднялся. Однако скрепился. Велел рубаху снять и татуировку сделал.
2: Как же ты, Ваня, стерпел?
0: Боялся. Страшный он очень.
2: Ну, Иван, ну дальше-то что?
0: Вынул он кисет полный золота. Иди, говорит, достань врача откуда хочешь. Пуля у меня там. А если, говорит, когда вернешься, меня тут живым не застанешь, разыщи в Брюсселе моего брата и покажи, что я у тебя тут на шее наколол. Все ему расскажешь про золотую жилу и про меня. Мы, мол, вернемся еще. Большевикам недолго жить.
2: И ты пошел?
0: Ха. Выбросил я тот кисет под первый куст.
2: С тех пор скитаешься.
0: Да. 2 с лишним года.
2: Вот одно неясно. Зачем тебе, Иван, брата того было искать, когда бы Исаул умер?
0: Он сказал, брат его меня за услуги отблагодарит. При себе оставит.
2: В слугах, что ли? Ну, понятие буржуйские.
0: Я давно заметил, у Исаула слабинка была. Уж очень золото любил. Думал, за деньги все можно купить.
2: Молодец, Ваня. А как звали брата Исаула?
0: Владимир Никитович Волшин. Полковник.
2: Неужели тот самый Волшин, шпион, который с министром Сухомлиновым был? О нем в газетах писали. Сумел, как видишь, от виселицы идти. В Брюсселе, значит.
3: Далековато. И все-таки к Манцеву полковник Волшин из Брюсселя вряд ли отношения имел.
2: Тогда почему же Манцев в Сибири именно с его братом Исаулом встретился? Сибирь велика!
1: И что же Манцев в тайге искал, если не золото?
2: И какой такой наукой он там занимался?
3: Учись, Иван. Кто молвит остро, тому ответить непросто.
2: Может, ты что-нибудь скажешь?
0: Манцев разные камешки собирал. И иногда под сопку закладывал динамит. Все уходили верст на 10, а один казак взрывал. Манцев прибором издалека слушал, как от взрыва земля гудит.
2: Не знаю, как вы, товарищ Шельга, а я так честно скажу, ничего в науке не смыслю.
3: Я тоже.
4: Пррр, да что же это такое?
3: Профессор Хлынов, ну, какими судьбами?
4: Извините, товарищ Шельга, чуть не заехал к вам в окно. Здравствуйте, Василий Витальевич.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, товарищи.
5: Здравствуйте.
4: Видите ли, Василий Витальевич, не решился бы обеспокоить, но университет выделил профессорскому составу дрова на зиму. Заметьте, бесплатно. И даже телегу дали с лошадью. Вот. И так как у нас с вами одна квартира и камин, так сказать, общий, то я заехал попросить вашего разрешения поместить часть дров у вас в комнате. Их, видите ли, много. У меня они все...
3: Алексей Семенович, какой разговор?
4: В таком случае весьма признателен. Кланяюсь, но...
3: Алексей Семенович, постойте, постойте.
4: Стой, стой, я тебе говорю.
3: Скажите, пожалуйста, а какие исследования проводятся в геологии взрывом?
4: Это сейсмография. Дело новое. А что?
3: Не могли бы вы нам объяснить подробнее?
4: Прямо сейчас?
3: Ну да.
4: В окно?
3: Да вы проходите в комнату. Ну давайте же руку.
4: Да неудобно как-то. Через подоконник.
3: Давайте, давайте.
4: Я хоть не стар, но в профессорском звании.
3: Ничего, ничего. Здесь все свои. А то входить далеко. Ну,
4: нет, не могу. Не могу.
3: Ну, в чем дело, товарищ профессор?
4: Я обещал коллеге Лисицыну вернуть лошадь в 2 часа. У него тоже дрова.
3: А, ну это другое дело. Тогда мы вот с этим парнишкой с вами поедем. Не возражаете?
4: А буду очень рад.
3: Заодно разгрузим. Вылезай в окно, Иван. Поедешь с нами.
4: Ага.
2: Ну вот, Зиночка. Просто камень с души этот Гусев. Здорово Шельга с ним разобрался.
6: Да, Василий Витальевич молодец. А вот вы?
2: А что я? Раз на раз не приходится. Знаете, Зиночка, пойдемте лучше в кино. «Красные дьяволята». Замечательная картина.
6: Никуда я с вами не пойду.
2: Ну, вы же сами говорили раньше, что со мной интересно в угрозыске работать.
6: Да. Раньше да. А теперь нет. Растяповы.
2: Как?
6: А не народный следователь. Вот.

0: Погодка, а, товарищ профессор?
1: Отменная, товарищ Ильга. Удачный день.
0: Дрова?
1: О, дрова. Мыло купил.
0: Ну?
1: У Неппана на толкучке. Гляньте.
0: Вот это да. Полфунта, не меньше. Да, налаживается жизнь. Вот скоро построим домны, заводы. Ну! Ну, родимая!
1: Да, налаживается жизнь. А помните, зима в 19-м? Ни свечки, ни хлеба, тиф. Мыши выходили к печке греться. Не боялись людей.
0: Совсем отощали, бедные.
1: Много мы с вами пережили, товарищ Шельга. И все благодаря моей жене.
0: То есть?
1: Ну, где бы вы сейчас жили? И на чем спали? Если бы она не сбежала тогда в Париж.
0: Не жалеете?
1: Нет. Перегорело все, Василий Тимович. Да и слава Богу. Я после революции заново родился. Вам спасибо.
0: Да ну что вы, профессор. Это же вы меня выходили.
1: Не я вас, а вы меня.
0: Не понимаю.
1: Когда вас, совсем больного, матросы принесли ко мне в дом, я, знаете, не обрадовался. Сильно тогда страдал из-за жены. Они говорят, лазаретов у нас мало. Лечите, господин профессор, наш товарищ нам очень дорог. Вы стали для меня таким человеком, кому я оказался нужен. Тогда в одной агитвитрине роста видел я кожу, содранную врангелевцами с руки живого красноармейца. Такая жестокость. Я Бога молил, чтобы вы остались живы.
0: Эх, Алексей Семенович, дорогой. На то и революцию делаем, чтобы поменьше было жестокости на свете. Иван, покажи профессору татуировку свою.
2: Вот.
1: Что это?
0: Донесение. Бандит постарался.
1: Это координаты.
0: Дальний Восток.
1: То дело с геологией?
0: Оно самое. Приехали!

0: Только к вечеру в квартире профессора Хлынова наступила привычная тишина. Дрова были уложены в двух небольших комнатах. Улеглась суматоха с Ивановой помывкой, на которую ушло почти все профессорское мыло. Иван Гусев был досыта накормлен и, наконец, уложен в спальне за занавеской на широкий хлыновский диван с пуховой подушкой и чистыми простынями. Когда вечером Шельга, оставивший Ивана на попечение профессора, вернулся из Угро, он застал Хлынова сидящим в кресле в тихой задумчивости.
1: «Ну, рассказывайте, профессор. Самое время.
2: Спит?
1: Намучился.
2: Намучился. Слово-то какое.
1: Бросьте, бросьте, Алексей Семенович, библейскую скорбь. Давайте лучше про геологию».
2: Да-да, конечно. Про геологию. Ну-с. Вот все мы, люди-человеки, глядя на землю, а иногда на небо, давно пытаемся понять, что над, а что под нами, на чем мы, так сказать, стоим. Слышали вы когда-нибудь о лучах Вильгельма Конрада Рентгена?
1: Читал в газетах.
2: Да. Это лучи, которые позволяют видеть невидимое. И наиболее интересный объект, вы понимаете, сама Земля. Однако излучение рентгена слишком слабо, и в этом оно, подобно нашему уму, не может разом охватить все сущее. Но все-таки мы в состоянии узнать кое-что о глубинном строении Земли. Во время мировых катастроф, извержений вулканов, землетрясений, как раскаты грома в грозу, всю планету пронизывают сейсмические волны. Подобно рентгеновским лучам, они показывают дотоле неведомую картину, если хотите, фундамент нашего бытия, и мы словно прозреваем. Но чтобы чему-то научиться и что-то понять, не обязательно ждать мировых катастроф. Понимаете, в научном опыте сейсмические волны вызывают обычным взрывом, и тогда...
1: И тогда мы увидим золото.
2: Вы это знаете.
1: Краем уха слышал, профессор.
2: Вы правы. Магнезиум феррум дважды, силициум оксигениум 4, так называемый оливиновый пояс, основной минерал земной мантии, содержит немыслимые запасы алмазов, платины, золота. Да мы стоим на нем. Кое-где оливины не так далеки от поверхности, всего 10-15 километров. Например, у нас на Дальнем Востоке. Постойте. Уж не наткнулись ли вы на экспедицию покойного Николая Христофоровича Манцева?
1: Как вы догадались?
2: Видите ли, оливиновый пояс, его теория.
1: Вы сказали покойного?
2: Манцев пропал в 1917 году во время своей дальневосточной экспедиции. С тех пор прошло 6 лет. Ни родственники, ни друзья не получали никаких известий.
1: Так вы его знали?
2: Манцев был моим ближайшим другом со студенческих лет.
1: Так. Значит, и он искал золото.
2: Нет! Нет! Он всегда только хотел понять, как устроена наша планета.
1: Но был же какой-то практический интерес.
2: Если бы вы видели Манцева, то не спросили бы об этом. Он не знал слова «выгода». За это, простите, многие считали его дураком.
1: Талантлив был очень.
2: Весьма и весьма. В математике, естественных науках, музыке, литературе.
1: Выходит, его мучило любопытство?
2: Ну, если вы так желаете это называть.
1: Теория Манцева верна?
2: Не сомневаюсь.
1: И значит, золото можно добывать как глину?
2: Вполне. Что вы на меня так смотрите?
1: Профессор, вы же понимаете, человек, который сумеет сделать такое, будет властелином мира. Ему остается только на свое золото закупить оружие и...
2: Вот вы о чем. А знаете, однажды Манцев спросил меня, что если дать каждому из нас все то, что он хочет? Добро это будет или зло?
1: И что же вы ответили?
2: Сказал, что вряд ли из этого что-то хорошее выйдет.
1: А Манцев?
2: Он возразил. Как ни странно, именно с этой мысли началась его теория о Левина.
1: Такие мысли, профессор, нужно держать в узде.
2: Мысли в узде?
1: Ну, извините. Может, я не так сказал? В общем, такие теории не должны быть в руках одного человека. Они всех касаются. Хорошо, что все это почти сказка.
2: Вы ошибаетесь. Я не успел сообщить вам про гиперболоид. Гиперболоид. Тепловой луч. В горных породах любой твердости он легко пройдет те 10-15 километров до золота.
1: А сталь? Броню?
2: Как сливочное масло.
1: И на каком расстоянии?
2: Ну, это зависит только от мощности.
1: Тоже Манцев?
2: Разумеется. Он решал проблему целиком.
1: Так. Значит, и оружие покупать не надо. Ну, профессор.
2: Да что вас так беспокоит?
1: Видно, Манцев ваш в самом деле из типа в тип.
2: Объясните же, наконец.
1: Алексей Семенович, голубь мой, вообразите на минуту, что эта штуковина попала к нашим врагам. Что будет с революцией? А может быть, этот аппарат еще не существует?
2: Я видел рабочие чертежи.
1: Где?
2: У Манцева.
1: Я спрашиваю, где они теперь?
2: Не знаю.
1: Вот оно. Ну, ученый народ. Давно чувствовал, держи ухо востро.
2: Я как-то не думал в политическом плане.
1: Извините, профессор. Погорячился. Давайте все чередом. Если вас правильно понял, Манцев непрактичный человек.
2: Совершенно.
1: Экспедиция стоит дорого.
2: Разумеется.
1: Спрашивается, откуда же Манцев достал большие деньги? Ведь своих у него наверняка было немного.
2: Вы знаете, это и для меня загадка. Когда речь зашла об экспедиции, он пытался всех занять. Ну, понятно, в университете организовал подписку и собрал, но копейки. Потом вдруг откуда-то взялась нужная сумма, и он очень быстро уехал.
1: Манцев рассказывал о своих открытиях?
2: Не скрывал.
1: Так, значит, кто-то помог. В России или за границей?
2: Затрудняюсь ответить.
1: Алексей Семенович, вы сказали, что пропал он именно в 17-м. Почему?
2: А письма, дорогой мой, письма. До революции их было штук 5. Вот. Вот 2 из Иркутска. 3 из Хабаровска.
1: Вы не дадите прочитать?
2: Конечно, но вы вряд ли найдете что-то полезное. Не удивляйтесь, в письмах одни пейзажи. Река, дерево. Горы, облака.
1: Ничего, ничего, давайте. Все дело в человеке, который ему помог. Его нужно искать. Он Манцевым интересовался, снабдил деньгами и 6 лет уже о нем ничего не слыхал. Так мы ему сообщим кое-что.
2: Что? Вы узнали что-то о судьбе Манцева?
1: Нет.
2: А что же тогда?
1: Если вы не против, то вот эти письма, Алексей Семенович...
2: Как?
1: Да, письма, они ведь подлинные. Мы даем объявление в аукцион, что среди прочего идут письма знаменитого ученого Манцева.
2: Так.
1: Назначаем цену и сообщаем заодно, что в письмах есть чертежи фантастического прибора под названием
2: гиперболоид. И вы думаете...
1: Уверен, клюнет.
2: А если тот человек не в России?
1: Пришлет агента.
2: А если чертежи уже у него?
1: Вы хотите сказать, что Манцев мог их продать?
2: Ну, мне трудно в это поверить, но...
1: Тогда он придет из любопытства.
2: А если он не увидит объявление?
1: Список аукциона читаете даже вы.
2: Товарищ Шельга, я вам 100 раз говорил, займитесь наукой. У вас прекрасно работает голова.
1: Профессор, в нашем деле тоже без нее трудно. В московском центре розыска знаете, кто следователем работал в 20-м году? Сам Александр Алехин, чемпион Европы по шахматам.
2: Отказываетесь, значит?
1: Не обессудьте, у нас своя наука.
2: Жаль. Да, товарищ Шельга, но я не хочу лишиться писем. Вдруг их кто-то купит.
1: Вы? Вы купите, Алексей Семенович, только вы.
2: То есть? Понял. Но деньги? Вдруг там заломят бешеную цену?
1: Ну, об этом не беспокойтесь, устроим.
2: Полагаюсь на ваше слово. В самом деле, какая-то шахматная комбинация.
1: Не робейте, профессор!
3: Добрый вечер.
1: Ба, Иван.
3: Давайте теперь я вас чаем напою.
1: Я и не заметил, как ты проснулся.
3: А я тихо встал. У вас в другой комнате ковер.
1: Ей-богу, профессор, нравится мне этот парень. Слушай, Ваня, есть для тебя дело. Васильевский остров, знаешь?
3: Ну, найду.
1: Слушай внимательно. Так, передашь вот эту записку?
3: Ага.
1: Малый проспект. Контора аукциона.
3: Угу.
1: Спросишь Мишу Сайкина.
3: Так.
1: Скажешь от Шельги. Дело срочное. Они там допоздна работают. До завтра нужно успеть. На, держи.
3: Ага.
1: Ну, а чай после попьем. Идет?
3: Идет, товарищ Шельга. Я мигом!

конечно, Тарашкин нравился Зиночке, хотя и не был красавцем. Зато он был очень целеустремлен и мог добиться в жизни многого. Неудача Тарашкина в деле беспризорника Гусева раздосадовала Зиночку, но женское сердце создано для того, чтобы прощать. Дважды посмотрев «Красных дьяволят», они вышли из кинотеатра, вполне довольные друг другом, и вскоре оказались на Крестовском острове. Долгий июньский день завершился. Солнце скрылось за горизонтом, но небо не гасло, оставаясь прозрачным и золотым.

0: Зиночка. Зиночка.
1: Тарашкин, уберите руки.
0: Зиночка.
1: Нет, нет.
0: Зиночка.
1: Тарашкин, Зиночка. Нет. Тарашкин!
2: Честное слово, не виноват. Такой вечер.
1: Отодвиньтесь сейчас же.
2: Вы же сами сказали. Пойдем на Крестовский. Там над заливом закат.
1: Закат кончился. Уже давно. Ночь.
2: Вот именно. Белая ночь.
3: И в тот же час ночи, когда Тарашкин и Зиночка слушали соловьев на Крестовском, Шельга с Иваном стояли у распахнутого окна хлыновской квартиры и с высоты шестого этажа глядели на спящий в солнечном тумане город.
4: Ну как, Иван? Нравится тебе в Петрограде белая ночь?
5: Да.
4: Смотри, вон за него золотой купол. Знаешь, что это?
5: Не-а.
4: Исаакий. Исаакиевский собор. А вон слева шпиль золотой блестит. Тоже не знаешь?
5: Нет.
4: Эх ты! Это Петропавловская крепость. Запомнил?
5: Да.
4: Теперь глянь в другое окно. Видишь небо какое? Всю ночь так горит. А там залив. Знаешь, как называется?
5: Нет.
4: Финский залив. За ним море. Балтийское. Слыхал?
5: Да.
4: Да что это ты, Ваня, все да да нет. Вроде как оробел.
5: Привыкаю.
4: Да. Надо бы тебя куда-нибудь определить. Курьером в угрозыск хочешь?
5: Ага, пойду. Соловей, где?
4: Точно. Соловьи. Это, наверное, на Крестовском острове. Ты спать не хочешь?
5: Не.
4: Тогда будем письма Манцева читать. Сегодня был необыкновенный рассвет.

0: Сегодня был необыкновенный рассвет. Каждый рассвет бывает только раз, но этот, как вершина среди других, звучал высотой и мощью. Дорога велась по сопкам. Шли люди, и лошади тащили поклажу. Но не было слышно осыпающихся камней и голосов, потому что вставало солнце. За несколько минут из серо-синей, почти полной тьмы оно явило сверкающий мир бескрайнего, залитого водой пространства, где земля и небо, словно прозрев, радостно встречали друг друга. Я видел с высоты разлив вздувшихся после недавнего наводнения речонок. До дымчато-сизой кромки сопок на горизонте искрилась серебряная вода. Природа была щедра в то утро, и я был частью ее. Дышал свежим воздухом долины и чувствовал прикосновение высоких перистых облаков. Я был упрямой и гибкой горной тропой, и рекой, вышедшей из берегов, и зелеными листьями, тянувшихся ко мне ближних веток, мокрых от дождя. Я был сверкающей влагой на изумрудных склонах далеких сопок и туманом, убегающим в тихое рассветное небо к их вершинам. В то утро весь мир вместе со мной был полон сил и бодрым живым смыслом, не оставляющим на земле места хаосу. Казалось, буря никогда не нарушит тишины, и будет вечно длиться праздник жизни, как исцеляющий душу сон.
1: Нет, Ваня, нет. Не должен такой человек, как Манцев, пропасть.

0: Шельга был сильно обеспокоен рассказом Хлынова об оливиновом поясе, гиперболоиде и потерянных чертежах. Он решил действовать немедленно и рано утром уже был в УГРО.
1: Диктуйте, товарищ Шельга.
2: Через отдел прокуратуры Народного комиссариата юстиции прошу объявить всероссийский розыск профессора-геолога Петроградского университета Манцева Николая Христофоровича. 1880 года рождения, пропавшего без вести.
3: Пристранные убийства, я вам доложу. Здрасте, кого не видел?
2: Рашкину привет.
1: Здравствуй, Вася.
2: Какое убийство? Где?
3: Ночью, сегодня, на Крестовском острове.
2: Так-так.
3: Часа в 4 утра загорелась дача.
2: Чья дача?
3: Да черт ее знает. Я туда. Смотрю, лежит.
1: Ага.
3: Привязан проволокой. На кровати, вниз лицом. Провод размотал, хотел перевернуть.
1: Вась, Вась, лучше я расскажу.
3: Погоди, Зина.
2: Ну?
3: А он пополам, тот человек, разрезан был. По грудь. Крови ни капли.
1: Ага.
3: А срез черный, весь обугленный, ровный, как ножом. Глянул, один ус вроде как болтается. Я потянул, ус отклеился. Бороду тронул, борода оторвалась.
2: Ты что, одурел там совсем?
3: Да вроде. Короче, я бороду с усами в карман, сам в окно. Дым, пламя, того гляди, крыша рухнет.
1: А
2: дальше что?
3: Дальше взрыв был.
2: Какой взрыв?
3: Порядочный.
1: Ой, я так испугалась.
3: Шарахнула. Огонь аж выше сосен. Только головешки вокруг посыпались.
2: И все?
3: Нет, не все. Перед тем пожаром я обратил внимание, примерно за полчаса проплыли по Невке двое.
1: Ага.
3: В лодке. Один на веслах, другой против него, на корме. Лицом к лицу. Оба одинаковые.
2: Рашкин. Тебе не померещилось?
1: Нет, не померещилось.
2: Зиночка, а вы откуда знаете?
1: Ну, я ведь тоже видела. И плащи, и шляпы, и вот бородки. Ну, вот таким клинышком, точь в точь.
3: Мы на Крестовском, мы Соловьев слушали.
1: Вася.
2: А, так, значит, дача дотла.
3: Так точно, сгорела дача.
2: Угу. Хитро, убийство, поджог и концы в воду.
3: А остались только усы и борода. Не взгляните.
4: Товарищ Шельга, объявление с аукциона.
2: Лезь сюда. Где оно?
1: Сейчас. Вот. Вот.
2: Так, так.
3: Смотрите, смотрите. Всем обладателям любознательного ума и смелой мысли. Научная библиотека Петроградского университета по сходной цене предлагает письма и фантастический проект с чертежами убийственного теплового луча, изобретение знаменитого ныне покойного профессора Николая Манцева, а также, товарищ Шельга, я еду в аукцион.
2: Стой! Рашкин, стой!
3: Как стой?
2: Не надо никуда ехать. Это мы с профессором Хлыновым дали объявление.
3: Понял.
2: А пока займись-ка этим убийством со взрывом.
3: А Манцев?
2: Страшную штуку он изобрел, Тарашкин. Гиперболоид называется.
3: Гиперболоид?
5: Не менее чем Шельгу, вчерашний разговор обеспокоил профессора Хлынова. Вернувшись домой с аукциона, Алексей Семенович с нетерпением ждал Шельгу, чтобы задать ему один неожиданно возникший и прямо-таки мучительный вопрос. Наблюдательный Шельга сразу заметил, что профессор чем-то огорчен.
2: О чем грустите, профессор?
6: Меня поразила вчера ваша мысль о том, что всякая наука имеет политический смысл. Мне страшно подумать, что я могу мыслить кому-то во вред против собственной воли.
2: Вы о Мансфельде?
6: Да. Он же не знал, что изобретет универсальное оружие. Вы только представьте, каково человеку потом.
2: Да, это действительно мука.
6: Нет, вы меня не поняли до конца. Весь ужас не в этом. Я ведь не могу запретить себе думать. Да и никто не может.
2: А если?
6: В конце концов, то же самое откроет кто-то другой.
2: Но не вы.
6: Простите, но этим может утешиться только какой-нибудь подлец. Все равно будут гибнуть люди.
2: Верно мыслите, Алексей Семенович. А за правду, выходит, бороться надо.
6: Борьба, риск. Но когда мы пытаемся узнать, как устроен мир, и вдруг открываем страшное оружие, рисковать опасно.
2: Что вы предлагаете?
6: Не знаю, не знаю. Но человечество порой видится мне альпинистом на крутом снежном склоне, когда у него лопнула страхующая веревка. Любое движение, даже мысль, равновесие нарушится, он соскользнет в пропасть.
2: Но не шевелиться он не может?
6: Нет.
2: Видать, пропал.
6: Увы, да.
2: Однако же мрачную вы нарисовали картину, профессор.
6: Ну, я вижу, вас это не очень волнует.
2: Мне важен один вопрос. В чьих руках гиперболоид? Если у нас, будьте покойны, найдем справедливость. Ах. Не печальтесь, Алексей Семенович. Нашим собором мы и черта побоим.
6: Да, Василий Витальевич, вы не узнали случайно, кто тот полусумасшедший, который торговался со мной в аукционе?
2: Станислав Тыклинский, агент американского концерна «Анилин Роллинг» в Бельгии.
6: О, Роллинг – имя в финансовом мире.
2: Я знаю.
6: Откуда гиперболоид известен за границей?
2: Ну, об этом я не мог спросить Тыклинского.
6: Почему?
2: Мы же с вами продавали фантастический проект.
6: Ах, да. А где сейчас этот Станислав?
2: Отпустили. Он штраф заплатил.
6: За что?
2: Как иностранец, не имел разрешения на торг в аукционе.
6: Признаться, я перепугался, когда он стал так азартно прибавлять в цене.
2: Но письма у вас...
6: Слава богу. А деньги?
2: Давно вернули в банк.
6: Жаль. Не узнали мы, у кого чертежи.
2: Зато ясно, они в России.
6: Как?
2: Если в 17-м чертежи были проданы в какой-то заграничный трест, Роллинг не интересовался бы ими сегодня. За 6 лет можно пустить в ход и новые заводы, и само оружие. Об этом давно бы знали все конкуренты, и даже мы с вами на деле, а не из газет.
6: Да-да, конечно.
2: Алексей Семенович, вам не показалось что-нибудь странным в аукционе?
6: Что вы имеете в виду?
2: К вам не обращались посторонние?
6: Нет.
2: Может, кто-то пристально смотрел?
6: Нет-нет.
2: Никто не следил?
6: Нет. А хотя было, было. Сперва туфельки, потом сапоги. До самого дома.
2: А
6: вам это известно?
2: Зиночка Старашкина.
6: Нет.
2: Почему?
6: У Зиночки красная косынка. А на этой барышне я видел краем глаза шляпка с розочкой.
2: А эта Зиночка Непманшей нарядилась для конспирации.
6: А, так значит...
2: Я просил вас проводить. Алексей Семенович, больше ничего?
6: Ну, ей-богу.
2: Забыли, профессор. Перед аукционом вам звонили в университет.
6: Верно.
2: Вы взяли трубку и сказали, как обычно, Хлынов слушает. В ответ на линии дали отбой.
6: Да. Но откуда?
2: Служба. Алексей Семенович, служба.
6: Вы подслушивали?
2: Никогда бы себе не позволил. Но особой важности дело.
6: И вы знаете, кто звонил?
2: Нет. Но вон та записка под дверью, наверное, вам. Уже минут 10 лежит.
6: Записка?
2: Не трудитесь, я подниму.
6: Уважаемый профессор, убедившись сегодня по телефону, что вы не призрак и в добром здравии, хотел бы нанести визит не позднее 6 вечера. Если согласны, перенесите фикус на другое окошко. Дело важное. Подписи нет.
7: Что это? Причем здесь фикус?
2: Профессор?
6: Наглость какая!
2: Профессор, у нас мало времени.
6: Позвольте.
2: Быстрее переставляйте цветок, быстрее.
6: Я не хочу участвовать ни в каких темных делах.
2: На все предложения вы согласны.
6: Вам известно, я не сторонник опрометчивых действий.
2: Профессор, не будьте человеком на Снежной горе. Я в соседней комнате, но меня нет.
6: Войдите.
8: Постойте. Что вы делаете?
9: Не видите разве? Привяжу вас к стулу веревкой.
8: Прекратите немедленно.
9: Кричите громче.
8: Разбой!
9: Теперь вижу, в квартире вы один. Ну вот. Все в порядке.
6: Развяжите.
9: Не подумаю.
6: Кто вы такой?
9: Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
6: Ну-ну, только без этого.
9: Не желаете иметь дело с чертом?
6: Я, знаете ли, не Фауст, а вы...
9: Что я?
6: Слишком много чертей сегодня развелось. Кто вы? Отвечайте.
9: Ну, будет вам. Гарин Петр Петрович, инженер.
6: Чем обязан?
9: Вы звали? Я пришел.
6: Я вас первый раз вижу.
9: Ничего не значит. Вот. Афишка с аукциона. Ну что, узнаете? Объявление давали?
6: Да. То есть...
9: Было. Алексей Семенович, было. Нет, вы не ангел.
6: Но...
9: Ведь... Ну, хотите сказать, что гиперболоидом интересуются большевики? Не смешите добрых людей. У большевиков теперь две проблемы. Где достать мыло и гвозди? Да, и еще керосин. Так что?
6: Говорите.
9: Манцев, как видите, пропал.
6: Вы его знали?
9: Лучше, чем вы. Мы работали вместе.
6: Он ничего не говорил.
9: Так надо было.
6: Что с ним случилось?
9: У вас хотел спросить.
6: Откуда вы обо мне знаете?
9: От Манцева.
6: Прошу вас, развяжите.
9: Не заслужили еще.
6: Но это наглость.
9: Таков мой стиль. Когда видели Манцева в последний раз?
6: 6 лет назад.
9: Так. Значит, меня вы просто высчитали. Признавайтесь.
6: Я понял. Ему кто-то помог деньгами.
9: Да-да, и не раз.
6: Вы заставили его на себя работать.
9: Он раб своих идей.
6: Распишите меня сейчас.
9: Не психуйте, не психуйте, профессор. Манцев хоть от денег отказывался, в отличие от вас.
6: Что?
9: За сколько письма вы купили?
6: Что?
9: За сколько письма вы купили?
6: За 500.
9: А, верно, не соврали. А Мише Сайкину за объявление? 2, 5, 10?
6: 10%.
9: 50%. Переплатили. Я вашу игру за 5 купил. Проникаете?
6: Нет.
9: Университет зря прилепили здесь. В книжках аукциона на объявлении на покупку один адрес. Ваш. В долю хотели войти.
6: А ты все-таки клюнул.
9: Шантажист.
6: Тупица. Не можешь без Манцева гиперболоид запустить.
9: Пошевели рукой.
6: Все равно развяжешь.
9: Сколько?
6: 1 000 000,000,000.
9: Хорошо. Как только доберемся до Левина.
6: Ну.
9: Сейчас. Я же знал, профессор, мы одной крови. Руки не затекли.
6: Что я должен делать?
9: Топливо. Топливо. Не могу подобрать смесь.
6: Рассказывайте.
9: Не здесь. А вам все-таки повезло, профессор. Не видали б меня, как своих ушей.
6: Что такое?
9: Дело в том, что на днях я лишился своего помощника совершенно неожиданным образом. И вас ждет то же самое, если...
6: Слушайте, прекратите этот сатанинский смех.
9: Не бойтесь, не бойтесь, Фауст. Идемте. Мы же совершили сделку.
10: Товарищ Шельга, откликнитесь, я один.
2: Где Гарин?
10: Машину заводит во дворе. Я на мгновение за шляпой. Что делать?
2: Профессор, вы просто герой. Езжайте смело. Я с вами.
10: Да-да.
5: Оказавшись вслед за Хлыновым на улице, Шельга заметил повернувший за угол автомобиль. Но это было полбеды. Тарашкин и Зиночка, оставленные Шельгой для наблюдения, должны были сразу последовать за Хлыновым, если он один или с кем-то выйдет из дома. Однако ни их, ни мотоциклов, приготовленных на случай погони, видно поблизости не было.
10: Гарин! Точно! Он!
5: Это удивило Шельгу больше всего. Мимо прошел Петр Петрович Гарин. Усы и борода были те самые. Василий Витальевич хорошо видел их из-за занавески и не мог ошибиться. События развивались стремительно, а главное, неуправляемо. Этого Шельга не любил.
11: Гарин, стойте! Я вас узнал! Стой! Стой, стрелять буду! Стой! Стой, попался, Гарин!
1: Перестаньте! Перестаньте! Выбросите его руки!
11: Зиночка! Зиночка, прекратите махать сумочкой! Да вы что, с ума сошли, что ли?
1: Сами вы сошли! Перестаньте, вы что, не видите? Это же Тарашкин! Ой, Васенька, тебе больно, да? Отклей бурду, вот. Отклей. Пусть он убедится, что это ты.
10: Тарашкин, товарищ Шельга, это он.
11: Кто?
10: Тот, что в лодке был. Во двор он когда вышел, смотрю, усы и борода. Я руку в карман достал, сравнил. Одинаковые. Я ведь их с того дня в кармане носил. Вот.
11: Гарин.
10: Он двойника на Крестовском убил.
11: Машина какая?
10: Роллс-Ройс.
1: Нет, черный Паккард.
11: Ты зачем Тарашкину устроил маскарад?
10: Следственный эксперимент. Может, по делу Манцева не убийца с Крестовского к профессору приходил, а вы его узнали, когда за ним, то есть за мной следом пошли.
11: Эксперимент. Упустили преступника.
1: Да он на Крестовском наверняка.
11: Откуда известно?
10: Мы с Зиной за той дачей в лесу ход подземный нашли.
11: Что там?
10: Люк. Наглухо закрыт. Взрывать надо. Мы сами не стали, решили вас обождать.
11: На даче кто жил?
10: Савельев Иван Алексеевич, химик.
11: Он убит?
10: Соседи бороду признали.
11: Двойник он и есть двойник.
1: Ой, ой, синяк как Возенька.
10: Ну и кулаки у вас, товарищ Шельга.
11: У тебя, Тарашкин, рычаги тоже ничего. Мотоцикл где?
10: За углом.
11: Заводи. Поехали.
5: Неожиданно для себя оказавшись сообщником Гарина, Алексей Семенович Хлынов не почувствовал страха за свою судьбу. Он беспокоился только о том, как бы не завалить дело, которое поручил ему Шельга. Хлынов был уверен, что Шельга в любом, самом невероятном случае выручит его из беды. Машина Гарина промчалась по городу, и вскоре они оказались на Крестовском острове. Здесь, в лесу, ловко орудуя какими-то необычными ключами, инженер открыл вход в подземелье.
12: Терпение. Терпение, профессор.
6: Ой.
12: Осторожнее. Еще 10 ступенек.
6: Как это?
12: И создал Господь свет. Не помню, на какой день.
9: Ну как? Ну как, подвальчик?
6: Ваша лаборатория?
9: Обижаете, профессор. Научно-производственный комплекс. Вот здесь небольшой предбанничек для игрушечных опытов. А там... Ау!
6: Новейшие приборы.
9: А вы как хотели? Пожалуйста. Масс-спектрометр. Вот. Ультрамикроскоп. Счетчик Ганса Гейгера. Вот, пожалуйста, туманная камера Чарльза Вильсона. Можете наблюдать альфа-частицы своими глазами. Собственными руками атомные ядра расщеплять по методу сэра Эрнста Резерфорда.
6: Ну, а откуда?
9: Импорт. По воде.
6: Нет, я не...
9: Понимаю. Хотите знать, на какие шиши? У меня от вас нет секретов, профессор. Все сие, бриллианты и перлы древнего государства российского.
6: Вы ограбили казну?
9: Фу, стыд какой. Я работаю на честные денежки русских патриотов, скорбящих о родине за рубежом.
6: Войну готовите?
9: Гиперболоид и война – две вещи несовместные. Прошу. Чехольчик. Будьте добры.
6: Да.
9: Вот. Наша продукция.
6: Что это, револьверы?
9: Берите. Берите, не бойтесь. Ну, хватайте. Нет, не на меня. Вон, туда. Рукояточку сожмите. Сильнее, сильнее.
6: Луч!
9: Само стреляет. Пишите, пишите. Лучом пишите.
6: Что?
9: Историю лучом пишите. Расписывайтесь. Огнем и мечом, как всегда. Огнем долго не балуется. Так, глянем на автограф. Броня. От самого товарища Крупа. Толщина 6 дюймов. Как видите, насквозь. Лучше, чем у нас, никто не может. Таким образом гарантирую мир. Читать умеете?
6: Виктор Ленуар.
9: Так.
6: Иван Савельев.
9: Так.
6: Алексей Хлынов.
9: Двое уже там.
6: Где?
9: Там. Это на тот случай, если вам заблагорассудится от меня уйти.
6: Я арестован?
9: Увы. Печальный опыт прошлого. Ну. Профессор, здесь еще не могила. Все есть для труда и отдыха. Привыкните. Я сам здесь дню и ночую.
6: Ах, черт бы вас побрал.
9: Так-то лучше. К делу. Манцев, наш общий знакомый, лет за 5 до пролетарской революции спроектировал однажды от скуки вот сей подземный дворец науки и техники. Бывший министр

0: Ты, Клинский, уже тогда за вами следил?
1: Ба! Нами опять интересуется Анилин Роллинг? Так значит, ты, Клинский, был на аукционе? Ай-яй-яй, проныра. Удивляюсь до сих пор, как они пронюхали спруты империалистические.
0: Вы готовили переворот?
1: Да. За неделю Россия была бы наша. При собственном правительстве, в котором мы сами себя изберем, никто не мешает добывать оливин. А при собственном оливине... Хлына, вы меня понимаете? Скоро вообще никто не помешает.
0: Гиперболоид был готов.
1: А как же?
0: Понимаю. Революция помешала.
1: Хлынов, вы идиот.
0: Ну, вы...
1: Садитесь, садитесь. Садитесь и слушайте, о чем я думал в этом склепе, когда был один. Когда один, здесь очень тихо. Вот. Вот. А там, наверху, революции, войны. Хлынов, вы никогда не задумывались, почему они все время бьются насмерть?
0: Позвольте, кто?
1: Ну, Александры Македонские, Рюрики, Мамаи, Романовы, Морганы, ВЧК. Чего им не хватало? Чего им не хватает? Я знаю. Один хочет быть лучше другого. Мне все равно, кто победит. Ведь они последние враги и друзья. Вот оно. Вот, вот. Вот оно, последнее оружие. Вот вам конечная формула развития. Ученый, могильщик цивилизации. Скоро все подохнем скопом. Но в одиночестве лишь я сойду в могилу. Я такой же, как все, скромный труженик Петр Гарин. Плоть от плоти незрячего противоборства материи. Я червь земной, я гнусная ядерная эманация, я смертоносные лучи рентгена, я грязь из-под ногтей. Но в отличие от других, я мыслящая грязь. Знаете, Хлынов, самую гениальную мысль, которую родила наука за все века? Это идея универсальной власти и оружие. Я первым держу его в руках. Я догадался. Вот почему я умру последним. Имею право. Ясно вам? Мне никакая революция помешать не может. Никто, кроме Манцева. А он сгинул.
0: А смеси нет.
1: Да. Пустячок.
0: Но гиперболоид действует.
1: Вот, полюбуйтесь, все, что осталось.
0: Твердое топливо. Совсем как серебряные полтинники.
1: В этом полтиннике вся голова Манцева сгорают, как бесплотный дух. Без них гиперболоид ничто. Сделайте такие.
0: А он не оставил?
1: Нет. Не оставил ничего, кроме 10 штук и записку на кухне. Сделал в последний вечер перед экспедицией.
0: А что в записке?
1: Приветы. Обещал все объяснить, когда вернется. Я иногда думаю, уж не надул ли? Взял и пропал. Нарочно. А?
0: Но зачем?
1: А черт его знает.
0: А может, Бог...
1: Хлынов, вы мне начинаете нравиться.
0: Я хочу работать.
1: Рад слышать. Пойдемте. Я тут уже попробовал кое-что. Алюминий в порошке и оксид железа накаливаем в присутствии окиси бария и магния.

0: для запала.
1: Разговаривая с Гариным, Хлынов все время думал о Шельге, но взрыв все-таки был неожиданным. Алексей Семенович сразу понял, что взорван бронированный люк, ведущий в подземелье.
2: Руки вверх!
3: Слетелись, голуби!
2: Газы! Дьявол! Не видно ничего! Живьем возьмем!
4: Смотрите! Луч!
5: Тарашкин! Гарин уходит!
2: Я вигом, товарищ Шельга! Не уйдешь, гад! Зина, за мной!
5: Да опустите вы руки, профессор!
2: Помогите, я ранен!
6: Эх, он вас!
2: Рвите рубаху! Перевязывайте!
6: Правая рука! Кажется, сухожилие перерезал.
5: Ничего, не для красоты живем, для крепости.
6: Как же вы теперь стрелять будете?
5: Левой, профессор, левой. Помогите подняться.
6: Что, плохо вам?
5: Слабею, голова кружится.
6: О, Господи, я вашу голову подержу. Так, хорошо?
5: Да, спасибо.
6: Вы не представляете, какая мерзость этот Гарин. Я с ним говорю.
7: Товарищ Шельга, можете меня расстрелять!
8: Товарищ Шельга,
6: он в сознании.
8: Товарищ Шельга!
5: Тарашкин, ты мокрый весь.
8: Ушел он, товарищ Шельга.
5: Зиночка где?
4: Здесь.
8: Лодка у него моторная под берегом была. Я в воду, Зина со мной. Плыли сожжений 200, не догнали, ушел.
5: Не грусти, Тарашкин, мы его найдем.
8: Иван, ты как здесь очутился?
9: Вот, гляньте, может, нужное что?
10: Чертежи!
5: Гиперболоид где?
6: Я сейчас.
11: Аппаратов на месте нет?
5: Алексей Семенович, идите сюда.
4: Откуда ты, Ваня?
9: Я видел, вы на Крестовский поехали. Искал. Потом закат смотрел на берегу. А тут какой-то подозрительный бежит с сумками и чемоданом. Он в лодку, а я за ним.
8: Ваня, как же тебя осенило.
9: Взрыв слышал. Чего тут не понять-то?
8: Ну-ну.
9: Пока он мотор завел, я одну сумку скинуть успел. Хотел вторую, да он отчалил. Я на берег, плавать-то не умею.
8: Так Гарин тебя не видел?
9: Нет.
5: Профессор, ну что там с чертежами?
10: Тут не все.
8: Не все?

0: Окончание спектакля слушайте завтра, в это же время. В эфире была программа «Театр с доставкой на дом».
1: Адрес нашей электронной почты – radio@ransis.org.
2: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis.
1: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransis.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Мой папаш запрещает.

0: Вы слушаете авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица».
1: В эфире радио «Рансис». С вами Анка-переводчица. Привет! Сегодня снова звучит вальс, загадочный в своем роде. Его называют романсом Гомеса. Хотя точного авторства этой гитарной мелодии никто точно сказать не может. «Романс де Амор». Мы слушаем гитару. Играет Дилермандо Райс.

В эфире радио «Ранфис», с вами Анка-переводчица. Такая изящная мелодия просто не могла не превратиться в песню. Слушаем Мирей Матье «Вальс любви».

В эфире радио Ранси, с вами Анка-переводчица. И снова Мирей Матье. Версия на французском называется «L'amour défendu» – «Запрещенная любовь». Октябрьский ветер колыхал воды реки, складки моего платья слегка задевали вереск. Воздух был так нежен, что я решилась принять твою руку, хотя кольцо на руке запрещало мне это делать. Единственная ошибка останется моей. Я забыла о другом и сказала тебе «люблю», а цветы пожухлые песчаных равнин все скрыли, и сердце мое заблудилось. Любовь мечты, любовь осенняя. Когда приходит рассвет, с ним стучится зима, а мир принадлежал нам, хоть и на несколько секунд. Но нельзя жить в запретной любви. Был другой, и были слезы. Я признала свою ошибку. Я опустила руки. Цветы пожухлые песчаных равнин. Время, когда мы любили друг друга, больше не вернется. Любовь мечты, любовь осенняя. Когда приходит рассвет, с ним стучится зима. Мир принадлежал нам на несколько секунд. Но нельзя жить в запретной

Мир принадлежал нам всего на несколько секунд. Но нельзя жить в запретной любви. Но нельзя жить в запретной любви. Послушаем, пожалуй, еще один перевод этого романса на язык фортепиано. Играет Анна Вайс с Венским симфоническим оркестром.

В эфире Радио Ранси, с вами Анка-переводчица. Пусть нас подхватит и унесет вальс весеннего ветра. Кружитесь, но будьте осторожны. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. A bonheur, mes amis. Viel Glück, meine Freunde.

0: Вы слушали авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица».
1: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
2: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
1: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: до нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Мой сегодняшний рассказ об одной из самых успешных, влиятельных, новаторских рок-групп. Музыканты создали свой саунд, для которого были характерны утяжеленный гитарный драйв, оглушающее звучание ритм-секции и пронзительный вокал. Группа была одной из ведущих в стиле хард-рок, сыграла основополагающую роль в становлении хэви-метал. Свободно интерпретируя фолк, блюз и классику, музыканты обогащали свой стиль элементами других музыкальных жанров –

Только что прозвучала композиция «Black Dog» в исполнении группы Led Zeppelin. Композиция открывает четвертую долгоиграющую пластинку группы Led Zeppelin, выпущенную фирмой Atlantic Records в 1971 году. Об этой знаменитой британской рок-команде мой сегодняшний рассказ. Композиции Led Zeppelin достаточно длинные. Они выходили только на долгоиграющих пластинках. Группа отказалась от выпуска синглов, заложив таким образом основу понятия «альбомный рок». Например, композиция «Dazed and Confused» звучит почти 6,5 минут. Она взята мною с альбома Led Zeppelin, вышедшего в 1969 году. Слушаем.

показал, как ее настраивают. В конце 50-х в моде были Элвис Пресли, Чак Берри, и Джимми хотел играть на гитаре так же, как и они. Цитата. «От некоторых проигрышей, которые я слышал на пластинках, у меня по спине мурашки шли. Я часами, иногда целыми днями пытался сыграть эти звуки». Конец цитаты. Вскоре семиструнка перестала удовлетворять потребностям Джимми. Ему нужна была электрогитара. Для того, чтобы накопить на нее деньги, он перед школой разносил газеты –

Только что прозвучала композиция «Baby, I'm Gonna Leave You» с первой пластинки Led Zeppelin, выпущенной в 1969 году. Через несколько месяцев Джимми купил свою первую электрогитару. Джимми не расставался со своей полуакустической подружкой и постоянно совершенствовал технику игры. Он играл на разогреве на танцах и был замечен руководителем оркестра «Crusaders». С этим оркестром он объездил весь юг Англии. Долгие переезды на микроавтобусе, возвращение домой далеко за полночь, полная самоотдача на концертах подорвали здоровье Джимми. Он был вынужден расстаться с оркестром и поступил в художественное училище, в котором проучился полтора года. Однако занятия музыкой не бросал. Вместо гастролей он стал подрабатывать в лондонских студиях звукозаписи в качестве сессионного гитариста и в этом преуспел. В 1963 году в Лондоне был всего лишь один студийный электрогитарист. Джимми Пейдж, которого прозвали «Литл Джимми», стал гитаристом номер два. Месяцы и годы звукоподражательства Джимми, когда он имитировал игру любимых кумиров, привели к тому, что он мог играть музыку любого направления, любого стиля. 20-летний Джимми Пейдж стал самым известным студийным гитаристом в Лондоне. В течение двух лет Джимми участвовал в сотнях студийных записей с разными группами и исполнителями. Послушаем композицию «You Really Got Me» группы «The Kinks». Партию соло-гитары записал Джимми Пейдж.

В конце 1965 года Джимми Пейдж записал свою первую пластинку. Сам играл на всех инструментах, кроме ударных. Сам был звукорежиссером. Однако пластинка никакого успеха не имела. А в студиях звукозаписи Джимми Пейдж работал, не покладая рук. Он делал музыкальные заставки для рекламы, фонограммы к фильмам. Записывал эстрадные, джазовые, народные оркестры. Это его работа в качестве звукорежиссера. Однажды Пейдж попробовал поиграть смычком на электрогитаре. Цитата. «Из последней шестой струны удалось извлечь гнусавое электрическое гудение, а первая, тонкая струна, издавала душераздирающий писк. У гитары, как известно, гриф плоский, поэтому смычком можно играть только на крайних двух струнах. Но когда Джимми провел смычком по всем шести сразу, из динамиков раздались неслыханные ранее всхлипы и стенания. Прием этот Джимми впоследствии доработал и неоднократно применял». Конец цитаты. Пейджу приелась студийная работа. Слишком уж много приходилось играть так называемого музона. И когда Пейджу поступило предложение от менеджера популярной британской группы Yardbirds занять место бас-гитариста, он согласился. На соло-гитаре в группе Yardbirds играл друг Пейджа Джефф Бек, а ранее еще один друг Джимми Пейджа Эрик Клэптон. Во время американских гастролей «Дворовых птиц» Джефф Бек заболел, и Пейдж с блеском заменял его. А когда Бек поправился, группа стала выступать на концертах и записываться с двумя соло-гитаристами. В качестве примера слушаем композицию «Train Kept A Rolling». На соло-гитарах играют Джефф Бек и Джимми Пейдж.

В начале 1968 года Джефф Бек покинул группу Yardbirds, а к середине лета запал у дворовых птиц окончательно иссяк, и группа распалась. Права на название группы Yardbirds, а также концертные контрактные обязательства остались у Джимми Пейджа. Он при поддержке менеджера группы Питера Гранта начал формировать новый состав. Первым был приглашен бас-гитарист, клавишник и аранжировщик Джон Пол Джонс, уже имевший к тому времени большой опыт сессионной и концертной работы. Джон Ричард Болдуин – это его настоящее имя, родился в январе 1946 года. Его отец был джазовым пианистом, мать – певицей и танцовщицей. В 13-летнем возрасте Джон уже был органистом в церкви, а в 15 лет возглавил церковный хор. Играл джаз в дуэте с отцом, а потом увлекся рок-н-роллом. На роль вокалиста и фронтмена группы был приглашен Роберт Энтони Плант. Он родился в августе 1948 года. Отец его был плотником. По настоянию отца Роберт едва не стал бухгалтером, но любовь к музыке, а особенно к блюзу, оказалась сильнее воли отца. Роберт Плант был вокалистом в нескольких рок-н-ролльных командах. Пейдж и Грант увидели его на концерте группы Hobbs Twiddle. Цитата. «От этих первобытных завываний мне стало жутковато. Это был тот самый голос, который я искал. Он пел уже несколько лет и при этом оставался практически неизвестен. Как такое могло случиться, до сих пор понять не могу». Конец цитаты. На место барабанщика Плант порекомендовал Джона Бонема, с которым они вместе выступали в группе «The Band of Joy». Джон Генри Бонем родился в мае 1948 года. В трехлетнем возрасте он колотил по чашкам и сковородкам. В 10-летнем возрасте имел свою первую барабанную установку. Джон был прирожденным барабанщиком. Барабанил в разных группах, но владельцы клубов не хотели иметь с ним дело, считая его игру слишком агрессивной. С альбома Led Zeppelin II, выпущенного в 1969 году, слушаем композицию «Heartbreaker».

0: А сейчас традиционная страничка юмора. Предлагаю вашему вниманию короткие объявления и советы для женщин в исполнении автора Леона Измайлова.
1: Объявление. Меняю фамилию из трех букв на аналогичную из пяти. Требуется продавец косметики в хлебный отдел овощного магазина. Пропала собака, рост средний, оскал добродушный. Нашедшего просьба сделать прививку от бешенства. Солидная фирма «Отдых» предоставляет обеспеченным людям следующие услуги. Бассейн, сауна, ужин, массаж, красивые девушки, скорая помощь, реанимация, бюро ритуальных услуг. Усыновлю мальчика не старше 40 лет. Владелица коммерческой палатки. Рост 160, вес 170. Полковник противовоздушной обороны в отставке с небольшим склерозом выдаст все военные тайны, если вспомнит. Обеспеченная женщина 32 лет, миловидная, неглупая, выйдет замуж за любого приличного человека, кроме Харитонова Семена Ивановича, скотина. Советы женщинам. Если вы хотите, чтобы он обратил на вас внимание и все время думал о вас, займите у него побольше денег и подольше не отдавайте. Если вы хотите, чтобы ваш муж не заглядывался на улице на посторонних женщин, купите ему шляпу на 3 размера больше. Если вы хотите, чтобы все мужчины сразу обратили на вас внимание, выйдите на улицу в одном противогазе. Если вы хотите навсегда избавиться от веснушек, опустите на 2-3 часа лицо в муравейник. Если вы хотите, чтобы муж любил вас больше жизни, устройте ему такую жизнь. Если вы хотите, чтобы все вокруг сходили от вас с ума, купите себе собачку, пусть даже маленькую, но обязательно бешеную. Если у вас кривые ноги, выпученные глазки, редкие волосенки и противный голос, гордитесь, вы Масяня!
0: На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире «Радио Рансис» в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте «Радио Рансис». Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
2: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
3: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

тот человек, который первым вышел на берега Онега в ранний час, воспринял тишину как голос свыше, и красоту, насколько хватит глаз, впитал и растворился в ней всецело. А розовая нежная заря аккордом еле слышным прозвенела в дремучем грубом сердце дикаря. Шушукались таинственные сосны, сметая без особого труда остатки мутноватой пыли звездной с холодной синей глади в никуда. Пол космоса у самых ног лежало, все было там, и страх, и благодать, и не хватало только слов, пожалуй, чтоб это все с любовью передать. На свежий пень устало сел прохожий, не выпуская кантели из рук, кусок ольхи, вполне обычный, ожил, и с нитей струн сорвался первый звук, чтоб одинокой каплей кануть в воду. Второй родился вслед за ним спеша, с ним выпорхнула птицей на свободу Карелии поющая душа. А третий стал далеким отголоском всех рун, еще не сложенных пока, кипели в нем негромком и неброском грядущие тревожные века. И вера в то, что живы мы, покуда способны излучать и видеть свет, что только от любви возможно чудо. Мир – песня о любви, о смерти –

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В студии редактор Кирилл Зорин. «Посвящение Кантеле» – так называется стихотворение Олега Гальченко, которое прозвучало в нашем эфире в исполнении Юрия Тихомирова. Герой сегодняшней передачи знает об этом уникальном инструменте практически все. И как один из главных героев карело-финского эпоса «Калевала» Вяйнемёйнен, он берет в руки волшебные гусли и приглашает нас в свои владения, в царство Севера. А древний Кантеле в умелых и чутких руках мастера обретает новое звучание. Об этом знают не только в Карелии, но и за ее пределами. Чтобы в этом убедиться, давайте вместе с ведущими программы Марией Кочедыковой и Дмитрием Балыкиным отправимся в Петрозаводск.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона Мария Кочедыкова
1: и Дмитрий Балыкин.
0: Недаром нашу сегодняшнюю передачу мы начали с музыки. Ведь музыка в нашей жизни с нами повсюду. Порой она помогает поднимать настроение, преодолевать трудности. И сегодня у нас в гостях музыкант-терапевт. Человек, который с помощью музыкальных занятий помогает людям не только реализовать себя, но и найти себя, преодолеть различные жизненные трудности. У нас сегодня в гостях Сергей Яковлевич Стангрид из Петрозаводска. Сергей Яковлевич, мы приветствуем вас.
2: Здравствуйте, здравствуйте всем.
1: Нашу программу открыл замечательный вальс, написанный для такого, может быть, немного необычного инструмента – пятиструнные кантели. Ну, про кантели мы немножечко еще поговорим попозже, а сейчас давайте поговорим о том, с чего все начиналось. Потому что, когда до эфира я сказал, что наш проект называется «Зрячее сердце», вы так пошутили, что музыка у вас в сердце, в печенках и, в общем, везде.
2: Наверное, все начиналось в хоровом училище при Ленинградской государственной академической капелле, когда я с детства, с 8 лет, пел в академическом классическом хоре. Сначала был в музыке, а потом где-то в лет 15-16 я задался вопросом, что такое музыка, почему она так сильно воздействует. И вся последующая жизнь – это поиск ответов, что же такое музыка, почему она обладает такой силой воздействия на людей. Потом я учился в консерватории по специальности дирижер, хоровик, преподаватель хоровых дисциплин и теоретик, музыковед, преподаватель музыковедческих дисциплин. Работа в ансамбле кантеля, то есть это все профессиональная работа, совершенно академическая в тех рамках, которые диктует профессиональное искусство. И вот здесь я познакомился с калевалой, с инструментом кантеля и заинтересовался историей, народными традициями, народными инструментами. И, в общем-то, с каких-то уже давних пор я играю в такую игру. Вяйна Мёйнин – это главный герой эпоса калевала. Тот, который создал кантеля, и не только кантеля, еще много всяких вещей в этом мире. Чуть ли не мир сотворил, согласно эпосу. Он мог останавливать своей игрой на кантеле войны. Его слушала живая, неживая природа и подчинялась его воле. И я играю в такую игру. А если бы Вяйна Мёйнин жил сегодня? А если это не просто красивая сказка о волшебной силе музыки, в частности, музыки кантеля, но и, в общем-то, были такие специалисты, были знатоки в истории человечества, которые понимали музыку не просто как авторское произведение композиторское, либо безымянного автора, которое исполняется в данных каких-то конкретных рамках, в данной традиции, в концертном зале, в филармонии, в учебном классе, но что-то понимали шире, чем те представления о музыке, которые, в общем-то, были у меня сформированы профессиональной работой и профессиональной учебой. Так я вышел на методику сначала работы с детьми. Это ансамбль «Воробьишки», детский фольклорный ансамбль «Воробьишки». А потом студенческий ансамбль «Джинс Кантеле», который весь был основан, все творчество на импровизации, на различных этнических мелодиях. И это был путь в музыкальную терапию, как оказалось.

Напоминаем, что вы слушаете программу «Зрячее сердце». У нас в гостях Сергей Яковлевич Стангрид, музыкальный терапевт. И сегодня мы говорим о занятиях музыкальной терапии и о различных народных инструментах.

0: за эфиром вы сказали, что вы первоначально, когда закончили только консерваторию, не думали, что ваша профессия музыканта приведет вас к занятиям музыкальной терапии. Как вообще образовался ансамбль Джинс Кантеля? И как вы решили, что нужно привлекать к занятиям музыкой, что нужно работать не только с профессионалами, но и с любителями, которые не брали в руки никогда инструмент?
1: При создании ансамбля «Воробьишки» я исходил из того, что в народной традиции не было жесткого отбора по каким-то вокальным, физическим данным, психологическим, в то или иное творческое сообщество, да, в деревенский хор народный или в праздник народный. То есть могли участвовать все, независимо от того, какой он, да, ну, не портит, и все, хочется, и пожалуйста. Также в ансамбль «Воробьишки» принимались все желающие, лишь бы было желание регулярно заниматься, учиться, петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах. Это подготовило почву попробовать работать и сделать то же самое со студентами. Первый состав ансамбля «Джинс Кантель» — это были необычные студенты, не просто студенты. Это были будущие учителя труда. На своих занятиях по деревообработке они создавали кантель. В то время был большой запрос на малострунные инструменты. Педагогический университет, он откликнулся на этот запрос социальный. Студентами было обеспечено большое количество учеников, как в Петрозаводске, так по всей Карелии, и не только в Карелии, но и в Тверской области, и потом в других финно-угорских народах. Создавали кантели. Но эти ребята, они только делали кантели, как мастера, но не умели играть. И вот Владлен Тропин, в то время декан факультета, он пригласил меня обучать студентов игре на кантели. Те, которые сами сделали кантель, как вяйнамёйнин. Мы встретились с ребятами и решили, что просто создать обучение, вот это первая струна, вторая, третья, четвертая, пятая, и все, как бы для себя это неинтересно. Давайте поиграем в такую игру, создадим концепцию, что мы сохраняем и развиваем мужскую традицию игры на кантеле. Собственно, как это в основном и было, играли мужчины. И вяйнамёйнин, согласно эпосу Калевала, это первый кантелист в мире. Так стала зарождаться методика устного обучения игре на кантеле.

0: А Кантеле вообще насколько легок в освоении? И вообще, давайте немножечко скажем для наших слушателей, не посвященных, финские, карельские народные инструменты. Что это такое?
1: Угу. Кантеле считается главным этническим инструментом карелов и финнов. Название одно и то же – кантеле. Это струнный щипковый музыкальный инструмент, родственный русским гуслям. Можно сказать, это северные гусли. На древнем кантеле, которому свыше 1000 лет, считают ученые, было 5 струн. 5 струн достаточно, чтобы играть разнообразную музыку. И мы продолжаем играть начальную ступень, по крайней мере, на 5-струнных кантеле. Насколько сложный, как любой музыкальный инструмент – он требует музыкальности, да, развития мелкой моторики развитой, чтобы бегали пальчики. Единственное, что кантеле – такой очень веселый инструмент в том отношении, что он очень компактный, маленький, легкий, и на нем можно играть, сидя, прижимая к себе инструмент. Можно играть стоя, но можно играть и лежа. Наверное, не так много музыкальных инструментов, на которых можно играть лежа без всяческих потерь.
0: Ну вот да, я припоминаю, что мы, когда посещали ваш Стангрид-центр в июле этого года, минут через 20, да, во время мастер-класса, ну что-то такое наиграли. И у меня здесь все-таки вот вопрос действительно назревает такой. Будучи в музыке все-таки дилетантом, потому что по профессии я юрист, а по совместительству ведущий радио Рансис, инструмент этот освоить, ну, попроще, чем, скажем, гитару.
1: Конечно, это доступный инструмент. Благодаря именно тому, что здесь нет грифа. Да, это род цитры, то есть есть коробок, на который натянуты струны. И если хороший коробок, корпус, который резонирует, хорошие струны, то уже по природе трудно издать неприятный звук. А для того, чтобы играть аккорды, не нужно выстраивать сложные комбинации из пальцев, как на гитаре, либо других грифовых инструментов. Да, я просто приглушаю необходимые струны, и нужный аккорд звучит. Вот сейчас звучит тоника. Переношу пальцы на соседние струны. Вот на этих двух аккордах тоника доминанта основано большое количество народных мелодий европейских различных народов. Добавляем третий аккорд. Это уже какой-то наигрыш. Конечно, это можно учиться даже больше. 20 минут – это вы много взяли. Через 20 минут вы играли пальчиками, Дмитрий. Аккорды, если вы помните, вы заиграли через 2 минуты. Так что за 2 минуты, конечно, простейший аккомпанемент можно овладеть буквально сразу. Ансамбль «Джинс Кантеле» проводит мастер-класс достаточно регулярно по блиц-обучению игре на кантеле. И в Петрозаводске эти мастер-классы пользуются успехом. Мы раздаем инструменты, объясняем, импровизируют либо пальчиками. Я сейчас покажу, как импровизирую колокола. Крайние струны звучат постоянно. В середине импровизируем.

0: Очень похоже.
1: Такие импровизации, собирая 10-15 менталистов, можно посадить одновременно. Все играют какую-то постоянную ритмическую фигуру, а по очереди импровизируют на других струнах. И это доступно буквально сразу через минуту, две, три после того, как инструмент попал в руки человека. В настоящий момент я использую 5-струнное кантеле, 10-струнное кантеле, 12-струнное кантеле. Есть еще хроматическое, полнохроматическое кантеле, но это требует обучения серьезного и взрослости, потому что струны там натянуты гораздо сильнее. Это профессиональный инструмент, на котором играют в ансамбле кантеле. Кантеле настраиваю мажор или минор, это в зависимости от настроения или какие задачи стоят передо мной или перед моим учеником.
0: Вы сказали, что в древние времена кантелистами были мужчины. А сейчас эта традиция нарушается или нет? Девушки приходят в ваш ансамбль?
1: Приходит. И в наш ансамбль, да. Во второй состав пришла одна девушка. Очень просилась, я сопротивлялся. Пришла Ольга. И я на концертах стал говорить такой текст. Мы возрождаем мужскую традицию игры на кантеле. Это такая актуальная тема, что нам даже девушка Оля помогает. В третьем. Оля и Маша. В четвертом составе у нас не было ни одного парня, кроме меня. В пятом появляются опять новые парни, и уже их больше. Играют девушки, играют. Но единственное, что когда играют девушки, это звучит все равно по-другому, чем играют парни.
2: Прервемся на несколько минут и прикоснемся к рунам великого эпоса Калевала, где говорится о том, как легендарный Вейнемёйнен создал свой первый кантеле. Чистый, как небо, звонкий, как мир. Текст читает Юрий Тихомиров.
3: Вековечный Вейнемёйнен рыбу на куски разрезал. Верно, может получиться кантеле из рыбьей кости. Раз уж мастер не нашелся, кто бы кантеле построил, вековечный Вейнемёйнен сам в умельца обратился. Из чего он короб сделал? Щучью челюсть взял на короб. Из чего колки он сделал? Щучьи зубы приспособил. Из чего он струны сделал? Волос конский взял у Хейси. Старый вещи Вейнемёйнен на руки берет свой короб, опускает на колени. Пусть приходят люди слушать ликованье рунопевца, кантелойне на звучанье. Пальцы гибкие порхали, щучьи зубы рокотали, распевал плавник чудесно. Пел искусно волос конский, весело струна звенела. Не было такой зверушки среди всех четвероногих, среди скачущих по лесу, чтобы слушать не явилась, не пришла девица чудо. Сколько было птиц небесных, сколько было птах двукрылых, все пургою прилетели, дружной стайкой опустились, чтобы кантеле послушать, чтоб игрою насладиться. Вот сама воды хозяйка, травогрудая красотка, поднимается из моря, выбирается из глуби, налегла на камень грудью, ловко выбралась на луду, чтобы слушать эти звуки. Ликование старца Вяйно. Вековечный Вейнемёйнен вновь садится у кормила, лодку в море направляет, челн ведет к причалам Похье, к пристаням ему знакомым.

0: Напоминаем, что вы слушаете программу «Зрячее сердце». У нас в гостях Сергей Яковлевич Стангрид, музыкальный терапевт. И сегодня мы говорим о занятиях музыкальной терапии и о различных народных инструментах.
1: А вот у меня такой, может быть, дурацкий вопрос, но почему очень мало композиторов женщин?
2: Вопрос риторический.
0: Потому что женщины, наверное, больше пишут стихи.
2: Достаточно известно, что занятия музыкой и математика, музыка и математика, они близки, друг друга дополняют. Когда я поступал в хоровое училище, приемные экзамены, прослушивание маленьких мальчиков проходит таким образом, что проверяют и музыкальные способности, и математические. Там хоровое училище при Санкт-Петербургской капелле имени Глинки. Оно ведет традиции с певчих еще Ивана Грозного. Это придворная капелла. И опыт нескольких столетий говорит о том, что если мальчик способен музыкально, то и математически будет. Если он математически способен, то он сможет и в музыке достичь каких-то результатов. Вот я подумал об этом, а много ли тетенек, женщин-математиков? Поэтому и так мало композиторов. Мария права, да, что скорее здесь вот лирика через поэзию проявляет себя, через живопись. Я не прав? Много есть женщин-математиков?
1: Думаю, что нет. Исследователей все-таки мало. И математиков, и психологов все-таки в основном, я смотрю, мужчины, да, больше.
0: Ну вот меня очень удивило ваше высказывание, что музыка и математика близки. Мне всегда казалось, что, ну, из своего опыта, и всегда мне представлялось, что музыку-то больше чувствуют люди гуманитарного склада, потому что я в свое время занималась музыкой, но с математикой у меня были сложности.
2: Конечно, нужны музыкальные способности. Я говорю об успешности профессионального музыканта, да, а не об успешности математика. Но математики, которые встречались мне, взрослые математики, если они хотели включиться, заняться музыкой, будучи зрелыми мужчинами, то математическая логика им помогала в этом, по крайней мере, в европейской музыке, да, очень много математики. Это настройка струн, то есть соотношение струн. С точки зрения физики там стройная система. Построение аккордов — это чистая математика. Там правит число.

0: давайте вернемся к музыкальным занятиям. В какой-то момент вы стали заниматься с особенными детьми. Как это произошло?
1: Воробьишки к 96-му году уже так завоевали популярность и успех. Появлялись малышки-воробьишки. И главный врач второй детской поликлиники города Петрозаводска пригласил меня в центр реабилитации, а именно в медико-психолога логопедический кабинет, попробовать по этой методике поработать с детьми, у которых есть проблемы с речью. Основания для этих проблем, они были различные. Это и детский церебральный паралич, и другие заболевания. С 96-го года я в поликлинике проводил занятия с детьми, называя это просто музыкальные занятия. Через 3 года возник вопрос, чем же мы занимаемся? Может, это музыкальная терапия? Была возможность у меня в Финляндии познакомиться с финскими музыкальными терапевтами и с финской школой музыкальной терапии. Я познакомился, я рассказал, сдал типа что-то публичного экзамена о том, что я делаю. И мне финны похлопали по плечу и сказали: «Это музыкальная терапия, на тебе диплом гильдии музыкальных терапевтов, Сергей, молодец. И ты нас удивил, что ты из Калевалы вытащил музыкальную терапию». Хотя финны тоже кантели развивают и уважают самым образом разнообразным. И музыкальная терапия, официальная музыкальная терапия в Финляндии существует с 1973 года. А у нас, надо сказать, такой специальности в реестре еще нет. Мы можем говорить, что я работаю музыкальным терапевтом, но на самом деле такой профессии у нас нет официально до сих пор. И многократные попытки различных людей создать систему подготовки, параметры, нормы этой профессии, чтобы это попало в реестр профессий, пока не оканчивается неудачей. С 99 года я ощущаю себя, да, вот, понимаю, что это музыкальная терапия. Был еще Грэм Дикерсон, англичанин, который в начале 2000-х годов изучал, мониторил музыкальную терапию у нас здесь, в России. Он тоже был на моих занятиях и сказал, да, все правильно, совпадает по нормам и параметрам мировой музыкальной терапии. Кроме того, еще был важный момент. В 2000 году Сергей Шушарян организовал первый конгресс «Музыкальная терапия и восстановительная медицина в 21 веке». Задача конгресса была аккумулировать известный опыт в этой области, в области музыкальной терапии, то, что накопилось у нас в России, и создать профессию. Профессия не создалась пока, но зато очень вышел важный для меня приказ по Минздраву Российской Федерации, который находил место музыкальной терапии в системе здравоохранения, а именно в России.

0: А вот чего удается добиться благодаря музыкальной терапии? Я вот по себе могу сказать, что я порой без музыки даже как-то не могу уснуть. Включаю плеер, у меня есть несколько альбомов, которые я люблю, с китайской музыкой, в частности, для релаксации. Утром я тоже иногда как-то вот не могу встряхнуться, добираюсь до плеера, включаю что-нибудь быстрое, и минут 10 еще лежу, и только потом меня музыка так вот встряхивает. Вот каковы результаты музыкальной терапии в целом? Потому что, помнится, в одном интервью вы говорили, что вплоть до того, что там реанимации, да, женщину удалось поднять на ноги или что-то такое.
1: На ноги эта женщина, финка и карелка, не поднялась, но что-то в мозгу у нее зашевелилось, услышав в исполнении «Воробьишек» песню своей молодости. После полугода молчания она запела эту песню про себя. Вся проблема в том, что очень трудно унифицировать нормы. Есть только принципы музыкальной терапии. И средства, результаты, они совершенно индивидуальны. У каждого ребенка, с каждым ребенком они будут чаще всего различны в чем-то. Потому что каждый человек различен. А цели, чего удается добиваться, они индивидуальны. Приходит ко мне конкретный ребенок, у которого есть проблемы с общением, либо с речью, либо с мелкой моторикой, либо с крупной моторикой, либо с эмоциями, либо с интеллектом через музыкальные занятия. Чего-то стараемся достичь. Если вы, Дмитрий, используете музыкальную терапию, это так называемая пассивная музыкальная самотерапия, я бы так сказал. То есть вы используете музыку, которая вас либо бодрит утренняя музыка, либо успокоит, даст вам возможность заснуть. У меня активные формы музыкальной терапии, когда я провоцирую всех детей,

0: петь, двигаться, играть на каком-то, на том или ином музыкальном инструменте. То есть это активная форма, когда ребенок вовлечен в процесс музицирования, а не потребляет. Я раздаю инструмент, попробуйте сами играть. Что можно достичь средствами музыкальной терапии? Давайте вспомним, что Всемирная организация здравоохранения говорит про здоровье человека, отмечая три составных части этого здоровья. Первое – физическое здоровье. Второе – психическое здоровье. И третье – социальное здоровье. Так вот, от каждого ребенка, от каждого члена семьи, кто приходит ко мне, взрослого, я жду конкретный заказ или мы договариваемся, в какой части здоровья какие-то есть проблемы. Да? Это либо вопрос коммуникации, общения, проявления себя, то есть социальное здоровье, либо это проблемы какими-то с психическими, когнитивными, эмоциональными проявлениями, либо на физическом уровне дети с ДЦП, где нужно помочь расслабить мышцы, развить мелкую моторику для того, чтобы потом ребенок лучше учился в школе.
1: А активизация интеллектуальной деятельности благодаря музыке возможно? Вы вот будете смеяться, а я, например, пишу на работе некоторые отчеты, заявки проектные под финскую певицу Катри Хелена. Мне вот знакомый диск привез 4 года назад. И вот как-то под нее, ну еще там есть парочка вариантов, под кого пишется.
0: Ну, у меня такое представление о себе и о человеке, что если мы снимем с человека лишние зажимы, напряжение, то и мозг начинает работать лучше, продуктивнее. Значит, Катрин вас вдохновляет, помогает вам. Если человек занимает такое гармонично организованное состояние, не вялый и не слишком зажатый, гиперактивный, некое срединное состояние творческой продуктивности, интеллектуальной в том числе продуктивности,

Вы слушали первый выпуск беседы с музыкантом, терапевтом, руководителем ансамбля «Джинс Кантеле» Сергеем Яковлевичем Стангритом. В ближайшем выпуске передачи мы узнаем о том, что ждет посетителей Стангрит-центра, поговорим о различных музыкальных инструментах, которые хранятся в архиве Сергея Яковлевича и являются изюминкой его оркестра. Пройдем краткий курс музыкального языка, который, я надеюсь, понятен всем жителям планеты. Итак, до новых встреч в эфире!

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro_skmf@ransis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Радио «Рансис». www.ransis.org

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org.
1: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие участники и гости Всероссийского фестиваля эстрадных исполнителей ВОС «Вокал». От всей души приветствуем вас на Невских берегах.
2: Наш особый респект уважаемому жюри. Сегодня с вами на этой сцене художественный руководитель Центра культурно-спортивной реабилитации для инвалидов по зрению Ольга Ефименко.
1: И председатель Санкт-Петербургской региональной организации ВОС Алексей Колосов.
2: Спасибо, спасибо. Это тренировка перед выступающими. Аплодисменты. Готовы, молодцы. Володя, не уводи мою партнершу от микрофона. Уважаемый звукорежиссер, включите Ольге микрофон.
1: Владимир, микрофоны на стойках введите, пожалуйста. Нам бесконечно радостно и при этом очень волнительно принимать у себя столь масштабный конкурс. Еще бы! Более 30 российских регионов собрались здесь у нас в Центре культурно-спортивной реабилитации Санкт-Петербургской региональной организации.
2: Ну, а во главе этого замечательного действа стоит, конечно, культурно-спортивный реабилитационный комплекс Всероссийского общества слепых во главе с генеральным директором Владимиром Петровичем Баженовым. Давайте мы тоже поприветствуем замечательное учреждение, замечательных специалистов, сотрудников.
1: Ну что ж, пришло время представить наше уважаемое жюри.
2: Ну, скажем прямо, без него наш конкурс был бы не так интересен.
1: Подчас может быть просто невозможен. Итак, я представляю человека, без которого абсолютно точно никакое судейство не состоялось бы. Это секретарь жюри, заместитель начальника отдела социокультурной реабилитации КСРК ВОС Дания Завитовна Халиуллина.
2: И я соглашусь, Оля, с вами, что секретарь – это самый главный человек. В конце
1: основной.
2: Концов, он именно своей рукой, своей ручкой проставляет все баллы.
1: Дания Завитовна, вы скажете что-нибудь теплое нашим участникам? Микрофон.
2: Включите, может быть, он даже работает.
1: Владимир.
3: Угу, здравствуйте, дорогие друзья. Рада приветствовать всех в этом уютном зале. Желаю всем удачи и творческих успехов. Спасибо.
2: Спасибо, спасибо. Ну, а мы продолжаем представление.
1: Музыкальный руководитель Центра реабилитации слепых города Волоколамска, преподаватель компьютерной аранжировки Александр Николаевич Слепцов.
4: Добрый день, я всех также приветствую. Ожидаю на этом фестивале сделать новые открытия творческие. А вам всем хочу пожелать, чтобы вы сегодня одержали победу над собственным волнением в первую очередь.
2: Спасибо. Я думаю, что очень важное пожелание.
1: Ну и, конечно, председатель жюри, художественный руководитель культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОС, заслуженный работник культуры России Анатолий Николаевич Хайлединов.
2: Роль председателя в любом жюри очень важна. Я думаю, что вы с этим согласитесь. Оля, но мне кажется, мы забыли с вами еще одного члена жюри.
1: Да, это все были наши московские гости.
2: Да, я понимаю, что это свой человек, питерский, поэтому... но он, я думаю, что будет сегодня самым объективным членом жюри, как представитель принимающей стороны.
1: Думаю, да.
2: Вы знаете, я с огромным удовольствием хочу вам представить лауреата многочисленных фестивалей международных, региональных, всероссийских. Сегодня, правда, он уже практически мало выходит на большую сцену. В основном это уже он роль мэтра взял на себя. Но это тоже очень важная роль. Петр Владимирович Кривенко, руководитель Центра культуры комплекса реабилитации инвалидов «Контакт». Петр Владимирович, я понимаю, что это почти экспромт. Мы предупредили вас буквально вот несколько минут назад, но вы же профессионал, мы это знаем. Сейчас есть такой драйв, вот знаете, прямо из зала что-нибудь исполнить. Можно мы вас попросим спеть в качестве члена жюри, конечно, мы не будем вас оценивать, только если аплодисментами, какую-то песню о нашем замечательном городе?
5: Спасибо, спасибо, дорогие друзья. Я хочу пожелать, конечно, всем участникам этого великолепного фестиваля и успехов, и удачи, и действительно крепости духа, потому что волнение огромное даже у меня. Несмотря на то, что меня назвали сейчас мэтром, но тем не менее я все-таки остаюсь артистом, и без волнения я жить никак не могу. А спеть я вам хочу песню. Она была написана в середине 60-х годов Жаном Татляном, тогда, когда он жил и пел в нашем городе. «Уличные фонари».
1: Просим фонограмму. И, внимание, на экран, Володя, фонограмму.

0: Спасибо.
1: Петр Кривенко прямо из-за столика жюри. Вместе с вами. Ну что ж, я думаю, что это хороший посыл. А мы продолжаем церемонию открытия.
2: И на сцену поднимается председатель жюри фестиваля Анатолий Николаевич Хайлетдинов.
1: Анатолий Николаевич, просим присоединиться к нам.
3: Всем доброе утро. Всем прекрасного, творческого, великолепно цветущего дня. И всем удачи. Самое главное, это первое. А второе, мне хочется чуть-чуть поностальгировать вместе с вами, потому что мы, наверное, должны обратиться к истории, к памяти, той, которая уже существует за два десятка лет, которые мы работаем и на этом фестивале тоже, потому что 2001 год, год, когда состоялся первый фестиваль эстрадной песни «Вокал», состоялся он в Москве, и тогда был первый рекорд поставлен. Сегодня, спустя 17 лет, этот рекорд почти повторился. 96 номинантов было в 2001 году. И я знаю, что здесь присутствуют люди, которые это помнят хорошо. Фестиваль проходил в очень большой напряженной работе. Не хватало времени, был цейтнот. Вот этим объясняется то, что мы сделали сегодня, уже спустя годы, набравшись опыта. Мы постарались избежать этого цейтнота, но я, тем не менее, хочу сказать, что 67 номинантов сегодня присутствуют из более чем 30 регионов. Это тоже рекорд.
1: Ваши аплодисменты, участники, представители Санкт-Петербургской региональной организации, которых здесь тоже немало.
3: Итак, еще одна цифра. Сегодня это уже 9-й фестиваль. Через 2 года, а таков наш цикл, мы встречаемся раз в 2 года, будет 10-й. И за это время фестиваль прошел широкую географию, начиная с Челябинска, потом были многие города России, и вот теперь Санкт-Петербург. И началось все это, как я сказал, в Москве. Это, наверное, символично, что так получается, потому что Санкт-Петербург, как вы все знаете, это общепризнанная культурная столица России. Поэтому именно здесь сегодня рекорд. Я всем вам еще раз желаю удачи, успехов. Пусть победит сильнейший, но в то же время не в том сила, как вы сегодня собрались и вы выступили. В том сила, что вы в этом искусстве, что вы вместе с нами, что именно с вами делается эта история. Потому что без вас, понимаете, не было бы этих 8 и вот сегодняшнего 9-го фестиваля. Поэтому я всем желаю удачи, успехов, а слово для открытия передаю с удовольствием члену Центрального управления, председателю Санкт-Петербургской региональной организации Алексею Борисовичу Колосову.
1: Уважаемые друзья, Всероссийский фестиваль эстрадных исполнителей ВОС «Вокал» объявляется открытым.
2: Ну что ж, дорогие друзья, началась работа. Уважаемое жюри, готово? Уважаемые участники, готовы? Замечательно. Мы прослушиваем первую номинацию «Вокальные ансамбли. Первый тур» нашей конкурсной программы. Номером первым стал ансамбль эстрадной песни Владимира Сапогова «Санкт-Петербург». Готовится вокальный ансамбль эстрадного коллектива шоу-групп «Премьер». Готовится, это уже готово. Я приглашаю на сцену коллектив Владимира Сапогова. Музыка Лазовского, слова Шишкова. «Летний сад». Вы готовы?
4: Я всегда готов.

Спасибо. Закончила свое выступление ансамбль Владимира Сапогова. Мы приглашаем на сцену вокальный ансамбль эстрадного коллектива шоу-группы «Премьер» Московской городской организации ВОС. Руководитель Людмила Смирнова. Состав: Людмила Смирнова, Вера Вебер, Аржиховская Татьяна. Евгений Хафтан. Слова Вадима Степанцева. Добрый вечер, Москва. Алексей Ващенко и Георгий Васильев. Бабай!

закончила свое выступление шоу-группа «Премьер». Мы приглашаем на сцену дуэт «Дольче Вита» в составе Светлана Альшанская, Вероника Петрова и саратовская «Роувоз». Готовится ансамбль «Ретро» Владимирская региональная. Музыка Александра Журбина, слова Ильи Резника. «Если город танцует».

Спасибо, сладкая жизнь! Браво! Закончил свое выступление дуэт «Дольче Вита». Мы приглашаем на сцену ансамбль «Ретро» Владимирской региональной организации в составе Татьяна Година, Нина Ларина, Елена Масякова, Мария Новикова, Анжелика Рюмина, Юрий Терешин. Готовится ансамбль «Колорит». В исполнении ансамбля «Ретро» прозвучит песня Геннадия Ефремова в аранжировке Крючкова на слова Галины Улетовой «По гусь хрустальному».

0: Спасибо, ансамбль «Ретро». Мы приглашаем на сцену вокальный ансамбль «Колорит» Омской региональной организации в составе Алексея Волкова, Сергея Глухих, Александра Любашова, Марины Самариной, руководитель Елена Соснова. Музыка Бориса Яркова, слова Леонида Чашечникова. На бульварах задумались клёны. Обработка для ансамбля Елены Сосновой. Музыка Геннадия Татарченко, слова Юрия Рыбчинского. Машина метро. Обработка Елены
1: Сосновой. Машина Сосновой. Ретро.
0: Простите, машина метро написано. Готовится Даниэль Дефо.

Спасибо, колорит. Очень колоритно. И я приглашаю на сцену ансамбль «Даниэль Дефо» из Санкт-Петербурга, руководитель Данила Большаков. В составе Максим Озеров, Анна Фомина. И непосредственно сам Данила. Готовится вокальный ансамбль «Дарю». В исполнении Даниэля прозвучит песня из репертуара ансамбля «Поющие гитары Санкт-Петербург», а также музыка и слова ансамбля «Даниэль Дефо», «Полуночный блюз».

0: Большое спасибо!
1: Спасибо, Даниэль Дефо. И я приглашаю на сцену вокальный ансамбль «Дарю» Челябинской региональной организации в составе Юрий Мелехов, Раиса Григорьева, Дарья Мочалина, Алексей Ширяев, руководитель, Дарья Мочалина. Готовится счастливый случай. Ну, а «Дарю» подарит вам музыку Александра Пахмутова, слова Николая Добронравова «Магнитка».

Спасибо, дарю. Я приглашаю на сцену ансамбль «Счастливый случай» Саратовской региональной организации. Татьяна Шутова, Лариса Маштакова, Ирина Букина, руководитель Татьяна Шутова. Ближе, девочки, подошли на коврик, встали, пожалуйста. Вы очень красивые. Вы очень красивы в этих платьях. Музыка и слова Владислава Ленский. «Я люблю тебя, мой город». Музыка Александра Колкера, слова Рыжова, «Стоят девчонки». Ну а готовится у нас коллектив «Вдохновение».

Спасибо, девчонки, счастливого случая. Мы приглашаем на сцену вокальный коллектив, народный самодеятельный ансамбль вдохновения Краснодарской региональной организации в составе Юлия Зюлковская, Вячеслав Зюлковский, Александр Бравков. Готовится дуэт «Ди-Арт». Музыка и слова Светланы Бравковой. «Краснодарский вальс».

Спасибо краснодарцам. Приглашаем на сцену дуэт «Диарт» в составе Артема Толстоброва, Дианы Перфильевой. Красноярская местная организация. Готовится дуэт Александр Старшов, Елена Казакевич. В исполнении дуэта «Диарт» прозвучит песня на слова и музыку Артема Толстоброва «Славный город» и из репертуара Андрея Бочелли «Viva per lei».

0: Спасибо, Диарт. Я приглашаю на сцену дуэт из Московской городской местной организации, простите, региональной организации ВОС, Елена Казакевич и Александр Старшов. Готовится дуэт из Башкирии, Марина Иванова, Ленар Бекмурзин. Музыка и слова Сергея Любавина. «Цветок под питерским дождем».
1: Мне, пожалуйста, чуть побольше микрофона.
0: Музыка Брейбург, слова Кавалериана. «Цветы под снегом».

Мой дорогой цветок, живешь с собой вдвоем и веришь, что любить пока еще не поздно. Тебе всегда тепло,

0: Спасибо, Леночка, спасибо, Саша. Очень приятно видеть вас вновь после долгого перерыва.
1: Спасибо, спасибо, нам
2: спасибо.
1: Тоже очень
2: нам
1: приятно.
2: Взаимно.
0: Я приглашаю на сцену дуэт из Башкирии Марину Иванову и Эленара Бекмурзина. И этот дуэт завершит первый тур номинации «Вокальные ансамбли». И мы переходим к молодым голосам. Уважаемое жюри, нон-стоп переходим, да? Тогда
3: без нон-стопа. Сразу переходим к молодым голосам.
0: Да. Я об этом
3: утолкнул. Прошу прощения, извините, уже тут.
0: Марина Иванова, Ленар Бекмурзин, мы ждем вас на сцене.
3: Да.
0: Из молодых голосов у нас готовится Екатерина Малышева и Анастасия Лутиева. Именно в таком порядке. Александр Журбин, слова Ильи Резника. «Если город танцует». Песня Асфальдо Фараса на итальянском языке «Куазис».
4: Просыпайся, рассвет, и танцуй минуэт с городом. В небо солнце.

0: Спасибо, спасибо. Ну что ж, мы переходим к следующей номинации. Самые юные, самые молодые наши таланты, молодые голоса. Я приглашаю на сцену Екатерину Малышеву, Санкт-Петербургская региональная организация. Готовится Анастасия Лутеева. В исполнении Екатерины прозвучат две песни. Первая — музыка и слова Елены Ваенги «Остановка». Далее музыка и слова Виктора Цоя «Кукушка». Помогает Максим Озеров. Готовы, Катя, Максим?
1: Да, готовы.

0: Спасибо большое.
1: Спасибо, Катюша, за твой эксклюзив. Закончила свое выступление Екатерина Малышева, Санкт-Петербург. Я приглашаю на сцену Анастасию Лутиеву, Карельская региональная организация. Готовится Диана Перфильева. В исполнении Анастасии прозвучит песня на музыку Александра Флекровского и слова Роберта Рождественского «Город детства», а также музыка Зубкова, слова Каминской «Россия, матушка».

Закончила свое выступление Анастасия Лутиева. Я приглашаю на сцену Диану Перфильеву. Красноярская региональная организация. Готовится Юлия Шермаданова. Музыка Евгения Мартынова. Слова Андрея Дементьева. «Как живешь ты, отчий дом». Джамала. «Смайл». Улыбка.

Вот такая улыбка прилетела к нам из далекого Красноярска. Спасибо, Диана. Я приглашаю на сцену Юлию Шаймарданову, Башкирская региональная организация. Готовится Дана Мерзлякова. Музыка Виктора Дробыша, слова Анатолия Лопатина. «Была любовь».

0: Спасибо.
1: Спасибо, Юлия. Прошу на сцену Дану Мерзлякову, Московская городская организация. Все на цветочке, да? Елена Ваенга, «Снег». Келли Кларксон, «Мисс Независимость».

0: Спасибо, Дана. Поет Денис Горячев, Ивановская региональная организация. Готовится Наталья Улитина.
1: Раз.
0: Музыка Игоря Матвиенко, слова Виктора Пеленягры. «Позови меня». Музыка и слова Сергея Трофимова «Московская песня».

0: Спасибо.
1: Это был Денис Горячев из Иваново. Я приглашаю на сцену Наталью Улитину, Свердловская региональная организация. Готовится Екатерина Ворошилова. Музыка Алексея Мужукова, слова Николая Зиновьева «Красная стрела». Музыка Аллы Пугачевой, слова Бориса Пастернака «Свеча горела на столе».

Наталья Улитина, спасибо, Наташа. Я приглашаю на сцену Екатерину Ворошилову, Чувашская региональная организация. Она и завершит шествие молодых голосов, и непосредственно после Екатерины мы начнем прослушивание солистов-женщин. Итак, Екатерина Ворошилова, Чувашская региональная организация. Евгений Мартынов, слова Андрея Дементьева, баллада о матери. Музыка Аларес, Бьёрнберг, Норберген, Гудкин, Матецкий. Слова Полина Гагарина, Миронов, миллион голосов.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.
2: Радио «Рансис» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов –

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
1: Ищите и обрящите.
0: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
1: Ищите и обрящите.
0: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижения и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@ransis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В 1965 году популярный итальянский певец Джанни Моранди записал песню композитора Джанни Паоли «Анджела». Валерий Ободзинский спел песню «Анджела» на русском языке. Эта запись появилась на втором миньоне певца, выпущенном в 1967 году. Русский текст Леонида Дербенева. Давайте послушаем.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Музыкальный нон-стоп.

0: Водка, да!
1: Канал ретро-музыки «Ностальгия» на радио «Рансес».
0: Собачьи здоровья!

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Теория профессора Манцева. Радиоспектакль по роману Алексея Николаевича Толстого «Гиперболоид инженера Гарина». Часть первая.

0: ровно в половине десятого утра шалое июньское солнце заглядывало с нагретого карниза в каменный двор Петроградского УГРО. Темные стекла верхних этажей сразу делали с голубыми. С Невского прилетали воробьи клевать мошек и яркую кирпичную крошку под водосточной трубой. Зеленая ветка тополя празднично вспыхивала за окном. Так и хотелось открыть его пошире, высунуть голову во двор, потянуть носом и узнать, чем пахнут холодные синие тени, убегающие от солнца в подворотню. Однако таких вольностей народный следователь Василий Тарашкин никак не мог себе позволить. Вторую неделю он бился над одним пустяковым с виду, но совершенно непонятным делом.
1: Диктуйте, товарищ следователь.
0: Машинистка Зиночка всего 2 месяца работала в УГРО, и потому даже пустяковое дело казалось ей интересным.
1: Диктуйте, товарищ следователь.
2: Да-да, извините, Зиночка. А на чем мы там?
1: На станции Сологубовка Петроградской железной дороги 28 мая 1923 года был задержан беспризорник Иван Гусев, 15 лет.
2: Будь он неладен. Вам не скучно тут, Зиночка?
1: Ой, нет. Мне нравится в угрозыске работать. Со следователем Шейго интересно. И с вами тоже.
2: Работать, конечно, работать. Будучи доставлен в Преображенский монастырь, в трудовую коммуну имени товарища Луначарского, Иван Гусев прошел необходимую, ввиду большого количества паразитов, санитарную обработку.
1: Ой, про паразитов нехорошо.
2: Разве?
1: Угу.
2: Ну, не пишите.
1: Обработку.
2: Во время стрижки на шее Ивана Гусева была обнаружена ранее скрытая волосами татуировка, обозначающая координаты некой географической точки на территории Российской Федерации. Как установлено по карте, эта точка находится к северу от Хабаровска в районе ям Алимского хребта.
1: Такой тихий, грустный мальчишка, а уши как рыжики торчат.
2: На все вопросы следствия Гусев отвечать отказался.
1: Отказался. Интересно, зачем беспризорнику ям Алимский хребет?
2: Не иначе чья-то хулиганская выходка. Дружки пошутили.
1: Ну и сказал бы.
2: А кому же охота в такой глупости признаться? Стыдно. За недостатком улик считаю необходимым бывшего беспризорника Ивана Гусева отпустить. Точка. Народный следователь Тарашкин. Сегодняшнее число. Все, все, хватит с меня. Уйду из розыска. 4-й месяц ни одного стоящего дела. Не по мне такая жизнь. Мне большие дела нужны, государственные. На графинь Паниных, Пуришкевичей давно руки чешутся. Раз приснилось даже, как я вместе со знаменитым чекистом Берзинем арестовываю английского посла Локарда.
1: Товарищ Тарашкин, а может, этот Гусев что-то важное скрывает?
2: Не ремнем же его драть, как школяра, если он воды в рот набрал.
1: Ой.
2: Вот именно. А может, напугать его чем? Зачитать, скажем, смертный приговор.
3: Смертный приговор отставить?
2: Товарищ Шейго.
1: Ой.
2: Крадетесь, как кот.
1: Ох ты, я просто не заметила, как вы вошли. Ну надо же, ни одна половица не скрипнула.
2: Вот интересно, как это вам удается так тихо ходить?
3: А я знаю, какие у вас тут половицы скрипят.
1: Товарищ Шельга, а почему нельзя смертный приговор?
3: Без рассуждения, не творя осуждения.
1: А, все у вас шуточки. А серьезно, вот серьезно.
3: Зиночка, скажите, какие вы татуировки видели?
1: А, змеи всякие, там, ну, орлы, якоря, а русалки такие.
3: А надписи какие-нибудь?
1: Ой, ну нет. Ну нет, про надписи я вслух говорить не буду.
3: Несерьезные, значит?
1: Даже очень. Я вообще поражаюсь, как можно такое на себе писать?
3: Добровольно, заметьте.
1: Ну да, чтобы покрасоваться.
3: Вот-вот. А зачем, спрашивается, беспризорнику Гусеву такая татуировка, которую подавала сами не видно?
2: Для смеху.
3: Что ж получается, надо стричься всякий раз, чтобы посмеяться? Нет, татуировка эта сделана с другой целью. И насильно.
2: Насильно? Почему?
3: Потому что больно.
1: Не понимаю.
3: Больно, Зиночка, татуировку делать. Вот ты, товарищ Тарашкин, разве станешь зря боль терпеть?
2: Зря нет. А если нужно?
3: Ну вот, а Ивану Гусеву было не нужно. А выходит, он стерпел.
1: А если он сознательный враг? С донесением шел?
3: Сознательный запомнить 12 цифр. Его не надо иголкой колоть.
2: Однако странный выход.
3: Наоборот. Очень надежный способ передать сообщение. Обыскивай, не найдешь. Захочешь, не забудешь. В огонь, в воду иди, не потеряешь.
2: Согласен. Татуировка насильно сделана. Но шел-то Гусев куда надо, по своей воле?
3: Не по своей воле, Тарашкин. А из страха перед тем, кто ему татуировку наколол.
2: Так вот, почему он молчит. А я-то... Ну, Тарашкин, Тарашкин. Дело-то серьезное, товарищ Шельга.
1: Куда же он шел?
3: Этого не знаю.
1: А тогда скажите, откуда?
3: Это можно. Координаты в донесении Гусева очень точные. Так их можно определить только на крупной карте или измерением по звездам. Хороших карт на те края пока не завели, а приборы... Ну, не всякий же с собой носит приборы. Значит...
1: Ну же, товарищ Шелька.
3: Значит, работала в тех местах научная экспедиция.
4: Белогвардейская.
3: Погоди, Тарашкин, погоди. Иван Гусев был с этой экспедицией связан, это ясно. А раз так, то шел он на запад, скорее всего, от Ямалинского хребта.
1: А кто его послал? И к кому?
3: Вам осталось спросить, Зиночка, что координаты скрывают?
1: Да, вот отвечайте. Вы же следователь.
3: Но сначала я задам Гусеву один вопрос.
2: Бесполезно.
3: Ничего, ответит. И с удовольствием.
2: Вот он. Вот он, Гусев Иван Романович.
3: Куришь?
5: Свои.
3: Ого.
6: С беспризорниками следователь Шельга имел дело не раз. Его не удивила бы ни зимняя шапка, надвинутая по брови в летний зной, ни босые ноги в зимнюю стужу маленького оборвыша, ни острый, как бритва, тесак за пазухой. Однако, едва только взглянув на Ивана, Василий Витальевич понял, что перед ним необычный экземпляр. Гусев был самым тихим из всех виденных Шельгой беспризорников. и при всем при том с наибольшим чувством собственного достоинства.
4: Чего вы на меня так глядите?
3: Надо, вот и гляжу. Парень, ты с виду не глупый.
4: Все равно вы от меня ничего не узнаете.
3: Зиночка, чай у нас есть?
1: Да, сейчас.
3: Чай будешь, Иван?
4: От чая не откажусь.
1: Пожалуйста.
3: Не очень горячий, но зато с сахаром.
5: Хлеб вот.
3: Ну, рассказывай, Иван Романович, про экспедицию, про бандитов, кто и зачем на Ямалине карту снимал.
4: За чай? Спасибо.
5: Ну вот.
3: Да. Придется его отпустить, раз он такой упрямый. Ладно, Иван, ответь мне только на один вопрос. Волосы-то у тебя до монастырской стрижки длинные были?
4: Во, по плечи.
3: И ты их после татуировки ни разу не стриг?
4: А зачем? Так теплее.
3: Значит, татуировку тебе сделали в 20-м году, к зиме.
4: Ничего я вам не скажу.
3: Эх, Иван, Иван.
5: Товарищ Шилька, как раз тогда на Востоке главные банды ликвидировали.
3: Зиночка, посмотрите архив. Кто у нас по тому времени значится?
1: А, сейчас. А, вот. Исаул Семенов, атаман Забайкальского казачьего войска. Без твердых политубеждений отличался особым зверством. Так в январе 18 года на станции Маньчжурия захватил и пытал советский актив. Трупы замученных в запломбированном вагоне отправил в адрес Читинского совета. Казнен в ОЧК. Атаман Анненков повинен в расстрелах и погребении заживо 8000 человек в Кизиловских копьях. Генерал Красильников Волков повинен в гибели 35000 в Екатеринбургской губернии, Тагильском и Надеждинском районе с подручными.

атаману уссурийского казачьего войска. Ставленник японского капитала, не имел моральных принципов. Расстреливать и вешать предпочитал собственноручно.

0: Саул. Командовал бандой под Хабаровском. Ставил целью создание собственного монархического государства в устье Амура. Действовал на свои средства. Казнен в ЧК.
1: Я Саул Волшин.
2: Ты чего встрепенулся, Иван? Зиночка, что там еще про Волшина?
0: Найден тяжело раненым в охотничьей избушке на Хихцире. Доставлен в Хабаровск. Расстрелян 11 декабря 1920 года.
1: Все правильно. На Хихцире. Подох все-таки. Теперь говорить буду.
2: Значит, Волшин тебе татуировку делал.
1: Он.
2: Ну, Иван, давай все сначала. По порядку.
1: Мы на реке Урми жили. Отец и я. Из нашей деревни Кукана ушли, когда мать и две сестренки от оспы померли. Отец другую избу поставил на берегу. Мы охотились. А на второе лето Ясаул Волшин экспедицию привел. Отец согласился повести их

0: и отца уговаривал отпустить меня с ним, ну, в Питер. Я в школу хотел.
1: Согласился отец?
0: Согласился. Я ему все равно обуза. Это в 17-м году было, к осени. С отцом тогда последний раз виделись. В экспедиции мало ему заплатили, и он в тайгу пошел, пока белка не линяла. А я дальше, на север, с Манцевым. Манцев говорил, что в тайге ему жить хорошо, свободно, и что все люди будут когда-нибудь счастливыми, потому что в земле есть большие богатства. Их на всех хватит. Руда, уголь, нефть. Нужно только найти.
2: Нашли?
0: Золото. Очень много. В одном ручье дно так и горело. Манцев это место на карте отметил и хотел дальше идти. Но казаки уже как шальные с утра до ночи бродили по ручью, даже не ели. Первые два дня они хвалились друг другу золотом, а потом стали прятать. Волшин с каждого брал и Манцеву предложил долю, чтобы молчал. Николай Христофорович весь побелел, схватился за ружье. Они тогда его связали, забрали карты и документы. На утро решили уходить. Мороз ударил. Ночью я слышал, как Волшин подговаривал двух казаков на обратном пути в тайге Манцева убить.
1: Ну, Иван, ну ты чего?
0: Я веревки на Манцеве разрезал. Они нас не нашли. А утром по нашему следу снег выпал.
3: Ружье-то у вас хоть было?
0: Без ружья пропали бы. До Тырмы 6 недель шли. Поморозились. А в Тырме узнали, что революция. Там совет был. Они не разобрались сгоряча. Манцева в сарае заперли. Я на них с кулаками бросился. Побили меня здорово. Я от обиды пошел, куда глаза глядят. Наткнулся на казачий разъезд. Привели меня к Волшину. У него тогда уж большая банда была. Они как раз в ту деревню направлялись, где Манцев остался. 5 большевиков повесили при мне.
1: А Манцев что?
0: Сарай пустой был. Исчез он.
1: И ты у Исаула остался.
0: Куда зимой пойдешь?
1: Что ж ты в банде делал?
0: Лазутчиком был. Без оружия. А то Исаул скажет: выглянь-ка, Ваня, из-за бугра. Вдруг там красные с винтовками сидят. Зазря жалко казачьи шапки дырявить.
1: Понятно. Твоей головы ему, значит, совсем не жалко было. Долго ты с ними ходил?
0: 3 года. Под конец они из тайги и носа не казали. Партизан боялись. Поразбежались многие. Я тоже хотел.
1: Случилось что?
0: Отца раз видел у красных. Бой был. А ночью пошел к ним, ну, через то поле. Луна светит. Снег белый. Смотрю, лежит. Замерз уже.
2: Кто?
0: Отец. Убили его в тот день.
3: Да.
0: Ну вот, через неделю после того вышли мы в распадок. Днем вышли. 2 суток не ели. Спешили до деревни дойти. Тут с 2 горок как раз пулеметы ударили. Банду рассеяли. Волшина ранила в грудь. До охотничьей избушки мы с ним дошли. Там еда оказалась. 2 дня он меня под пистолетом держал. Боялся, убегу.

0: дедом, а на третий день вдруг как-то ослабел, еле поднялся, однако скрепился, велел рубаху снять и татуировку сделал.
1: Как же ты, Ваня, стерпел?
0: Боялся. Страшный он очень.
1: Ну, Иван, ну дальше-то что?
0: Вынул он кисет полный золота. Иди, говорит, достань врача откуда хочешь. Пуля у меня там. А если, говорит, когда вернешься, меня тут живым не застанешь, разыщи в Брюсселе моего брата и покажи, что я у тебя тут на шее наколол. Все ему расскажешь про золотую жилу и про меня. Мы, мол, вернемся еще. Большевикам недолго жить.
1: И ты пошел?
0: Ха. Выбросил я тот кисет под первый куст.
1: С тех пор скитаешься.
0: Да. 2 с лишним года.
1: Вот одно неясно. Зачем тебе, Иван, брата того было искать, когда бы Исаул умер?
0: Он сказал, брат его меня за услуги отблагодарит, при себе оставит.
1: В слугах, что ли? Ну, понятие буржуйские.
0: Я давно заметил, у Исаула слабинка была, уж очень золото любил. Думал, за деньги все можно купить.
2: Молодец, Ваня. А как звали брата Исаула?
0: Владимир Никитович Волшин. Полковник.
1: Неужели тот самый Волшин, шпион, который с министром Сухомлиновым был? О нем в газетах писали. Сумел, как видишь, от виселицы идти. В Брюсселе, значит.
2: Далековато. И все-таки к Манцеву полковник Волшин из Брюсселя вряд ли отношения имел.
1: Тогда почему же Манцев в Сибири именно с его братом Исаулом встретился? Сибирь велика!
3: И что же Манцев в тайге искал, если не золото?
1: И какой такой наукой он там занимался?
2: Учись, Иван. Кто молвит остро, тому ответить непросто. Может, ты что-нибудь скажешь?
0: Манцев разные камешки собирал. И иногда под сопку закладывал динамит. Все уходили верст на 10, а один казак взрывал. Манцев прибором издалека слушал, как от взрыва земля гудит.
1: Не знаю, как вы, товарищ Шельга, а я так честно скажу, ничего в науке не смыслю.
2: Я тоже.
4: Да что же это такое?
2: Профессор Хлынов, какими судьбами?
4: Извините, товарищ Шельга, чуть не заехал к вам в окно. Здравствуйте, Василий Витальевич.
2: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, товарищи.
5: Здравствуйте.
4: Видите ли, Василий Витальевич, не решился бы обеспокоить, но университет выделил профессорскому составу дрова на зиму. Заметьте, бесплатно. И даже телегу дали с лошадью. И так как у нас с вами одна квартира и камин, так сказать, общий, то я заехал попросить вашего разрешения поместить часть дров у вас в комнате. Их, видите ли, много. У меня они все...
2: Алексей Семенович, какой разговор?
4: В таком случае весьма признателен. Кланяюсь, но...
2: Алексей Семенович, постойте, постойте.
4: Стой, стой, я тебе говорю.
2: Скажите, пожалуйста, а какие исследования проводятся в геологии взрывом?
4: Это сейсмография. Дело новое. А что?
2: Не могли бы вы нам объяснить подробнее?
4: Прямо сейчас?
2: Ну да.
4: В окно?
2: Да вы проходите в комнату. Ну давайте же руку.
4: Да неудобно как-то через подоконник.
2: Давайте, давайте.
4: Я хоть не стар, но в профессорском звании.
2: Ничего, ничего. Здесь все свои. А то входить далеко.
4: Нет, не могу. Не могу.
2: Ну в чем дело, товарищ профессор?
4: Я обещал коллеге Лисицыну вернуть лошадь в 2 часа. У него тоже дрова.
2: А, ну это другое дело. Тогда мы вот с этим парнишкой с вами поедем. Не возражаете?
4: А буду очень рад.
2: Заодно разгрузим. Вылезай в окно, Иван. Поедешь с нами.
4: Ага.
1: Ну вот, Зиночка, просто камень с души этот Гусев. Здорово Шельга с ним разобрался.
3: Да, Василий Витальевич молодец. А вот вы...
1: А что я? Раз на раз не приходится. Знаете, Зиночка, пойдемте лучше в кино. «Красные дьяволята». Замечательная картина.
3: Никуда я с вами не пойду.
1: Ну, вы же сами говорили раньше, что со мной интересно в угрозыске работать.
3: Да, раньше да, а теперь нет. Растяповы.
1: Как?
3: А не народный следователь. Вот.

0: Погодка, а, товарищ профессор?
1: Отменная, товарищ Ильга. Удачный день.
0: Дрова?
1: О, дрова. Мыло купил.
0: Ну?
1: У Непмана на толкучке. Гляньте.
0: Вот это да. Полфунта, не меньше. Да, налаживается жизнь. Вот скоро построим домы, заводы. Ну! Ну, родимая!
1: Да, налаживается жизнь. А помните, зима в 19-м? Ни свечки, ни хлеба, тиф. Мыши выходили к печке греться. Не боялись людей.
0: Совсем отощали, бедные.
1: Много мы с вами пережили, товарищ Шельга. И все благодаря моей жене.
0: То есть?
1: Ну, где бы вы сейчас жили? И на чем спали? Если бы она не сбежала тогда в Париж.
0: Не жалеете?
1: Нет. Перегорело все, Василий Иванович. Да и слава Богу. Я после революции заново родился. Вам спасибо.
0: Да ну что вы, профессор. Это же вы меня выходили.
1: Не я вас, а вы меня.
0: Не понимаю.
1: Когда вас, совсем больного, матросы принесли ко мне в дом, я, знаете, не обрадовался. Сильно тогда страдал из-за жены. Они говорят, лазаретов у нас мало. Лечите, господин профессор, наш товарищ нам очень дорог. Вы стали для меня таким человеком, кому я оказался нужен. Тогда в одной агитвитрине роста видел я кожу, содранную врангелевцами с руки живого красноармейца. Такая жестокость. Я Бога молил, чтобы вы остались живы.
0: Эх, Алексей Семенович, дорогой. На то и революцию делаем, чтобы поменьше было жестокости на свете. Иван, покажи профессору татуировку свою.
2: Вот.
1: Что это?
0: Донесение. Бандит постарался.
1: Это координаты.
0: Дальний Восток.
1: То дело с геологией?
0: Оно самое. Приехали!

0: Только к вечеру в квартире профессора Хлынова наступила привычная тишина. Дрова были уложены в двух небольших комнатах. Улеглась суматоха с Ивановой помывкой, на которую ушло почти все профессорское мыло. Иван Гусев был досыта накормлен и, наконец, уложен в спальне за занавеской на широкий хлыновский диван с пуховой подушкой и чистыми простынями. Когда вечером Шельга, оставивший Ивана на попечение профессора, вернулся из Угро, он застал Хлынова сидящим в кресле в тихой задумчивости.
1: «Ну, рассказывайте, профессор. Самое время.
2: Спит?
1: Намучился.
2: Намучился. Слово-то какое.
1: Бросьте, бросьте, Алексей Семенович, библейскую скорбь. Давайте лучше про геологию.
2: Да-да, конечно. Про геологию. Ну-с. Вот все мы, люди-человеки, глядя на землю, а иногда на небо, давно пытаемся понять, что над, а что под нами. На чем мы, так сказать, стоим. Слышали вы когда-нибудь о лучах Вильгельма Конрада Рентгена?
1: Читал в газетах.
2: Да. Это лучи, которые позволяют видеть невидимое. И наиболее интересный объект, вы понимаете, сама Земля. Однако излучение рентгена слишком слабо. И в этом оно, подобно нашему уму, не может разом охватить все сущее. Но все-таки мы в состоянии узнать кое-что о глубинном строении Земли. Во время мировых катастроф, извержений вулканов, землетрясений, как раскаты грома в грозу, всю планету пронизывают сейсмические волны. Подобно рентгеновским лучам, они показывают дотоле неведомую картину, если хотите, фундамент нашего бытия. И мы словно прозреваем. Но чтобы чему-то научиться и что-то понять, не обязательно ждать мировых катастроф. Понимаете, в научном опыте сейсмические волны вызывают обычным взрывом.
1: И тогда мы увидим золото.
2: Вы это знаете.
1: Краем уха слышал, профессор.
2: Вы правы. Магнезиум феррум дважды, силициум оксигениум 4, так называемый оливиновый пояс, основной минерал земной мантии, содержит немыслимые запасы алмазов, платины, золота. Да мы стоим на нем. Кое-где оливины не так далеки от поверхности, всего 10-15 километров. Например, у нас на Дальнем Востоке. Постойте. Уж не наткнулись ли вы на экспедицию покойного Николая Христофоровича Манцева?
1: Как вы догадались?
2: Видите ли, оливиновый пояс, его теория.
1: Вы сказали покойного?
2: Манцев пропал в 1917 году во время своей дальневосточной экспедиции. С тех пор прошло 6 лет. Ни родственники, ни друзья не получали никаких известий.
1: Так вы его знали?
2: Манцев был моим ближайшим другом со студенческих лет.
1: Так. Значит, и он искал золото.
2: Нет! Нет! Он всегда только хотел понять, как устроена наша планета.
1: Но был же какой-то практический интерес.
2: Если бы вы видели Манцева, то не спросили бы об этом. Он не знал слова «выгода». За это, простите, многие считали его дураком.
1: Талантлив был очень.
2: Весьма, весьма. В математике, естественных науках, музыке, литературе.
1: Выходит, его мучило любопытство?
2: Ну, если вы так желаете это называть.
1: Теория Манцева верна?
2: Не сомневаюсь.
1: И значит, золото можно добывать как глину?
2: Вполне. Что вы на меня так смотрите?
1: Профессор, вы же понимаете, человек, который сумеет сделать такое, будет властелином мира. Ему остается только на свое золото закупить оружие и...
2: Вот вы о чем. А знаете, однажды Манцев спросил меня, что если дать каждому из нас все то, что он хочет? Добро это будет или зло?
1: И что же вы ответили?
2: Сказал, что вряд ли из этого что-то хорошее выйдет.
1: А Манцев?
2: Он возразил. Как ни странно, именно с этой мысли началась его теория о Левина.
1: Такие мысли, профессор, нужно держать в узде.
2: Мысли в узде?
1: Ну, извините. Может, я не так сказал? В общем, такие теории не должны быть в руках одного человека. Они всех касаются. Хорошо, что все это почти сказка.
2: Вы ошибаетесь. Я не успел сообщить вам про гиперболоид. Гиперболоид. Тепловой луч. В горных породах любой твердости он легко пройдет те 10-15 километров до золота.
1: А сталь? Броню?
2: Как сливочное масло.
1: И на каком расстоянии?
2: Ну, это зависит только от мощности.
1: Тоже Манцев?
2: Разумеется. Он решал проблему целиком.
1: Так. Значит, и оружие покупать не надо. Ну, профессор.
2: Да что вас так беспокоит?
1: Видно, Манцев ваш в самом деле из типа в тип.
2: А объясните же, наконец.
1: Алексей Семенович, голубь мой, вообразите на минуту, что эта штуковина попала к нашим врагам. Что будет с революцией? А может быть, этот аппарат еще не существует?
2: Я видел рабочие чертежи.
1: Где?
2: У Манцева.
1: Я спрашиваю, где они теперь?
2: Не знаю.
1: Вот оно. Ну, ученый народ. Давно чувствовал, держи ухо востро.
2: Я как-то не думал в политическом плане.
1: Извините, профессор. Погорячился. Давайте все чередом. Если я вас правильно понял, Манцев непрактичный человек.
2: Совершенно.
1: Экспедиция стоит дорого.
2: Разумеется.
1: Спрашивается, откуда же Манцев достал большие деньги? Ведь своих у него наверняка было немного.
2: Вы знаете, это и для меня загадка. Когда речь зашла об экспедиции, он пытался у всех занять. Ну, понятно, в университете организовал подписку и собрал, но копейки. Потом вдруг откуда-то взялась нужная сумма, и он очень быстро уехал.
1: Манцев рассказывал о своих открытиях?
2: Не скрывал.
1: Так. Значит, кто-то помог. В России или за границей?
2: Затрудняюсь ответить.
1: Алексей Семенович, вы сказали, что пропал он именно в 17-м. Почему?
2: А письма, дорогой мой, письма до революции было штук 5. Вот. Вот 2 из Иркутска, 3 из Хабаровска.
1: Вы не дадите прочитать?
2: Конечно, но вы вряд ли найдете что-то полезное. Не удивляйтесь, в письмах одни пейзажи. Река, дерево, горы, облака.
1: Ничего, ничего, давайте. Все дело в человеке, который ему помог. Его нужно искать. Он Манцевым интересовался, снабдил деньгами и 6 лет уже о нем ничего не слыхал. Так мы ему сообщим кое-что.
2: Что? Вы узнали что-то о судьбе Манцева?
1: Нет.
2: А что же тогда?
1: Если вы не против, то вот эти письма, Алексей Семенович...
2: Как?
1: Да, письма, они ведь подлинные. Мы даем объявление в аукцион, что среди прочего идут письма знаменитого ученого Манцева.
2: Так.
1: Назначаем цену. И сообщаем заодно, что в письмах есть чертежи фантастического прибора под названием
2: гиперболоид. И вы думаете...
1: Уверен, клюнет.
2: А если тот человек не в России?
1: Пришлет агента.
2: А если чертежи уже у него?
1: Вы хотите сказать, что Манцев мог их продать?
2: Ну... Мне трудно в это поверить, но...
1: Тогда он придет из любопытства.
2: А если он не увидит объявление?
1: Список аукциона читаете даже вы.
2: Товарищ Шельга, я вам 100 раз говорил, займитесь наукой. у вас прекрасно работает голова.
1: Профессор, в нашем деле тоже без нее трудно. В московском центре розыска знаете, кто следователем работал в 20-м году? Сам Александр Алехин, чемпион Европы по шахматам.
2: Отказываетесь, значит?
1: Не обессудьте, у нас своя наука.
2: Жаль. Да, товарищ Шельга, но я не хочу лишиться писем. Вдруг их кто-то купит.
1: Вы? Вы купите, Алексей Семенович, только вы.
2: То есть? Понял. Но деньги? Вдруг там заломят бешеную цену?
1: Ну, об этом не беспокойтесь, устроим.
2: Полагаюсь на ваше слово. В самом деле, какая-то шахматная комбинация.
1: Не робейте, профессор.
3: Добрый вечер.
1: Ба, Иван.
3: Давайте теперь я вас чаем напою.
1: Я и не заметил, как ты проснулся.
3: А я тихо встал. У вас в другой комнате ковер.
1: Ей-богу, профессор, нравится мне этот парень. Слушай, Ваня, есть для тебя дело. Васильевский остров, знаешь?
3: Ну, найду.
1: Слушай внимательно. Так, передашь вот эту записку?
3: Ага.
1: Малый проспект. Контора аукциона.
3: Угу.
1: Спросишь Мишу Сайкина.
3: Так.
1: Скажешь от Шельги. Дело срочное. Они там допоздна работают. До завтра нужно успеть. На, держи.
3: Ага.
1: Ну, а чай после попьем. Идет?
3: Идет, товарищ Шельга. Я мигом!

конечно, Тарашкин нравился Зиночке, хотя и не был красавцем. Зато он был очень целеустремлен и мог добиться в жизни многого. Неудача Тарашкина в деле беспризорника Гусева раздосадовала Зиночку, но женское сердце создано для того, чтобы прощать. Дважды посмотрев «Красных дьяволят», они вышли из кинотеатра, вполне довольные друг другом, и вскоре оказались на Крестовском острове. Долгий июньский день завершился. Солнце скрылось за горизонтом, но небо не гасло, оставаясь прозрачным и золотым.

0: Зиночка. Зиночка.
1: Тарашкин, уберите руки.
0: Зиночка.
1: Нет, нет.
0: Зиночка.
1: Тарашкин, Зиночка. Нет. Ну, Тарашкин.
0: Честное слово, не виноват. Такой вечер.
1: Отодвиньтесь сейчас же.
0: Вы же сами сказали, пойдем на Крестовский. Там над заливом закат.
1: Закат кончился. Уже давно ночь.
0: Вот именно. Белая ночь.
2: И в тот же час ночи, когда Тарашкин и Зиночка слушали соловьев на Крестовском, Шельга с Иваном стояли у распахнутого окна хлыновской квартиры и с высоты шестого этажа глядели на спящий в солнечном тумане город.
3: Ну как, Иван, нравится тебе в Петрограде белая ночь?
4: Да.
3: Смотри, вон за него золотой купол. Знаешь, что это?
4: Не-а.
3: Исаакий. Исаакиевский собор. А вон слева шпиль золотой блестит. Тоже не знаешь?
4: Нет.
3: Эх ты, это Петропавловская крепость. Запомнил?
4: Да.
3: Теперь глянь в другое окно. Видишь небо какое? Всю ночь так горит. А там залив. Знаешь, как называется?
4: Нет.
3: Финский залив. За ним море Балтийское. Слыхал?
4: Да.
3: Да что это ты, Ваня, все да да нет. Вроде как оробел.
4: Привыкаю.
3: Да. Надо бы тебя куда-нибудь определить. Курьером в угрозыск хочешь?
4: Ага, пойду. А соловьи где?
3: Точно. Соловьи. Это, наверное, на Крестовском острове. Ты спать не хочешь?
4: Не.
3: Тогда будем письма Манцева читать. Сегодня был необыкновенный

0: сегодня был необыкновенный рассвет. Каждый рассвет бывает только раз, но этот, как вершина среди других, звучал высотой и мощью. Дорога велась по сопкам. Шли люди, и лошади тащили поклажу. Но не было слышно осыпающихся камней и голосов, потому что вставало солнце. За несколько минут из серо-синей, почти полной тьмы оно явило сверкающий мир бескрайнего, залитого водой пространства, где земля и небо, словно прозрев, радостно встречали друг друга. Я видел с высоты разлив вздувшихся после недавнего наводнения речонок. До дымчато-сизой кромки сопок на горизонте искрилась серебряная вода. Природа была щедра в то утро, и я был частью ее. Дышал свежим воздухом долины и чувствовал прикосновение высоких перистых облаков. Я был упрямой и гибкой горной тропой, и рекой, вышедшей из берегов, и зелеными листьями, тянувшихся ко мне ближних веток, мокрых от дождя. Я был сверкающей влагой на изумрудных склонах далеких сопок и туманом, убегающим в тихое рассветное небо к их вершинам. В то утро весь мир вместе со мной был полон сил и бодрым живым смыслом, не оставляющим на земле места хаосу. Казалось, буря никогда не нарушит тишины, и будет вечно длиться праздник жизни, как исцеляющий душу сон.
1: Нет, Ваня, нет. Не должен такой человек, как Манцев, пропасть.

0: Шельга был сильно обеспокоен рассказом Хлынова об оливиновом поясе, гиперболоиде и потерянных чертежах. Он решил действовать немедленно и рано утром уже был в УГРО.
1: Диктуйте, товарищ Шельга.
2: Через отдел прокуратуры Народного комиссариата юстиции прошу объявить всероссийский розыск профессора-геолога Петроградского университета Манцева Николая Христофоровича. 1880 года рождения, пропавшего без вести.
3: Пристранные убийства, я вам доложу. Здравствуйте, кого не видел?
2: Рашкину привет.
1: Здравствуй, Вася.
2: Какое убийство? Где?
3: Ночью, сегодня, на Крестовском острове.
2: Так-так.
3: Часа в 4 утра загорелась дача.
2: Чья дача?
3: Да черт ее знает. Я туда. Смотрю, лежит.
1: Ага.
3: Привязан проволокой. На кровати, вниз лицом. Провод размотал, хотел перевернуть.
1: Вась, Вась, лучше я расскажу.
3: Погоди, Зина.
2: Ну?
3: А он пополам, тот человек, разрезан был. По грудь. Крови ни капли.
1: Ага.
3: А срез черный, весь обугленный. Ровный, как ножом. Глянул, один ус вроде как болтается. Я потянул, ус отклеился. Бороду тронул, борода оторвалась.
2: Ты что, одурел там совсем?
3: Да вроде. Короче, я бороду с усами в карман, сам в окно. Дым, пламя, того гляди, крыша рухнет.
1: А
2: дальше что?
3: Дальше взрыв был.
2: Какой взрыв?
3: Порядочный.
1: Ой, я так испугалась.
3: Шарахнула. Огонь аж выше сосен. Только головешки вокруг посыпались.
2: И все?
3: Нет, не все. Перед тем пожаром я обратил внимание, примерно за полчаса проплыли по Невке двое.
1: Ага.
3: В лодке. Один на веслах, другой против него, на корме. Лицом к лицу. Оба одинаковые.
2: Рашкин, тебе не померещилось?
1: Нет, не померещилось.
2: Зиночка, а вы откуда знаете?
1: Ну, я ведь тоже видела. И плащи, и шляпы, и вот бородки, ну, таким клинышком, точь в точь.
3: Мы на Крестовском, мы Соловьев слушали.
1: Вася.
2: Так, значит, дача дотла.
3: Так точно, сгорела дача.
2: Угу. Хитро, убийство, поджог и концы в воду.
3: А остались только усы и борода. Не взгляните.
4: Товарищ Фельга, объявление с аукциона.
2: Лезь сюда. Где оно?
1: Сейчас. Вот. Вот.
2: Так, так.
3: Смотрите, смотрите. Всем обладателям любознательного ума и смелой мысли. Научная библиотека Петроградского университета по сходной цене предлагает письма и фантастический проект с чертежами убийственного теплового луча, изобретение знаменитого, ныне покойного профессора Николая Манцева, а также, товарищ Шельга, я еду в аукцион.
2: Стой! Тарашкин, стой!
3: Как стой?
2: Не надо никуда ехать. Это мы с профессором Хлыновым дали объявление.
3: Понял.
2: А пока займись-ка этим убийством со взрывом.
3: А Манцев?
2: Страшную штуку он изобрел, Тарашкин. Гиперболоид называется.
3: Гиперболоид?
5: Не менее чем Шельгу, вчерашний разговор обеспокоил профессора Хлынова. Вернувшись домой с аукциона, Алексей Семенович с нетерпением ждал Шельгу, чтобы задать ему один неожиданно возникший и прямо-таки мучительный вопрос. Наблюдательный Шельга сразу заметил, что профессор чем-то огорчен.
2: О чем грустите, профессор?
6: Меня поразила вчера ваша мысль о том, что всякая наука имеет политический смысл. Мне страшно подумать, что я могу мыслить кому-то во вред против собственной воли.
2: Вы о Манцеве?
6: Да. Он же не знал, что изобретет универсальное оружие. Вы только представьте, каково человеку потом.
2: Да. Это действительно мука.
6: Нет, вы меня не поняли до конца. Весь ужас не в этом. Я ведь не могу запретить себе думать. Да и никто не может.
2: А если?
6: В конце концов, то же самое откроет кто-то другой.
2: Но не вы.
6: Простите, но этим может утешиться только какой-нибудь подлец. Все равно будут гибнуть люди.
2: Верно мыслите, Алексей Семенович. А за правду, выходит, бороться надо.
6: Борьба – риск. Но когда мы пытаемся узнать, как устроен мир, и вдруг открываем страшное оружие, рисковать опасно.
2: Что вы предлагаете?
6: Не знаю. Не знаю. Но человечество порой видится мне альпинистом на крутом снежном склоне, когда у него лопнула страхующая веревка. Любое движение, даже мысль, равновесие нарушится, он соскользнет в пропасть.
2: Но не шевелиться он не может?
6: Нет.
2: Видать, пропал.
6: Увы, да.
2: Однако же мрачную вы нарисовали картину, профессор.
6: Ну, я вижу, вас это не очень волнует.
2: Мне важен один вопрос. В чьих руках гиперболоид? Если у нас, будьте покойны, найдем справедливость. Ах. Не печальтесь, Алексей Семенович. Нашим собором мы и черта поборем.
6: Да, Василий Витальевич, вы не узнали случайно, кто тот полусумасшедший, который торговался со мной в аукционе?
2: Станислав Тыклинский, агент американского концерна «Анилин Роллинг» в Бельгии.
6: О, Роллинг – имя в финансовом мире.
2: Я знаю.
6: Откуда гиперболоид известен за границей?
2: Ну, об этом я не мог спросить Тыклинского.
6: Почему?
2: Мы же с вами продавали фантастический проект.
6: Ах, да. А где сейчас этот Станислав?
2: Отпустили. Он штраф заплатил.
6: За что?
2: Как иностранец не имел разрешения на торг в аукционе.
6: Признаться, я перепугался, когда он стал так азартно прибавлять в цене.
2: Но письма у вас...
6: Слава богу. А деньги?
2: Давно вернули в банк.
6: Жаль. Не узнали мы, у кого чертежи.
2: Зато ясно, они в России.
6: Как?
2: Если в 17-м чертежи были проданы в какой-то заграничный трест, Роллинг не интересовался бы ими сегодня. За 6 лет можно пустить в ход и новые заводы, и само оружие. Об этом давно бы знали все конкуренты, и даже мы с вами на деле, а не из газет.
6: Да-да, конечно.
2: Алексей Семенович, вам не показалось что-нибудь странным в аукционе?
6: Что вы имеете в виду?
2: К вам не обращались посторонние?
6: Нет.
2: Может, кто-то пристально смотрел?
6: Нет-нет.
2: Никто не следил?
6: Нет. А хотя было, было. Сперва туфельки, потом сапоги. До самого дома. Вам это известно?
2: Зиночка Старашкина.
6: Нет.
2: Почему?
6: У Зиночки красная косынка. А на этой барышне я видел краем глаза шляпка с розочкой.
2: А это Зиночка Непманшей нарядилась для конспирации.
6: А, так значит...
2: Я просил вас проводить. Алексей Семенович, больше ничего?
6: Ну, ей-богу.
2: Забыли, профессор. Перед аукционом вам звонили в университет.
6: Верно.
2: Вы взяли трубку и сказали, как обычно, Хлынов слушает. В ответ на линии дали отбой.
6: Да. Но откуда?
2: Служба. Алексей Семенович, служба.
6: Вы подслушивали?
2: Никогда бы себе не позволил. Но... особой важности дело.
6: И вы знаете, кто звонил?
2: Нет. Но вон та записка под дверью, наверное, вам. Уже минут 10 лежит.
6: Записка?
2: Не трудитесь, я подниму.
6: Уважаемый профессор, убедившись сегодня по телефону, что вы не призрак и в добром здравии, хотел бы нанести визит не позднее 6 вечера. Если согласны, перенесите фикус на другое окошко. Дело важное. Подписи нет.
7: Что это? Причем здесь фикус?
2: Профессор?
7: Наглость какая!
2: Профессор, у нас мало времени.
7: Позвольте.
2: Быстрее переставляйте цветок, быстрее.
7: Я не хочу участвовать ни в каких темных делах.
2: На все предложения вы согласны.
7: Вам известно, я не сторонник опрометчивых действий.
2: Профессор, не будьте человеком на Снежной горе. Я в соседней комнате, но меня нет.
6: Войдите.
8: Разве? Привяжу вас к стулу веревкой.
6: Прекратите немедленно!
8: Кричите громче.
6: Разбой!
8: Да, теперь вижу, в квартире вы один. Ну вот, все в порядке.
6: Развяжите.
8: Не подумаю.
6: Кто вы такой?
8: Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
6: Ну-ну, только без этого.
8: Не желаете иметь дело с чертом?
6: Я, знаете ли, не Фауст, а вы...
8: Что я?
6: Слишком много чертей сегодня развелось. Кто вы? Отвечайте.
8: Ну, будет вам. Гарин Петр Петрович, инженер.
6: Чем обязан?
8: Вы звали? Я пришел.
6: Я вас первый раз вижу.
8: Ничего не значит. Вот. Афишка с аукциона. Ну что, узнаете? Объявление давали?
6: Да. То есть...
8: Было. Алексей Семенович, было? Нет, вы не ангел.
6: Но...
8: Ведь... Ну, хотите сказать, что гиперболоидом интересуются большевики? Не смешите добрых людей. У большевиков теперь две проблемы. Где достать мыло и гвозди? Да, и еще керосин. Так что...
6: Говорите.
8: Манцев, как видите, пропал.
6: Вы его знали?
8: Лучше, чем вы. Мы работали вместе.
6: Он ничего не говорил.
8: Так надо было.
6: Что с ним случилось?
8: У вас хотел спросить.
6: Откуда вы обо мне знаете?
8: От Манцева.
6: Прошу вас, развяжите.
8: Не заслужили еще.
6: Но это наглость.
8: Таков мой стиль. Когда видели Манцева в последний раз?
6: 6 лет назад.
8: Так. Значит, меня вы просто высчитали. Признавайтесь.
6: Я понял, ему кто-то помог деньгами.
8: Да-да, и не раз.
6: Вы заставили его на себя работать.
8: Он раб своих идей.
6: Развяжите меня сейчас.
8: Не психуйте, не психуйте, профессор. Манцев хоть от денег отказывался, в отличие от вас.
6: Что?
8: За сколько письма вы купили?
6: Что?
8: За сколько письма вы купили?
6: За 500.
8: А, верно, не соврали. А Мише Сайкину за объявление? 2, 5, 10?
6: 10%.
8: 50%. Переплатили. Я вашу игру за 5 купил. Проникаете?
6: Нет.
8: Университет зря прилепили здесь. В книжках аукциона на объявлении на покупку один адрес. Ваш. В долю хотели войти.
6: А ты все-таки клюнул.
8: Шантажист.
6: Тупица! Не можешь без Манцева гиперболоид запустить.
8: Пошевели рукой.
6: Все равно развяжешь.
8: Сколько?
6: 1 000 000,000.
8: Хорошо. Как только доберемся до Левина.
6: Ну?
8: Сейчас. Я же знал, профессор, мы одной крови. Руки не затекли.
6: Что я должен делать?
8: Топливо. Топливо. Не могу подобрать смесь.
6: Рассказывайте.
8: Не здесь. А вам все-таки повезло, профессор. Не видали б меня, как своих ушей?
6: Что такое?
8: Дело в том, что на днях я лишился своего помощника совершенно неожиданным образом. И вас ждет то же самое, если...
6: Слушайте... Прекратите этот сатанинский смех.
8: Не бойтесь, Фауст. Идемте. Мы же совершили сделку. Товарищ Шельга, откликнитесь. Я один.
2: Где Гарин?
8: Машину заводит во дворе. Я на мгновение за шляпой. Что делать?
2: Профессор, вы просто герой. Езжайте смело. Я с вами.
8: Да-да.
5: Оказавшись вслед за Хлыновым на улице, Шельга заметил повернувший за угол автомобиль.
6: Не успел.
5: Но это было полбеды. Тарашкин и Зиночка, оставленные Шельгой для наблюдения, должны были сразу последовать за Хлыновым, если он один или с кем-то выйдет из дома. Однако ни их, ни мотоциклов, приготовленных на случай погони, видно поблизости не было.
6: Гарин. Точно. Он.
5: Это удивило Шельгу больше всего. Мимо прошел Петр Петрович Гарин. Усы и борода были те самые. Василий Витальевич хорошо видел их из-за занавески и не мог ошибиться. События развивались стремительно, а главное, неуправляемо. Этого Шельга не любил.
9: Гарин, стойте! Я вас узнал! Стой! Стой, стрелять буду! Стой! Стой, попался, гад!
1: Перестаньте! Выкройте его руки!
9: Зиночка! Зиночка, прекратите махать сумочкой! Да вы что, с ума сошли, что ли?
1: Сами вы сошли! Перестаньте, вы что, не видите? Это же Тарашкин! Ой, Васенька, тебе больно, да? Отклей бурду, вот. Отклей. Пусть он убедится, что это ты.
6: Тарашкин, товарищ Шельга, это он.
9: Кто?
6: Тот, что в лодке был. Во двор он когда вышел, смотрю, усы и борода. Я руку в карман достал, сравнил. Одинаковые. Я ведь их с того дня в кармане носил. Вот.
9: Гарин.
6: Он двойника на Крестовском убил.
9: Машина какая?
6: Роллс-Ройс.
1: Нет, черный Паккард.
9: Ты зачем Тарашкину устроил маскарад?
6: Следственный эксперимент. Может, по делу Манцева не убийца с Крестовского к профессору приходил? А вы его узнали, когда за ним, то есть за мной, следом пошли?
9: Эксперимент. Упустили преступника.
1: Да он на Крестовском, наверняка.
9: Откуда известно?
6: Мы с Зиной за той дачей в лесу ход подземный нашли.
9: Что там?
6: Люк наглухо закрыт. Взрывать надо. Мы сами не стали, решили вас обождать.
9: На даче кто жил?
6: Савельев Иван Алексеевич, химик.
9: Он убит?
6: Соседи бороду признали.
9: Двойник он и есть двойник.
1: Ой, ой, синяк как Возенька.
6: Ну и кулаки у вас, товарищ Шельга.
9: У тебя, Тарашкин, рычаги тоже ничего. Мотоцикл где?
6: За углом.
9: Заводи. Поехали.
5: Неожиданно для себя оказавшись сообщником Гарина, Алексей Семенович Хлынов не почувствовал страха за свою судьбу. Он беспокоился только о том, как бы не завалить дело, которое поручил ему Шельга. Хлынов был уверен, что Шельга в любом, самом невероятном случае выручит его из беды. Машина Гарина промчалась по городу, и вскоре они оказались на Крестовском острове. Здесь, в лесу, ловко орудуя какими-то необычными ключами, инженер открыл вход в подземелье.
10: Терпение, терпение, профессор.
11: Ой.
10: Осторожнее, еще 10 ступенек.
11: Как это?
10: И создал Господь свет.
8: Не помню, на какой день. Ну как? Ну как, подвальчик?
6: Ваша лаборатория?
8: Обижаете, профессор. Научно-производственный комплекс. Вот здесь небольшой предбанничек для игрушечных опытов. А там... Ау!
6: Новейшие приборы.
8: А вы как хотели? Пожалуйста. Масс-спектрометр. Вот. Ультрамикроскоп. Счетчик Ганса Гейгера. Вот, пожалуйста, туманная камера Чарльза Вильсона. Можете наблюдать альфа-частицы своими глазами. Собственными руками атомные ядра расщеплять по методу сэра Эрнста Резерфорда.
6: Ну, а откуда?
8: Импорт. По воде.
6: Нет, я не...
8: Понимаю, понимаю. Хотите знать, на какие шиши? У меня от вас нет секретов, профессор. Все сие, бриллианты и перлы древнего государства российского.
6: Вы ограбили казну?
8: Фу, стыд какой. Я работаю на честные денежки русских патриотов, скорбящих о родине за рубежом.
6: Войну готовите?
8: Гиперболоид и война – две вещи несовместные. Прошу. Чехольчик. Будьте добры.
6: Да.
8: Вот. Наша продукция.
6: Что это, револьверы?
8: Берите. Берите, не бойтесь. Ну, хватайте. Нет, не на меня. Рукояточку сожмите. Сильнее, сильнее.
6: Луч!
8: Само стреляет. Пишите, пишите. Лучом пишите.
6: Что?
8: Историю лучом пишите. Расписывайтесь. Огнем и мечом, как всегда. Огнем долго не балуется. Так, глянем на автограф. Броня. От самого товарища Крупа. Толщина 6 дюймов. Как видите, насквозь. Лучше, чем у нас, никто не может. Таким образом гарантирую мир. Читать умеете?
6: Виктор Ленуар.
8: Так.
6: Иван Савельев.
8: Так.
6: Алексей Хлынов.
8: Двое уже там.
6: Где?
8: Там. Это на тот случай, если вам заблагорассудится от меня уйти.
6: Я арестован?
8: Увы. Печальный опыт прошлого. Ну, профессор, здесь еще не могила. Все есть для труда и отдыха. Привыкните. Я сам здесь днюю и ночую.
6: Ах, черт бы вас побрал.
8: Так-то лучше. К делу. Манцев, наш общий знакомый, лет за 5 до пролетарской революции спроектировал однажды от скуки вот сей подземный дворец науки и техники. Бывший министр Сухомлинов и бывший полковник Волшин, убежденные предатели монархической родины. Помните, газеты шумели в 17-м? Ну,
6: да.
8: Ну вот первыми пожертвовали свои бриллианты. Я, Савельев и Ленуар за 2 года создали вот этот индустриальный шедевр.
6: Манцев знал об этом?
8: Нет.
6: А про Волшина и Сухомлинова?
8: Зачем? Дитятя работал дома, в тиши, на благо человечества.
6: Тыклинский уже тогда за вами следил?
8: Ба! Нами опять интересуется Анилин Роллинг? Так значит, ты Клинский был на аукционе. Ай-яй-яй, проныра. Удивляюсь до сих пор, как они пронюхали спруты империалистические.

0: Идиот.
1: Ну, вы...
0: Садитесь, садитесь. Садитесь и слушайте, о чем я думал в этом склепе, когда был один. Когда один, здесь очень тихо. Вот. Вот. А там, наверху, революции, войны. Хлынов, вы никогда не задумывались, почему они все время бьются насмерть?
2: Позвольте, кто?
0: Ну, Александры Македонские, Рюрики, Мамаи, Романовы, Морганы, ВЧК. Чего им не хватало? Чего им не хватает? Я знаю. Один хочет быть лучше другого. Мне все равно, кто победит. Ведь они последние враги и друзья. Вот оно. Вот, вот. Вот оно последнее оружие. Вот вам конечная формула развития. Ученый, могильщик цивилизации. Скоро все подохнем скопом, но в одиночестве лишь я сойду в могилу. Я такой же, как все, скромный труженик Петр Гарин, плоть от плоти незрячего противоборства материи. Я червь земной, я гнусная ядерная эманация, я смертоносные лучи рентгена, я грязь из-под ногтей. Но в отличие от других, я мыслящая грязь. Знаете, Хлынов, самую гениальную мысль, которую родила наука за все века? Это идея универсальной власти и оружия. Я первым держу его в руках. Я догадался. Вот почему я умру последним. Имею право. Ясно вам? Мне никакая революция помешать не может. Никто, кроме Манцева. А он сгинул.
3: А смеси нет.
0: Да, пустячок.
2: Но гиперболоид действует.
0: Вот, полюбуйтесь, все, что осталось.
2: Твердое топливо. Совсем как серебряные полтинники.
0: В этом полтиннике вся голова Манцева. Сгорают, как бесплотный дух. Без них гиперболоид — ничто. Сделайте такие.
2: А он не оставил?
0: Нет. Не оставил ничего, кроме 10 штук. И записку на кухне сделал в последний вечер перед экспедицией.
2: А что в записке?
0: Приветы. Обещал все объяснить, когда вернется. Я иногда думаю, уж не надул ли... Взял и пропал. Нарочно. А?
2: Но зачем?
0: А черт его знает.
2: А может, Бог?
0: Хлынов, вы мне начинаете нравиться.
2: Я хочу работать.
0: Рад слышать. Пойдемте. Я тут уже попробовал кое-что. Алюминий в порошке и оксид железа накаливаем в присутствии окиси бария и магния для запала.
4: Разговаривая с Гариным, Хлынов все время думал о шельге, но взрыв все-таки был неожиданным. Алексей Семенович сразу понял, что взорван бронированный люк, ведущий в подземелье.
5: Руки вверх!
0: Слетелись, голуби!
5: Газы! Дьявол! Не видно ничего! Живьем возьмем!
6: Смотрите! Луч!
5: Тарашкин! Гарин уходит!
7: Я мигом, товарищ Шельга.
5: Не уйди!

0: Зина, за мной! Да опустите вы руки, профессор. Помогите, я ранен.
1: Эх, он вас.
0: Рвите рубаху. Перевязывайте.
1: Правая рука. Кажется, сухожилие перерезал.
0: Ничего, не для красоты живем, для крепости.
1: Как же вы теперь стрелять будете?
0: Левой, профессор, левой. Помогите подняться.
1: Что, плохо вам?
0: Слабею, голова кружится.
1: О, Господи, я вашу голову подержу. Так хорошо?
0: Да, спасибо.
1: Вы не представляете, какая мерзость этот Гарин. Я с ним говорю.
2: Товарищ Шельга, можете меня расстрелять!
0: Товарищ Шельга,
1: он в сознании.
0: Товарищ Шельга! Тарашкин, ты мокрый весь. Ушел он, товарищ Шельга.
3: Зиночка где?
4: Здесь.
0: Лодка у него моторная под берегом была. Я в воду, Зина со мной. Плыли сажений 200, не догнали, ушел.
3: Не грусти, Тарашкин, мы его найдем.
0: Иван, ты как здесь очутился?
5: Вот, гляньте, может, нужное что?
3: Чертежи.
6: Гиперболоид где?
1: Я сейчас.
7: Аппаратов на месте нет?
6: Алексей Семенович, идите сюда.
4: Откуда ты, Ваня?
5: Я видел, вы на Крестовский поехали. Искал. Потом закат смотрел на берегу. А тут какой-то подозрительный бежит с сумками и чемоданом. Он в лодку, а я за ним.
0: Ваня, как же тебя осенило.
5: Взрыв слышал. Чего тут не понять-то?
0: Ну-ну.
5: Пока он мотор завел, я одну сумку скинуть успел. Хотел вторую, да он отчалил. Я на берег, плавать-то не умею.
0: Так Гарин тебя не видел?
5: Нет.
6: Профессор, ну что там с чертежами?
8: Тут не все.
0: Не все?

0: Окончание спектакля слушайте завтра, в это же время. В эфире была программа «Театр с доставкой на дом».
1: Адрес нашей электронной почты – radio@ransis.org.
2: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis.
1: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransis.

упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Голубой вагон бежит, качается. Скорый поезд набирает ход.

Радио Рансис. www.rancis.org. Yeah.

0: Франсис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, дорогие товарищи радиослушатели. В эфире программа «Инфотрон». У микрофона Евгений Корнев. Все чаще и чаще мне приходится делать выпуски такие невеселые про то, как над инвалидами по зрению просто откровенно издеваются и портят им жизни всеми возможными способами. С появлением интернета многим инвалидам по зрению вроде бы стало жить лучше. Они могут читать книги, они могут работать, они могут заниматься различными делами, которыми раньше не могли заниматься, но для этого им нужны программы экранного доступа, средства распознавания, описания изображений, средства связи со зрячими помощниками и так далее. А все это, как правило, сервисы, которые и делаются, и работают вот в той самой вражеской территории. А дело в том, что весной 2026 года представители властей провели несколько встреч с так называемым IT-сообществом. То есть это интернет-провайдеры, какие-то компании, которые занимаются обслуживанием интернета, мобильные операторы и так далее, где им был отдан приказ свести использование зарубежного трафика, имеется в виду тот трафик, который уходит на территорию вражеских государств, к минимуму. Ну, например, ввести плату за использование VPN и так далее и тому подобное. Так вот, в апреле 2026 года я в полной мере обнаружил, что без всяких церемоний мне просто заблокировали доступ к большинству зарубежных ресурсов и сайтов, которые находятся на территории вот этих самых вражеских государств. Выражается это в том, что я открываю браузер и пытаюсь зайти на какой-нибудь абсолютно безобидный сайт. Ну, например, tvbox.one, который никакой антироссийской пропагандой не занимается, а там просто выкладываются программы для Android TV. Или на тот же ресурс crowdin.com, который мне нужен для работы. Но они либо вообще не открываются, либо загружаются очень-очень медленно. Включаем VPN-туннель, прокси и видим, что после включения сайты работают нормально. Но это еще не все. Многие, я думаю, уже столкнулись с ситуацией, когда вы пытаетесь обновить прошивку для вашего смартфона, то есть он показывает, что обновление есть, вы пытаетесь его обновить. Ну, например, так у меня наблюдается на смартфонах Motorola. А обновление не происходит. Стоит 0% и ничего не двигается. Если включить опять пресловутый VPN и прокси, без которого сейчас никуда, обновление начинает загружаться. Но это еще не все. Я, например, обнаружил, что программа Ethereum, про которую я в свое время целую передачу делал, тоже не работает у меня без VPN. Если по-честному через провайдера ее запускать, то выдается сообщение, не удалось выполнить запрос, потому что при каждом запуске программа обращается к какому-то удаленному серверу, который, по-видимому, тоже находится на вражеской территории, чтобы проверить обновление баз и так далее. А мне просто весь трафик практически зарубежный заблокировали. Да, Google, Microsoft еще худо-бедно работают, но вот все остальное уже без VPN и прокси не загружается. В результате получается следующая картина. Все мы платим каждый месяц провайдеру деньги за интернет. Причем у всех провайдер каждый год, а у некоторых и почаще, задирает цены все выше и выше. Платите вы все больше, а полноценного доступа в интернет вам просто не предоставляют. Вы не можете без VPN и прокси пользоваться нужными вам ресурсами хотя бы для того, чтобы какие-то задачи по работе или, ну, например, обновлять скринридеры. Ведь и JOS, и NVIDIA — все это скринридеры, которые и обновляются, и разрабатываются на вражеских территориях. Так вот, все это тоже либо уже не работает, либо скоро работать перестанет. Так вот, я сейчас опишу, как в подобной ситуации вы можете хотя бы чисто из самоуважения попытаться как-то выяснить отношения с вашим провайдером.
0: Инфотрон.
1: Начну с того, что все мы, как я уже сказал, платим каждый месяц за интернет. Вы платите не пресловутому, простите за нецензурное выражение, Роскомнадзору, а вашему интернет-провайдеру. Он вам обязан за ваши деньги предоставить полноценный доступ в интернет. Поэтому претензии нужно предъявлять ему. Однако, если вы попытаетесь написать вашему провайдеру или позвоните, сказать, что у меня не открывается такой-то сайт и так далее, большинство российских провайдеров начнут вам, мягко выражаясь, ездить по ушам. Они начнут ссылаться на вот этот самый пресловутый Роскомнадзор, что у них установлено вот это самое ТСУ, и они никакого отношения не имеют, они ничего не могут сделать. Вот ТСУ обязан установить каждый провайдер. Да, это действительно так. Каждый провайдер должен установить вот это устройство ТСУ, которое занимается тем, что в него вот этот самый Роскомнадзор загружает некие правила, цензуры и ограничений, и провайдер не имеет никакой якобы возможности на это все влиять. Ну, если вы после такого ответа отступитесь, ну, значит, провайдер будет издеваться над вами и дальше. На самом деле, вам нужно провести операцию так называемой трассировки. Сейчас я расскажу, как это делается. Трассировка — это процедура, которая выполняется на вашем компьютере, она просто пошагово показывает, через какие узлы проходит трафик. Дело в том, что трафик сейчас, он идет через множество промежуточных узлов. Сначала он идет от вашего компьютера к вашему провайдеру, от вашего провайдера через какие-то промежуточные узлы, и только в конце он либо попадает на компьютер, на котором находится сайт, к которому вы обращаетесь, либо до него не доходит. И процедура трассировки вам просто пошагово показывает, через какие узлы проходит трафик и какой узел его блокирует. Я в своем примере буду основываться вот на том сайте tvbox.wan. Безобидный сайт, который без VPN открыть просто мне невозможно. Так вот, нажимаем комбинацию клавиши Windows плюс английская буква X, открывается список пунктов, нажимаем на пункт терминал, открывается командная строка, в нее мы вписываем следующую команду. TraceRT, пробел и название сайта, точнее адрес сайта. TraceRT пишется по буквам следующим образом. TRACERT, то есть TRACERT, потом пробел, а потом, ну, в моем примере, tvbox.ode. А вы пишете адрес сайта, который вы хотите предъявить провайдеру. Так вот, написали, нажали Enter и смотрите, что вам выдала команда. Ответ вы можете либо с помощью NVDA, либо с помощью JAWS, оба этих скринридера позволяют выделять и копировать текст, либо используя команду меню самого терминала, по-моему, она называется «копировать вывод», а есть команда, которая сразу ответ позволяет вывести в текстовой файл. В общем, как хотите, главное, что вы должны ответ скопировать, вставить в письмо и это письмо отправить на адрес поддержки провайдера. Там информация будет представлена построчно. То есть первая строка — это первый узел, на который попадает запрос, потом вторая, третья, а последняя — это та строка, на которой запрос остановился. Если в последней строке будет указан домен, адрес того сайта, к которому вы пытались обратиться, это значит, запрос до него дошел. А если будет, как в моем случае, указан другой узел, то вот именно этот узел запрос и заблокировал. В моем случае выяснилось, что запрос блокируется неким узлом, адрес которого там был написан в ответе команды. Да, кстати, рядом с каждым узлом, помимо его адреса или IP-адреса или домена, указаны еще всякие технические параметры в миллисекундах, ну, например, время отклика узла, пинг и тому подобное. Так вот, я обнаружил, что запрос блокирует некий узел с адресом m5-r2.inet2.ru. Я просто открыл браузер и в адресной строке написал inet2.ru. Открылся сайт вот этой самой конторы, которая продает трафик, то есть это просто какая-то контора, которая предоставляет услуги как раз обмена трафиком. И там есть пункт, который называется «Участники». Я зашел в этот раздел и обнаружил там провайдера своего. Таким образом, мой провайдер пропускает трафик, точнее говоря, он пользуется услугами вот этого самого сомнительного узла inet2.ru. Причем, я не знаю, то ли провайдер это делает по принуждению, потому что его заставили, то ли хочет как-то выгадать и схитрить, я не знаю. Но это опять не наши проблемы. Главное, что я выяснил, что вот этот узел дальше не пускает запрос. После этого вы можете, если вы обнаружили, что блокирует запрос какой-то ресурс, который вы не используете, но это не ваши проблемы. Вы не по собственной инициативе пользуетесь услугами вот этого самого посредника. Это провайдер им пользуется. Значит, провайдер пусть либо разбирается с тем посредником, через которого он трафик пропускает, либо снижает вам плату и компенсирует вам проблемы, которые они вам создают. Потому что, еще раз подчеркиваю, это провайдер либо пытается как-то что-то выгадать, ну, в общем, занимается вот этими махинациями. Это не вы. Вы платите деньги провайдеру. Вы провайдеру отправляете результат трассировки и говорите, ну вот, пожалуйста, я вам плачу деньги, меня не волнует, как вы трафик пропускаете, кто чего вам приказывает, я деньги вам плачу. Поэтому либо вы мне объясняете, по какому такому решению, причем предоставьте мне в письменном виде это распоряжение, приказ, желательно с указанием ответственных лиц, либо будем разговаривать с вами в другом месте. Провайдер, скорее всего, начнет использовать вот эту самую извечную их отмазку. Ой, это не мы, это Роскомнадзор, это ТЦУ и прочее, прочее. Ну, еще раз повторюсь, это не ваши проблемы. Провайдер с вас берет деньги за то, чтобы вы полноценно пользовались интернетом. А вы им полноценно пользоваться не можете. Вам нужно еще и за деньги, как правило, покупать всевозможные VPN, прокси и прочее. То есть, помимо того, что провайдер с вас берет все больше денег, а доступ в интернет предоставляет все меньше, вы еще должны дополнительно платить другим каким-то ресурсам за то, чтобы полноценно использовать интернет. Инфотрон. Дальше, если провайдер скажет, ой, это не мы, это вот те-то, те-то и те-то, ну, тогда вы заходите на сайт вашей прокуратуры местные и смотрите, как составить исковое заявление в суд и пытаетесь подать в суд на вашего интернет-провайдера. На самом деле есть тьма тьмущая всяких норм и законов, которые нарушают подобные конторы. Ну, есть, например, что-то вроде предоставления заведомо некачественных услуг. То есть деньги с вас провайдер берет по-прежнему немаленькие, а доступ в интернет у вас неполноценный. Значит, это примерно то же самое, как вы пошли в магазин, купили, ну, скажем, 1.5 литра кваса, пришли домой, открыли, а там от силы 0.5 бутылки кваса. Ну, скорее всего, вы от продавца или производителя потребуете товар заменить, либо деньги вернуть. То же самое здесь. Провайдер с вас берет деньги за доступ в интернет. Но доступ в этот интернет либо непосредственно, либо косвенным образом блокирует. А когда вы ему об этом говорите, они начинают говорить, ой, это не мы, это Роскомнадзор, это ТСУ, это какие-то узлы и прочее-прочее. Но это уже не ваши проблемы. Деньги-то вы им платите. Так вот, дальше все зависит от того, кто кого. Вы подаете в суд, либо консультируетесь у юристов, либо сами как-то находите, какие нормы и законы вот это все нарушают. Но это действительно, скажем так, предоставление заведомо некачественных услуг. Либо пусть тогда с вас меньше берут, раз неполноценные услуги оказывают, либо вам это все возмещают и так далее. В моем случае я ни на другого провайдера перейти не могу, потому что у меня в доме всего два провайдера, один из которых оптоволоконный. Хотя, я думаю, тот провайдер тоже, наверное, как-то хитрит и юлит. Да, конечно, если дело дойдет до суда, и представители провайдера начнут как-то оправдываться, вот как, например, они будут оправдывать запрет доступа на сайт tvbox.one. Никакой вражеской пропаганды там нет, никакой антироссийской деятельности он не ведет. А crowding.com в чем провинился? Ведь никаких конкретных приказов, есть просто установка блокировать зарубежный трафик. Но тогда получается, что у вас могут и скринридеры перестать обновляться, и обновления для NVIDIA скачиваться с их портала для обновления, дополнений и так далее, потому что все идет из-за рубежа, что касается доступности и многих других полезных сервисов. И как вот провайдер будет оправдываться? Нам приказали? Хорошо, кто приказал? Вследствие чего приказал? А если бы вот таких вот обращений было много и в массовом порядке, возможно, это, может быть, на что-либо повлияло. Хотя, я думаю, все прекрасно понимают, что в нашей стране, когда дело доходит до разборок с вот этими властными структурами, то тут, как правило, суды сразу начинают бояться. И правда, скорее всего, будет не на стороне простых людей. Но, тем не менее, хотя бы из самоуважения для создания прецедента вот это все можно попытаться сделать. Как это сделать технически, я вам обрисовал. Ну а что в итоге из этого получится, уже, конечно, я знать не могу. Ну что же, позвольте мне с вами на этом попрощаться. Я думаю, еще ни один подобный невеселый выпуск мне придется записать, но я тут, сами понимаете, ничего не решаю. Так что до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы infotron@ransys.org.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Андрей Толоков. «Смерть позвонит сама». Глава первая. По семейным обстоятельствам. Парадокс заключался в том, что Костя Немирович не хотел вступать в партию, а пришлось. Не сказать, что уж прямо из-под палки он туда вступил, но намеки начальства были настолько жирные, что не понять такое мог лишь олигофрен. Полковник Квасненко, недавно назначенный секретарем парткомиссии управления, активно занялся, так сказать, партийной демографией. У него был пунктик – вовлечь в ряды руководящие и направляющие как можно больше адептов. Как ни пытался увернуться Немирович от вступления в партию, не получилось. Пришлось подчиниться. Процесс этот был мутный и формальный. Через год Константину вручили партбилет. «Поздравляю вас, Константин Сергеевич!» — судорожно тряс руку Немировичу секретарь парткомиссии Квасненко. «Теперь вы член партии! Теперь вы в первых рядах несете знамя борьбы с преступностью!» Костя смотрел на этого невысокого человека с тоненькими черными усиками и высоким, наполовину женским, наполовину мужским голосом и спрашивал себя, неужели этот коротышка и правда верит в то, что мелет? От того, что в кармане Немировича появится эта красная шершавая корочка, ровным счетом ничего не изменится. Как искал Костя супостатов, как распихивал их по колониям, так и будет делать это впредь, а корочку, пожалуй, он оставит в сейфе. И ей будет спокойнее, и ему лишний раз она не будет мешаться. Сегодня майским днем Немирович Константин Сергеевич стоял в коридоре управления. Напротив дверь парткома. Там за дверью шла битва. Ему бы в ней поучаствовать, но попросили выйти. Коридор был узкий и слабо освещенный. Экономика должна быть экономной. Вот на лампочках хозяйственные отделы экономил. Единственный источник света — это большое окно в торце коридора. Немирович стоял, прислонившись к стене. Мимо проходили люди. Кого-то он знал, здоровался, кого-то видел в первый раз. Костя ожидал уже минут 10. У него возникло желание плюнуть на все и уйти. Он бы так и сделал, если бы не его начальник Кривошеев. Немирович знал, что сейчас там, за этой дубовой дверью парткома, Вячеслав Романович бьется за будущее своего подчиненного Кости Немировича по прозвищу Станиславский. Константин вдруг вспомнил, из-за чего начался весь этот карнавал, и усмехнулся. Утром, сразу после совещания в отделе, Вячеслав Романович попросил Немировича задержаться. «Ну что?» — сказал Кривошеев, постукивая квадратным кулаком по столу. «Допрыгался?» Немирович опустил голову. Ему было что ответить, но Костя не хотел поднимать нервы начальнику перед заседанием партийной комиссии. «Ты хотя бы подумал, как будешь отбиваться от Квасненко», — продолжал Кривошеев. «А чего мне отбиваться?» — возразил Костя. «Ну, исключат меня из партии, одним обормотом меньше будет». «Ты чего, пришибленный, что ли? Если тебя из партии выгонят, тебя и из милиции попрут, ты это понимаешь?» «Из милиции-то за что?» «За моральный облик», — Кривошеев провел рукой вдоль фигуры Немировича сверху донизу. «А, облика о морали», — Костя скривил лицо. «А если я не люблю свою жену, поэтому ей изменяю, это никак в учет не берется?» «Не берется. И потом, Костя, чего ты мне тут поешь, а? Ты лапшой можешь засыпать уши Квасненко, а мне-то не надо». «Какая лапша?» — вздернул плечи Немирович. «Это истинная правда. Но не люблю я Полину и не любил никогда. Женился по той же причине, по которой и в партию вступил». «Ну да, Савельев тебя заставил жениться на своей дочери. Тебя, кобеля, заставил. Я сейчас от смеха лопну, Константин Сергеевич. Твоей любимой фразой отвечу. Не верю. Понятно? Не верю». «А зря, Вячеслав Романович», — возразил Немирович. «Он, то бишь генерал Савельев, меня в такой угол загнал. Либо я веду Полину в ЗАГС, либо я еду опером в Улан-Удэ. А мне мой папа говорил, за Волгой для нас земли нет». «Вот скажи мне, Немирович, почему я тебя терплю?» «Потому что я хороший опер, При этих словах Константин высоко и гордо поднял голову. «Заметь, Романыч, старший опер».
2: «Чует мое сердце неладное», — с досадой произнес Кривошеев. «Машину у тебя, Полина, еще не отобрала?»
3: «Нет пока».
2: «Поехали сдаваться».
1: В машине ехали молча. Гулко урчал мотор «Москвича 408», легко пробегая по свежим заплаткам на асфальте. Ехали молча, каждый думал о своем. Кривошеев собирал и откладывал в голове аргументы для секретаря парткомиссии. Вячеслав Романович уже знал, насколько Квасненко жаждал показательной казни для Немировича. А Костя вспоминал то злополучное утро, когда внезапно открылась дверь и на пороге появилась Полина.
4: «Костя, ты еще дома?» — громко спросила она из прихожей.
1: «Что это за вопрос? Туфли Немировича стоят в коридоре, куртка висит на вешалке. Время 6 утра, хотя нет, еще даже нет 6. Где может быть Костя? Разумеется, дома». Но Немирович не отвечал. Он в этот момент смотрел в испуганные глаза Лизы, которая стыдливо прикрывала одеялом обнаженную грудь. Константин смотрел на Лизу и прокручивал в голове возможные варианты развития дальнейших событий.
4: «Жена?» — беззвучно спросила Лиза, ярко артикулируя губами.
1: Костя прикрыл веки. Это был самый исчерпывающий ответ. Лиза вскочила с кровати. Она не хотела, чтобы Полина застала ее обнаженной и начала судорожно одеваться. Девушка успела надеть лишь трусики. Дверь распахнулась, и картина подлой измены, это со слов самой Полины, предстала перед глазами. Полина смотрела обезумевшим взглядом на Лизу, девушка, трусливо дрожа всем телом, на Костю, а Костя сел на кровати, обняв руками голые колени, и наглым взором наблюдал за реакцией жены. А что еще ему оставалось? Надо было избрать какой-нибудь способ защиты. Интуитивно выбрал самый примитивный — наглое спокойствие.
4: «Это...» — Полина вытянула указательный палец в сторону Лизы. «Это...»
1: «Да!» — пошел в наступление Немирович. Он откинул простыню и встал во весь рост. «Это моя любовница. Мы с ней спим. Знакомить не буду. Поля, выйди, дай девушке одеться». Полина с приоткрытым ртом выслушала мужа, поводила указательным пальцем в воздухе и вышла из спальни. Костя показал жестом Лизе, что надо быстро одеться. Он был прав. У Полины шок пройдет очень скоро, и тогда предсказать ее реакцию будет невозможно. Лиза за какие-то секунды облачилась в одежду и под прикрытием Константина вышла сначала в коридор, а затем и на лестничную клетку. Костя закрыл входную дверь и прошел на кухню, где у распахнутого окна застыла Полина.
3: «Поля», — тихо сказал Костя, — «нам надо развестись».
1: Полина никак не реагировала. Она продолжала стоять и смотреть в окно. «Ты меня слышишь?» — уже громче спросил Немирович.
4: «Давно?» — голос Полины звучал хрипловато.
1: «Да. А какое это имеет значение, давно у меня любовница или только пару дней? Это как-то усугубляет деяние или облегчает ответственность?»
4: «Ты тварь, Немирович! Ты предатель!» — голос Полины задрожал.
1: «Насчет твари я не возражаю», — цинично ответил Костя. «А вот предатель — это не про меня. Что я предал? Нашу любовь, которой никогда не было?»
4: «Скотина!» — Полина заплакала, прикрыв лицо руками. «Зачем ты женился на мне? Ты использовал меня! Ты женился, чтобы остаться в Москве!»
1: «Не ври себе, Поля. Ты сама хотела, чтобы я на тебе женился. Ты так этого хотела, что противостоять твоему напору было невозможно».
4: «Зачем ты врешь?» — Полина уже плакала в голос. «Зачем?»
1: «Я не вру. Вспомни, я предлагал тебе повстречаться, годик, пожить, испытать свои чувства. А что сделала ты?»
4: «Я ничего не делала», — оправдывалась Полина. «Я любила тебя и хотела за тебя замуж».
1: «Ну да. Объявила мне, что, наверное, у нас будет ребенок. Только сначала почему-то объявила это своему папе. А уже твой папа поставил меня перед фактом. Потом оказалось, что Полина не беременна, что это просто организм дал сбой. И мы в браке с тобой уже несколько лет, а ребенок так и не появился. Даже кобыла рожает за 12 месяцев, а ты за несколько лет не справилась».
3: Полина повернулась, вытерла слезы, поправила волосы и подошла вплотную к мужу. Она заглянула Косте в глаза. Немирович безошибочно определил, что жена что-то задумала.
4: «Развестись, говоришь?» — зашипела Полина. «А вот это видел?»
3: Поля протянула руку, и Немирович увидел перед лицом фигу, исполненную маленьким женским кулачком.
4: «Просто так я тебе вот это не прощу. Я сейчас же позвоню папе, а потом в партком. Я испорчу тебе жизнь, Немирович!»
3: Полина размахнулась и, что есть сил, ударила Константина в грудь. Она вышла из кухни и уже из коридора крикнула.
4: «Развод я тебе не дам! Не дождешься!»
3: Полина выполнила свои обещания. Правда, она не ожидала, что реакция секретаря парткома будет настолько резкой и непредсказуемой. Квасненко взял курс на исключение из партии Немировича и увольнение из милиции. Опомнившись, Полина пошла к папе, а генерал Савельев занял нейтральную позицию. Мол, сами выкручивайтесь, давно уже не дети. Квасненко понял, что большой чин вмешиваться не будет, и вошел в раж. И вот старший оперуполномоченный капитан милиции Немирович стоял в коридоре и ждал решения своей судьбы. Мнения членов парткома разделились надвое. Одни были за то, чтобы исключить Немировича из партии за аморалку, а другие — за выговор. Константина попросили выйти. Внутри парткома шла настоящая битва. Кривошеев против Квасненко. Профессионал против моралиста.
4: «Это была моя большая ошибка», — пафосно говорил секретарь, кипя от негодования, — «рекомендовать Немировича в партию. Это вы, товарищ Кривошеев, ввели меня в заблуждение. Теперь и вы, и я несем ответственность за поступки этого человека».
3: «Я и сейчас поручусь за него», — возразил Вячеслав Романович. «Какое отношение семейные дела имеют к его работе? Он оперативник от Бога, он лучший в моем отделе».
4: «Не вспоминайте Бога в моем кабинете», — заверещал Квасненко. «Вы еще перекреститесь!»
3: Кривошеев едва сдержал себя. Он готов был грубо ответить на маразматические выпады маленького человека с крашенными усами, но понимал, что на нем ответственность за судьбу Кости. «Извините», — сквозь зубы выдавил из себя Вячеслав Романович.
4: «Вы посмотрите», — продолжал нагнетать атмосферу Квасненко. «Посмотрите, как он одевается! Эти вот синие штаны американские, джинсы! Он больше похож не на работника нашего уголовного розыска, а на фарцовщика! Где он берет эту одежду? В магазинах такая не продается! Он же возомнил себя неприкасаемым! Если его тесть генерал Савельев, то это не значит, что ему позволено нарушать моральные нормы строителя коммунизма! Я за то, чтобы исключить Немировича из рядов КПСС!»
3: «Подождите!» — Кривошеев обратился к членам парткома. «Подождите голосовать. Я хочу добавить. Капитан Немирович совершил поступок, порочащий звание члена партии. С этим я не спорю. Но он не совершил преступления. То, что он изменил жене, это плохо, согласен. Осуждаю его за это. Но давайте хоть на минутку попытаемся его понять. Немирович — молодой мужчина, влюбился в девчонку, сорвался. Я предлагаю дать ему шанс исправиться. Я за выговор. Уверен, он одумается». Немировичу еще пришлось долго ждать. Партийцы никак не могли прийти к единому мнению, принять решение. Разрешил все звонок генералу Савельеву. Константину Немировичу объявили строгий выговор, но это была только часть наказания. А вот вторая часть... Поезд, громко постукивая колесными парами, двигался с черепашьей скоростью. Он даже не ехал, он переваливался сбоку на бок, как старая утка. Чем дальше локомотив увозил состав на юг, тем более невыносимо было находиться в вагоне. Железная коробка накалялась, и пассажиры, казавшиеся расплавленными, томно смотрели на открытые окна купе в надежде дождаться хоть малейшего дуновения ветерка. Напрасно. Состав двигался настолько медленно, что ни о каком дуновении можно было и не мечтать. Константин намочил в туалете вафельное полотенце и положил его себе на шею. Какое-то время можно было вздохнуть с облегчением. Немирович посмотрел на часы. Полдень. Через 3 часа он будет на месте. Место — это районный городок на Волге с незамысловатым названием Прибрежный. Теперь этот город — его новое место работы. Так решили начальники в Москве. Это была ссылка. Только срок, на который Немировича сослали в Прибрежный, ему был неизвестен. Может, на год, может, на 2.
4: а может и на 10.
2: «Я сделал все, что мог, Костя», — говорил Немировичу Кривошеев, провожая своего лучшего опера в Прибрежной. «Думаю, скоро все уляжется, и я буду тебя возвращать».
4: «Не верю, что у вас получится, Вячеслав Романович», — ответил Немирович. «Квасненко не даст».
2: «Не каркай, Станиславский. Не верю, не верю. Ты там дров не наломай, не развращай местных красавиц. Это тебе не Москва, там все друг друга знают. Быстро на кол посадят».
4: Константин спустился на перрон под палящими лучами солнца. Какой-нибудь предмет на голове не помешал бы, но такового не было. Немирович обошел небольшое здание вокзала и вышел на привокзальную площадь. В отличие от Москвы, здесь не было ни одного таксиста. А может быть, в этом городке вообще нет такси? Похоже на то. Костя оглянулся. Невдалеке он увидел автобусную остановку. На ней стояла пожилая женщина в косынке с ведром и матерчатой сумкой. «Здравствуйте», — сказал Немирович, подходя к женщине. «Не подскажете, как мне до РУВД добраться?»
5: «Это до милиции, что ли?» — переспросила женщина.
4: «Ну да».
5: «Это тебе надо прямо через мост», — указала рукой направление местная жительница. «А там на втором перекрестке налево повернешь. Мимо милиции не промахнешься».
4: Немировичу не очень-то хотелось в такую жару перемещаться пешком. «А доехать ни на чем нельзя?» — спросил он. Женщина бросила взгляд на чемодан в руке у Константина.
5: «Можно», — ответила она. «Тогда жди автобус. Туда единичка идет и двойка. Только когда он придет, этот автобус одному богу известно. Ты бы на голову что-нибудь надел. В такую жару надо голову беречь».
4: Косте повезло. Долго ждать не пришлось. Из-за поворота вырулил старый, небрежно выкрашенный ЛиАЗ. Лязгнул дверьми и впустил Константина в накалившийся салон. Благо, ехать было недалеко. РУВД находился в старом, по внешнему виду, дореволюционном здании из красного кирпича. Это было первое место в городе, где Немирович почувствовал прохладу. Дежурный проводил в приемную начальника. Приемной узкое помещение можно было назвать с большой натяжкой. За столом секретаря, занимающим добрую часть каморки, сидела худощавая женщина с большим носом и бесцветными глазами. «Инна Васильевна», — обратился дежурный к женщине, — «товарищ к начальнику». Инна Васильевна вяло повернула голову в сторону Кости. Ощупав взглядом приезжего, посмотрела на чемодан. «Это можно было оставить в дежурке», — шевеля узкими губами, сказала Инна Васильевна. «У нас тут не

0: Ильин Николай Иванович, начальник РОВД, вошел в приемную и уперся взглядом в Немировича. Николай Иванович – крепкий, среднего роста мужчина, с густой русой шевелюрой, квадратным носом и такой же формы подбородком. Сатиновая рубашка с обильными пятнами пота была заправлена в серые широкие брюки. В руке он держал немного мятую текстильную шляпу. Закончив с осмотром новичка, Ильин протянул руку в сторону Инны Васильевны и прохрипел:
1: «Инна, воды!»
0: Секретарь быстрым движением наполнила граненый стакан до краев и подала начальнику. Ильин пил быстро и шумно. Кадык его подпрыгивал с каждым глотком. Осушив стакан, Николай Иванович расправил густые брови и вытер тыльной стороной ладони потный лоб.
1: «Сыльный из Москвы?» — спросил начальник Немировича.
0: Костя кивнул.
1: «Заходи!»
0: Ильин распахнул дверь своего кабинета и жестом пригласил Немировича войти.
1: «Личное дело твое к нам еще не пришло», — начал разговор Ильин. «Но из области мне уже звонили. Сказали, оперативник опытный, но опальный. Велели с тобой построже быть. Во что вляпался?»
0: «А это важно?»
1: «Конечно», — опять сдвинул брови Ильин. «Я должен знать, кого в свой муравейник пускаю. Может, ты антисоветчик какой?»
0: «Не бойтесь, советчик я, советчик. Делу партии предан. По семейным обстоятельствам сюда перевели». Ильин прищурился и опять оглядел Немировича с ног до головы.
1: «Чего-то ты скрытный какой-то. Не люблю я этого. Фраза такая-никакая по семейным обстоятельствам».
0: Начальник махнул рукой на Константина.
1: «Личное дело придет, я все узнаю. Значит так, проверим, какой ты опытный. Начальник твой непосредственный, Мантуленко, попал в госпиталь. Вернется не скоро. Будешь пока вместо него. Пошли, представлю тебя в отделе».
0: Ильин пошел впереди. Выйдя в коридор, он остановился и опять окинул взглядом Немировича.
1: «Ты знаешь, что, москвич?» — сказал он, потирая нос. «Ты как-то упростись, что ли?»
0: «Не понял».
1: «Чего не понял?» — Ильин подошел к Константину близко и дернул его за шлевку джинсов. «Это чё?»
0: «Брюки», — недовольно ответил Костя.
1: «У нас такие не носят. А это чё?» — Ильин указал на туфли.
0: «Туфли? Модные венгерские туфли. Чего вам не нравится?»
1: «Модные не нравятся. И венгерские не нравятся. Блестят так, что аж противно. Город маленький. Тебя в такой одежде все уркаганы быстро срисуют. Скромнее надо быть. Серенькое на себя надевать». Николай Иванович указал на свои брюки. «Незаметное. Ущучил?»
0: Костя понимал, что начальник в чем-то прав. Действительно, одет он был, что называется, не по сезону. Немирович не стал спорить и лаконично ответил. «Я понял». Ильин представил Немировича, так сказать, через губу. Выглядело это так.
1: «Вот капитан Немирович прибыл к нам из столицы. Назначен замом Сан Саныча».
0: Ни один из оперативников не проронил ни звука. Все сидели хмурыми облаками, переводя взгляды то на Ильина, то на Костю.
1: «Пока Сан Саныч в госпитале, будет за него. Ну», — Ильин поводил рукой в воздухе, — «вот люди, вот рабочее место. Разберешься тут, Константин Сергеевич».
0: Ильин закрыл за собой дверь и оставил Немировича один на один с хмурыми облаками. Константин остановил взгляд на каждом сидевшем в комнате. Приветливостью и не пахло. Москвич сделал вывод, что не очень-то его пришлого здесь ждали. В такой ситуации Немирович решил не тратить время на представление, а перенести более тесное знакомство либо на вечер, либо на следующий день. «Не буду вас отвлекать, товарищи», — сказал Константин. «Я в хозчасть, вы свои задачи знаете, за работу». Хмурые облака зашевелились, но Костя этого уже не видел. Он быстро вышел из помещения и застыл в коридоре. Немирович просто не знал, куда надо идти. Где хозчасть? За спиной скрипнула дверь, Костя обернулся. Перед ним стоял молодой оперативник. Немирович приметил этого высокого белобрысого парня еще в кабинете. Паренек, один из всех членов серой массы, имел живое лицо. «Как ваша фамилия?» — спросил Костя у парня.
2: «Бауэр, младший лейтенант Бауэр», — отрапортовал оперативник.
0: «Имя?»
2: «Виктор».
0: «Витя, значит. Подскажи-ка мне, Витя, как пройти в хозчасть?»
2: «Пойдемте», — отозвался Виктор, — «я вас провожу. Легче проводить, чем объяснить».

0: Виктор Бауэр оказался общительным, грамотным и очень приятным молодым человеком. Пока двигались по лабиринтам старого здания в сторону хозчасти, Витя успел рассказать новому начальнику о себе почти все самое интересное. Учится на юриста заочно, фанат мотоциклов. В складчину с отцом купили новенький ЧЗ. Не Ява, но машинка серьезная. Встречается с девушкой по имени Надя. Надя тоже учится заочно на юриста. Витя оставлял приятное впечатление. Простой, светлый юноша. Вот с ним, решил Немирович, надо налаживать отношения в первую очередь. А потом и с другими, возможно, получится. Вечером Виктор на своем мотоцикле отвез Немировича на служебную квартиру, ключ от которой Константин получил в хозчасти. Глава вторая. Простая арифметика. Ночь выдалась жуткой. Жара. Костя смог заснуть лишь тогда, когда лег на пол и обернулся влажной простыней. Это ему Бауэр подсказал. Утром от стука дверь запрыгала, задребезжала и вся мебель в квартире. Костя вскочил с дивана и, широко расставив руки, чтобы не наткнуться на угол, подошел к двери. «Кто?» — спросил Немирович. «Товарищ Немирович!» — взволнованным голосом заговорил человек за дверью. «Срочно в отдел! У нас ЧП!» Костя посмотрел на часы. 17:30. «Хорошо, начинается его служба в Прибрежном. Не успел приехать, уже ЧП». По пустынным утренним улицам кондового южного городка Немирович пешком дошел до отдела. На крыльце у входа стоял Ильин, теребя в зубах жеванный беломор. Константин подошел ближе и увидел лицо начальника. Оно показалось Константину сильно взволнованным. Ильин протянул Немировичу руку. «У нас убийство», — вместо приветствия сказал он. «А мне дежурный сказал ЧП», — не без удивления ответил Немирович. «А что, не ЧП?» — нервно рявкнул начальник. «Это у вас в Москве убийство — обычное дело, а у нас ЧП».
1: «У вас что, никого не убивали?» — продолжал удивляться Костя.
0: «Хватит уже!» — сорвался Ильин. «Устроил викторину. Убивали, но такого не было». Николай Иванович махнул над головой рукой, словно шашкой. «Сейчас машина будет. Вези группу на осмотр. Осмотришь — доложишь. Следователь будет позже».
1: Ильин ловким движением метнул окурок в канаву и исчез за входной дверью. В эту минуту, визжа тормозами, к входу подъехал УАЗ-буханка. Техника, видавшая виды. Костя нырнул в салон. Напротив уже сидел мужчина в выгоревшей текстильной кепке. Он протянул Константину руку.
0: «Глущенко, Валентин!»
1: Немирович пожал сухую, жилистую кисть Валентина. «Костя», — ответил он.
0: «Это я знаю. Тебя вчера Иваныч представлял в отделе».
1: «А, ну да».
0: «Во!» — кивнул Валентин в сторону входа в здание. «Верочка идет».
1: Из дверей отдела вышла молодая женщина. Она была в зауженных бежевых брюках, хорошо подчеркивающих ее красивую фигуру, и темно-зеленой блузке с рукавами-фонариками. Это была Вера Мохова, эксперт-криминалист. Немирович тотчас оживился. Теперь, в компании такой симпатичной девушки, это утро ему уже не казалось таким уж неприятным.
0: «Ты, Костя, на нее особо-то глаз не клади», — тихо перехватив искрившийся взгляд Немировича, сказал Валентин.
1: «Не понял».
0: «Потом объясню», — отмахнулся Глущенко и распахнул дверь для Веры.
1: Мохова подала Глущенко чемодан и забралась в салон буханки. Лицо девушки было слегка бледным, глаза тусклыми. Это было неудивительно, ночное дежурство подходило к концу. Вера посмотрела на Константина.
2: «Вы новенький из Москвы?» — спросила она.
1: «Костя», — представился Немирович. «Временно исполняю обязанности начальника УГРО».
2: «Да?»
1: — глаза Моховой открылись широко, и она посмотрела на Валентина.
0: «Саша», — кивнул Валентин водителю, — «что стоим? Поехали!»
1: Саша с металлическим рыком воткнул первую передачу, и буханка, дребезжа всем старым кузовом, помчалась к месту происшествия. Одинокая телефонная будка с одним, непонятно каким чудом уцелевшим стеклом, стояла на дороге, ведущей в тупик. Справа была роща, за рощей гаражи, слева высокий кирпичный забор. Костя подошел к таксофону и увидел такую картину. На полу будки, положив голову на колени, сидела девушка. Вернее, труп девушки.
2: Уже побледневшие голые руки безжизненно опали и лежали ладонями кверху. Подол простенького ситцевого платья был в крови. Кровь была и на полу будки. Рядом с таксофоном валялась дамская сумочка, скорее всего, принадлежавшая погибшей. «Разрешите?» — отодвинув Костю, попросила Вера и, подойдя к таксофону, присела рядом с убитой. «Товарищи, не топчитесь тут, отойдите!» Немирович подошел к участковому, он первый прибыл к месту убийства. «Кто обнаружил?» — спросил Константин. «Вон!» — младший лейтенант кивнул в сторону человека в соломенной шляпе, сидевшего на бревне от упавшего дерева. «Федотыч!» «Что говорит?» «Ничего не говорит, мычит!» Костя в недоумении посмотрел на участкового. «Товарищ не местный!» — вмешался в разговор Валентин и пояснил участковому. «Константин Сергеевич только вчера приехал. Федотыч глухонемой», — разъяснил Валентин уже Немировичу. «Он дворником в районной больнице работает». «Ну да», — кинулся объяснять младший лейтенант. «К 5 утра приходит на работу. Он один весь двор больницы подметает. А там территория ого-го. Если он...» Немирович не выдержал словесную метель младшего лейтенанта, развернулся и двинулся в сторону Федотыча. Костя подошел к дворнику и присел на корточки напротив. Федотыч плакал. По смуглым впалым щекам ползли слезы и застревали в поседевшей щетине. «Здравствуйте», — сказал Костя и сделал характерный для глухонемых жест приветствия. «Вы ее знали?» Федотыч вытер слезы ладонью и жестом показал, что он не был знаком с этой девушкой. «Почему тогда плачете?» — Костя указал на слезы. Федотыч начал жестикулировать, и Немирович понял. Дворник сожалеет о том, что погибла такая красивая и молодая особа. «Ты чего?» — услышал Немирович голос Глущенко сзади. «Язык глухих знаешь?» «Не знаю, но общаться могу». «Откуда?» «Потом расскажу». «Валя, а за забором этим что?» «Так это и есть больница». Немирович опять присел напротив глухонемого. «А кто звонил в милицию?» — спросил Костя, сопровождая речь жестами. Федотыч активно задвигал руками. Костя понял, что звонила дежурная сестра из больницы. «А вы кого-нибудь видели здесь?» — продолжал Немирович. «Кто-нибудь проходил?» Федотыч отрицательно покачал головой. Здесь он никого не видел. А вот там, за рощей, он видел мужчину. «Он шел отсюда?» Немой пожал плечами, он не был уверен. «Как выглядел мужчина?» — спросил Костя. Федотыч красноречиво показал, что мужчина был высокого роста, крупный и сильный. «Запомните меня», — указал немому Немирович на свое лицо. «Если что-то вспомните или увидите этого мужчину, найдете меня в милиции». Федотыч кивнул и при этом фыркнул. «А теперь идите, идите, работайте», — Костя указал в сторону больничного двора. Дворник еще раз сделал жест, означающий, что он сильно сожалеет о случившемся, и пошел прочь. «Валентин», — сказал Немирович Глущенко, — «отправь лейтенанта опросить дежурную сестру и походи здесь вокруг. Вдруг что в глаза бросится, а я Вере помогу». «Понял», — спокойно ответил Глущенко и пошел инструктировать участкового. Костя вернулся к таксофону, где Вера Мохова тщательно искала улики. «Ну что, Вера, чем порадуешь?» «Следы пальцев есть на трубке, на наборном диске и тут, на двери». «Это уже хорошо. Следы свежие. А что по девушке?» «Скорее всего, — ответила Вера, — убита она прямо здесь, в будке. Следов вокруг таксофона нет, и кровь только внутри, вот тут», — Вера указала на рычажок телефонного аппарата. «Я нашла волосы, похоже на волосы убитой». «Думаешь, ее убийца толкнул спиной на аппарат?» «Думаю, она уже выходила из будки, а он ее затолкнул обратно, ударил ножом в грудь и потом уже посадил ее на пол. Поэтому кровь только на платье и на полу. Подробнее судмедэксперт Иван Игнатьевич нам расскажет. Теперь сумочка. Ни денег, ни кошелька, ни документов. Есть ключи, наверное, от комнаты или квартиры и разные женские принадлежности. Все?» «Ограбление», — сделал вывод Костя. «Да, а вот и прокуратура», — Вера указала рукой в сторону перекрестка. К месту убийства подъехала светло-серая «Волга». Из машины вышел полноватый мужчина с круглым лицом и острым маленьким носом. Загорелая лысина была замаскирована копной волос, зачесанных набок. Эта маскировка вызвала невольную улыбку у Немировича. «Бычков», — тихо сказала Вера. «Сейчас ему сразу все станет понятно».
0: «Так», — бодро сказал Бычков и наклонился над убитой.
2: Мохова отошла чуть в сторону, чтобы не мешать следователю. Бычков покрутил головой, оглядел будку, повернулся к Моховой и сказал.
0: «Ну, здесь все понятно».
2: «Что понятно?» — поинтересовался Константин. Бычков обернулся к оперативнику и скорчил недовольную физиономию. Кто это посмел сомневаться в аналитических способностях опытного следователя городской прокуратуры?
0: «А вы кто?»
2: — сделав шаг в сторону Константина, спросил Бычков.
3: «Капитан Немирович», — представился Костя, — «исполняю обязанности начальника уголовного розыска».
2: Бычков как-то брезгливо скривил рот и, посмотрев в сторону Веры, спросил.
0: «Это ссыльный из Москвы?»
3: «Да, если вам так нравится это слово, то я ссыльный из Москвы», — вместо Моховой ответил Немирович. «Так что вам понятно, товарищ следователь?»
2: Бычков еще ближе подошел к Константину и, высоко задрав голову, тихо сказал.
0: «Ограбление. Я не вижу здесь ее вещей. Дамской сумочки или хозяйственной сумки. Женщины всегда ходят с сумками. Или вы возражаете, товарищ исполняющий обязанности?»
3: «Нет», — быстро ответил Костя, — «я с вами согласен, сумочка у девушки была».
0: «Не понял», — Бычков обернулся к Моховой, — «а где она?»
2: «Я уже упаковала сумку», — виновато ответила Вера. «Так надежнее, там наверняка следы есть».
0: «Могла бы меня дождаться, Мохова», — строго сказал Бычков, — «осмотрела сумку?»
2: «Да, документов нет, кошелька нет, денег тоже».
3: Бычков опять повернулся к Немировичу.
0: «Ну вот вам и мотив», — сказал он. «Теперь надо искать свидетелей. Это уже ваша забота, товарищ капитан».
2: «Неплохо было бы личность установить», — возразил Костя. «Могут появиться и другие мотивы».
0: «Личность установим», — уверенно сказал Бычков. «В нашем маленьком городе это расплюнуть».
2: «А если она приезжая», — предположил Немирович.
0: «Ха-ха!» — засмеялся, сморщив маленький нос Бычков. «Приезжая! Вы на платье посмотрите!» «Такой ситец у нас на комбинате выпускают. Тут каждая вторая девушка так одета. Местная она, местная».
2: Немировичу ничего не оставалось, как только поверить следователю. Костя дождался, пока вернется Валентин. Глущенко отвел Константина в сторону.
4: «Вот такие у меня мысли, Константин Сергеевич», — рассуждал Глущенко. «Картина рисуется такая. Девушка шла из точки А в точку Б. Точка Б пока нам неизвестна. Выясним личность, поймем».
2: «Логично.
4: А вот точка А, скорее всего, улица Лазо».
2: «Я плохо ориентируюсь на местности», — сказал Костя. «Но почему ты так решил?»
4: «Смотри!» — Валентин присел на корточки, достал из кармана спичечный коробок и спичкой стал рисовать на песке. «Вот будка. Здесь ее убили. С этой стороны гаражный кооператив. Там сторож, собака и ограждение. Шла бы она здесь, ее бы заметили. С этой стороны больница. Насквозь пройти не получится, ворота закрыты. Я проверил. Значит, в этот тупик она могла попасть либо отсюда, то есть со стороны центра, либо оттуда, из-за рощи».
2: «А где улица Лазо?»
4: «Там, за рощей, внизу. Только там есть жилые дома. Я уверен, оттуда она и пришла».
2: «А почему не из центра?» — спросил Костя.
4: «Смотри», — Валентин повернул ногу и показал Косте подошву ботинка. «Глина».
2: «Ну и?»
4: «Там, по дороге к роще, идет стройка. Видать, вчера копали, глину вывалили на дорожку. Подсохнуть она не успела, я наступил. И девушка тоже наступила. Посмотри на левой туфельке».
2: Действительно, на подошве левой туфельки был след от глины.
4: «А если бы она шла из центра», — продолжал Глущенко, «то обувь была бы чистая. Там уже все заасфальтировали».
2: «Значит, улица Лазо», — задумчиво повторил Немирович.
4: «Контейнерную станцию, вокзал и ремонтный завод я исключаю. Что бы она делала там ночью?»
2: «Знаешь что, Валентин, давай отправим туда опера. Пусть возьмет фото и пройдется по этим точкам. Маловероятно, но вдруг она там была ночью. Остальных запусти на улицу Лазо. Опросить всех, кого можно. Сам возьми на себя больницу. Ну а я к экспертам и устанавливать личность».
3: Всю дорогу, пока ехали обратно в отдел, Костя рассматривал Мохову. Он особенно этого и не скрывал. Немирович уже строил планы по поводу свидания с экспертом. Почему бы и нет? К тому же, как показалось Константину, Вера тоже смотрела на него с интересом.
2: Когда подъехали к отделу, Костя взял из рук Веры чемодан и понес его в экспертный отдел. Мохова не возражала.
5: «Устала с дежурства?» — спросил Костя, открывая дверь перед девушкой.
6: «Конечно, устала», — ответила Мохова. «Но придется задержаться. Надо оформить все необходимое. Убийство все-таки».
5: «Я уже понял, что в прибрежном убийство — это редкость».
6: «Редкость», — подтвердила Вера. «По пьяной лавочке случалось, хулиганы друг друга резали, тоже бывало. А вот так ночью девушку ограбить и убить — это не про наш город».
2: «А можно неприличный вопрос?» — лукаво улыбаясь, спросил Немирович. Вера ничего не ответила. Она только посмотрела в лицо Константина и едва заметно улыбнулась одним уголком губ. Костя понял, что девушка ждет, что он скажет дальше.
5: «А что ты делаешь сегодня вечером?»
6: «А ты, Костя, не оригинален, разочаровываешь».
5: «Согласен, глупо, замах на рубль, удар на копейку. Я просто подумал, почему бы не встретиться вечером? Ты показала бы мне город».
6: «Ха-ха-ха!» — в голос засмеялась Вера. «Какой город? Прибрежный? А что тут показывать?»
5: «Неужели так все плохо?»
6: «Даже не представляешь, как плохо и скучно», — потянувшись к уху капитана, прошептала Вера. «На весь город музей задрипанный и один ресторан, а публика там... Как бы тебе понятнее объяснить?»
5: «Не надо объяснять, я уже все понял. Тогда замена предложения. Я беру торт и прихожу к тебе в гости».
6: «Вот это уже неприличное предложение. Исправляйтесь на глазах, товарищ Немирович».
5: «Я способный».
2: Костя взял девушку за руку. Вера недовольно вздрогнула, но руку не отдернула.
5: «Я жду ответа», — с придыханием произнес Немирович.
6: «Если найдете в этом городе вкусный торт, то милости просим».
2: Костя поцеловал руку Веры, улыбнулся, облизнулся, как кот, и сказал: «Торт будет, жди».
5: Неужели он не сможет найти вкусный торт в городе? Быть такого не может.
2: Костя проходил мимо приемной начальника и вспомнил про худую строгую секретаршу. Уж она-то должна знать, где можно купить хороший торт.
5: «Здравствуйте, Инна Васильевна», — приоткрыв дверь, улыбчиво поздоровался Немирович. «Можно у вас поинтересоваться?»
2: Инна Васильевна медленно повернула голову в сторону гостя и не очень добрыми глазами посмотрела на Костю поверх очков.
5: «Я не отвлеку вас надолго», — оправдывался капитан.
2: «Слушаю», — сухо, даже грубо отозвалась секретарь.
5: «А где в этом городе можно купить вкусный торт?»
2: Инна Васильевна сняла очки и всем корпусом повернулась к москвичу.
6: «Это вам не Москва», — чеканя каждое слово, сказала она. «Про слово «вкусный» вообще забудьте. Торт можно заказать в ресторане, но не советую. Гадость, как и вся их стряпня».
5: «Ничего себе», — удивился Немирович. «А если вам надо, вы где торт берете?»
6: «Сама пеку. У нас все так делают».
5: «Спасибо», — прошептал Костя и закрыл за собой дверь. Практически это крах всех надежд на вечернее свидание с прелестной Верой. Константин шел в отдел и успокаивал себя. До вечера еще далеко, может быть, что-нибудь он еще придумает. В отделе Немирович застал лишь Витю Бауэра. Он сидел за своим столом и что-то усердно писал.
7: «Доброе утро, Константин Сергеевич!» — со своей светлой улыбкой приветствовал Немировича Витя.
5: «Здравствуй, Витя, а где все?»
7: «Так Валентин Глущенко всех озадачил. Разбежались, как тараканы. Убийство все-таки».
5: «Понятно. А ты почему остался?»
7: «А я на трубке вишу. Мало ли, начальнику надо доложить или еще что. У нас так заведено», — пояснил Виктор.
5: «Это правильно. Я тогда тоже составлю тебе компанию. Все равно ждать результатов. Эксперты работают».
2: Костя сел за свой стол, откинулся на спинку стула, сложил руки на груди и прикрыл глаза. Витя какое-то время рассматривал Немировича, а затем спросил.
7: «Вы что, расстроены? Из-за девушки? Из-за убитой?»
5: «Я?»
2: — такой вопрос застал Константина врасплох.
5: «Да, я расстроен. Не так, чтобы очень. Вернее, очень, но не по этому поводу».
2: Бауэр вытянул шею и высоко поднял голову.
6: «Вам не жалко девушку?»
2: В вопросе Виктора прозвучали нотки возмущения. Костя открыл глаза. На лице Бауэра, казалось, крупным шрифтом было написано непонимание и даже осуждение. Капитан встал со стула. Молодому оперативнику надо было разъяснить, почему Немирович не принимает близко к сердцу гибель молодой женщины. Константин подошел к Виктору.
8: Конечно, Витя мне очень жаль эту девушку. Когда я в первый раз еще лейтенантом увидел изнасилованную и убитую девушку 16 лет, лицо которой было изуродовано, я написал рапорт на увольнение. Знаешь почему?
9: Потому что испугались?
8: Где я и где испугался? Нет, конечно. Я подумал тогда, что если мы найдем этого гада, то я не выдержу. Убью. Убью и изуродую его лицо точно так же. Вот тогда я понял, что мне не место в милиции. Мы не имеем права выставлять на показ гнев, ненависть, личные обиды и чувства. Если не можешь с этим справиться, иди в театральный, там оценят. А мы, легавые, должны ненависть к убийце только помнить, держать чувства при себе. Чтобы поймать гада, надо иметь трезвый ум, иначе мы его не переиграем. А вы все-таки из милиции не ушли.
9: «Не ушел», — Немирович хлопнул по-дружески Виктора по плечу. «У меня был хороший начальник, великий человек, Вячеслав Романович. Он рапорт мой порвал и объяснил политику партии и правительства».
8: «Простите», — пролепетал Бауэр, — «я подумал, что вам все равно». «Не дай бог, Витя, наступит тот момент, когда нам с тобой будет все равно. Тогда только поганой метлой из милиции». Бауэр активно закивал. «Ладно, Витя, это все философия», — продолжил Немирович. «Ответь-ка мне вот на какой вопрос. Мне к вечеру нужен вкусный торт. Где взять? Или кто может испечь?»
9: «Испечь?» — Витя задумался.
8: «Испечь не знаю. А вкусные торты только в областном центре. Там магазин есть, так и называется, торты. Мама на день рождения привозила, очень вкусный».
9: «Витя, это же другой город. Где взять время и как вообще туда добраться?»
8: «Добраться не проблема. 100 километров. На мотоцикле 2 часа туда, 2 обратно. Деньги давайте на торт».
2: Немирович был не на шутку ошарашен. Этот молодой человек знает его, Костю, меньше суток, а уже принимает такое участие в его делах. Эта отзывчивость и наивная бескорыстность были сродни чему-то инопланетному.
9: «Ты серьезно?» — для убедительности спросил Костя.
8: «Конечно!» — Виктор широко раскрыл глаза. «Только можно я еще минут на 20 задержусь? Раз уж буду в области, так заеду и Наде подарок куплю, хорошо?»
9: «Надя, это...» «Да», — опередил капитана Виктор, — «это моя девушка».
2: Немирович достал из кармана червонец и протянул Бауэру.
8: «Это много», — покачал головой Виктор. «Торт 2,50 стоит».
9: «Возьми, тут на торт и на бензин, сдачу привезешь».
8: «Хорошо», — Виктор взял купюру и сунул ее в карман. «Только вы теперь за меня на трубе. Через 4 часа вернусь».
2: Немирович пожал руку молодому коллеге. Бауэр выскочил из кабинета. Костя подошел к телефону, снял трубку и услышал хриплый гудок. «Работает. Теперь можно спокойно отдохнуть». Константин устроился на стуле, вытянул ноги и, заложив руки за голову, прислонился к стене. Через минуту он заснул. Сколько времени проспал, Костя не знал. Проснулся от гулкого звонка телефонного аппарата.
9: «Немирович, слушаю», — ответил Константин.
8: «Товарищ капитан», — почему-то тихо говорил в трубке мужской голос, — «это дежурный, старшина Стеценко. Здесь мужчина стоит, хочет заявление писать, говорит, жена у него пропала».
9: «Я иду», — ответил Немирович и бросил трубку.
2: Около стола дежурного стоял загорелый мужчина лет 30. Он был одет в майку и трикотажные брюки. На ногах были обыкновенные домашние тапочки. У Немировича сложилось впечатление, что посетитель только что встал с постели и, не утруждая себя переодеванием, пошел на поиски жены. Костя сразу понял, что за человек стоит перед ним. На левом плече у мужчины была татуировка. Голая женщина в полный рост с крыльями за спиной. «Сиделец», — Константин решил сразу обозначить свое отношение к пришедшему.
9: «За что сидел?» — спросил сыщик.
10: 145-е, коротко ответил мужчина.
9: «Грабеж», — расшифровал Немирович. «Вышел давно?»
10: «Давно».
9: «Ходка одна?»
10: «Одна».
9: «Документы есть?»
2: Собеседник протянул Немировичу паспорт.
9: «Не Чапаренко Сергей Данилович», — прочитал вслух Костя первую страницу и положил паспорт на стол дежурному. «Говорите, жена пропала?»
10: «Да, утром приехал, а дома ее нет. К подруге сходил, Эльке, сказала, ушла вечером, куда не знает. Домой собиралась, дома нет».
9: «Как зовут жену?»
10: «Оля».
9: «Полные, фамилия, имя, отчество», — потребовал Немирович.
10: «Не Чапаренко, Ольга Ивановна».
9: «Пошли со мной».
2: поднялись в отдел. Константин посадил Нечипаренко на стул напротив своего стола, дал ему лист бумаги и велел писать заявление. Сам пошел к экспертам. Нужна была фотография погибшей, возможно, уже готова. Так и есть. С фотографией в руках Немирович вернулся в кабинет. «Она?» — спросил Костя, положив фото женщины перед Нечипаренко. Мужчина молчал. Костя внимательно наблюдал за реакцией Сергея. Лицо не выдавало никакой взволнованности, лишь только авторучка в руке Нечипаренко предательски задрожала. «Кто?» — прошептал Нечипаренко. «Это она?» — еще раз спросил Костя. Сергей кивнул и положил авторучку на стол. Константин налил в стакан воды и поставил перед Сергеем. Тот выпил воду несколькими большими глотками. «Когда последний раз видел жену?» — спросил капитан. «В воскресенье». «Сегодня четверг, а где был 3 дня?»
11: «На работе».
2: «Точнее...»
11: «Я в совхозе «Восход» в стройбригаде работаю. Это 50 километров от Прибрежного. Домой только на выходные приезжаю».
2: «На выходные? А сегодня почему приехал? Сегодня четверг».
11: «Отгулы дали».
2: «Ну, допустим. На чем и во сколько приехал?»
11: «На попутке. На трассу вышел, проголосовал. Мужик на Зелено 130-м меня и подбросил».
2: «Номер машины, имя водителя?»
11: «Не знаю я», — возмущенно рявкнул Нечипаренко. «А брек какой-то. По трассе к себе на юг ехал. Нахрена мне его имя? Номер я тоже не срисовал».
2: «Понятно. Ты сказал, что ходил к Эльке. Кто она такая и почему пошел первым делом к ней?»
11: «Подруга Ольги, Эльвира. Чуть поцапаемся, так она к ней бежит. Вернее, бежала».
2: «Где она живет? На Лазо?» — сыпал вопросами Костя.
11: «При чем здесь Лазо?»
2: Глаза Нечипаренко почему-то налились кровью. Он стиснул зубы так, что Немирович услышал их скрип. «Так где живет Эльвира?» — еще раз спросил Костя.
11: «На Некрасово она живет».
2: «На Некрасово», — повторил Немирович. «А это далеко от Лазо?» Сергей опять посмотрел на капитана свирепым взглядом и опустил голову. «Почему не отвечаешь, Нечипаренко?»
11: «Не хочу. Я домой пойду».
2: Сергей резко поднялся со стула.
11: «Сядь», — приказал Немирович. «Пойдешь, когда я скажу». «Слышь, начальник, ты права не качай».
2: Нечипаренко продолжал стоять и смотреть на Костю волчьим взглядом, не хватало только оголить клыки.
11: «Я больше ничего не знаю. Ищи того, кто мою Олю на пику посадил, а я домой». «Сесть!» — громко выкрикнул Костя. «Сесть!»
2: Нечипаренко подчинился под напором опера. Сел. Константин наклонился к мужчине и спросил. «А откуда ты знаешь, что Ольгу убили ножом? Я не говорил, как ее убили». Глаза Сергея забегали. Он несколько секунд раздумывал, потом посмотрел на фото, лежащее на столе, и ткнул в фотографию пальцем.
11: «Так не задушили же», — сказал он. «На шее следов нет».
2: «Не задушили», — подтвердил Костя. «А может, ее застрелили, а?»
11: «Из чего? Из обреза? С обрезом по улице летом не походишь, а волыны в нашем городе только у вас».
2: «Слабый аргумент», — Нечипаренко возразил Немирович. «Придется нам с тобой на твою квартиру проехать. Я уверен, что ты не против». Сергей опустил голову и ничего не ответил. Вел себя Нечипаренко странно. Костя больше не пытался разговорить мужчину. Он взял с собой одного из оперативников, Славу Волкова, и уже через 20 минут опера вошли в квартиру Сергея и Ольги. Это была однокомнатная квартира на первом этаже 4-этажного новенького панельного дома. Из мебели в квартире был старый лакированный буфет, рядом светлого дерева немолодой шкаф, 2 кресла на ножках с деревянными подлокотниками, 2 сдвинутые кровати с панцирными сетками и на хлипком маленьком столике новенький телевизор «Горизонт». Сержант, сопровождавший оперов и Нечипаренко, усадил хозяина квартиры в одно из кресел, а сам встал за ним, сложив руки за спиной. Осмотр квартиры ничего не дал. Залезли в каждый уголок. Немирович лично обшарил всю ванную комнату. Улик никаких. Костя подошел к Нечипаренко. «Сергей Данилович», — официально обратился к мужчине капитан, — «в какой одежде вы приехали из совхоза?»
11: «В этой», — Нечипаренко указал на то, в чем был одет.
2: «Что, в комнатных тапочках?»
11: «Ты что, начальник, не местный?» — спросил Нечипаренко.
2: «Не местный».
11: «Понятно. Здесь все так ходят летом. В таких шузах, как у тебя, сопреешь».
12: «Слава!» — позвал коллегу Немирович. Из кухни выглянул Волков. «Слава, подбери гражданину подменную одежду. Эту заберем на экспертизу».
11: «Ты чё, начальник?» — процедил сквозь зубы Нечипаренко. «В натуре думаешь, что я Ольгу грохнул?»
12: «Скажу честно, подозрение есть».
11: «Ну и сука же ты!»
12: «Эй!» — крикнул Волков. «Ты язык-то придержи!» — раскудахтался. «Давай снимай свое тряпье!»
2: Вячеслав бросил на пол перед Нечипаренко брюки и рубашку, которые достал из шкафа. Сергей, раздувая ноздри от гнева, нехотя переоделся. Сержант собрал одежду Нечипаренко в холщовую сумку.
12: «Нечипаренко, вы задержаны», — сказал Костя и указал на выход.
2: Прежде чем отправить машину с задержанным в отдел, Немирович отвел в сторону Волкова и сказал. «Когда я сказал про улицу Лазо, он в лице изменился. Передай Глущенко, чтобы отправил ребят срочно. Пусть походят по адресам с фотографиями Ольги и этого фрукта. Чую, какая-то зацепка на этой улице есть. Да, и сообщи этому, как его, Быкову».
12: «Бычкову», — поправил Немировича Слава.
11: «Да, да, Бычкову. Пусть поработает с гражданином, а я тут по соседям пробегусь».
2: Милицейская буханка уехала, а Костя остался посреди двора. Ничего удивительного, что люди, даже живущие в соседнем доме, смогли многое поведать о молодой семье Нечипаренко. Константин после беседы с обитателями двора узнал, что в квартиру на первом этаже Ольга, тогда еще Беликова, вселилась после смерти мамы. Они с отчимом разменяли жилплощадь. С Сергеем Ольга встречалась до его судимости. Даже из армии ждала. Потом ждала из колонии.
13: «Зачем, не понимаю?» — сокрушалась пожилая соседка по имени Татьяна Тимофеевна. «Не любила она его».
12: «Если не любила, зачем ждала?» — резонно спросил Немирович.
13: «Боялась. Ты его, сынок, видел? Кулачище во! Морда страшная, а за Оленьку заступиться некому».
12: «А отчим?»
13: «Сдалась она ему. У него своих двое, тоже девки. А ведь какого парня она отшила? Все из-за этого Сереги-обормота. Олежек добрый, воспитанный, телемастером работает. Уважаемый человек, не читай этому грубияну. Ты у любого здесь во дворе спроси, каждый скажет, жили они плохо. А последнее время Сережка бил девчонку».
12: «За что бил? В милицию заявляла?»
2: Татьяна Тимофеевна подала знак Косте, чтобы он подвинулся к ней поближе, и тихо сказала.
13: «Я точно не знаю, но говорили, что Ольга никак не могла забеременеть».
2: Соседка подняла голову и оглянулась по сторонам. Убедившись, что ее никто не слышит, продолжила.
13: «Пустая она была, точно не знаю, но так говорят».
12: «А почему она пустая? А может, это он, Нечипаренко», — предположил Костя.
13: «Да брось ты, он здоровый как бык. Такому только семя разбрасывать. И еще поговаривали, что Олька стала Сереге изменять. Месяц назад он бегал по двору пьяный и кричал, что убьет проститутку».
12: «А с кем изменяла?»
13: «Это я не знаю. Это ты у подружки ее, у Эли Строковой, спроси. Та точно знает. Скажет, не знаю, но спроси».
2: Немирович записал в блокнот имя и фамилию подруги. Скорее всего, это и была та самая Эльвира, про которую говорил утром Нечипаренко. Вычислить Строкову удалось быстро, но вот незадача. Эльвиры в городе не было. На комбинате, где она работала, сказали, что Строкова утром уехала на похороны тетушки в Ульяновск и вернется не раньше следующей недели. Это осложняло расследование. После обеда начальник милиции потребовал доклад. Немирович направился к экспертам. Возможно, что-то они уже могли прояснить. Костя удивился, когда за столом увидел Веру.
12: «А ты почему здесь?» — спросил у Мохова и Костя. «Ты же после дежурства».
13: «Начальник не отпустил. Сказал, ввожу военное положение. Убийство надо раскрывать, а не отдыхать».
12: «Изверг».
13: «Согласна. А ты пока почитай».
2: Вера протянула Немировичу заключение. Константин пробежал глазами по аккуратно написанному тексту. «Ударом в область сердца», — произносил он вслух некоторые фразы, «предположительно нож с узким лезвием».
13: «Что касается пальчиков, — добавила Вера, — то следы только жертвы, следов убийцы нет».
2: В эту минуту задребезжал телефонный аппарат. Мохова ответила.
13: «Да, Иван Игнатьевич, поняла. Сейчас кого-нибудь пришлем».
2: Вера положила трубку и посмотрела на Константина.
13: «У судмедэксперта готово заключение, — сказала Мохова. Можно прямо сейчас забрать. Посылай Бауэра, он на мотоцикле за 20 минут обернется».
14: «А что это, далеко отсюда? Без мотоцикла никак?»
13: «Это в другой части города, кстати, там, где убийство произошло. Так что, если хочешь успеть до совещания, посылай Витю».
14: «Витя занят. Набери-ка мне номер телефона этого Ивана Игнатьевича. Пусть по телефону расскажет».
13: Вера позвонила эксперту, объяснила ситуацию и передала трубку Немировичу. «Девочка умерла мгновенно», — объяснял эксперт. «Удар прямо в сердце. Лезвие ножа длинное, вернее, это даже не нож, а пика. Как шило, только длиннее и толще. Убийца правша, видимо, человек сильный. Ростом примерно под 1,80 м. На затылке у девушки небольшая ссадина, но это от удара головой о телефонный аппарат, ссадина пустяковая».
14: «Понятно, Иван Игнатьевич. А примерное время смерти?»
13: «Примерно 5 утра, плюс-минус полчаса».
14: «Значит, Немой обнаружил ее практически сразу после нападения», — сделал вывод Немирович.
13: «Есть еще одна деталь. Важная, неважная для вас, не знаю».
14: «Какая?»
13: «Девушка была беременна. 8-10 недель».
14: «Вот как?» «Только сегодня Константин слышал от соседки, что Ольга была бесплодна. А тут такой сюрприз».
13: «Это важная деталь», — ответил Константин. Капитан положил трубку и взъерошил прическу. «Интересное кино получается, Вера», — сказал он с улыбкой. Костя вкратце рассказал Моховой о разговоре с соседями.
14: «Так ты думаешь, что Нечипаренко узнал о беременности от другого мужчины и...» — предположила эксперт.
13: «Это слишком просто, Верочка. Надо разбираться», — Немирович посмотрел на часы. «Пора. Пойду выложу все начальству, а вечером с тортом к тебе. И не вздумай возражать».
14: Вера улыбнулась и кивнула.
13: Ильина Константин увидел у дверей кабинета. Он стоял с портфелем в руке и помахивал у головы шляпой. Струйки пота лениво ползли по лицу Николая Ивановича. «Поехали», — сказал он подошедшему Немировичу и, громко топая, направился к выходу. Уже в машине, все в той же дребезжащей буханке, Немирович спросил. «Куда едем, Николай Иванович?»
14: «Регинский вызвал».
13: «Регинский — это кто?»
14: «Это прокурор города».
13: Больше Ильин не проронил ни слова. Он упрямо смотрел на дорогу и время от времени смахивал ладонью капельки пота со лба. Двухэтажное здание прокуратуры было спрятано среди огромных лысеющих вязов. Ильин с Немировичем поднялись по скрипучей деревянной лестнице на 2-й этаж. Двери в приемную и кабинет прокурора были распахнуты, равно как и окна, в надежде на освежающий сквозняк. Миловидная и улыбчивая девушка при виде Ильина с неизвестным ей человеком привстала и энергичным жестом показала, что надо быстро проходить в кабинет Регинского. Ильин вошел и остановился. Следом за ним остановился и Константин. За столом сидел человек, лицом похожий на Майдадыра из мультика, таким же квадратным и при полном отсутствии шеи. Это и был прокурор Регинский. Он прикрыл глаза и подставил свое большое лицо под струю вентилятора, урчащего на столе.
14: «Дверь закрой», — сказал прокурор непонятно кому.
13: Костя находился ближе к двери, поэтому принял это на свой счет, дверь закрыл.
14: «Докладывай, Коля», — не поворачивая головы, приказал Регинский. «Петр Васильевич, пусть Немирович доложит», — предложил начальник милиции.
13: Регинский лениво повернул голову и смерил взглядом Константина. Выражение лица прокурора стало вовсе неприветливым.
14: «Это ты из Москвы, что ли?»
13: «Я?»
14: «Докладывай».
13: Немировичу было непривычно такое пренебрежительное отношение, но он решил пока смириться. Мало ли, какие у них тут порядки. Имеет ли смысл лезть в бочку? Костя очень коротко рассказал о том, что было известно на этот момент об убийстве Ольги Нечипаренко. Говорил быстро, без лишних комментариев, только факты.
14: «Это правильно, что этого уголовника задержали», — сказал Регинский, выслушав доклад капитана. «Ясно, как божий день, кроме него некому».
13: «Я бы не торопился с выводами», — возразил Немирович. «Прямых улик нет». Регинский привстал. Он взял графин и налил в стакан немного воды. Выпил.
14: «Капитан», — сказал прокурор, облизнувшись, — «ты еще молод, советы мне давать. Я побольше твоего видел и убийц, и насильников. Тут простая арифметика. Узнал, что жена загуляла — убил».
12: В эту минуту приоткрылась дверь, и в кабинет просунул голову Бычков.
15: «Разрешите, Петр Васильевич?» — спросил следователь.
14: «Вот», — прокурор указал в сторону Бычкова, — «Алексей Иванович поможет тебе, капитан, найти прямые улики».
12: Костя обернулся в сторону Бычкова, застывшего около двери. Тот вытер платком влажное лицо и выдал.
15: «Можно считать убийство раскрытым, Петр Васильевич. Завтра дожмем этого Нечипаренко».
12: После этих слов Бычков достал из портфеля картонную папку и положил перед Регинским.
15: «Вы это серьезно?» — искренне удивляясь, спросил Костя.
12: «Серьезнее не бывает», — Бычков ткнул пальцем в папку. «Здесь хватает улик».
14: «Не верю».
16: Глава третья. Чертовщина.
17: «Я торт дома в холодильнике оставил», — тихо говорил Виктор, наклонившись к уху Немировича. «Подумал, зачем в отдел тащить?»
14: «Правильно, Витя».
17: «А чего с настроением?»
14: «Не нравится мне, Витя, кое-что», — уклончиво ответил Немирович. «Ты вот что, лейтенант, сгоняй-ка завтра с утра в Восход. Знаешь, где это?»
18: «Знаю».
14: «Найди бригадира строителей и выспроси у него, почему Нечипаренко отпустили среди недели. Это первое. Второе. На чем и во сколько уехал Сергей? И третье. Говорил ли он что-нибудь о жене? Может, с кем-то делился? Понял задачу?»
18: «Все понятно, Константин Сергеевич».
12: Ближе к вечеру вернулся в отдел Глущенко с операми.
14: «Результаты есть?» — спросил с порога Немирович.
19: «Нет, никто Ольгу на лозо не видел. Но шла она оттуда», — утверждал Валентин. «Там она была, уверен».
12: И тут Немировичу пришла в голову мысль. Соседка Ольги вспоминала про какого-то Олега, бывшего ухажера Ольги.
14: «Слушай, Валентин, есть у меня идея», — сказал Немирович. «Попробуй вычислить мужчину по имени Олег. Фамилию не знаю, но знаю, что работает телемастером. Много мастерских в городе».
19: «Телемастерская одна. Телеков-то в городе раз-два и обчелся. В прошлом году только вышку поставили. Я этого Олега прямо с утра сыщу. Зачем он нам?»
14: «Он был ухажером Ольги, раньше, до Нечипаренко. А вдруг они опять связь наладили? А вдруг это он живет на лозо?»
19: «Резонно. С утра разберусь. А обрезок, Костя, ты хорошо вычислил?»
14: «Не понял», — переспросил Немирович. «Что за обрез?»
19: «Нечипаренко», — пояснил Глущенко. «Кличка у него такая. Он до посадки с обрезом ходил, пацанов пугал. Потом с этим обрезом и на дело пошел, на грабеж. Так и приклеили ему кличку — Обрез».
14: «Нет у меня, Валя, уверенности, что это он», — Немирович встал и зашагал по кабинету. «В квартире никаких улик, пальчиков его нет, свидетелей тоже. То, что он по пьяной лавочке бегал по двору и кричал «убью», — тоже не улика. Мы даже не знаем, от кого была беременна Ольга. Рано выводы делать».
19: «Ты по-своему прав, но здесь у нас город маленький, здесь все не так, как в столице. Кроме обреза...» — Валентин не договорил. Он достал пачку Беломорканала, заглянул в нее, смял и бросил в урну. «Папиросы кончились. Надо сбегать, пока магазин не закрылся, а то придется вечером вонючую махорку смолить».
14: «Ты не договорил», — вернул Костя коллегу к разговору. «Ты тоже считаешь, что убийца Нечипаренко?»
19: «Да».
14: «Даже без улик?»
19: «Улики будут, вот увидишь. Нож найдем, свидетелей найдем. Не в первый раз. Ты, Костя, не переживай так за него. Обрез человек плохой. Этот убить может. Ты с Фомичом поговори, с участковым. Фомич этого фрукта с детства знает, так что чуйка тебя не подвела. Правильно ты его задержал, правильно».
12: Немирович пожал плечами. Ему казалось, что все слишком просто. Приступ ревности Нечипаренко привел к убийству жены. Это бывает в порыве гнева. Костя сталкивался с подобным случаем. Но потом Нечипаренко остыл и пришел в милицию. Пришел писать заявление о пропаже Ольги. Зачем? В такой ситуации человек судимый скорее скроется, сбежит. Сергей показался Константину не настолько хитрым и продуманным, чтобы преднамеренно лезть в логово сыщиков. Немирович склонялся к тому, что Нечипаренко не знал об убийстве, поэтому пришел. Невиновен он. Невиновен. Костя, размышляя и прохаживаясь по кабинету, остановился у окна.
2: Он посмотрел вниз и увидел, как Вера вышла из отдела и пошла по дороге. Наверное, домой. Валентин перехватил взгляд капитана и тоже посмотрел в окно.
11: «Ты, Костя, на Веру-то не западай», — тихо произнес Глущенко.
2: «Я уже это слышал от тебя. Еще утром. Может, пояснишь?»
11: «Она девушка Сан Саныча Мантуленко, начальника нашего».
2: «Девушка или жена?» — уточнил Костя.
11: «Зря ты так, Константин Сергеевич. Мантуленко мужик жесткий, с ним лучше дружить».
2: «Я лучше с Верой подружусь», — ответил Немирович, провожая взглядом Мохову.
11: «Смотри», — тон Глущенко изменился, добродушная улыбка пропала с его лица. «Не говори потом, что я тебя не предупреждал».
2: Капитан посмотрел на Валентина. Складывалось впечатление, что Вера Мохова не девушка Мантуленко, а возлюбленная Глущенко. Настолько Валентин негативно отнесся к желанию Немировича приударить за экспертом.
11: «Валь, ты чего?» — спросил Константин. «Ты чего так переживаешь? Крепостное право отменено больше века назад. Ладно тебе. Если Вера скажет, что Александр ей дорог, я сразу оглобля разверну. Но она же не противится, или я не прав?»
2: «Хватит об этом», — оборвал беседу Глущенко. «Может быть, у вас там в Москве это и правильно, а у нас так не делают. Все. Закончили. Телемастера я завтра найду. Я пошел. До свидания». Глущенко надел кепку на голову и вышел.
11: «До завтра», — уже закрывшиеся двери, — сказал Константин.
2: «Похоже, я с тортиком поторопился. Домострой у них тут, что ли?» Немирович не спешил. Он подождал, пока за ним приедет Витя Бауэр и с тортом отвезет его к дому Веры Моховой.
11: «Спасибо, Витя», — поблагодарил Константин молодого товарища. «Ты завтра с утра в отдел не приезжай, дуй сразу в Восход».
2: «Слушаюсь, товарищ капитан», — Витя приложил руку к мотоциклетной каске. «Удачного вечера».
11: «Спасибо».
2: Немирович направился было к подъезду, но вдруг резко обернулся и махнул рукой Бауэру.
11: «Стой!» — крикнул он, стараясь перекричать рокот мотора. «Глуши!»
2: Немирович подошел близко и спросил. «Витя, скажи, а почему Валя Глущенко так разозлился, когда узнал, что я хочу за Верой приударить?»
11: Витя с шумом выпустил воздух, снял каску и повесил ее на руль.
2: «А вы ему сказали, что идете к Вере?»
11: «Ну, так прямо не сказал, но намекнул. А что, не надо было?»
2: «Он бы все равно узнал». Бауэр пошарил рукой по карманам, достал конфетку и собрался развернуть фантик, но внезапно протянул конфету Косте. «Леденец хотите?» — спросил он.
11: «Нет, ты на мой вопрос ответить можешь?»
2: «Тут история плохая была», — шумно вздохнув, начал Витя. «Валя из-за Верки с женой чуть не развелся. Влюбился в Мохову. Она вроде как сначала с ним встречалась, все у них шло хорошо, Глущенко уже комнату снял, а тут вдруг появился Сан Саныч».
11: «Что значит появился?»
2: «Его из соседнего района перевели к нам начальником розыска. Мантуленко с Валентином еще со школы знакомы. Сан Саныч на Веру глаз положил, ну и все, Валя по боку, а Мантуленко на коне».
11: «Интересно, девки пляшут. Так Вера Мохова девушка на расхват, так получается?» — спросил Немирович.
2: «Не люблю я ее», — нахмурился Витя. «Играет мужиками как хочет. То ли дело моя Надя. Пусть и не писанная красавица, но зато добрая, честная и любить умеет».
11: «А что же ты меня не отговариваешь от Моховой?»
2: «А зачем?» — Бауэр широко улыбнулся. «Вы совсем другой. Я же вижу, не дурак. Вы с ней поиграетесь, потом хвоста накрутите и свободно в чисто поле. А Моховой так и надо».
11: «Ты, по-моему, меня переоцениваешь, Виктор».
2: «Не-а. Вы себя со стороны не видите. Вы не влюбитесь. Вам побаловаться и больше ничего не надо. Я же вижу».
11: «Ты, я погляжу, профессор психологии», — Костя хлопнул по-дружески Витю по плечу и добавил.
2: «Поезжай, я пойду побалуюсь».
11: Витя громко рассмеялся, надел каску, завел свой ЧЗ и уехал, оставляя за собой кудри песчаной пыли. Костя поправил прическу и вошел в подъезд. Квартира Веры Моховой была на втором этаже. Дверь, обитая коричневым дерматином, выглядела по-современному. В Москве такая обивка была у каждой второй квартиры. Костя нажал на кнопку звонка. Через несколько секунд дверь открылась. На пороге стояла женщина лет 50 с хорошей прической. Одета так, будто собиралась выйти из дома.
12: Женщина рассмотрела Костю, задержала взгляд на коробке с тортом и громко сказала:
13: «Вера, это к тебе».
12: «Да-да», — послышался голос Веры откуда-то из глубины квартиры. «Мама, проводи Костю на кухню, я сейчас».
13: «Так это у нас Костя», — сказала женщина и пригласила жестом кавалера в квартиру. «Иди, Костя, за мной».
12: Мама Веры провела Немировича на кухню. Кухонька маленькая, даже крохотная. Женщина указала на стул в углу у окна.
13: «Садись», — в приказном тоне сказала хозяйка. «Торт давай».
12: Костя протянул коробку с тортом. Женщина взяла коробку и сказала:
13: «Не бойся, Костя, в холодильник отнесу. Меня Раиса Семеновна зовут», — представилась наконец-то женщина. «То, что я мама этой балахрыстки, ты уже понял».
12: «А почему вы так ее называете?»
13: «А потому что пора уже мне внуков нарожать, а она...»
12: Раиса отчаянно махнула рукой и исчезла за углом. Через несколько секунд Раиса появилась снова, поправила прическу и сказала:
13: «Ну, я пошла. На дежурство опоздаю. Не балуйтесь тут спичками. Она сейчас выйдет».
12: Раиса Семеновна указала куда-то вглубь квартиры.
13: «Пока».
12: Константин услышал, как щелкнул дверной замок. Наступила тишина. Только пластмассовое радио, висевшее на стене, бубнило что-то невнятное женским голосом. Немирович привстал, дотянулся до приемника и сделал звук громче.
13: «Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев», — говорила поставленным голосом диктор, — «начал трехдневную поездку в Грузию на празднование 50-летия Грузинской ССР и Компартии Грузии».
12: В эту минуту в кухню вошла Вера и выключила радио.
13: «Ну вот, не дала дослушать», — пошутил Костя. «Дальше самое интересное будет».
12: «Чего там интересного?»
13: «Как же! Интересно, как это они будут праздновать три дня. Ты только подумай. Три дня в Грузии. Шашлык, ркацители и гостеприимные геноцвали. Хочешь в Грузию на три дня?»
12: «Болтун», — Вера поставила на плиту чайник.
13: «Я за тортом», — девушка исчезла за углом. «Вы поглядите», — воскликнула она, видимо, взглянув на торт. «Откуда это? Немирович, вы что, волшебник?»
12: Вера вернулась в кухню с тортом в руках.
13: «Угодил», — по слогам произнес Костя.
12: «У нас не продают такие торты», — продолжала Вера.
13: «Ну-ка, колись, кто привез? Откуда?»
12: «Это мой большой секрет. Торт заказывали? Получите».
13: «Ты так и будешь скрывать свои секреты от меня?»
12: Вера поставила торт на стол и наклонилась к Немировичу.
13: «Костя, а где твоя жена?»
12: «У меня больше нет жены, и это не секрет».
13: «Почему ты приехал сюда из Москвы?»
12: Костя заглянул в глаза Муховой. По взгляду он понял, что вопрос отнюдь не праздный. Ей действительно интересно, почему капитан перебрался из Стольного Града, где перспектив было в сотни раз больше, сюда, в глухую провинцию. Немирович не хотел врать, но и правды сказать не мог. Он ловко соскочил с неприятной темы.
13: «Твоя мама меня немного удивила».
12: Вера поняла, что ответа на ее вопрос не будет. Она взяла нож и воткнула его в середину торта.
13: «Чем она тебя удивила?» — спросила Вера. «Бесцеремонностью?»
12: «Можно и так сказать. Кем она работает?»
13: «Она главврач нашей больницы, это по должности, а по призванию хирург. Для нее резать по-живому, как тебе побриться».
12: «Теперь ясно. Так это около ее владения убили Нечипаренко?»
13: «Да. А ты на что намекаешь?»
12: «Я не намекаю, я просто констатирую факт. Мне, если можно, чай покрепче». Вера добавила в чашку Немировича больше заварки и подвинула ее Косте.
13: «Так нормально?» — спросила она.
12: «Да, спасибо». Вера откусила кусочек торта. Костя наблюдал за ее реакцией. Если честно, он не был гурманом в сладостях и десертах, но вот Вера, судя по всему, сладкое любила. Она положила кусочек торта в рот и, распробовав, закатила глаза.
13: Промычала Мохова. «Это вкусно».
12: Чаепитие надолго не затянулось. Очень скоро Вера и Константин перебрались из кухни в зал. Вера нажала на большую белую клавишу магнитофона. Катушки с пленкой закрутились, и из динамика пригласил к танцу Джон Леннон. «Imagine there's no heaven», — запел Джон.
13: «Обожаю Битлз», — прикрыв глаза, сказала Вера. «И еще обожаю большие города. Как ты мог променять Москву на прибрежный?»
12: «Так получилось. Хочу думать, что это ненадолго».
13: «Так ты все-таки вернешься в столицу?»
12: «Думаю, да».
13: И правильно.
2: Вера взяла инициативу в свои руки. Она положила руки на плечи Немировича и прижалась к нему.

0: спать, — прошептала она. — Еще рано. Костя осторожно встал с постели, собрал свои вещи и вышел. Дорога домой заняла примерно час. Городской транспорт еще не ходил, а звонить Бауэру в 5 утра было наглостью. Костя пошел пешком. Утром в отделе Немировича ждал сюрприз в лице следователя Бычкова. Алексей Иванович стоял около дежурного и нервно барабанил пальцами по своему портфелю. «Наконец-то!» — недовольно воскликнул Бычков. «Хоть кого-то из розыска дождался!» Костя посмотрел на часы. Без 10:08. «До начала рабочего дня еще 10 минут», — парировал Немирович. «Что у вас случилось?» «У меня ничего не случилось», — продолжал нервничать Бычков. «Но может случиться, если я не выполню распоряжение Регинского». Бычков достал из портфеля лист бумаги и протянул его Немировичу. Костя прочитал. Повторный обыск, возвращая бумагу следователю, спросил он. «Зачем?» «Надо!» — рявкнул Бычков. «Берите своих оперов и едем на квартиру Нечипаренко». «Мы вчера там все обыскали. Одежду его сдали на экспертизу. Надо подождать заключения». «Плохо обыскали», — дерзил следователь. «Где ваши люди? При Мантуленко такого бардака не было». Костя бросил на пухлого человека с зачесанной волосами лысиной надменный взгляд. Бычков взгляд перехватил. После этого можно было ничего не отвечать. Немирович вышел на крыльцо. Около входа в отдел остановилась черная «Волга». Из автомобиля вышел Глущенко и, попрощавшись с водителем, поднялся на крыльцо здания. «Привет, Валентин!» — протянул руку коллеге Немирович. «Доброе утро!» — Глущенко ответил на рукопожатие. «Кудряво живешь, на черной «Волге» на работу ездишь», — пошутил Костя. «Да ладно», — улыбнулся Валентин. «Это товарищ мой, Толик Лапшин. Он прокурора возит. Говорит, за Бычковым сюда приехал. Алексей Иванович здесь, что ли?» «Что ли? Гонит нас с тобой на повторный обыск квартиры Нечипаренко». «Ничего удивительного», — Валя достал из кармана пачку папирос. «Каракуль нам никогда не доверял».
1: «Кто такой Каракуль?»
0: «А, ты же не знаешь», — Валентин подошел ближе к Константину. «Это у Регинского такая кличка. Когда зимой его увидишь, поймешь, почему он Каракуль». Со скрипом распахнулась входная дверь, и на крыльцо вышел Бычков. «Я поехал в адрес», — начальственным тоном сказал он. «А вы поторопитесь и участкового подтяните. Шевелитесь, Немирович!» Бычков водрузился на переднее сиденье прокурорской «Волги», и машина уехала. Квартира Нечипаренко на этот раз была заполнена людьми. Главную роль в этом массовом представлении играл Бычков. Он все старался сделать сам. Зачем ему нужны были оперативники и участковый Павел Фомич, непонятно. Бычков первым делом вывернул наизнанку шифоньер. Потом заставил Волкова перетряхнуть несколько раз все вещи. Понятное дело, ничего компрометирующего хозяина квартиры не нашли. На кухне та же история. Бычков зашел в ванную. Костя знал, что и там следователь ничего не найдет. Вчера Немирович обшарил в ванной каждый сантиметр. «Понятые!» — заверещал Бычков из ванной. «Подойдите!» Под ванной в самом углу лежал сверток. Это была старая мятая газета. Бычков убедился, что понятые все видят, и, взяв из угла веник, подвинул сверток на середину ванной комнаты. «Смотрите внимательно!» — обратился Бычков к понятым. Следователь развернул газету. В точности описанный судмедэкспертом нож в виде пики лежал на газете. «Чертовщина какая-то», — сказал вслух Немирович. «Вас что-то смущает, товарищ капитан?» — спросил с довольным выражением лица Бычков. «Вы же тут вчера все обыскали. Куда же вы смотрели?»
1: «Я же сказал, что улики будут», — шепнул на ухо Константину Глущенко.
0: «Вчера под ванной было пусто», — настаивал на своем Немирович. «Вчера обыск был проведен формально», — заявил Бычков, завернул нож опять в газету и пошел в зал писать протокол. Пока следователь занимался рутиной, Немирович вышел из подъезда и отвел в сторону участкового. «Павел Фомич», — сказал Костя, — «вы давно знаете Нечипаренко? Мог он убить Ольгу?» Фомич снял выгоревшую фуражку и сунул ее под мышку. «А вы, я вижу, сомневаетесь?» — спросил он. «Сомневаюсь, причем теперь очень сильно сомневаюсь». «Это хорошо, значит, правду искать будете. Ну а про обреза так скажу. Он мог убить,

0: мог. Не буду утверждать, что Нечипаренко это сделал, но человек он жестокий. Немирович протянул руку Фомичу. «Спасибо, я учту». «А ножа правда вчера не было?» «Не было», — уверенно ответил Костя. «Под ванной точно не было». «Тогда надо фокусника искать». Немирович испытующим взглядом посмотрел на участкового. Похоже, Фомич поверил капитану. «Сейчас почетная делегация смоется отсюда», — продолжил Павел Фомич. «И приступим. Я по жильцам пройду, а вы... Фу ты, терпеть ненавижу это выколо. Давай на ты». «Давай». «А ты, капитан, во дворе пошукай. Как-то же нож попал в квартиру». Костя кивнул в знак согласия. Не успели Фомич и Константин договорить, как из-за угла, рыча двигателем, появился Бауэр на своем ЧЗ. Витя заглушил мотоцикл, снял шлем и обратился к Немировичу. «Добрый день, Константин Сергеевич, разговор есть». Отошли в сторону, подальше от любопытных ушей. «Что узнал?» — спросил Костя. «В среду Нечипаренко попросил у бригадира отгулы. У него действительно накопились их несколько дней. Сказал, что уедет в четверг рано утром. Но вот что интересно. Как Нечипаренко уехал и когда, не видел никто». «Получается, алиби у него нет». «Получается, если только найти водителя, что подвозил Нечипаренко», — предположил Витя. «Где же мы его искать будем? Нечипаренко сам сказал, что на попутке приехал». «И еще», — продолжал Виктор, — «мужики в бригаде говорят, что с женой у него большие проблемы были, она уйти от него хотела». «Ну что ж, понятно, что ничего не понятно», — сделал вывод Немирович. «А чего непонятного, Константин Сергеевич? Надо давить на факты, раскручивать Нечипаренко, нож надо искать», — сыпал предложениями Виктор.
1: «Уже».
0: «Что уже?»
1: «Нож уже нашли».
0: «Где?»
1: «Под ванной».
0: «Ну вот, считай, убийство раскрыли».
1: «Ничего мы, Витя, не раскрыли», — задумчиво произнес Константин. «Вчера ножа под ванной не было, а сегодня появился. Чертовщина, да и только. Вот если бы там ножа не было, то я бы поверил, что обрез убил Ольгу. А теперь у меня одни сомнения, большие сомнения».
0: «Интересно».
1: «Значит так, Витя, двигай в отдел», — распорядился Немирович. «Сразу зайди к экспертам. Если экспертиза по одежде готова, забирай. Я тут еще порыскаю по двору». К сожалению, ни опрос жителей дома, ни беседа во дворе ничего не принесли.
0: «Ты не кручинься, капитан», — водружая фуражку на седую голову, успокаивал Немировича Фомич. «Бывает такое, но не заметил ты в темноте сверток, и на старуху бывает проруха».
1: «Не было ножа, Фомич», — возражал Костя. «Я не первый день в розыске. Я по-пластунски под ванной пролез, я бачок проверил, под раковиной посмотрел, даже плитку простучал. Не было там ничего, понимаешь? Ничего!»
0: Василий Фомич кашлянул несколько раз в кулак. «Хочу верить тебе, капитан», — сказал участковый. «Но куда наша вера против фактов?»
1: «Надо понять, как нож попал в квартиру. Поймем, найдем убийцу».
0: «Выходит, ты не веришь, что обрез убил?»
1: «Теперь не верю».
0: «Уважаю», — Фомич протянул руку Немировичу и крепко пожал. «Если я буду нужен, найдешь».
1: До отдела Немирович добрался на автобусе. Упитанный кондуктор суровым взглядом оценил сходство фотографии в удостоверении Немировича с оригиналом и дала согласие на проезд даже не фразой, а звуком.
0: «Угу», —
1: промычала женщина и плюхнулась на свое сиденье около задней двери. Свободных мест в автобусе не было, и Костя остался стоять прямо около кондуктора.
0: «А вы, значит, из милиции?» — скорее констатировала, чем спрашивала кондуктор.
1: «Из нее».
2: «Говорят?» — наклонившись к Немировичу, прошептала женщина. «Девушек в городе убивают. Это правда?»
1: «Это неправда», — спокойно ответил Немирович.
0: «Ну да», — многозначительно пробурчала кондуктор и, измерив недоверчивым взглядом сыщика, отвернулась.
2: «Вот что значит маленький город. Только вчера погибла Ольга Нечипаренко, а сегодня уже судачат, что в городе убивают».
0: «Да, прав был Глущенко. Здесь все совсем по-другому. И эту особенность маленького городка впредь надо учитывать».
1: В отделе Немировича уже ждал Бауэр.
3: «Константин Сергеевич», — возбужденно встретил капитана Витя. «Результаты экспертизы отправили в прокуратуру. Регинский приказал. Я ничего не успел сделать».
0: что ж, день сегодня не наш». И все-таки Немирович оказался неправ. Удача улыбнулась сыщикам. После обеда в кабинет вошел Глущенко, а за ним молодой человек, кудрявый, с испуганным взглядом.
4: «Знакомьтесь», — указал Валентин на парня. «Олег Иванович Панов, телемастер. Проживает, вернее, снимает квартиру на улице Лазо, 19, со всеми вытекающими отсюда последствиями».
0: «А чего такой испуганный?» — спросил Немирович. Олег пытался что-то ответить, но слова с его губ не слетали. Он лишь открывал рот и часто хлопал ресницами. Немирович налил в граненый стакан воды и подал Панову. Молодой человек выпил и дрожащей рукой вернул стакан Константину. «Что с вами, Олег, вы говорить можете?» — спросил капитан.
5: «Он...» — Олег указал пальцем на Глущенко. «Он... мне... это...»
0: «Что он? Глущенко, что? Он наступил вам на ногу? Или что он сделал?» — допытывался Немирович.
5: «Он сказал...» — голос Олега дрожал. «Что, Оля?»
0: Панов побледнел, взмахнул руками и присел прямо там, где стоял. Глущенко еле успел подхватить теряющего сознание свидетеля. Немирович помог усадить Панова на кушетку в углу кабинета.
4: «Врача бы надо», — сказал Константин. «Не надо», — возразил Глущенко. «Сейчас оклемается».
0: Глущенко подошел к шкафу, достал оттуда темно-коричневый пузырек, открыл его и поводил около носа Панова. Парень дернулся и широко открыл глаза. Нашатырный спирт возымел действие.
4: «Вы в порядке?» — спросил Костя.
0: Олег кивнул несколько раз, как заводная игрушка.
4: «Вот и хорошо. Говорить можете?»
5: «Могу».
4: «Чего вы напугались?»
5: «Он...» — Олег опять указал пальцем на Глущенко. «Сказал, что Ольгу убили. Это что? Это правда?»
0: «Правда, Олег, правда», — подтвердил Немирович.
5: «А как же наш...»
0: — Олег затрясся и заплакал.
5: «Как же наш ребенок? Его тоже нет?»
0: Теперь многое становилось понятно. Ольга была беременна от Олега Панова. Видимо, поэтому она хотела развестись с Нечипаренко. Той роковой ночью Ольга возвращалась от Олега.
4: «Почему она пошла домой в такое время?» — спросил Немирович. «Почему не осталась до утра?»
5: «Она боялась», — все еще дрожащим голосом говорил Панов. «Его боялась. Он мог приехать утром. Она боялась. Это он ее убил. Ее и моего ребенка».
0: Олег закрыл лицо руками и завыл.
4: «Он знал, где вы встречаетесь?»
5: «Может, и знал. Может, Строкова проболталась. Это он убил. Арестуйте его!»
4: «Ну вот», — сказал Глущенко, — «а ты, Косте, не верил. Закрывать надо это дело. Колоть обреза и закрывать».
0: Возразить Глущенко Костя не мог. Нечем было. Все складывалось так, что виновен в убийстве муж Ольги. У него и мотив, и отсутствие алиби. Вот только прямых улик в совершении им убийства нет. И нож. Эта чертовщина с ножом не давала покоя Немировичу. А Константин очень не любил, когда в расследование вмешивается необъяснимое явление. В 99 случаях из 100 это говорило о том, что кто-то заинтересованный переводит стрелки на другого.
6: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Мой папаша

0: авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица».
1: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Привет! Сегодня снова звучит вальс, загадочный в своем роде. Его называют романсом Гомеса. Хотя точного авторства этой гитарной мелодии никто точно сказать не может. «Романс де Амор». Мы слушаем гитару. Играет Дилерман де Райс.

В эфире радио «Ранфис», с вами Анка-переводчица. Такая изящная мелодия просто не могла не превратиться в песню. Слушаем Мирей Матье «Вальсер дер Либе», «Вальс любви».

В эфире радио Ранси, с вами Анка-переводчица. И снова Мирей Матье, версия на французском. Называется «L'amour défendu» – «Запрещенная любовь». Октябрьский ветер колыхал воды реки. Складки моего платья слегка задевали вереск. Воздух был так нежен, что я решилась принять твою руку, хотя кольцо на руке запрещало мне это делать. Единственная ошибка останется моей. Я забыла о другом и сказала тебе «люблю», а цветы пожухлые песчаных равнин все скрыли, и сердце мое заблудилось. Любовь мечты, любовь осенняя. Когда приходит рассвет, с ним стучится зима, а мир принадлежал нам, хоть и на несколько секунд. Но нельзя жить в запретной любви. Был другой, и были слезы. Я признала свою ошибку. Я опустила руки. Цветы пожухлые песчаных равнин. Время, когда мы любили друг друга, больше не вернется. Любовь мечты, любовь осенняя. Когда приходит рассвет, с ним стучится зима. Мир принадлежал нам на несколько секунд. Но нельзя жить в запретной

Мир принадлежал нам всего на несколько секунд. Но нельзя жить в запретной любви. Но нельзя жить в запретной любви. Послушаем, пожалуй, еще один перевод этого романса на язык фортепиано. Играет Анна Вайс с Венским симфоническим оркестром.

0: В эфире Радио Ранси, с вами Анка-переводчица. Пусть нас подхватит и унесет вальс весеннего ветра. Кружитесь, но будьте осторожны. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. A bonheur, mes amis. Viel Glück, meine Freunde.
1: Мой папаш запрещал.

0: Вы слушали авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица».
1: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
2: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
1: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Радио Рамсес продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

тот человек, который первым вышел на берега Онега в ранний час, воспринял тишину как голос свыше, и красоту, насколько хватит глаз, впитал и растворился в ней всецело. А розовая нежная заря аккордом еле слышным прозвенела в дремучем грубом сердце дикаря. Шушукались таинственные сосны, сметая без особого труда остатки мутноватой пыли звездной с холодной синей глади в никуда. Пол космоса у самых ног лежало, все было там, и страх, и благодать, и не хватало только слов, пожалуй, чтоб это все с любовью передать. На свежий пень устало сел прохожий, не выпуская кантели из рук, кусок ольхи, вполне обычный, ожил, и с нитей струн сорвался первый звук, чтоб одинокой каплей кануть в воду. Второй родился вслед за ним спеша, с ним выпорхнула птицей на свободу Карелии поющая душа. А третий стал далеким отголоском всех рун, еще не сложенных пока, кипели в нем негромком и неброском грядущие тревожные века. И вера в то, что живы мы, покуда способны излучать и видеть свет, что только от любви возможно чудо. Мир – песня о любви, о смерти –

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В студии редактор Кирилл Зорин. «Посвящение Кантеле» – так называется стихотворение Олега Гальченко, которое прозвучало в нашем эфире в исполнении Юрия Тихомирова. Герой сегодняшней передачи знает об этом уникальном инструменте практически все. И как один из главных героев карело-финского эпоса «Калевала» Вяйнемёйнен, он берет в руки волшебные гусли и приглашает нас в свои владения, в царство Севера. А древний Кантеле в умелых и чутких руках мастера обретает новое звучание. Об этом знают не только в Карелии, но и за ее пределами. Чтобы в этом убедиться, давайте вместе с ведущими программы Марией Кочедыковой и Дмитрием Балыкиным отправимся в Петрозаводск.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона Мария Кочедыкова
1: и Дмитрий Балыкин.
0: Недаром нашу сегодняшнюю передачу мы начали с музыки. Ведь музыка в нашей жизни с нами повсюду. Порой она помогает поднимать настроение, преодолевать трудности. И сегодня у нас в гостях музыкант-терапевт. Человек, который с помощью музыкальных занятий помогает людям не только реализовать себя, но и найти себя, преодолеть различные жизненные трудности. У нас сегодня в гостях Сергей Яковлевич Сангрид из Петрозаводска. Сергей Яковлевич, мы приветствуем вас.
2: Здравствуйте, здравствуйте всем.
1: Нашу программу открыл замечательный вальс, написанный для такого, может быть, немного необычного инструмента – пятиструнные кантели. Ну, про кантели мы немножечко еще поговорим попозже, а сейчас давайте поговорим о том, с чего все начиналось. Потому что, когда до эфира я сказал, что наш проект называется «Зрячее сердце», вы так пошутили, что музыка у вас в сердце, в печенках и, в общем, везде.
2: Наверное, все начиналось в хоровом училище при Ленинградской государственной академической капелле, когда я с детства, с 8 лет, пел в академическом классическом хоре. Сначала был в музыке, а потом где-то в лет 15-16 я задался вопросом, что такое музыка, почему она так сильно воздействует. И вся последующая жизнь – это поиск ответов, что же такое музыка, почему она обладает такой силой воздействия на людей. Потом я учился в консерватории по специальности дирижер, хоровик, преподаватель хоровых дисциплин и теоретик, музыковед, преподаватель музыковедческих дисциплин. Работа в ансамбле кантеля. То есть это все профессиональная работа, совершенно академическая в тех рамках, которые диктует профессиональное искусство. И вот здесь я познакомился с калевалой, с инструментом кантеля и заинтересовался историей, народными традициями, народными инструментами. И, в общем-то, с каких-то уже давних пор я играю в такую игру. Вяйнэ Мёйнин – это главный герой эпоса калевала. Тот, который создал кантеля, и не только кантеля, еще много всяких вещей в этом мире. Чуть ли не мир сотворил, согласно эпосу. Он мог останавливать своей игрой на кантеле войны. Его слушала живая, неживая природа и подчинялась его воле. И я играю в такую игру. А если бы Вяйнэ Мёйнин жил сегодня? А если это не просто красивая сказка о волшебной силе музыки, в частности, музыки кантеля, но и, в общем-то, были такие специалисты, были знатоки в истории человечества, которые понимали музыку не просто как авторское произведение композиторское, либо безымянного автора, которое исполняется в данных каких-то конкретных рамках, в данной традиции, в концертном зале, в филармонии, в учебном классе, но что-то понимали шире, чем те представления о музыке, которые, в общем-то, были у меня сформированы профессиональной работой и профессиональной учебой. Так я вышел на методику сначала работы с детьми. Это ансамбль «Воробьишки», детский фольклорный ансамбль «Воробьишки». А потом студенческий ансамбль «Джинс Кантеле», который весь был основан, все творчество на импровизации, на различных этнических мелодиях. И это был путь в музыкальную терапию, как оказалось.

Напоминаем, что вы слушаете программу «Зрячее сердце». У нас в гостях Сергей Яковлевич Стангрид, музыкальный терапевт. И сегодня мы говорим о занятиях музыкальной терапии и о различных народных инструментах.

0: за эфиром вы сказали, что вы первоначально, когда закончили только консерваторию, не думали, что ваша профессия музыканта приведет вас к занятиям музыкальной терапии. Как вообще образовался ансамбль Джинскантеля? И как вы решили, что нужно привлекать к занятиям музыкой, что нужно работать не только с профессионалами, но и с любителями, которые не брали в руки никогда инструмент?
1: При создании ансамбля «Воробьишки» я исходил из того, что в народной традиции не было жесткого отбора по каким-то вокальным, физическим данным, психологическим в то или иное творческое сообщество, да, в деревенский хор народный или в праздник народный. То есть могли участвовать все, независимо от того, какой он, да, но не портит, и все, хочется, и пожалуйста. Также в ансамбль «Воробьишки» принимались все желающие, лишь бы было желание регулярно заниматься, учиться, петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах. Это подготовило почву попробовать работать и сделать то же самое со студентами. Первый состав ансамбля «Джинскантель» — это были необычные студенты, не просто студенты. Это были будущие учителя труда. На своих занятиях по деревообработке они создавали канты. В то время был большой запрос на малострунные инструменты. Педагогический университет, он откликнулся на этот запрос социальный. Студентами было обеспечено большое количество учеников, как в Петрозаводске, так по всей Карелии, и не только в Карелии, но и в Тверской области, и потом в других финно-угорских народах. Создавали кантели. Но эти ребята, они только делали кантели, как мастера, но не умели играть. И вот Владлен Тропин, в то время декан факультета, он пригласил меня обучать студентов игре на кантели. Те, которые сами сделали кантель, как в Яйнамёйне. Мы встретились с ребятами и решили, что просто создать обучение, вот это первая струна, вторая, третья, четвертая, пятая, и все, как бы для себя, это неинтересно. Давайте поиграем в такую игру, создадим концепцию, что мы сохраняем и развиваем мужскую традицию игры на кантеле. Собственно, как это в основном и было, играли мужчины. И Яйнамёйнен, согласно Эппо Сукалевал, это первый кантелист в мире. Так стала разрождаться методика устного обучения игре на кантеле.

0: На Кантеле вообще насколько легок в освоении? И вообще, давайте немножечко скажем для наших слушателей, не посвященных, финские, карельские народные инструменты. Что это такое?
1: Угу. Кантеле считается главным этническим инструментом карелов и финнов. Название одно и то же – кантеле. Это струнный щипковый музыкальный инструмент, родственный русским гуслям. Можно сказать, это северные гусли. На древнем кантеле, которому свыше 1000 лет, считают ученые, было 5 струн. 5 струн достаточно, чтобы играть разнообразную музыку. И мы продолжаем играть начальная ступень, по крайней мере, на 5-струнных кантеле. Насколько сложный, как любой музыкальный инструмент. Он требует музыкальности, да, развития мелкой моторики развитой, чтобы бегали пальчики. Единственное, что кантеле – такой очень веселый инструмент в том отношении, что он очень компактный, маленький, легкий, и на нем можно играть, сидя, прижимая к себе инструмент. Можно играть стоя, но можно играть и лежа. Наверное, не так много музыкальных инструментов, на которых можно играть лежа без всяческих потерь.
0: Ну вот да, я припоминаю, что мы, когда посещали ваш Стангрид-центр в июле этого года, минут через 20, да, во время мастер-класса, ну что-то такое наиграли. И у меня здесь все-таки вот вопрос действительно назревает такой. Будучи в музыке все-таки дилетантом, потому что по профессии я юрист, а по совместительству ведущий радио Рансис, инструмент этот освоить, ну, попроще, чем, скажем, гитару.
1: Конечно, это доступный инструмент. Благодаря именно тому, что здесь нет грифа. Да, это род цитры, то есть есть коробок, на который натянуты струны. И если хороший коробок, корпус, который резонирует, хорошие струны, то уже по природе трудно издать неприятный звук. А для того, чтобы играть аккорды, не нужно выстраивать сложные комбинации из пальцев, как на гитаре, либо других грифовых инструментов. Да, я просто приглушаю необходимые струны, и нужный аккорд звучит. Вот сейчас звучит тоника. Переношу пальцы на соседние струны. Вот на этих двух аккордах тоника-доминанта основано большое количество народных мелодий европейских различных народов. Добавляем третий аккорд. Это уже какой-то наигрыш. Конечно, это можно учиться даже больше. 20 минут – это вы много взяли. Через 20 минут вы играли пальчиками, Дмитрий. Аккорды, если вы помните, вы заиграли через 2 минуты. Так что за 2 минуты, конечно, простейший аккомпанемент можно овладеть буквально сразу. Ансамбль «Джинс Кантеле» проводит мастер-класс достаточно регулярно по блиц-обучению игре на кантеле. И в Петрозаводске эти мастер-классы пользуются успехом. Мы раздаем инструменты, объясняем, импровизируют либо пальчиками. Я сейчас покажу, как импровизирую колокола. Крайние струны звучат постоянно. В середине импровизируем.

0: Очень похоже.
1: Такие импровизации собирают 10-15 кантелистов, можно посадить одновременно. Все играют какую-то постоянную ритмическую фигуру, а по очереди импровизируют на других струнах. И это доступно буквально сразу через минуту, две, три после того, как инструмент попал в руки человеку. В настоящий момент я использую 5-струнное кантеле, 10-струнное кантеле, 12-струнное кантеле. Есть еще хроматическое, полнохроматическое кантеле, но это требует обучения серьезного и взрослости, потому что струны там натянуты гораздо сильнее. Это профессиональный инструмент, на котором играют в ансамбле кантеле. Кантеле настраиваю мажор или минор, это в зависимости от настроения или каких задач стоят передо мной или перед моим учеником.
0: Вы сказали, что в древние времена кантелистами были мужчины. А сейчас эта традиция нарушается или нет? Девушки приходят в ваш ансамбль?
1: Приходит. И в наш ансамбль, да. Во второй состав пришла одна девушка. Очень просилась, я сопротивлялся. Пришла Ольга. И я на концертах стал говорить такой текст. «Мы возрождаем мужскую традицию игры на кантеле». Это такая актуальная тема, что нам даже девушка Оля помогает. В третьем. Оля и Маша. В четвертом составе у нас не было ни одного парня, кроме меня. В пятом появляются опять новые парни, и уже их больше. Играют девушки, играют. Но единственное, что когда играют девушки, это звучит все равно по-другому, чем играют парни.
2: Прервемся на несколько минут и прикоснемся к рунам великого эпоса Калевала, где говорится о том, как легендарный Вейнемёйнен создал свой первый кантеле. Чистый, как небо, звонкий, как мир. Текст читает Юрий Тихомиров.
3: Вековечный Вейнемёйнен рыбу на куски разрезал. Верно, может получиться кантеле из рыбьей кости.

выси. Старый вещи Вейнемёйнен на руки берет свой короб, опускает на колени. Пусть приходят люди слушать ликованье рунопевца, Кантелойнена звучанье. Пальцы гибкие порхали, щучьи зубы рокотали, распевал плавник чудесно, пел искусно волос конский, весело струна звенела. Не было такой зверушки среди всех четвероногих, среди скачущих по лесу, чтобы слушать не явилась, не пришла девица чудо. Сколько было птиц небесных, сколько было птах двукрылых, все пургою прилетели, дружной стайкой опустились, чтобы Кантеле послушать, чтоб игрою насладиться. Вот сама воды хозяйка, травогрудая красотка, поднимается из моря, выбирается из глуби, налегла на камень грудью, ловко выбралась на луду, чтобы слушать эти звуки, ликованье старца Вяйно. Вековечный Вяйнемёйнен вновь садится у кормила, лодку в море направляет, челн ведет к причалам Похье, к пристаням ему знакомым.

0: Напоминаем, что вы слушаете программу «Зрячее сердце». У нас в гостях Сергей Яковлевич Стангрид, музыкальный терапевт. И сегодня мы говорим о занятиях музыкальной терапии и о различных народных инструментах.
1: А вот у меня такой, может быть, дурацкий вопрос, но почему очень мало композиторов женщин?
2: Вопрос риторический.
0: Потому что женщины, наверное, больше пишут стихи.
2: Достаточно известно, что занятия музыкой и математика, музыка и математика, они близки, друг друга дополняют. Когда я поступал в хоровое училище, приемные экзамены, прослушивание маленьких мальчиков проходит таким образом, что проверяют и музыкальные способности, и математические. Там хоровое училище при Санкт-Петербургской капелле имени Глинки. Оно ведет традиции с певчих еще Ивана Грозного. Это придворная капелла. И опыт нескольких столетий говорит о том, что если мальчик способен музыкально, то и математически будет. Если он математически способен, то он сможет и в музыке достичь каких-то результатов. Вот я подумал об этом, а много ли тетенек, женщин-математиков? Поэтому и так мало композиторов. Мария права, да, что скорее здесь вот лирика через поэзию проявляет себя, через живопись. Я не прав? Много есть женщин-математиков?
1: Думаю, что нет. Исследователей все-таки мало. И математиков, и психологов все-таки в основном, я смотрю, мужчины, да, больше.
0: Ну вот меня очень удивило ваше высказывание, что музыка и математика близки. Мне всегда казалось, что, ну, из своего опыта, и всегда мне представлялось, что музыку-то больше чувствуют люди гуманитарного склада, потому что я в свое время занималась музыкой, но с математикой у меня были сложности.
2: Конечно, нужны музыкальные способности. Я говорю об успешности профессионального музыканта, да, а не об успешности математика. Но математики, которые встречались мне, взрослые математики, если они хотели включиться, заняться музыкой, будучи зрелыми мужчинами, то математическая логика им помогала в этом, по крайней мере, в европейской музыке, да, очень много математики. Это настройка струн, то есть соотношение струн. С точки зрения физики там стройная система. Построение аккордов — это чистая математика. Там правит число.

0: давайте вернемся к музыкальным занятиям. В какой-то момент вы стали заниматься с особенными детьми. Как это произошло?
1: Воробьишки к 96-му году уже так завоевали популярность и успех. Появлялись малышки-воробьишки. И главный врач второй детской поликлиники города Петрозаводска пригласил меня в центр реабилитации, а именно в медико-психолога логопедический кабинет, попробовать по этой методике поработать с детьми, у которых есть проблемы с речью. Основания для этих проблем, они были различные. Это и детский церебральный паралич, и другие заболевания. С 96-го года я в поликлинике проводил занятия с детьми, называя это просто музыкальные занятия. Через 3 года возник вопрос, чем же мы занимаемся? Может, это музыкальная терапия? Была возможность у меня в Финляндии познакомиться с финскими музыкальными терапевтами и с финской школой музыкальной терапии. Я познакомился, я рассказал, сдал типа что-то публичного экзамена о том, что я делаю. И мне финны похлопали по плечу и сказали: «Это музыкальная терапия, на тебе диплом гильдии музыкальных терапевтов, Сергей, молодец. И ты нас удивил, что ты из Калевалы вытащил музыкальную терапию». Хотя финны тоже кантели развивают и уважают самым образом разнообразным. И музыкальная терапия, официальная музыкальная терапия в Финляндии существует с 1973 года. А у нас, надо сказать, такой специальности в реестре еще нет. Мы можем говорить, что я работаю музыкальным терапевтом, но на самом деле такой профессии у нас нет официально до сих пор. И многократные попытки различных людей создать систему подготовки, параметры, нормы этой профессии, чтобы это попало в реестр профессий, пока они оканчиваются неудачей. С 99-го года я ощущаю себя, да, вот, понимаю, что это музыкальная терапия. Был еще Грэм Дикерсон, англичанин, который в начале 2000-х годов изучал, мониторил музыкальную терапию у нас здесь, в России. Он тоже был на моих занятиях и сказал, да, все правильно, совпадает по нормам и параметрам мировой музыкальной терапии. Кроме того, еще был важный момент. В 2000 году Сергей Шушаджян организовал первый конгресс «Музыкальная терапия и восстановительная медицина в 21 веке». Задача конгресса была аккумулировать известный опыт в этой области, в области музыкальной терапии, то, что накопилось у нас в России, и создать профессию. Профессия не создалась пока, но зато очень вышел важный для меня приказ по Минздраву Российской Федерации, который находил место музыкальной терапии в системе здравоохранения, а именно в разделе курортология и восстановительная медицина. Моя методика кантелитерапия была названа лечебной педагогикой, относилась к этой системе, да, лечебная педагогика, и рекомендована для использования врачами. Этот приказ мне позволяет работать в том числе в системе Минздрава в психоневрологическом диспансере города Петрозаводска.

0: А вот чего удается добиться благодаря музыкальной терапии? Я вот по себе могу сказать, что я порой без музыки даже как-то не могу уснуть. Включаю плеер, у меня есть несколько альбомов, которые я люблю, с китайской музыкой, в частности, для релаксации. Утром я тоже иногда как-то вот не могу встряхнуться, добираюсь до плеера, включаю что-нибудь быстрое, и минут 10 еще лежу, и только потом меня музыка так вот встряхивает. Вот каковы результаты музыкальной терапии в целом? Потому что, помнится, в одном интервью вы говорили, что вплоть до того, что там реанимации, да, женщину удалось поднять на ноги или что-то такое.
1: На ноги эта женщина, финка и карелка, не поднялась, но что-то в мозгу у нее зашевелилось, услышав в исполнении «Воробьишек» песню своей молодости. После полугода молчания она запела эту песню про себя. Вся проблема в том, что очень трудно унифицировать нормы. Есть только принципы музыкальной терапии. И средства, результаты, они совершенно индивидуальны. У каждого ребенка, с каждым ребенком они будут чаще всего различны в чем-то. Потому что каждый человек различен. А цели, чего удается добиваться, они индивидуальны. Приходит ко мне конкретный ребенок, у которого есть проблемы с общением, либо с речью, либо с мелкой моторикой, либо с крупной моторикой, либо с эмоциями, либо с интеллектом через музыкальные занятия. Чего-то стараемся достичь. Если вы, Дмитрий, используете музыкальную терапию, это так называемая пассивная музыкальная самотерапия, я бы так сказал. То есть вы используете музыку, которая вас либо бодрит утренняя музыка, либо успокоит, даст вам возможность заснуть. У меня активные формы музыкальной терапии, когда я провоцирую всех детей петь, двигаться, играть на каком-то, на том или ином музыкальном инструменте. То есть это активная форма, когда ребенок вовлечен в процесс музицирования, а не потребляет. Я раздаю инструмент, попробуйте сами играть. Что можно достичь средствами музыкальной терапии? Давайте вспомним, что Всемирная организация здравоохранения говорит про здоровье человека, отмечая три составных части этого здоровья. Первое – физическое здоровье. Второе – психическое здоровье. И третье – социальное здоровье. Так вот, от каждого ребенка, от каждого члена семьи, кто приходит ко мне, взрослого, я жду конкретный заказ или мы договариваемся, в какой части здоровья какие-то есть проблемы. Да? Это либо вопрос коммуникации, общения, проявления себя, то есть социальное здоровье, либо это проблемы какими-то с психическими, когнитивными, эмоциональными проявлениями, либо на физическом уровне дети с ДЦП, где нужно помочь расслабить мышцы, развить мелкую моторику для того, чтобы потом ребенок лучше учился в школе.
0: А активизация интеллектуальной деятельности благодаря музыке возможна? Вы вот будете смеяться, а я, например, пишу на работе некоторые отчеты, заявки проектные под финскую певицу Катри Хелена. Мне вот знакомый диск привез 4 года назад. И вот как-то под нее, ну еще там есть парочка вариантов, под кого пишется.
1: Ну, у меня такое представление о себе и о человеке, что если мы снимем с человека лишние зажимы, напряжение, то и мозг начинает работать лучше, продуктивнее. Значит, Катрин вас вдохновляет, помогает вам. Если человек занимает такое гармонично организованное состояние, не вялый и не слишком зажатый, гиперактивный, некое срединное состояние творческой продуктивности, интеллектуальной в том числе продуктивности.

Вы слушали первый выпуск беседы с музыкантом, терапевтом, руководителем ансамбля «Джинс Кантеле» Сергеем Яковлевичем Стангритом. В ближайшем выпуске передачи мы узнаем о том, что ждет посетителей Стангрит-центра, поговорим о различных музыкальных инструментах, которые хранятся в архиве Сергея Яковлевича и являются изюминкой его оркестра. Пройдем краткий курс музыкального языка, который, я надеюсь, понятен всем жителям планеты. Итак, до новых встреч в эфире!

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro_skmf@rancis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: 500 рублей могут спасти гиганта мысли.
2: Скажите, а 200? 200 рублей не могут спасти гиганта мысли?
3: Я думаю, что торг здесь неуместен. Простите.
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Рансис». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Авторами песни «Тых лет не отда никт» «Тех лет никто не отдаст» являются композитор Владислав Шпильман и поэт Казимеш Винклер. В 1971 году фирма «Мелодия» выпустила гибкую пластинку ансамбля «Веселые ребята», на которой была записана песня «Сон», русский текст Онегина Гаджикасимова. Автором музыки был указан руководитель «Веселых ребят» Павел Слободкин, что не соответствовало действительности. Вероятно, поэтому песня больше не переиздавалась на грампластинках.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

во дворе мальчишка Сашка, у него собака, а еще машина есть, а еще есть папа.

И девчонка горько плачет, рядом плачет мама. Никогда они втроем не придут с вокзала. Лишь усталые глаза на большом портрете, да кровавая звезда на пурпурной ленте. Во дворе мальчишка Сашка, у него собака, а еще машина есть.

0: Радио «Рансис» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. E dipingevo le mani.

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене.
1: Фрагмент живого выступления.

За 30. Хорошо бы. Вы знаете, давно за 50, конечно, но вы знаете, у артистов нет возраста. Вот обратите внимание на моих коллег, они не меняются с годами. Такие же гладенькие, такие же пупсики, только глазки к ушам переползают со временем. А так, смотрю, так, никаких изменений. И никто не признается, сколько ему. Я, наверное, единственный на всей нашей эстраде, кто может так честно, глядя в глаза людям, сказать: ребят, вы знаете, мне уже немножечко за 30. Самое время мечтать о далеких мирах.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, дорогие товарищи радиослушатели. В эфире программа «Инфотрон». У микрофона Евгений Корнев. Все чаще и чаще мне приходится делать выпуски такие невеселые про то, как над инвалидами по зрению просто откровенно издеваются и портят им жизни всеми возможными способами. С появлением интернета многим инвалидам по зрению вроде бы стало жить лучше. Они могут читать книги, они могут работать, они могут заниматься различными делами, которыми раньше не могли заниматься, но для этого им нужны программы экранного доступа, средства распознавания, описания изображений, средства связи со зрячими помощниками и так далее. А все это, как правило, сервисы, которые и делаются, и работают вот той самой вражеской территории. А дело в том, что весной 2026 года представители властей провели несколько встреч с так называемым IT-сообществом. То есть это интернет-провайдеры, какие-то компании, которые занимаются обслуживанием интернета, мобильные операторы и так далее, где им был отдан приказ свести использование зарубежного трафика, имеется в виду тот трафик, который уходит на территорию вражеских государств, к минимуму. Ну, например, ввести плату за использование VPN и так далее и тому подобное. Так вот, в апреле 2026 года я в полной мере обнаружил, что без всяких церемоний мне просто заблокировали доступ к большинству зарубежных ресурсов и сайтов, которые находятся на территории вот этих самых вражеских государств. Выражается это в том, что я открываю браузер и пытаюсь зайти на какой-нибудь абсолютно безобидный сайт. Ну, например, tvbox.one, который никакой антироссийской пропагандой не занимается, а там просто выкладываются программы для Android TV. Или на тот же ресурс crowdin.com, который мне нужен для работы. Но они либо вообще не открываются, либо загружаются очень-очень медленно. Включаем VPN-туннель, прокси и видим, что после включения сайты работают нормально. Но это еще не все. Многие, я думаю, уже столкнулись с ситуацией, когда вы пытаетесь обновить прошивку для вашего смартфона, то есть он показывает, что обновление есть, вы пытаетесь его обновить. Ну, например, так у меня наблюдается на смартфонах Motorola. А обновление не происходит. Стоит 0% и ничего не двигается. Если включить опять пресловутый VPN и прокси, без которого сейчас никуда, обновление начинает загружаться. Но это еще не все. Я, например, обнаружил, что программа Athenium, про которую я в свое время целую передачу делал, тоже не работает у меня без VPN. Если по-честному через провайдера ее запускать, то выдается сообщение: не удалось выполнить запрос, потому что при каждом запуске программа обращается к какому-то удаленному серверу, который, по-видимому, тоже находится на вражеской территории, чтобы проверить обновление баз и так далее. А мне просто весь трафик практически зарубежный заблокировали. Да, Google, Microsoft еще худо-бедно работают, но вот все остальное уже без VPN и прокси не загружается. В результате получается следующая картина. Все мы платим каждый месяц провайдеру деньги за интернет. Причем у всех провайдер каждый год, а у некоторых и почаще, задирает цены все выше и выше. Платите вы все больше, а полноценного доступа в интернет вам просто не предоставляют. Вы не можете без VPN и прокси пользоваться нужными вам ресурсами хотя бы для того, чтобы какие-то задачи по работе или, ну, например, обновлять скринридеры. Ведь и JOS, и NVIDIA — все это скринридеры, которые и обновляются, и разрабатываются на вражеских территориях. Так вот, все это тоже либо уже не работает, либо скоро работать перестанет. Так вот, я сейчас опишу, как в подобной ситуации вы можете хотя бы чисто из самоуважения попытаться как-то выяснить отношения с вашим провайдером. Инфотрон. Начну с того, что все мы, как я уже сказал, платим каждый месяц за интернет. Вы платите не пресловутому, простите за нецензурное выражение, Роскомнадзору, а вашему интернет-провайдеру. Он вам обязан за ваши деньги предоставить полноценный доступ в интернет. Поэтому претензии нужно предъявлять ему. Однако, если вы попытаетесь написать вашему провайдеру или позвоните и сказать, что у меня не открывается такой-то сайт и так далее, большинство российских провайдеров начнут вам, мягко выражаясь, ездить по ушам. Они начнут ссылаться на вот этот самый пресловутый Роскомнадзор, что у них установлено вот это самое ТСУ, и они никакого отношения не имеют, они ничего не могут сделать. Вот ТСУ обязан установить каждый провайдер. Да, это действительно так. Каждый провайдер должен установить вот это устройство ТСУ, которое занимается тем, что в него вот этот самый Роскомнадзор загружает некие правила цензуры и ограничений, и провайдер не имеет никакой якобы возможности на это все влиять. Ну, если вы после такого ответа отступитесь, ну, значит, провайдер будет издеваться над вами и дальше. На самом деле, вам нужно провести операцию так называемой трассировки. Сейчас я расскажу, как это делается. Трассировка — это процедура, которая выполняется на вашем компьютере, она просто пошагово показывает, через какие узлы проходит трафик. Дело в том, что трафик сейчас, он идет через множество промежуточных узлов. Сначала он идет от вашего компьютера к вашему провайдеру, от вашего провайдера через какие-то промежуточные узлы, и только в конце он либо попадает на компьютер, на котором находится сайт, к которому вы обращаетесь, либо до него не доходит. И процедура трассировки вам просто пошагово показывает, через какие узлы проходит трафик и какой узел его блокирует. Я в своем примере буду основываться вот на том сайте tvbox.one. Безобидный сайт, который без VPN открыть просто мне невозможно. Так вот, нажимаем комбинацию клавиши Windows плюс английской буквы X, открывается список пунктов, нажимаем на пункт терминал, открывается командная строка, в нее мы вписываем следующую команду. TraceRT, пробел и название сайта, точнее адрес сайта. TraceRT пишется по буквам следующим образом. TRACERT, то есть TRACERT, потом пробел, а потом, ну, в моем примере, tvbox.one. А вы пишете адрес сайта, который вы хотите предъявить провайдеру. Так вот, написали, нажали Enter и смотрите, что вам выдала команда. Ответ вы можете либо с помощью NVDA, либо с помощью JAWS, оба этих скринридера позволяют выделять и копировать текст, либо используя команду меню самого терминала, по-моему, она называется «копировать вывод», а есть команда, которая сразу ответ позволяет вывести в текстовой файл. В общем, как хотите, главное, что вы должны ответ скопировать, вставить в письмо и это письмо отправить на адрес поддержки провайдера. Там информация будет представлена построчно. То есть первая строка — это первый узел, на который попадает запрос, потом вторая, третья, а последняя — это та строка, на которой запрос остановился. Если в последней строке будет указан домен, адрес того сайта, к которому вы пытались обратиться, это значит, запрос до него дошел. А если будет, как в моем случае, указан другой узел, то вот именно этот узел запрос и заблокировал. В моем случае выяснилось, что запрос блокируется неким узлом, адрес которого там был написан в ответе команды. Да, кстати, рядом с каждым узлом, помимо его адреса или IP-адреса или домена, указаны еще всякие технические параметры в миллисекундах, ну, например, время отклика узла, пинг и тому подобное. Так вот, я обнаружил, что запрос блокирует некий узел с адресом m5-r2.inet2.ru. Я просто открыл браузер и в адресной строке написал inet2.ru. Открылся сайт вот этой самой конторы, которая продает трафик, то есть это просто какая-то контора, которая предоставляет услуги как раз обмена трафиком. И там есть пункт, который называется «Участники». Я зашел в этот раздел и обнаружил там провайдера своего. Таким образом, мой провайдер пропускает трафик, точнее говоря, он пользуется услугами вот этого самого сомнительного узла inet2.ru. Причем, я не знаю, то ли провайдер это делает по принуждению, потому что его заставили, то ли хочет как-то выгадать и схитрить, я не знаю. Но это опять не наши проблемы. Главное, что я выяснил, что вот этот узел дальше не пускает запрос. После этого вы можете, если вы обнаружили, что блокирует запрос какой-то ресурс, который вы не используете, но это не ваши проблемы. Вы не по собственной инициативе пользуетесь услугами вот этого самого посредника. Это провайдер им пользуется. Значит, провайдер пусть либо разбирается с тем посредником, через которого он трафик пропускает, либо снижает вам плату и компенсирует вам проблемы, которые они вам создают. Потому что, еще раз подчеркиваю, это провайдер либо пытается как-то что-то выгадать, ну, в общем, занимается вот этими махинациями. Это не вы. Вы платите деньги провайдеру. Вы провайдеру отправляете результат трассировки и говорите, ну вот, пожалуйста, я вам плачу деньги, меня не волнует, как вы трафик пропускаете, кто чего вам приказывает, я деньги вам плачу. Поэтому либо вы мне объясняете, по какому такому решению, причем предоставьте мне в письменном виде это распоряжение, приказ, желательно с указанием ответственных лиц, либо будем разговаривать с вами в другом месте. Провайдер, скорее всего, начнет использовать вот эту самую извечную их отмазку. Ой, это не мы, это Роскомнадзор, это ТЦУ и прочее, прочее. Ну, еще раз повторюсь, это не ваши проблемы. Провайдер с вас берет деньги за то, чтобы вы полноценно пользовались интернетом. А вы им полноценно пользоваться не можете. Вам нужно еще и за деньги, как правило, покупать всевозможные VPN, прокси и прочее. То есть, помимо того, что провайдер с вас берет все больше денег, а доступ в интернет предоставляет все меньше, вы еще должны дополнительно платить другим каким-то ресурсам за то, чтобы полноценно использовать интернет. Инфотрон. Дальше, если провайдер скажет, ой, это не мы, это вот те-то, те-то и те-то, ну тогда вы заходите на сайт вашей прокуратуры местные и смотрите, как составить исковое заявление в суд и пытаетесь подать в суд на вашего интернет-провайдера. На самом деле есть тьма тьмущая всяких норм и законов, которые нарушают подобные конторы. Ну, есть, например, что-то вроде предоставления заведомо некачественных услуг. То есть деньги с вас провайдер берет по-прежнему немаленькие, а доступ в интернет у вас неполноценный. Значит, это примерно то же самое, как вы пошли в магазин, купили, ну, скажем, 1.5 литра кваса, пришли домой, открыли, а там от силы 0.5 бутылки кваса. Ну, скорее всего, вы от продавца или производителя потребуете товар заменить, либо деньги вернуть. То же самое здесь. Провайдер с вас берет деньги за доступ в интернет. Но доступ в этот интернет либо непосредственно, либо косвенным образом блокирует. А когда вы ему об этом говорите, они начинают говорить, ой, это не мы, это Роскомнадзор, это ТСУ, это какие-то узлы и прочее-прочее. Но это уже не ваши проблемы. Деньги-то вы им платите. Так вот, дальше все зависит от того, кто кого. Вы подаете в суд, либо консультируетесь у юристов, либо сами как-то находите, какие нормы и законы вот это все нарушают. Но это действительно, скажем так, предоставление заведомо некачественных услуг. Либо пусть тогда с вас меньше берут, раз неполноценные услуги оказывают, либо вам это все возмещают и так далее. В моем случае я ни на другого провайдера перейти не могу, потому что у меня в доме всего два провайдера, один из которых оптоволоконный. Хотя, я думаю, тот провайдер тоже, наверное, как-то хитрит и юлит. Да, конечно, если дело дойдет до суда, и представители провайдера начнут как-то оправдываться, вот как, например, они будут оправдывать запрет доступа на сайт tvbox.one. Никакой вражеской пропаганды там нет, никакой антироссийской деятельности он не ведет. А crowding.com, в чем провинился? Ведь никаких конкретных приказов, есть просто установка блокировать зарубежный трафик. Но тогда получается, что у вас могут и скринридеры перестать обновляться, и обновления для NVIDIA скачиваться с их портала для обновления, дополнений и так далее, потому что все идет из-за рубежа, что касается доступности и многих других полезных сервисов. И как вот провайдер будет оправдываться? Нам приказали? Хорошо, кто приказал? Вследствие чего приказал? А если бы вот таких вот обращений было много и в массовом порядке, возможно, это, может быть, на что-либо повлияло. Хотя, я думаю, все прекрасно понимают, что в нашей стране, когда дело доходит до разборок с вот этими властными структурами, то тут, как правило, суды сразу начинают бояться. И правда, скорее всего, будет не на стороне простых людей. Но, тем не менее, хотя бы из самоуважения для создания прецедента вот это все можно попытаться сделать. Как это сделать технически, я вам обрисовал. Ну а что в итоге из этого получится, уже, конечно, я знать не могу. Ну что же, позвольте мне с вами на этом попрощаться. Я думаю, еще ни один подобный невеселый выпуск мне придется записать, но я тут, сами понимаете, ничего не решаю. Так что до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы infotron@ransys.org

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Андрей Толоков. «Смерть позвонит сама». Глава первая. По семейным обстоятельствам. Парадокс заключался в том, что Костя Немирович не хотел вступать в партию, а пришлось. Не сказать, что уж прямо из-под палки он туда вступил, но намеки начальства были настолько жирные, что не понять такое мог лишь олигофрен. Полковник Квасненко, недавно назначенный секретарем парткомиссии управления, активно занялся, так сказать, партийной демографией. У него был пунктик – вовлечь в ряды руководящие и направляющие как можно больше адептов. Как ни пытался увернуться Немирович от вступления в партию, не получилось. Пришлось подчиниться. Процесс этот был мутный и формальный. Через год Константину вручили партбилет. «Поздравляю вас, Константин Сергеевич!» — судорожно тряс руку Немировичу секретарь парткомиссии Квасненко. «Теперь вы член партии! Теперь вы в первых рядах несете знамя борьбы с преступностью!» Костя смотрел на этого невысокого человека с тоненькими черными усиками и высоким, наполовину женским, наполовину мужским голосом и спрашивал себя, неужели этот коротышка и правда верит в то, что мелет? От того, что в кармане Немировича появится эта красная шершавая корочка, ровным счетом ничего не изменится. Как искал Костя супостатов, как распихивал их по колониям, так и будет делать это впредь, а корочку, пожалуй, он оставит в сейфе. И ей будет спокойнее, и ему лишний раз она не будет мешаться. Сегодня майским днем Немирович Константин Сергеевич стоял в коридоре управления. Напротив дверь парткома. Там за дверью шла битва. Ему бы в ней поучаствовать, но попросили выйти. Коридор был узкий и слабо освещенный. Экономика должна быть экономной. Вот на лампочках хозяйственные отделы экономил. Единственный источник света — это большое окно в торце коридора. Немирович стоял, прислонившись к стене. Мимо проходили люди. Кого-то он знал, здоровался, кого-то видел в первый раз. Костя ожидал уже минут 10. У него возникло желание плюнуть на все и уйти. Он бы так и сделал, если бы не его начальник Кривошеев. Немирович знал, что сейчас там, за этой дубовой дверью парткома, Вячеслав Романович бьется за будущее своего подчиненного Кости Немировича по прозвищу Станиславский. Константин вдруг вспомнил, из-за чего начался весь этот карнавал, и усмехнулся. Утром, сразу после совещания в отделе, Вячеслав Романович попросил Немировича задержаться. «Ну что?» — сказал Кривошеев, постукивая квадратным кулаком по столу. «Допрыгался!» Немирович опустил голову. Ему было что ответить, но Костя не хотел поднимать нервы начальнику перед заседанием партийной комиссии. «Ты хотя бы подумал, как будешь отбиваться от Квасненко», — продолжал Кривошеев. «А чего мне отбиваться?» — возразил Костя. «Ну, исключат меня из партии, одним обормотом меньше будет». «Ты чего, пришибленный, что ли? Если тебя из партии выгонят, тебя и из милиции попрут, ты это понимаешь?» «Из милиции-то за что?» «За моральный облик», — Кривошеев провел рукой вдоль фигуры Немировича сверху донизу. «А, облика о морали», — Костя скривил лицо. «А если я не люблю свою жену, поэтому ей изменяю, это никак в учет не берется?» «Не берется. И потом, Костя, чего ты мне тут поешь, а? Ты лапшой можешь засыпать уши Квасненко, а мне-то не надо». «Какая лапша?» — вздернул плечи Немирович. «Это истинная правда. Но не люблю я Полину и не любил никогда. Женился по той же причине, по которой и в партию вступил». «Ну да, Савельев тебя заставил жениться на своей дочери. Тебя, кобеля, заставил. Я сейчас от смеха лопну, Константин Сергеевич. Твоей любимой фразой отвечу. Не верю. Понятно? Не верю». «А зря, Вячеслав Романович», — возразил Немирович. «Он, то бишь генерал Савельев, меня в такой угол загнал. Либо я веду Полину в ЗАГС, либо я еду опером в Улан-Удэ. А мне мой папа говорил, за Волгой для нас земли нет». «Вот скажи мне, Немирович, почему я тебя терплю?» «Потому что я хороший опер, При этих словах Константин высоко и гордо поднял голову. — Заметь, Романыч, старший опер.
2: — Чует мое сердце неладное, — с досадой произнес Кривошеев. — Машину у тебя, Полина, еще не отобрала?
1: — Нет пока.
2: — Поехали сдаваться.
1: В машине ехали молча. Гулко урчал мотор москвича 408, легко пробегая по свежим заплаткам на асфальте. Ехали молча, каждый думал о своем. Кривошеев собирал и откладывал в голове аргументы для секретаря парткомиссии. Вячеслав Романович уже знал, насколько Квасненко жаждал показательной казни для Немировича. А Костя вспоминал то злополучное утро, когда внезапно открылась дверь и на пороге появилась Полина.
3: «Костя, ты еще дома?» — громко спросила она из прихожей.
1: «Что это за вопрос? Туфли Немировича стоят в коридоре, куртка висит на вешалке. Время 6 утра, хотя нет, еще даже нет 6. Где может быть Костя? Разумеется, дома». Но Немирович не отвечал. Он в этот момент смотрел в испуганные глаза Лизы, которая стыдливо прикрывала одеялом обнаженную грудь. Константин смотрел на Лизу и прокручивал в голове возможные варианты развития дальнейших событий.
3: «Жена?» — беззвучно спросила Лиза, ярко артикулируя губами.
1: Костя прикрыл веки. Это был самый исчерпывающий ответ. Лиза вскочила с кровати. Она не хотела, чтобы Полина застала ее обнаженной и начала судорожно одеваться. Девушка успела надеть лишь трусики. Дверь распахнулась, и картина подлой измены, это со слов самой Полины, предстала перед глазами. Полина смотрела обезумевшим взглядом на Лизу, девушка трусливо дрожа всем телом на Костю, а Костя сел на кровати, обняв руками голые колени, и наглым взором наблюдал за реакцией жены. А что еще ему оставалось? Надо было избрать какой-нибудь способ защиты. Интуитивно выбрал самый примитивный — наглое спокойствие.
3: «Это...» — Полина вытянула указательный палец в сторону Лизы. «Это...»
1: «Да!» — пошел в наступление Немирович. Он откинул простыню и встал во весь рост. «Это моя любовница. Мы с ней спим. Знакомить не буду. Поля, выйди, дай девушке одеться». Полина с приоткрытым ртом выслушала мужа, поводила указательным пальцем в воздухе и вышла из спальни. Костя показал жестом Лизе, что надо быстро одеться. Он был прав. У Полины шок пройдет очень скоро, и тогда предсказать ее реакцию будет невозможно. Лиза за какие-то секунды облачилась в одежду и под прикрытием Константина вышла сначала в коридор, а затем и на лестничную клетку. Костя закрыл входную дверь и прошел на кухню, где у распахнутого окна застыла Полина. «Поля», — тихо сказал Костя, — «нам надо развестись». Полина никак не реагировала. Она продолжала стоять и смотреть в окно. «Ты меня слышишь?» — уже громче спросил Немирович.
3: «Давно?» — голос Полины звучал хрипловато.
1: «Да. А какое это имеет значение, давно у меня любовница или только пару дней? Это как-то усугубляет деяние или облегчает ответственность?»
3: «Ты тварь, Немирович! Ты предатель!» — голос Полины задрожал.
1: «Насчет твари я не возражаю», — цинично ответил Костя. «А вот предатель — это не про меня. Что я предал? Нашу любовь, которой никогда не было?»
3: «Скотина!» — Полина заплакала, прикрыв лицо руками. «Зачем ты женился на мне? Ты использовал меня! Ты женился, чтобы остаться в Москве!»
1: «Не ври себе, Поля. Ты сама хотела, чтобы я на тебе женился. Ты так этого хотела, что противостоять твоему напору было невозможно».
3: «Зачем ты врешь?» — Полина уже плакала в голос. «Зачем?»
1: «Я не вру. Вспомни, я предлагал тебе повстречаться, годик, пожить, испытать свои чувства. А что сделала ты?»
3: «Я ничего не делала», — оправдывалась Полина. «Я любила тебя и хотела за тебя замуж».
1: «Ну да. Объявила мне, что, наверное, у нас будет ребенок. Только сначала почему-то объявила это своему папе. А уже твой папа поставил меня перед фактом. Потом оказалось, что Полина не беременна, что это просто организм дал сбой. И мы в браке с тобой уже несколько лет, а ребенок так и не появился. Даже кобыла рожает за 12 месяцев, а ты за несколько лет не справилась». Полина повернулась, вытерла слезы, поправила волосы и подошла вплотную к мужу. Она заглянула Косте в глаза. Немирович безошибочно определил, что жена что-то задумала.
3: «Развестись, говоришь?» — зашипела Полина. «А вот это видел?»
1: Поля протянула руку, и Немирович увидел перед лицом фигу, исполненную маленьким женским кулачком.
3: «Просто так я тебе вот это не прощу. Я сейчас же позвоню папе, а потом в партком. Я испорчу тебе жизнь, Немирович!»
1: Полина размахнулась и, что есть сил, ударила Константина в грудь. Она вышла из кухни и уже из коридора крикнула.
3: «Развод я тебе не дам! Не дождешься!»
1: Полина выполнила свои обещания. Правда, она не ожидала, что реакция секретаря парткома будет настолько резкой и непредсказуемой. Квасненко взял курс на исключение из партии Немировича и увольнение из милиции. Опомнившись, Полина пошла к папе, а генерал Савельев занял нейтральную позицию. Мол, сами выкручивайтесь, давно уже не дети. Квасненко понял, что большой чин вмешиваться не будет, и вошел в раж. И вот старший оперуполномоченный капитан милиции Немирович стоял в коридоре и ждал решения своей судьбы. Мнения членов парткома разделились надвое. Одни были за то, чтобы исключить Немировича из партии за аморалку, а другие — за выговор. Константина попросили выйти. Внутри парткома шла настоящая битва. Кривошеев против Квасненко. Профессионал против моралиста.
3: «Это была моя большая ошибка», — пафосно говорил секретарь, кипя от негодования. «Рекомендовать Немировича в партию. Это вы, товарищ Кривошеев, ввели меня в заблуждение. Теперь и вы, и я несем ответственность за поступки этого человека».
2: «Я и сейчас поручусь за него», — возразил Вячеслав Романович. «Какое отношение семейные дела имеют к его работе? Он оперативник от Бога, он лучший в моем отделе».
3: «Не вспоминайте Бога в моем кабинете», — заверещал Квасненко. «Вы еще перекреститесь!»
1: Кривошеев едва сдержал себя. Он готов был грубо ответить на маразматические выпады маленького человека с крашенными усами, но понимал, что на нем ответственность за судьбу Кости.
2: «Извините», — сквозь зубы выдавил из себя Вячеслав Романович.
3: «Вы посмотрите», — продолжал нагнетать атмосферу Квасненко. «Посмотрите, как он одевается! Эти вот синие штаны американские, джинсы! Он больше похож не на работника нашего уголовного розыска, а на фарцовщика! Где он берет эту одежду? В магазинах такая не продается! Он же возомнил себя неприкасаемым! Если его тесть генерал Савельев, то это не значит, что ему позволено нарушать моральные нормы строителя коммунизма! Я за то, чтобы исключить Немировича из рядов КПСС!»
2: «Подождите!» — Кривошеев обратился к членам парткома. «Подождите голосовать, я хочу добавить. Капитан Немирович совершил поступок, порочащий звание члена партии, с этим я не спорю. Но он не совершил преступления. То, что он изменил жене, это плохо, согласен, осуждаю его за это. Но давайте хоть на минутку попытаемся его понять. Немирович молодой мужчина, влюбился в девчонку, сорвался. Я предлагаю дать ему шанс исправиться. Я за выговор, уверен, он одумается».
1: Немировичу еще пришлось долго ждать. Партийцы никак не могли прийти к единому мнению, принять решение. Разрешил все звонок генералу Савельеву. Константину Немировичу объявили строгий выговор, но это была только часть наказания. А вот вторая часть... Поезд, громко постукивая колесными парами, двигался с черепашьей скоростью. Он даже не ехал, он переваливался сбоку на бок, как старая утка. Чем дальше локомотив увозил состав на юг, тем более невыносимо было находиться в вагоне. Железная коробка накалялась, и пассажиры, казавшиеся расплавленными, томно смотрели на открытые окна купе в надежде дождаться хоть малейшего дуновения ветерка. Напрасно. Состав двигался настолько медленно, что ни о каком дуновении можно было и не мечтать. Константин намочил в туалете вафельное полотенце и положил его себе на шею. Какое-то время можно было вздохнуть с облегчением. Немирович посмотрел на часы. Полдень. Через 3 часа он будет на месте. Место — это районный городок на Волге с незамысловатым названием Прибрежный. Теперь этот город — его новое место работы. Так решили начальники в Москве. Это была ссылка. Только срок, на который Немировича сослали в Прибрежный, ему был неизвестен. Может, на год, может, на 2.
3: а может и на 10.
2: «Я сделал все, что мог, Костя», — говорил Немировичу Кривошеев, провожая своего лучшего опера в Прибрежный. «Думаю, скоро все уляжется, и я буду тебя возвращать».
3: «Не верю, что у вас получится, Вячеслав Романович», — ответил Немирович. «Квасненко не даст».
2: «Не каркай, Станиславский. Не верю, не верю. Ты там дров не наломай, не развращай местных красавиц. Это тебе не Москва, там все друг друга знают. Быстро на кол посадят».
3: Константин спустился на перрон под палящими лучами солнца. Какой-нибудь предмет на голове не помешал бы, но такового не было. Немирович обошел небольшое здание вокзала и вышел на привокзальную площадь. В отличие от Москвы, здесь не было ни одного таксиста. А может быть, в этом городке вообще нет такси? Похоже на то. Костя оглянулся. Невдалеке он увидел автобусную остановку. На ней стояла пожилая женщина в косынке с ведром и матерчатой сумкой. «Здравствуйте», — сказал Немирович, подходя к женщине. «Не подскажете, как мне до РУВД добраться?»
4: «Это до милиции, что ли?» — переспросила женщина.
3: «Ну да».
4: «Это тебе надо прямо через мост», — указала рукой направление местная жительница. «А там на втором перекрестке налево повернешь. Мимо милиции не промахнешься».
3: Немировичу не очень-то хотелось в такую жару перемещаться пешком. «А доехать ни на чем нельзя?» — спросил он. Женщина бросила взгляд на чемодан в руке у Константина.
4: «Можно», — ответила она. «Тогда жди автобус. Туда единичка идет и двойка. Только когда он придет, этот автобус, одному богу известно. Ты бы на голову что-нибудь надел. В такую жару надо голову беречь».
3: Косте повезло. Долго ждать не пришлось. Из-за поворота вырулил старый, небрежно выкрашенный ЛиАЗ. Лязгнул дверьми и впустил Константина в накалившийся салон. Благо, ехать было недалеко. РУВД находился в старом, по внешнему виду, дореволюционном здании из красного кирпича. Это было первое место в городе, где Немирович почувствовал прохладу. Дежурный проводил в приемную начальника. Приемной узкое помещение можно было назвать с большой натяжкой. За столом секретаря, занимающим добрую часть каморки, сидела худощавая женщина с большим носом и бесцветными глазами. «Инна Васильевна», — обратился дежурный к женщине, — «товарищ к начальнику». Инна Васильевна вяло повернула голову в сторону Кости. Ощупав взглядом приезжего, посмотрела на чемодан. «Это можно было оставить в дежурке», — шевеля узкими губами, сказала Инна Васильевна. «У нас тут не Москва, не воруют».
2: «Почему вы решили, что я из Москвы?»
4: «У меня глаза есть, вижу».
2: «А если я из Ленинграда?» — подкинул версию Немирович.
4: «Нет», — твердо ответила женщина. «В Ленинграде люди скромнее. Вы из Москвы».
3: Константин понял, что дискуссию он проиграл.
4: «Николай Иванович в горисполкоме», — сообщила Инна Васильевна и распорядилась. «Отнесите чемодан в дежурку и возвращайтесь. Начальник скоро будет».
3: Ильин Николай Иванович, начальник РУВД, вошел в приемную и уперся взглядом в Немировича. Николай Иванович — крепкий, среднего роста мужчина, с густой русой шевелюрой, квадратным носом и такой же формы подбородком. Сатиновая рубашка с обильными пятнами пота была заправлена в серые широкие брюки. В руке он держал немного мятую текстильную шляпу. Закончив с осмотром новичка, Ильин протянул руку в сторону Инны Васильевны и прохрипел:
2: «Инна, воды!»
3: Секретарь быстрым движением наполнила граненый стакан до краев и подала начальнику. Ильин пил быстро и шумно. Кадык его подпрыгивал с каждым глотком. Осушив стакан, Николай Иванович расправил густые брови и вытер тыльной стороной ладони потный лоб.
2: «Ссыльный из Москвы?» — спросил начальник Немировича.
3: Костя кивнул.
2: «Заходи!»
3: Ильин распахнул дверь своего кабинета и жестом пригласил Немировича войти.
2: «Личное дело твое к нам еще не пришло», — начал разговор Ильин. «Но из области мне уже звонили. Сказали, оперативник опытный, но опальный. Велели с тобой построже быть. Во что вляпался?»
3: «А это важно?»
2: «Конечно», — опять сдвинул брови Ильин. «Я должен знать, кого в свой муравейник пускаю. Может, ты антисоветчик какой?»
3: «Не бойтесь, советчик я, советчик. Делу партии предан. По семейным обстоятельствам сюда перевели». Ильин прищурился и опять оглядел Немировича с ног до головы.
2: «Чего-то ты скрытный какой-то. Не люблю я этого. Фраза такая-никакая по семейным обстоятельствам».
3: Начальник махнул рукой на Константина.
2: «Личное дело придет, я все узнаю. Значит так, проверим, какой ты опытный. Начальник твой непосредственный, Мантуленко, попал в госпиталь. Вернется не скоро. Будешь пока вместо него. Пошли, представлю тебя в отделе».
3: Ильин пошел впереди, выйдя в коридор, он остановился и опять окинул взглядом Немировича.
2: «Ты знаешь, что, москвич?» — сказал он, потирая нос. «Ты как-то упростись, что ли?»
3: «Не понял».
2: «Чего не понял?» —
3: Ильин подошел к Константину близко и дернул его за шлевку джинсов.
2: «Это что?»
3: «Брюки», — недовольно ответил Костя.
2: «У нас такие не носят. А это что?» — Ильин указал на туфли.
3: «Туфли? Модные венгерские туфли. Чего вам не нравится?»
2: «Модные не нравятся, и венгерские не нравятся.

0: столицы, назначен замом Сан Саныча».
1: Ни один из оперативников не проронил ни звука. Все сидели хмурыми облаками, переводя взгляды то на Ильина, то на Костю.
0: «Пока Сан Саныч в госпитале, будет за него. Ну, —
1: Ильин поводил рукой в воздухе,
0: — вот люди, вот рабочее место. Разберешься тут, Константин Сергеевич».
1: Ильин закрыл за собой дверь и оставил Немировича один на один с хмурыми облаками. Константин остановил взгляд на каждом сидевшем в комнате. Приветливостью и не пахло. Москвич сделал вывод, что не очень-то его пришлого здесь ждали. В такой ситуации Немирович решил не тратить время на представление, а перенести более тесное знакомство либо на вечер, либо на следующий день. «Не буду вас отвлекать, товарищи», — сказал Константин. «Я в хозчасть, вы свои задачи знаете, за работу». Хмурые облака зашевелились, но Костя этого уже не видел. Он быстро вышел из помещения и застыл в коридоре. Немирович просто не знал, куда надо идти. «Где хозчасть?» За спиной скрипнула дверь, Костя обернулся. Перед ним стоял молодой оперативник. Немирович приметил этого высокого белобрысого парня еще в кабинете. Паренек, один из всех членов серой массы, имел живое лицо. «Как ваша фамилия?» — спросил Костя у парня.
2: «Бауэр, младший лейтенант Бауэр», — отрапортовал оперативник.
1: «Имя?»
2: «Виктор».
1: «Витя, значит. Подскажи-ка мне, Витя, как пройти в хозчасть?»
2: «Пойдемте», — отозвался Виктор, — «я вас провожу. Легче проводить, чем объяснить».
1: Виктор Бауэр оказался общительным, грамотным и очень приятным молодым человеком. Пока двигались по лабиринтам старого здания в сторону хозчасти, Витя успел рассказать новому начальнику о себе почти все самое интересное. Учится на юриста заочно, фанат мотоциклов. В складчину с отцом купили новенький ЧЗ. Не Ява, но машинка серьезная. Встречается с девушкой по имени Надя. Надя тоже учится заочно на юриста. Витя оставлял приятное впечатление. Простой, светлый юноша. Вот с ним, решил Немирович, надо налаживать отношения в первую очередь. А потом и с другими, возможно, получится. Вечером Виктор на своем мотоцикле отвез Немировича на служебную квартиру, ключ от которой Константин получил в хозчасти. Глава вторая. Простая арифметика. Ночь выдалась жуткой. Жара. Костя смог заснуть лишь тогда, когда лег на пол и обернулся влажной простыней. Это ему Бауэр подсказал. Утром от стука дверь запрыгала, задребезжала и вся мебель в квартире. Костя вскочил с дивана и, широко расставив руки, чтобы не наткнуться на угол, подошел к двери. «Кто?» — спросил Немирович.
2: «Товарищ Немирович!» — взволнованным голосом заговорил человек за дверью. «Срочно в отдел! У нас ЧП!»
1: Костя посмотрел на часы. 17:30. «Хорошо, начинается его служба в Прибрежном. Не успел приехать, уже ЧП». По пустынным утренним улицам кондового южного городка Немирович пешком дошел до отдела. На крыльце у входа стоял Ильин, теребя в зубах жеванный беломор. Константин подошел ближе и увидел лицо начальника. Оно показалось Константину сильно взволнованным. Ильин протянул Немировичу руку.
0: «У нас убийство», — вместо приветствия сказал он.
3: «А мне дежурный сказал ЧП», — не без удивления ответил Немирович.
0: «А что, не ЧП?» — нервно рявкнул начальник. «Это у вас в Москве убийство — обычное дело, а у нас ЧП».
3: «У вас что, никого не убивали?» — продолжал удивляться Костя.
0: «Хватит уже!» — сорвался Ильин. «Устроил викторину. Убивали, но такого не было».
1: Николай Иванович махнул над головой рукой, словно шашкой.
0: «Сейчас машина будет. Вези группу на осмотр. Осмотришь — доложишь. Следователь будет позже».
1: Ильин ловким движением метнул окурок в канаву и исчез за входной дверью. В эту минуту, визжа тормозами, к входу подъехал УАЗ-буханка. Техника, видавшая виды. Костя нырнул в салон. Напротив уже сидел мужчина в выгоревшей текстильной кепке. Он протянул Константину руку.
0: «Глущенко, Валентин».
1: Немирович пожал сухую, жилистую кисть Валентина.
0: «Костя», — ответил он. «Это я знаю. Тебя вчера Иваныч представлял в отделе».
1: «А, ну да».
0: «Во!» — кивнул Валентин в сторону входа в здание. Верочка и...

0: идет. Из дверей отдела вышла молодая женщина. Она была в зауженных бежевых брюках, хорошо подчеркивающих ее красивую фигуру, и темно-зеленой блузке с рукавами-фонариками. Это была Вера Мохова, эксперт-криминалист. Немирович тотчас оживился. Теперь в компании такой симпатичной девушки это утро ему уже не казалось таким уж неприятным. «Ты, Костя, на нее особо-то глаз не клади», — тихо перехватив искрившийся взгляд Немировича, сказал Валентин. «Не понял». «Потом объясню», — отмахнулся Глущенко и распахнул дверь для Веры. Мохова подала Глущенко чемодан и забралась в салон буханки. Лицо девушки было слегка бледным, глаза тусклыми. Это было неудивительно, ночное дежурство подходило к концу. Вера посмотрела на Константина. «Вы новенький из Москвы?» — спросила она. «Костя», — представился Немирович. «Временно исполняю обязанности начальника УГРО». «Да?» — глаза Моховой открылись широко, и она посмотрела на Валентина. «Саша», — кивнул Валентин водителю, — «что стоим? Поехали!» Саша с металлическим рыком воткнул первую передачу, и буханка, дребезжа всем старым кузовом, помчалась к месту происшествия. Одинокая телефонная будка с одним, непонятно каким чудом уцелевшим стеклом, стояла на дороге, ведущей в тупик. Справа была роща, за рощей гаражи, слева высокий кирпичный забор. Костя подошел к таксофону и увидел такую картину. На полу будки, положив голову на колени, сидела девушка. Вернее, труп девушки. Уже побледневшие голые руки безжизненно опали и лежали ладонями кверху. Подол простенького ситцевого платья был в крови. Кровь была и на полу будки. Рядом с таксофоном валялась дамская сумочка, скорее всего, принадлежавшая погибшей. «Разрешите?» — отодвинув Костю, попросила Вера и, подойдя к таксофону, присела рядом с убитой. «Товарищи, не топчитесь тут, отойдите!» Немирович подошел к участковому, он первый прибыл к месту убийства. «Кто обнаружил?» — спросил Константин. «Вон!» — младший лейтенант кивнул в сторону человека в соломенной шляпе, сидевшего на бревне от упавшего дерева. «Федотыч!» «Что говорит?» «Ничего не говорит, мычит!» Костя в недоумении посмотрел на участкового. «Товарищ не местный», — вмешался в разговор Валентин и пояснил участковому. «Константин Сергеевич только вчера приехал. Федотыч глухонемой», — разъяснил Валентин уже Немировичу. «Он дворником в районной больнице работает». «Ну да», — кинулся объяснять младший лейтенант. «К 5 утра приходит на работу. Он один весь двор больницы подметает. А там территория ого-го. Если он...» Немирович не выдержал словесную метель младшего лейтенанта, развернулся и двинулся в сторону Федотыча. Костя подошел к дворнику и присел на корточки напротив. Федотыч плакал. По смуглым впалым щекам ползли слезы и застревали в поседевшей щетине. «Здравствуйте», — сказал Костя и сделал характерный для глухонемых жест приветствия. «Вы ее знали?» Федотыч вытер слезы ладонью и жестом показал, что он не был знаком с этой девушкой. «Почему тогда плачете?» — Костя указал на слезы. Федотыч начал жестикулировать, и Немирович понял. Дворник сожалеет о том, что погибла такая красивая и молодая особа. «Ты чего?» — услышал Немирович голос Глущенко сзади. «Язык глухих знаешь?» «Не знаю, но общаться могу». «Откуда?» «Потом расскажу». «Валя, а за забором этим что?» «Так это и есть больница». Немирович опять присел напротив глухонемого. «А кто звонил в милицию?» — спросил Костя, сопровождая речь жестами. Федотыч активно задвигал руками. Костя понял, что звонила дежурная сестра из больницы. «А вы кого-нибудь видели здесь?» — продолжал Немирович. «Кто-нибудь проходил?» Федотыч отрицательно покачал головой. Здесь он никого не видел. А вот там, за рощей, он видел мужчину. «Он шел отсюда?» Немой пожал плечами, он не был уверен. «Как выглядел мужчина?» — спросил Костя. Федотыч красноречиво показал, что мужчина был высокого роста, крупный и сильный. «Запомните меня», — указал немому Немирович на свое лицо. «Если что-то вспомните или увидите этого мужчину, найдете меня в милиции». Федотыч кивнул и при этом фыркнул. «А теперь идите, идите, работайте», — Костя указал в сторону больничного двора. Дворник еще раз сделал жест, означающий, что он сильно сожалеет о случившемся, и пошел прочь. «Валентин», — сказал Немирович Глущенко, — «отправь лейтенанта опросить дежурную сестру и походи здесь вокруг. Вдруг что в глаза бросится, а я Вере помогу». «Понял», — спокойно ответил Глущенко и пошел инструктировать участкового. Костя вернулся к таксофону, где Вера Мохова тщательно искала улики. «Ну что, Вера, чем порадуешь?»
1: «Следы пальцев есть на трубке, на наборном диске и тут на двери».
0: «Это уже хорошо.
1: Следы свежие.
0: А что по девушке?»
1: «Скорее всего», — ответила Вера, — «убита она прямо здесь, в будке. Следов вокруг таксофона нет, и кровь только внутри, вот тут», — Вера указала на рычажок телефонного аппарата. «Я нашла волосы, похоже на волосы убитой».
0: «Думаешь, ее убийца толкнул спиной на аппарат?»
1: «Думаю, она уже выходила из будки, а он ее затолкнул обратно, ударил ножом в грудь и потом уже посадил ее на пол. Поэтому кровь только на платье и на полу. Подробнее судмедэксперт Иван Игнатьевич нам расскажет. Теперь сумочка. Ни денег, ни кошелька, ни документов. Есть ключи, наверное, от комнаты или квартиры и разные женские принадлежности. Все?»
0: «Ограбление», — сделал вывод Костя.
1: «Да, а вот и прокуратура», — Вера указала рукой в сторону перекрестка.
0: К месту убийства подъехала светло-серая «Волга». Из машины вышел полноватый мужчина с круглым лицом и острым маленьким носом. Загорелая лысина была замаскирована копной волос, зачесанных на бок. Эта маскировка вызвала невольную улыбку у Немировича.
1: «Бычков», — тихо сказала Вера, — «сейчас ему сразу все станет понятно».
2: «Так», — бодро сказал Бычков и наклонился над убитой.
0: Мохова отошла чуть в сторону, чтобы не мешать следователю. Бычков покрутил головой, оглядел будку, повернулся к Моховой и сказал:
1: «Ну, здесь все понятно».
0: «Что понятно?» — поинтересовался Константин. Бычков обернулся к оперативнику и скорчил недовольную физиономию. Кто это посмел сомневаться в аналитических способностях опытного следователя городской прокуратуры?
1: «А вы кто?»
0: — сделав шаг в сторону Константина, спросил Бычков.
3: «Капитан Немирович», — представился Костя. «Исполняю обязанности начальника уголовного розыска».
0: Бычков как-то брезгливо скривил рот и, посмотрев в сторону Веры, спросил:
1: «Это ссыльный из Москвы?»
3: «Да, если вам так нравится это слово, то я ссыльный из Москвы», — вместо Моховой ответил Немирович. «Так что вам понятно, товарищ следователь?»
0: Бычков еще ближе подошел к Константину и, высоко задрав голову, тихо сказал:
1: «Ограбление. Я не вижу здесь ее вещей. Дамской сумочки или хозяйственной сумки. Женщины всегда ходят с сумками. Или вы возражаете, товарищ исполняющий обязанности?»
3: «Нет», — быстро ответил Костя, — «я с вами согласен. Сумочка у девушки была».
1: «Не понял», — Бычков обернулся к Моховой. «А где она?»
3: «Я уже упаковала сумку», — виновато ответила Вера. «Так надежнее. Там наверняка следы есть».
1: «Могла бы меня дождаться, Мохова», — строго сказал Бычков. «Осмотрела сумку?»
3: «Да, документов нет, кошелька нет, денег тоже».
0: Бычков опять повернулся к Немировичу.
1: «Ну вот вам и мотив», — сказал он. «Теперь надо искать свидетелей. Это уже ваша забота, товарищ капитан».
0: «Неплохо было бы личность установить», — возразил Костя. «Могут появиться и другие мотивы».
1: «Личность установим», — уверенно сказал Бычков. «В нашем маленьком городе это расплюнуть».
0: «А если она приезжая?» — предположил Немирович.
1: «Ха-ха!» — засмеялся, сморщив маленький нос Бычков. «Приезжая! Вы на платье посмотрите! Такой ситец у нас на комбинате выпускают. Тут каждая вторая девушка так одета. Местная она, местная!»
0: Немировичу ничего не оставалось, как только поверить следователю. Костя дождался, пока вернется Валентин. Глущенко отвел Константина в сторону.
4: «Вот такие у меня мысли, Константин Сергеевич», — рассуждал Глущенко. «Картина рисуется такая. Девушка шла из точки А в точку Б. Точка Б пока нам неизвестна. Выясним личность, поймем».
0: «Логично.
4: А вот точка А, скорее всего, улица Лазо».
0: «Я плохо ориентируюсь на местности», — сказал Костя. «Но почему ты так решил?»
4: «Смотри». Валентин присел на корточки, достал из кармана спичечный коробок и спичкой стал рисовать на песке. «Вот будка, здесь ее убили. С этой стороны гаражный кооператив,
1: Там сторож, собака и ограждение. Шла бы она здесь, ее бы заметили. С этой стороны больница. Насквозь пройти не получится, ворота закрыты. Я проверил. Значит, в этот тупик она могла попасть либо отсюда, то есть со стороны центра, либо оттуда, из-за рощи.
0: А где улица Лазо?
1: Там, за рощей, внизу. Только там есть жилые дома. Я уверен, оттуда она и пришла.
0: А почему не из центра? Спросил Костя.
1: Смотри, Валентин повернул ногу и показал Косте подошву ботинка. Глина.
0: Ну и?
1: Там, по дороге к роще, идет стройка. Видать, вчера копали, глину вывалили на дорожку. Подсохнуть она не успела, я наступил. И девушка тоже наступила. Посмотри на левой туфельке.
0: Действительно, на подошве левой туфельки был след от глины.
1: А если бы она шла из центра, продолжал Глущенко, то обувь была бы чистая. Там уже все заасфальтировали.
0: Значит, улица Лазо, задумчиво повторил Немирович.
1: Контейнерную станцию, вокзал и ремонтный завод я исключаю. Что бы она делала там ночью?
0: Знаешь что, Валентин, давай отправим туда опера. Пусть возьмет фото и пройдется по этим точкам. Маловероятно, но вдруг она там была ночью. Остальных запусти на улицу Лазо. Опросить всех, кого можно. Сам возьми на себя больницу. Ну а я к экспертам и устанавливать личность.
2: Всю дорогу, пока ехали обратно в отдел, Костя рассматривал Мохову. Он особенно этого и не скрывал. Немирович уже строил планы по поводу свидания с экспертом.
0: Почему бы и нет? К тому же, как показалось Константину, Вера тоже смотрела на него с интересом.
2: Когда подъехали к отделу, Костя взял из рук Веры чемодан и понес его в экспертный отдел. Мохова не возражала.
0: «Устала с дежурства?» — спросил Костя, открывая дверь перед девушкой.
5: «Конечно, устала», — ответила Мохова. «Но придется задержаться. Надо оформить все необходимое. Убийство все-таки».
0: «Я уже понял, что в прибрежном убийство — это редкость».
5: «Редкость», — подтвердила Вера. «По пьяной лавочке случалось, хулиганы друг друга резали, тоже бывало. А вот так ночью девушку ограбить и убить — это не про наш город».
0: «А можно неприличный вопрос?» — лукаво улыбаясь, спросил Немирович. Вера ничего не ответила. Она только посмотрела в лицо Константина и едва заметно улыбнулась одним уголком губ. Костя понял, что девушка ждет, что он скажет дальше.
1: «А что ты делаешь сегодня вечером?»
5: «А ты, Костя, не оригинален, разочаровываешь».
1: «Согласен, глупо, замах на рубль, удар на копейку. Я просто подумал, почему бы не встретиться вечером? Ты показала бы мне город».
5: «Ха-ха-ха!» — в голос засмеялась Вера. «Какой город? Прибрежный? А что тут показывать?»
1: «Неужели так все плохо?»
5: «Даже не представляешь, как плохо и скучно», — потянувшись к уху капитана, прошептала Вера. «На весь город музей задрипанный и один ресторан, а публика там... Как бы тебе понятнее объяснить?»
1: «Не надо объяснять, я уже все понял. Тогда замена предложения. Я беру торт и прихожу к тебе в гости».
5: «Вот это уже неприличное предложение. Исправляйтесь на глазах, товарищ Немирович».
1: «Я способный».
2: Костя взял девушку за руку. Вера недовольно вздрогнула, но руку не отдернула.
0: «Я жду ответа», — с придыханием произнес Немирович.
5: «Если найдете в этом городе вкусный торт, то милости просим».
2: Костя поцеловал руку Веры, улыбнулся, облизнулся, как кот, и сказал: «Торт будет, жди».
1: Неужели он не сможет найти вкусный торт в городе? Быть такого не может.
2: Костя проходил мимо приемной начальника и вспомнил про худую строгую секретаршу. Уж она-то должна знать, где можно купить хороший торт.
1: «Здравствуйте, Инна Васильевна», — приоткрыв дверь, улыбчиво поздоровался Немирович. «Можно у вас поинтересоваться?»
2: Инна Васильевна медленно повернула голову в сторону гостя и не очень добрыми глазами посмотрела на Костю поверх очков.
1: «Я не отвлеку вас надолго», — оправдывался капитан.
5: «Слушаю»,
2: — сухо, даже грубо отозвалась секретарь.
5: «А где в этом городе можно купить вкусный торт?»
2: Инна Васильевна сняла очки и всем корпусом повернулась к москвичу.
5: «Это вам не Москва», — чеканя каждое слово, сказала она. «Про слово «вкусный» вообще забудьте. Торт можно заказать в ресторане, но не советую. Гадость, как и вся их стряпня».
1: «Ничего себе», — удивился Немирович. «А если вам надо, вы где торт берете?»
5: «Сама пеку. У нас все так делают».
4: «Спасибо», — прошептал Костя и закрыл за собой дверь.
0: Практически это крах всех надежд на вечернее свидание с прелестной Верой. Константин шел в отдел и успокаивал себя. До вечера еще далеко, может быть, что-нибудь он еще придумает. В отделе Немирович застал лишь Витю Баора. Он сидел за своим столом и что-то усердно писал.
6: «Доброе утро, Константин Сергеевич!» — со своей светлой улыбкой приветствовал Немировича Витя.
4: «Здравствуй, Витя, а где все?»
6: «Так Валентин Глущенко всех озадачил. Разбежались, как тараканы. Убийство все-таки».
4: «Понятно. А ты почему остался?»
6: «А я на трубке вишу. Мало ли, начальнику надо доложить или еще что. У нас так заведено», — пояснил Виктор.
4: «Это правильно. Я тогда тоже составлю тебе компанию. Все равно ждать результатов. Эксперты работают».
0: Костя сел за свой стол, откинулся на спинку стула, сложил руки на груди и прикрыл глаза. Витя какое-то время рассматривал Немировича, а затем спросил.
6: «Вы что, расстроены? Из-за девушки? Из-за убитой?»
4: «Я?» — такой вопрос застал Константина врасплох.
6: «Да, я расстроен. Не так, чтобы очень. Вернее, очень, но не по этому поводу».
4: Бауэр вытянул шею и высоко поднял голову.
6: «Вам не жалко девушку?»
0: В вопросе Виктора прозвучали нотки возмущения. Костя открыл глаза. На лице Бауэра, казалось, крупным шрифтом было написано непонимание и даже осуждение. Капитан встал со стула. Молодому оперативнику надо было разъяснить, почему Немирович не принимает близко к сердцу гибель молодой женщины. Константин подошел к Виктору. «Конечно, Витя, мне очень жаль эту девушку. Когда я в первый раз еще лейтенантом увидел изнасилованную и убитую девушку 16 лет, лицо которой было изуродовано, я написал рапорт на увольнение. Знаешь почему?»
6: «Потому что испугались?»
4: «Где я и где испугался? Нет, конечно. Я подумал тогда, что если мы найдем этого гада, то я не выдержу. Убью. Убью и изуродую его лицо точно так же. Вот тогда я понял, что мне не место в милиции. Мы не имеем права выставлять на показ гнев, ненависть, личные обиды и чувства. Если не можешь с этим справиться, иди в театральный, там оценят. А мы, легавые, должны ненависть к убийце только помнить, держать чувства при себе. Чтобы поймать гада, надо иметь трезвый ум, иначе мы его не переиграем.
6: А вы все-таки из милиции не ушли».
4: «Не ушел», — Немирович хлопнул по-дружески Виктора по плечу. «У меня был хороший начальник, великий человек, Вячеслав Романович. Он рапорт мой порвал и объяснил политику партии и правительства».
6: «Простите», — пролепетал Бауэр, — «я подумал, что вам все равно».
4: «Не дай бог, Витя, наступит тот момент, когда нам с тобой будет все равно. Тогда только поганой метлой из милиции». Бауэр активно закивал.
6: «Ладно, Витя, это все философия», — продолжил Немирович. «Ответь-ка мне вот на какой вопрос. Мне к вечеру нужен вкусный торт. Где взять? Или кто может испечь?»
4: «Испечь?» — Витя задумался.
6: «Испечь не знаю. А вкусные торты только в областном центре. Там магазин есть, так и называется, торты. Мама на день рождения привозила, очень вкусный».
4: «Витя, это же другой город. Где взять время и как вообще туда добраться?»
6: «Добраться не проблема. 100 километров. На мотоцикле 2 часа туда, 2 обратно. Деньги давайте на торт».
0: Немирович был не на шутку ошарашен. Этот молодой человек знает его, Костю, меньше суток, а уже принимает такое участие в его делах. Эта отзывчивость и наивная бескорыстность были сродни чему-то инопланетному.
4: «Ты серьезно?» — для убедительности спросил Костя.
6: «Конечно!» — Виктор широко раскрыл глаза. «Только можно я еще минут на 20 задержусь? Раз уж буду в области, так заеду и Наде подарок куплю, хорошо?»
4: «Надя — это...»
6: «Да!» — опередил капитана Виктор. «Это моя девушка!»
0: Немирович достал из кармана червонец и протянул Бауэру.
6: «Это много!» — покачал головой Виктор. «Торт 2,50 стоит!»
4: «Возьми, тут на торт и на бензин. Сдачу привезешь!»
6: «Хорошо!» — Виктор взял купюру и сунул ее в карман. «Только вы теперь за меня на трубе. Через 4 часа вернусь».
0: Немирович пожал руку молодому коллеге. Бауэр выскочил из кабинета. Костя подошел к телефону, снял трубку и услышал хриплый гудок. «Работает. Теперь можно спокойно отдохнуть». Константин устроился на стуле, вытянул ноги и, заложив руки за голову, прислонился к стене. Через минуту он заснул.
2: Сколько времени проспал, Костя не знал. Проснулся от гулкого звонка телефонного аппарата.
7: «Немирович, слушаю», — ответил Константин.
2: «Товарищ капитан», — почему-то тихо говорил в трубке мужской голос, — «это дежурный, старшина Стеценко. Здесь мужчина стоит. Хочет заявление писать. Говорит, жена у него пропала».
7: «Я иду», — ответил Немирович и бросил трубку.
2: Около стола дежурного стоял загорелый мужчина лет 30. Он был одет в майку и трикотажные брюки. На ногах были обыкновенные домашние тапочки. У Немировича сложилось впечатление, что посетитель только что встал с постели и, не утруждая себя переодеванием, пошел на поиски жены. Костя сразу понял, что за человек стоит перед ним. На левом плече у мужчины была татуировка. Голая женщина в полный рост с крыльями за спиной. «Сиделец!» — Константин решил сразу обозначить свое отношение к пришедшему.
7: «За что сидел?» — спросил сыщик.
8: 145-е, коротко ответил мужчина.
2: «Грабеж», — расшифровал Немирович. «Вышел давно?»
8: «Давно».
2: «Ходка одна?»
8: «Одна».
2: «Документы есть?»
7: Собеседник протянул Немировичу паспорт.
2: «Не Чапаренко Сергей Данилович», — прочитал вслух Костя первую страницу и положил паспорт на стол дежурному. «Говорите, жена пропала?»
8: «Да, утром приехал, а дома ее нет. К подруге сходил, Эльке, сказала, ушла вечером. Куда не знает. Домой собиралась. Дома нет».
2: «Как зовут жену?»
8: «Оля».
2: «Полные, фамилия, имя, отчество», — потребовал Немирович.
8: «Не Чапаренко, Ольга Ивановна».
2: «Пошли со мной». Поднялись в отдел. Константин посадил Нечипаренко на стул напротив своего стола, дал ему лист бумаги и велел писать заявление. Сам пошел к экспертам. Нужна была фотография погибшей. Возможно, уже готова. Так и есть. С фотографией в руках Немирович вернулся в кабинет. «Она?» — спросил Костя, положив фото женщины перед Нечипаренко.
7: Мужчина молчал. Костя внимательно наблюдал за реакцией Сергея. Лицо не выдавало никакой взволнованности, лишь только авторучка в руке Нечипаренко предательски задрожала.
8: «Кто?» — прошептал Нечипаренко.
2: «Это она?» — еще раз спросил Костя. Сергей кивнул и положил авторучку на стол. Константин налил в стакан воды и поставил перед Сергеем. Тот выпил воду несколькими большими глотками. «Когда последний раз видел жену?» — спросил капитан.
8: «В воскресенье».
2: «Сегодня четверг, а где был 3 дня?»
8: «На работе».
2: «Точнее...»
8: «Я в совхозе «Восход» в стройбригаде работаю. Это 50 километров от Прибрежного. Домой только на выходные приезжаю».
2: «На выходные? А сегодня почему приехал? Сегодня четверг».
8: «Отгулы дали».
2: «Ну, допустим. На чем и во сколько приехал?»
8: «На попутке. На трассу вышел, проголосовал. Мужик на Зелено 130-м меня и подбросил».
2: «Номер машины, имя водителя?»
8: «Не знаю я», — возмущенно рявкнул Нечипаренко. «Абрек какой-то. По трассе к себе на юг ехал. Нахрена мне его имя? Номер я тоже не срисовал».
2: «Понятно. Ты сказал, что ходил к Эльке. Кто она такая и почему пошел первым делом к ней?»
8: «Подруга Ольги, Эльвира. Чуть поцапаемся, так она к ней бежит. Вернее, бежала».
2: «Где она живет? На Лазо?» — сыпал вопросами Костя.
8: «При чем здесь Лазо?»
7: Глаза Нечипаренко почему-то налились кровью. Он стиснул зубы так, что Немирович услышал их скрип.
2: «Так где живет Эльвира?» — еще раз спросил Костя.
8: «На Некрасова она живет».
2: «На Некрасова», — повторил Немирович. «А это далеко от Лазо?»
7: Сергей опять посмотрел на капитана свирепым взглядом и опустил голову.
2: «Почему не отвечаешь, Нечипаренко?»
8: «Не хочу. Я домой пойду».
7: Сергей резко поднялся со стула.
2: «Сядь!» — приказал Немирович. «Пойдешь, когда я скажу!»
8: «Слышь, начальник, ты права не качай!»
7: Нечипаренко продолжал стоять и смотреть на Костю волчьим взглядом, не хватало только оголить клыки.
8: «Я больше ничего не знаю. Ищи того, кто мою Олю на пику посадил, а я домой!»
2: «Сесть!» — громко выкрикнул Костя. «Сесть!»
7: Нечипаренко подчинился под напором опера. Сел. Константин наклонился к мужчине и спросил.
2: «А откуда ты знаешь, что Ольгу убили ножом? Я не говорил, как ее убили».
7: Глаза Сергея забегали. Он несколько секунд раздумывал, потом посмотрел на фото, лежащее на столе, и ткнул в фотографию пальцем.
8: «Так не задушили же», — сказал он. «На шее следов нет».
7: «Не задушили», — подтвердил Костя. «А может, ее застрелили, а?»
8: «Из чего? Из обреза? С обрезом по улице летом не походишь, а волыны в нашем городе только у вас».
7: «Слабый аргумент», — Нечипаренко возразил Немирович. «Придется нам с тобой на твою квартиру проехать. Я уверен, что ты не против».
0: Сергей опустил голову и ничего не ответил. Вел себя Нечипаренко странно. Костя больше не пытался разговорить мужчину. Он взял с собой одного из оперативников, Славу Волкова, и уже через 20 минут опера вошли в квартиру Сергея и Ольги. Это была однокомнатная квартира на первом этаже четырехэтажного новенького панельного дома. Из мебели в квартире был старый лакированный буфет, рядом светлого дерева немолодой шкаф, два кресла на ножках с деревянными подлокотниками, две сдвинутые кровати с панцирными сетками и на хлипком маленьком столике новенький телевизор «Горизонт». Сержант, сопровождавший оперов и Нечипаренко, усадил хозяина квартиры в одно из кресел, а сам встал за ним, сложив руки за спиной. Осмотр квартиры ничего не дал. Залезли в каждый уголок. Немирович лично обшарил всю ванную комнату. Улик никаких. Костя подошел к Нечипаренко. «Сергей Данилович», — официально обратился к мужчине капитан, — «в какой одежде вы приехали из совхоза?»
8: «В этой», — Нечипаренко указал на то, в чем был одет.
7: «Что, в комнатных тапочках?»
8: «Ты что, начальник, не местный?» — спросил Нечипаренко.
7: «Не местный».
8: «Понятно. Здесь все так ходят летом. В таких шузах, как у тебя, сопреешь».
7: «Слава!» — позвал коллегу Немирович. Из кухни выглянул Волков. «Слава, подбери гражданину подменную одежду. Эту заберем на экспертизу».
8: «Ты че, начальник?» — процедил сквозь зубы Нечипаренко. «В натуре думаешь, что я Ольгу грохнул?»
7: «Скажу честно, подозрение есть».
8: «Ну и сука же ты!»
7: «Эй!» — крикнул Волков. «Ты язык-то придержи!» — раскудахтался. «Давай снимай свое тряпье!»
0: Вячеслав бросил на пол перед Нечипаренко брюки и рубашку, которые достал из шкафа. Сергей, раздувая ноздри от гнева, нехотя переоделся. Сержант собрал одежду Нечипаренко в холщовую сумку.
7: «Нечипаренко, вы задержаны», — сказал Костя и указал на выход. Прежде чем отправить машину с задержанным в отдел, Немирович отвел в сторону Волкова и сказал: «Когда я сказал про улицу Лазо, он в лице изменился. Передай Глущенко, чтобы отправил ребят срочно. Пусть походят по адресам с фотографиями Ольги и этого фрукта. Чую, какая-то зацепка на этой улице есть. Да, и сообщи этому, как его, Быкову».
0: «Бычкову», — поправил Немировича Слава.
7: «Да, да, Бычкову. Пусть поработает с гражданином, а я тут по соседям пробегусь».
0: Милицейская буханка уехала, а Костя остался посреди двора. Ничего удивительного, что люди, даже живущие в соседнем доме, смогли многое поведать о молодой семье Нечипаренко. Константин после беседы с обитателями двора узнал, что в квартиру на первом этаже Ольга, тогда еще Беликова, вселилась после смерти мамы. Они с отчимом разменяли жилплощадь. С Сергеем Ольга встречалась до его судимости. Даже из армии ждала. Потом ждала из колонии.
9: «Зачем, не понимаю?» — сокрушалась пожилая соседка по имени Татьяна Тимофеевна. «Не любила она его».
7: «Если не любила, зачем ждала?» — резонно спросил Немирович.
9: «Боялась. Ты его, сынок, видел? Кулачище во! Морда страшная, а за Оленьку заступиться некому».
7: «А отчим?»
9: «Сдалась она ему. У него своих двое, тоже девки. А ведь какого парня она отшила? Все из-за этого Сереги обормота. Олежек добрый, воспитанный, телемастером работает. Уважаемый человек, не читай этому грубияну. Ты у любого здесь во дворе спроси, каждый скажет, жили они плохо. А последнее время Сережка бил девчонку».
7: «За что бил? В милицию заявляла?»
0: Татьяна Тимофеевна подала знак Косте, чтобы он подвинулся к ней поближе, и тихо сказала:
9: «Я точно не знаю, но говорили, что Ольга никак не могла забеременеть».
0: Соседка подняла голову и оглянулась по сторонам. Убедившись, что ее никто не слышит, продолжила:
9: «Пустая она была, точно не знаю, но так говорят».
7: «А почему она пустая? А может, это он, Нечипаренко?» — предположил Костя.
9: «Да брось ты, он здоровый как бык. Такому только семя разбрасывать. И еще поговаривали, что Олька стала Сереге изменять. Месяц назад он бегал по двору пьяный и кричал, что убьет проститутку.
4: А с кем изменяла?
9: Это я не знаю. Это ты у подружки ее, у Эли Строковой, спроси. Та точно знает. Скажет, не знаю, но спроси.
7: Немирович записал в блокнот имя и фамилию подруги. Скорее всего, это и была та самая Эльвира, про которую говорил утром Нечипаренко. Вычислить Строкову удалось быстро, но вот незадача. Эльвиры в городе не было. На комбинате, где она работала, сказали, что Строкова утром уехала на похороны тетушки в Ульяновск и вернется не раньше следующей недели. Это осложняло расследование. После обеда начальник милиции потребовал доклад. Немирович направился к экспертам. Возможно, что-то они уже могли прояснить. Костя удивился, когда за столом увидел Веру.
4: «А ты почему здесь?» — спросил у Мохова и Костя. «Ты же после дежурства».
9: «Начальник не отпустил. Сказал, ввожу военное положение. Убийство надо раскрывать, а не отдыхать».
4: «Изверг».
9: «Согласна. А ты пока почитай». Вера протянула Немировичу заключение.
7: Константин пробежал глазами по аккуратно написанному тексту. «Ударом в область сердца», — произносил он вслух некоторые фразы, «предположительно нож с узким лезвием».
9: «Что касается пальчиков», — добавила Вера, — «то следы только жертвы, следов убийцы нет».
7: В эту минуту задребезжал телефонный аппарат. Мохова ответила.
9: «Да, Иван Игнатьевич, поняла. Сейчас кого-нибудь пришлем».
7: Вера положила трубку и посмотрела на Константина.
9: «У судмедэксперта готово заключение», — сказала Мохова. «Можно прямо сейчас забрать. Посылай Бауэра, он на мотоцикле за 20 минут обернется».
4: «А что это, далеко отсюда? Без мотоцикла никак?»
9: «Это в другой части города, кстати, там, где убийство произошло. Так что, если хочешь успеть до совещания, посылай Витю».
4: «Витя занят. Набери-ка мне номер телефона этого Ивана Игнатьевича. Пусть по телефону расскажет».
7: Вера позвонила эксперту, объяснила ситуацию и передала трубку Немировичу.
9: «Девочка умерла мгновенно», — объяснял эксперт. «Удар прямо в сердце. Лезвие ножа длинное, вернее, это даже не нож, а пика. Как шило, только длиннее и толще. Убийца правша, видимо, человек сильный. Ростом примерно под 1,80 м. На затылке у девушки небольшая ссадина, но это от удара головой о телефонный аппарат, ссадина пустяковая».
4: «Понятно, Иван Игнатьевич. А примерное время смерти?»
9: «Примерно 5 утра, плюс-минус полчаса».
7: «Значит, немой обнаружил ее практически сразу после нападения», — сделал вывод Немирович.
9: «Есть еще одна деталь. Важная, неважная для вас, не знаю».
4: «Какая?»
9: «Девушка была беременна. 8-10 недель».
7: «Вот как?» «Только сегодня Константин слышал от соседки, что Ольга была бесплодна. А тут такой сюрприз».
9: «Это важная деталь», — ответил Константин.
7: Капитан положил трубку и взъерошил прическу.
4: «Интересное кино, получается, Вера», — сказал он с улыбкой.
7: Костя вкратце рассказал Моховой о разговоре с соседями.
9: «Так ты думаешь, что Нечипаренко узнал о беременности от другого мужчины и...» — предположила эксперт.
4: «Это слишком просто, Верочка. Надо разбираться», — Немирович посмотрел на часы.
9: «Пора. Пойду выложу все начальству, а вечером с тортом к тебе. И не вздумай возражать».
7: Вера улыбнулась и кивнула. Ильина Константин увидел у дверей кабинета. Он стоял с портфелем в руке и помахивал у головы шляпой. Струйки пота лениво ползли по лицу Николая Ивановича.
9: «Поехали!» — сказал он подошедшему Немировичу и, громко топая, направился к выходу. Уже в машине, все в той же дребезжащей буханке, Немирович спросил. «Куда едем, Николай Иванович?»
4: «Регинский вызвал».
9: «Регинский — это кто?»
4: «Это прокурор города».
7: Больше Ильин не проронил ни слова. Он упрямо смотрел на дорогу и время от времени смахивал ладонью капельки пота со лба. Двухэтажное здание прокуратуры было спрятано среди огромных лысеющих вязов. Ильин с Немировичем поднялись по скрипучей деревянной лестнице на второй этаж. Двери в приемную и кабинет прокурора были распахнуты, равно как и окна, в надежде на освежающий сквозняк. Миловидная и улыбчивая девушка при виде Ильина с неизвестным ей человеком привстала и энергичным жестом показала, что надо быстро проходить в кабинет Регинского. Ильин вошел и остановился. Следом за ним остановился и Константин. За столом сидел человек, лицом похожий на Майдадыра из мультика, таким же квадратным и при полном отсутствии шеи. Это и был прокурор Регинский. Он прикрыл глаза и подставил свое большое лицо под струю вентилятора, урчащего на столе.
10: «Дверь закрой», — сказал прокурор непонятно кому.
7: Костя находился ближе к двери, поэтому принял это на свой счет, дверь закрыл.
10: «Докладывай, Коля», — не поворачивая головы, приказал Регинский. «Петр Васильевич, пусть Немирович доложит», — предложил начальник милиции.
7: Регинский лениво повернул голову и смерил взглядом Константина. Выражение лица прокурора стало вовсе неприветливым.
10: «Это ты из Москвы, что ли?»
7: «Я?»
10: «Докладывай».
7: Немировичу было непривычно такое пренебрежительное отношение, но он решил пока смириться. Мало ли, какие у них тут порядки. Имеет ли смысл лезть в бочку? Костя очень коротко рассказал о том, что было известно на этот момент об убийстве Ольги Нечипаренко. Говорил быстро, без лишних комментариев, только факты.
10: «Это правильно, что этого уголовника задержали», — сказал Регинский, выслушав доклад капитана. «Ясно, как божий день, кроме него некому».
7: «Я бы не торопился с выводами», — возразил Немирович. «Прямых улик нет». Регинский привстал. Он взял графин и налил в стакан немного воды. Выпил.
10: «Капитан», — сказал прокурор, облизнувшись, — «ты еще молод, советы мне давать. Я побольше твоего видел и убийц, и насильников. Тут простая арифметика. Узнал, что жена загуляла, убил».
7: В эту минуту приоткрылась дверь и в кабинет просунул голову Бычков.
11: «Разрешите, Петр Васильевич?» — спросил следователь.
10: «Вот», — прокурор указал в сторону Бычкова, — «Алексей Иванович поможет тебе, капитан, найти прямые улики».
7: Костя обернулся в сторону Бычкова, застывшего около двери. Тот вытер платком влажное лицо и выдал.
11: «Можно считать убийство раскрытым, Петр Васильевич. Завтра дожмем этого Нечипаренко».
7: После этих слов Бычков достал из портфеля картонную папку и положил перед Регинским.
11: «Вы это серьезно?» — искренне удивляясь, спросил Костя. «Серьезнее не бывает», — Бычков ткнул пальцем в папку. «Здесь хватает улик».
10: «Не верю».
12: Глава третья. Чертовщина.
13: «Я торт дома в холодильнике оставил», — тихо говорил Виктор, наклонившись к уху Немировича. «Подумал, зачем в отдел тащить?»
10: «Правильно, Витя».
13: «А чего с настроением?»
10: «Не нравится мне, Витя, кое-что», — уклончиво ответил Немирович. «Ты вот что, лейтенант, сгоняй-ка завтра с утра в Восход. Знаешь, где это?»
14: «Знаю».
10: «Найди бригадира строителей и выспроси у него, почему Нечипаренко отпустили среди недели. Это первое. Второе. На чем и во сколько уехал Сергей? И третье. Говорил ли он что-нибудь о жене? Может, с кем-то делился? Понял задачу?»
14: «Все понятно, Константин Сергеевич».
7: Ближе к вечеру вернулся в отдел Глущенко с операми.
10: «Результаты есть?» — спросил с порога Немирович.
14: «Нет, никто Ольгу на лозо не видел. Но шла она оттуда», — утверждал Валентин. «Там она была, уверен».
7: И тут Немировичу пришла в голову мысль. Соседка Ольги вспоминала про какого-то Олега, бывшего ухажера Ольги.
14: «Слушай, Валентин, есть у меня идея», — сказал Немирович. «Попробуй вычислить мужчину по имени Олег. Фамилию не знаю, но знаю, что работает телемастером. Много мастерских в городе?»
10: «Телемастерская одна. Телеков-то в городе раз-два и обчелся. В прошлом году только вышку поставили. Я этого Олега прямо с утра сыщу. Зачем он нам?»
14: «Он был ухажером Ольги, раньше, до Нечипаренко. А вдруг они опять связь наладили? А вдруг это он живет на лозо?»
10: «Резонно. С утра разберусь. А обрезок, Костя, ты хорошо вычислил?»
14: «Не понял», — переспросил Немирович. «Что за обрез?»
10: «Нечипаренко», — пояснил Глущенко. «Кличка у него такая. Он до посадки с обрезом ходил, пацанов пугал. Потом с этим обрезом и на дело пошел, на грабеж. Так и приклеили ему кличку — Обрез.
14: «Нет у меня, Валя, уверенности, что это он», — Немирович встал и зашагал по кабинету. «В
15: В квартире никаких улик, пальчиков его нет, свидетелей тоже. То, что он по пьяной лавочке бегал по двору и кричал «убью», тоже не улика. Мы даже не знаем, от кого была беременна Ольга. Рано выводы делать. Ты по-своему прав, но здесь у нас город маленький, здесь все не так, как в столице. Кроме обреза, Валентин не договорил. Он достал пачку Беломорканала, заглянул в нее, смял и бросил в урну. Папиросы кончились. Надо сбегать, пока магазин не закрылся, а то придется вечером вонючую махорку смолить. Ты не договорил, вернул Костя коллегу к разговору. Ты тоже считаешь, что убийца не Чапаренко?
16: Да. Даже без улик?
15: Улики будут, вот увидишь. Нож найдем, свидетелей найдем. Не в первый раз. Ты, Костя, не переживай так за него. Обрез человек плохой. Этот убить может. Ты с Фомичом поговори, с участковым. Фомич этого фрукта с детства знает, так что чуйка тебя не подвела. Правильно ты его задержал? Правильно.
7: Немирович пожал плечами. Ему казалось, что все слишком просто. Приступ ревности Нечипаренко привел к убийству жены. Это бывает в порыве гнева. Костя сталкивался с подобным случаем. Но потом Нечипаренко остыл и пришел в милицию. Пришел писать заявление о пропаже Ольги. Зачем? В такой ситуации человек, судимый, скорее скроется, сбежит. Сергей показался Константину не настолько хитрым и продуманным, чтобы преднамеренно лезть в логово сыщиков. Немирович склонялся к тому, что Нечипаренко не знал об убийстве, поэтому пришел. Невиновен он, невиновен. Костя, размышляя и прохаживаясь по кабинету, остановился у окна. Он посмотрел вниз и увидел, как Вера вышла из отдела и пошла по дороге. Наверное, домой. Валентин перехватил взгляд капитана и тоже посмотрел в окно.
15: «Ты, Костя, на Веру-то не западай», — тихо произнес Глущенко.
7: «Я уже это слышал от тебя. Еще утром. Может, пояснишь?»
15: «Она девушка Сан Саныча Мантуленко, начальника нашего».
7: «Девушка или жена?» — уточнил Костя.
15: «Зря ты так, Константин Сергеевич. Мантуленко мужик жесткий, с ним лучше дружить».
7: «Я лучше с Верой подружусь», — ответил Немирович, провожая взглядом Мохову.
15: «Смотри», — тон Глущенко изменился, добродушная улыбка пропала с его лица. «Не говори потом, что я тебя не предупреждал».
7: Капитан посмотрел на Валентина. Складывалось впечатление, что Вера Мухова не девушка Мантуленко, а возлюбленная Глущенко. Настолько Валентин негативно отнесся к желанию Немировича приударить за экспертом.
16: «Валь, ты чего?» — спросил Константин. «Ты чего так переживаешь? Крепостное право отменено больше века назад. Ладно тебе. Если Вера скажет, что Александр ей дорог, я сразу оглобля разверну. Но она же не противится, или я не прав?»
15: «Хватит об этом», — оборвал беседу Глущенко. «Может быть, у вас там в Москве это и правильно, а у нас так не делают. Все, закончили. Телемастера я завтра найду. Я пошел. До свидания».
7: Глущенко надел кепку на голову и вышел. «До завтра», — уже закрывшиеся двери, — сказал Константин. «Похоже, я с тортиком поторопился. Домострой у них тут, что ли?» Немирович не спешил. Он подождал, пока за ним приедет Витя Бауэр и с тортом отвезет его к дому Веры Моховой.
16: «Спасибо, Витя», — поблагодарил Константин молодого товарища. «Ты завтра с утра в отдел не приезжай, дуй сразу в восход».
15: «Слушаюсь, товарищ капитан», — Витя приложил руку к мотоциклетной каске. «Удачного вечера».
16: «Спасибо».
7: Немирович направился было к подъезду, но вдруг резко обернулся и махнул рукой Бауэру.
15: «Стой!» — крикнул он, стараясь перекричать рокот мотора. «Глуши!»
7: Немирович подошел близко и спросил.
16: «Витя, скажи, а почему Валя Глущенко так разозлился, когда узнал, что я хочу за Верой приударить?»
7: Витя с шумом выпустил воздух, снял каску и повесил ее на руль.
16: «А вы ему сказали, что идете к Вере?»
7: «Ну, так прямо не сказал, но намекнул. А что, не надо было?»
16: «Он бы все равно узнал».
7: Бауэр пошарил рукой по карманам, достал конфетку и собрался развернуть фантик, но внезапно протянул конфету Косте. «Леденец хотите?» — спросил он.
16: «Нет, ты на мой вопрос ответить можешь?»
15: «Тут история плохая была», — шумно вздохнув, начал Витя. «Валя из-за Верки с женой чуть не развелся. Влюбился в Мохову. Она вроде как сначала с ним встречалась, все у них шло хорошо.
17: Глущенко уже комнату снял, а тут вдруг появился Сан Саныч.
16: Что значит появился?
17: Его из соседнего района перевели к нам начальником розыска. Мантуленко с Валентином еще со школы знакомы. Сан Саныч на Веру глаз положил, ну и все, Валя по боку, а Мантуленко на коне.
16: Интересно, девки пляшут. Так Вера Мохова девушка на расхват, так получается? — спросил Немирович.
17: Не люблю я ее, — нахмурился Витя. Играет мужиками как хочет. То ли дело моя Надя. Пусть и не писанная красавица, но зато добрая, честная и любить умеет.
16: А что же ты меня не отговариваешь от Моховой?
17: А зачем? — Бауэр широко улыбнулся. Вы совсем другой. Я же вижу, не дурак. Вы с ней поиграетесь, потом хвоста накрутите и свободно в чисто поле. А Моховой так и надо.
16: Ты, по-моему, меня переоцениваешь, Виктор.
17: Не-а, вы себя со стороны не видите. Вы не влюбитесь. Вам побаловаться и больше ничего не надо. Я же вижу.
16: Ты, я погляжу, профессор психологии, — Костя хлопнул по-дружески Витю по плечу и добавил.
17: Поезжай, я пойду побалуюсь.
7: Витя громко рассмеялся, надел каску, завел свой ЧЗ и уехал, оставляя за собой кудри песчаной пыли. Костя поправил прическу и вошел в подъезд. Квартира Веры Моховой была на втором этаже. Дверь, обитая коричневым дерматином, выглядела по-современному. В Москве такая обивка была у каждой второй квартиры. Костя нажал на кнопку звонка. Через несколько секунд дверь открылась. На пороге стояла женщина лет 50 с хорошей прической. Одета так, будто собиралась выйти из дома. Женщина рассмотрела Костю, задержала взгляд на коробке с тортом и громко сказала:
18: «Вера, это к тебе».
17: «Да-да», — послышался голос Веры откуда-то из глубины квартиры. «Мама, проводи Костю на кухню, я сейчас».
18: «Так это у нас Костя», — сказала женщина и пригласила жестом кавалера в квартиру. «Иди, Костя, за мной».
17: Мама Веры провела Немировича на кухню. Кухонька маленькая, даже крохотная. Женщина указала на стул в углу у окна.
18: «Садись», — в приказном тоне сказала хозяйка. «Торт давай».
16: Костя протянул коробку с тортом. Женщина взяла коробку и сказала:
18: «Не бойся, Костя, в холодильник отнесу. Меня Раиса Семеновна зовут», — представилась наконец-то женщина. «То, что я мама этой балахрыстки, ты уже понял».
16: «А почему вы так ее называете?»
18: «А потому что пора уже мне внуков нарожать, а она...»
17: Раиса отчаянно махнула рукой и исчезла за углом. Через несколько секунд Раиса появилась снова, поправила прическу и сказала:
18: «Ну, я пошла. На дежурство опоздаю. Не балуйтесь тут спичками. Она сейчас выйдет».
17: Раиса Семеновна указала куда-то вглубь квартиры.
18: «Пока».
17: Константин услышал, как щелкнул дверной замок. Наступила тишина. Только пластмассовое радио, висевшее на стене, бубнило что-то невнятное женским голосом. Немирович привстал, дотянулся до приемника и сделал звук громче.
18: «Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев», — говорила поставленным голосом диктор, — «начал трехдневную поездку в Грузию на празднование 50-летия Грузинской ССР и Компартии Грузии».
17: В эту минуту в кухню вошла Вера и выключила радио.
16: «Ну вот, не дала дослушать», — пошутил Костя. «Дальше самое интересное будет».
18: «Чего там интересного?»
16: «Как же! Интересно, как это они будут праздновать 3 дня. Ты только подумай. 3 дня в Грузии. Шашлык, ркацители и гостеприимные геноцвали. Хочешь в Грузию на 3 дня?»
18: «Болтун», — Вера поставила на плиту чайник.
17: «Я за тортом», — девушка исчезла за углом.
18: «Вы поглядите», — воскликнула она, видимо, взглянув на торт. «Откуда это? Немирович, вы что, волшебник?»
17: Вера вернулась в кухню с тортом в руках.
18: «Угодил», — по слогам произнес Костя.
17: «У нас не продают такие торты», — продолжала Вера.
18: «Ну-ка, колись, кто привез, откуда?»
17: «Это мой большой секрет. Торт заказывали? Получите».
18: «Ты так и будешь скрывать свои секреты от меня?»
17: Вера поставила торт на стол и наклонилась к Немировичу.
18: «Костя, а где твоя жена?»
17: «У меня больше нет жены, и это не секрет».
18: «Почему ты приехал сюда из Москвы?»
17: Костя заглянул в глаза Моховой. По взгляду он понял, что вопрос отнюдь не праздный. Ей действительно интересно, почему капитан перебрался из Стольного Града, где перспектив было в сотни раз больше,
11: Сюда, в глухую провинцию. Немирович не хотел врать, но и правды сказать не мог. Он ловко соскочил с неприятной темы. «Твоя мама меня немного удивила». Вера поняла, что ответа на ее вопрос не будет. Она взяла нож и воткнула его в середину торта.
19: «Чем она тебя удивила?» — спросила Вера. «Бесцеремонностью?»
11: «Можно и так сказать. Кем она работает?»
19: «Она главврач нашей больницы, это по должности, а по призванию хирург. Для нее резать по-живому, как тебе побриться».
11: «Теперь ясно. Так это около ее владения убили Нечипаренко?»
19: «Да. А ты на что намекаешь?»
11: «Я не намекаю, я просто констатирую факт. Мне, если можно, чай покрепче». Вера добавила в чашку Немировича больше заварки и подвинула ее Косте.
19: «Так нормально?» — спросила она.
11: «Да, спасибо». Вера откусила кусочек торта. Костя наблюдал за ее реакцией. Если честно, он не был гурманом в сладостях и десертах, но вот Вера, судя по всему, сладкое любила. Она положила кусочек торта в рот и, распробовав, закатила глаза.
19: Промычала Мохова. «Это вкусно».
11: Чаепитие надолго не затянулось. Очень скоро Вера и Константин перебрались из кухни в зал. Вера нажала на большую белую клавишу магнитофона. Катушки с пленкой закрутились, и из динамика пригласил к танцу Джон Леннон. «Imagine there's no heaven», — запел Джон.
19: «Обожаю Битлз», — прикрыв глаза, сказала Вера. «И еще обожаю большие города. Как ты мог променять Москву на прибрежный?»
11: «Так получилось. Хочу думать, что это ненадолго».
19: «Так ты все-таки вернешься в столицу?»
11: «Думаю, да».
19: «И правильно».
11: Вера взяла инициативу в свои руки. Она положила руки на плечи Немировича и прижалась к нему. Костя поддался в танце к девушке. Его руки уже гуляли по манящим округлостям тела Веры. Губы нашли друг друга. С последним аккордом «Imagine» Вера увлекла своего кавалера в спальню. Когда Костя открыл глаза, на улице было уже светло. Ветерок норовил отодвинуть занавеску, то и дело прорываясь в спальню. Костя посмотрел на Веру. Она спала, повернувшись к нему спиной. Волосы были разбросаны по подушке. Немирович нежно провел рукой по обнаженной спине. Вера едва заметно вздрогнула.
19: «Дай поспать», — прошептала она. «Еще рано».
11: Костя осторожно встал с постели, собрал свои вещи и вышел. Дорога домой заняла примерно час. Городской транспорт еще не ходил, а звонить Бауэру в 5 утра было наглостью. Костя пошел пешком. Утром в отделе Немировича ждал сюрприз в лице следователя Бычкова. Алексей Иванович стоял около дежурного и нервно барабанил пальцами по своему портфелю.
19: «Наконец-то!» — недовольно воскликнул Бычков. «Хоть кого-то из розыска дождался!»
11: Костя посмотрел на часы. 10:50. «До начала рабочего дня еще 10 минут», — парировал Немирович. «Что у вас случилось?»
19: «У меня ничего не случилось», — продолжал нервничать Бычков. «Но может случиться, если я не выполню распоряжение Регинского».
11: Бычков достал из портфеля лист бумаги и протянул его Немировичу. Костя прочитал.
19: Повторный обыск, возвращая бумагу следователю, спросил он. «Зачем?»
11: «Надо», — рявкнул Бычков. «Берите своих оперов и едем на квартиру Нечипаренко».
19: «Мы вчера там все обыскали. Одежду его сдали на экспертизу. Надо подождать заключения».
11: «Плохо обыскали», — дерзил следователь. «Где ваши люди? При Мантуленко такого бардака не было».
19: Костя бросил на пухлого человека с зачесанной волосами лысиной надменный взгляд. Бычков взгляд перехватил. После этого можно было ничего не отвечать. Немирович вышел на крыльцо. Около входа в отдел остановилась черная «Волга». Из автомобиля вышел Глущенко и, попрощавшись с водителем, поднялся на крыльцо здания.
20: «Привет, Валентин!» — протянул руку коллеге Немирович.
21: «Доброе утро!» — Глущенко ответил на рукопожатие.
20: «Кудряво живешь, на черной «Волге» на работу ездишь!» — пошутил Костя.
21: «Да ладно!» — улыбнулся Валентин. «Это товарищ мой, Толик Лапшин. Он прокурора возит. Говорит, за Бычковым сюда приехал. Алексей Иванович здесь, что ли?»
20: «Что ли? Гонит нас с тобой на повторный обыск квартиры Нечипаренко».
21: «Ничего удивительного», — Валя достал из кармана пачку папирос. «Каракуль нам никогда не доверял».
20: «Кто такой Каракуль?»
21: «А, ты же не знаешь», — Валентин подошел ближе к Константину. Это у Регинского такая кличка. Когда зимой его увидишь, поймешь, почему он каракуль».
20: Со скрипом распахнулась входная дверь, и на крыльцо вышел Бычков.
21: «Я поехал в адрес», — начальственным тоном сказал он. «А вы поторопитесь и

0: История. Бычков зашел в ванную. Костя знал, что и там следователь ничего не найдет. Вчера Немирович обшарил в ванной каждый сантиметр. «Понятые!» — заверещал Бычков из ванной. «Подойдите!» Под ванной в самом углу лежал сверток. Это была старая мятая газета. Бычков убедился, что понятые все видят, и, взяв из угла веник, подвинул сверток на середину ванной комнаты. «Смотрите внимательно!» — обратился Бычков к понятым. Следователь развернул газету. В точности описанный судмедэкспертом нож в виде пики лежал на газете. «Чертовщина какая-то!» — сказал вслух Немирович. «Вас что-то смущает, товарищ капитан?» — спросил с довольным выражением лица Бычков. «Вы же тут вчера все обыскали. Куда же вы смотрели?»
1: «Я же сказал, что улики будут», — шепнул на ухо Константину Глущенко.
0: «Вчера под ванной было пусто», — настаивал на своем Немирович. «Вчера обыск был проведен формально», — заявил Бычков, завернул нож опять в газету и пошел в зал писать протокол. Пока следователь занимался рутиной, Немирович вышел из подъезда и отвел в сторону участкового.
1: «Павел Фомич», — сказал Костя, — «вы давно знаете Нечипаренко? Мог он убить Ольгу?»
0: Фомич снял выгоревшую фуражку и сунул ее под мышку.
2: «А вы, я вижу, сомневаетесь?» — спросил он.
1: «Сомневаюсь, причем теперь очень сильно сомневаюсь».
2: «Это хорошо, значит, правду искать будете. Ну, а про обреза так скажу. Он мог убить, мог. Не буду утверждать, что Нечипаренко это сделал, но человек он жестокий».
1: Немирович протянул руку Фомичу. «Спасибо, я учту».
2: «А ножа правда вчера не было?»
1: «Не было», — уверенно ответил Костя. «Под ванной точно не было».
2: «Тогда надо фокусника искать».
0: Немирович испытующим взглядом посмотрел на участкового. Похоже, Фомич поверил капитану.
2: «Сейчас почетная делегация смоется отсюда», — продолжил Павел Фомич, — «и приступим. Я по жильцам пройду, а вы... Фу ты, терпеть ненавижу это выколо. Давай на ты».
1: «Давай».
2: «А ты, капитан, во дворе пошукай. Как-то же нож попал в квартиру?»
0: Костя кивнул в знак согласия. Не успели Фомич и Константин договорить, как из-за угла рыча двигателем появился Бауэр на своем ЧЗ. Витя заглушил мотоцикл, снял шлем и обратился к Немировичу.
3: «Добрый день, Константин Сергеевич, разговор есть».
0: Отошли в сторону, подальше от любопытных ушей. «Что узнал?» — спросил Костя.
3: «В среду Нечипаренко попросил у бригадира отгулы. У него действительно накопились их несколько дней. Сказал, что уедет в четверг рано утром. Но вот что интересно. Как Нечипаренко уехал и когда, не видел никто».
0: «Получается, алиби у него нет».
3: «Получается, если только найти водителя, что подвозил Нечипаренко», — предположил Витя.
0: «Где же мы его искать будем? Нечипаренко сам сказал, что на попутке приехал».
3: «И еще», — продолжал Виктор, — «мужики в бригаде говорят, что с женой у него большие проблемы были, она уйти от него хотела».
0: «Ну что ж, понятно, что ничего непонятно», — сделал вывод Немирович.
3: «А чего непонятного, Константин Сергеевич? Надо давить на факты, раскручивать Нечипаренко, нож надо искать», — сыпал предложениями Виктор.
0: «Уже».
3: «Что уже?»
0: «Нож уже нашли».
3: «Где?»
0: «Под ванной».
3: «Ну вот, считай, убийство раскрыли».
0: «Ничего мы, Витя, не раскрыли», — задумчиво произнес Константин. «Вчера ножа под ванной не было, а сегодня появился. Чертовщина, да и только. Вот если бы там ножа не было, то я бы поверил, что обрез убил Ольгу. А теперь у меня одни сомнения, большие сомнения».
3: «Интересно».
0: «Значит так, Витя, двигай в отдел», — распорядился Немирович. «Сразу зайди к экспертам. Если экспертиза по одежде готова, забирай. Я тут еще порыскаю по двору». К сожалению, ни опрос жителей дома, ни беседа во дворе ничего не принесли.
2: «Ты не кручинься, капитан», — водружая фуражку на седую голову, успокаивал Немировича Фомич. «Бывает такое. Ну, не заметил ты в темноте сверток. И на старуху бывает проруха».
3: «Не было ножа, Фомич», — возражал Костя. «Я не первый день в розыске. Я по-пластунски под ванной пролез, я бачок проверил, под раковиной посмотрел, даже плитку простучал. Не было там ничего, понимаешь? Ничего!»
0: Василий Фомич кашлянул несколько раз в кулак.

0: «Хочу верить тебе, капитан», — сказал участковый. «Но куда наша вера против фактов?»
1: «Надо понять, как нож попал в квартиру. Поймем, найдем убийцу».
0: «Выходит, ты не веришь, что обрез убил?»
1: «Теперь не верю».
0: «Уважаю», — Фомич протянул руку Немировичу и крепко пожал.
1: «Если я буду нужен, найдешь».
2: До отдела Немирович добрался на автобусе. Упитанный кондуктор суровым взглядом оценил сходство фотографии в удостоверении Немировича с оригиналом и дала согласие на проезд даже не фразой, а звуком.
0: «Угу», —
2: промычала женщина и плюхнулась на свое сиденье около задней двери. Свободных мест в автобусе не было, и Костя остался стоять прямо около кондуктора.
0: «А вы, значит, из милиции?» — скорее констатировала, чем спрашивала кондуктор.
1: «Из нее».
3: «Говорят?» — наклонившись к Немировичу, прошептала женщина. «Девушек в городе убивают. Это правда?»
1: «Это неправда», — спокойно ответил Немирович.
0: «Ну да», — многозначительно пробурчала кондуктор и, измерив недоверчивым взглядом сыщика, отвернулась.
2: «Вот что значит маленький город. Только вчера погибла Ольга Нечипаренко, а сегодня уже судачат, что в городе убивают».
0: «Да, прав был Глущенко. Здесь все совсем по-другому. И эту особенность маленького городка впредь надо учитывать».
2: В отделе Немировича уже ждал Бауэр.
4: «Константин Сергеевич возбужденно встретил капитана Витя. Результаты экспертизы отправили в прокуратуру. Регинский приказал. Я ничего не успел сделать».
0: «Что ж, день сегодня не наш».
2: И все-таки Немирович оказался неправ. Удача улыбнулась сыщикам. После обеда в кабинет вошел Глущенко, а за ним молодой человек, кудрявый, с испуганным взглядом.
0: «Знакомьтесь», — указал Валентин на парня. «Олег Иванович Панов, телемастер. Проживает, вернее, снимает квартиру на улице Лазо, 19, со всеми вытекающими отсюда последствиями».
2: «А чего такой испуганный?» — спросил Немирович. Олег пытался что-то ответить, но слова с его губ не слетали. Он лишь открывал рот и часто хлопал ресницами. Немирович налил в граненый стакан воды и подал Панову. Молодой человек выпил и дрожащей рукой вернул стакан Константину.
1: «Что с вами, Олег, вы говорить можете?» — спросил капитан.
5: «Он...» — Олег указал пальцем на Глущенко. «Он... мне... это...»
0: «Что он? Глущенко, что? Он наступил вам на ногу? Или что он сделал?» — допытывался Немирович.
5: «Он сказал...» — голос Олега дрожал. «Что Оля...»
2: Панов побледнел, взмахнул руками и присел прямо там, где стоял. Глущенко еле успел подхватить теряющего сознание свидетеля. Немирович помог усадить Панова на кушетку в углу кабинета.
0: «Врача бы надо», — сказал Константин.
1: «Не надо», — возразил Глущенко. «Сейчас оклемается».
2: Глущенко подошел к шкафу, достал оттуда темно-коричневый пузырек, открыл его и поводил около носа Панова. Парень дернулся и широко открыл глаза. Нашатырный спирт возымел действие.
0: «Вы в порядке?» — спросил Костя.
2: Олег кивнул несколько раз, как заводная игрушка.
0: «Вот и хорошо. Говорить можете?»
5: «Могу».
0: «Чего вы напугались?»
5: «Он...» — Олег опять указал пальцем на Глущенко. «Сказал, что Ольгу убили. Это что? Это правда?»
0: «Правда, Олег, правда», — подтвердил Немирович.
5: «А как же наш...»
2: — Олег затрясся и заплакал.
5: «Как же наш ребенок? Его тоже нет?»
2: Теперь многое становилось понятно. Ольга была беременна от Олега Панова. Видимо, поэтому она хотела развестись с Нечипаренко. Той роковой ночью Ольга возвращалась от Олега.
0: «Почему она пошла домой в такое время?» — спросил Немирович. «Почему не осталась до утра?»
5: «Она боялась», — все еще дрожащим голосом говорил Панов. «Его боялась. Он мог приехать утром. Она боялась. Это он ее убил. Ее и моего ребенка».
2: Олег закрыл лицо руками и завыл.
0: «Он знал, где вы встречаетесь?»
5: «Может, и знал. Может, Строкова проболталась. Это он убил. Арестуйте его!»
1: «Ну вот», — сказал Глущенко, — «а ты, Косте, не верил. Закрывать надо это дело. Колоть обреза и закрывать».
2: Возразить Глущенко Костя не мог. Нечем было. Все складывалось так, что виновен в убийстве муж Ольги. У него и мотив, и отсутствие алиби. Вот только прямых улик в совершении им убийства нет. И нож.
5: Эта чертовщина с ножом не давала покоя Немировичу. А Константин очень не любил, когда в расследование вмешивается необъяснимое явление. В 99 случаях из 100 это говорило о том, что кто-то заинтересованный переводит стрелки на другого.
6: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе». Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Теория профессора Манцева. Радиоспектакль по роману Алексея Николаевича Толстого «Гиперболоид инженера Гарина». Часть первая.

0: Ровно в половине десятого утра шалое июньское солнце заглядывало с нагретого карниза в каменный двор Петроградского УГРО. Темные стекла верхних этажей сразу делали с голубыми. С Невского прилетали воробьи клевать мошек и яркую кирпичную крошку под водосточной трубой. Зеленая ветка тополя празднично вспыхивала за окном. Так и хотелось открыть его пошире, высунуть голову во двор, потянуть носом и узнать, чем пахнут холодные синие тени, убегающие от солнца в подворотню. Однако таких вольностей народный следователь Василий Тарашкин никак не мог себе позволить. Вторую неделю он бился над одним пустяковым с виду, но совершенно непонятным делом.
1: Диктуйте, товарищ следователь.
0: Машинистка Зиночка всего 2 месяца работала в УГРО, и потому даже пустяковое дело казалось ей интересным.
1: Диктуйте, товарищ следователь.
2: Да-да-да, извините, Зиночка. А на чем мы там?
1: На станции Сологубовка Петроградской железной дороги 28 мая 1923 года был задержан беспризорник Иван Гусев, 15 лет.
2: Будь он неладен. Вам не скучно тут, Зиночка?
1: Ой, нет. Мне нравится в угрозыске работать. Со следователем Шейго интересно. И с вами тоже.
2: Работать, конечно, работать. Будучи доставлен в Преображенский монастырь, в трудовую коммуну имени товарища Луначарского, Иван Гусев прошел необходимую, ввиду большого количества паразитов, санитарную обработку.
1: Ой, про паразитов нехорошо.
2: Разве?
1: Угу.
2: Ну, не пишите.
1: Обработку.
2: Во время стрижки на шее Ивана Гусева была обнаружена ранее скрытая волосами татуировка, обозначающая координаты некой географической точки на территории Российской Федерации. Как установлено по карте, эта точка находится к северу от Хабаровска в районе ям Алимского хребта.
1: Такой тихий, грустный мальчишка, а уши как рыжики торчат.
2: На все вопросы следствия Гусев отвечать отказался.
1: Отказался. Интересно, зачем беспризорнику ям Алимский хребет?
2: Не иначе чья-то хулиганская выходка. Дружки пошутили.
1: Ну и сказал бы.
2: Кому же охота в такой глупости признаться? Стыдно. За недостатком улик считаю необходимым бывшего беспризорника Ивана Гусева отпустить. Точка. Народный следователь Тарашкин. Сегодняшнее число. Все, все, хватит с меня. Уйду из розыска. 4-й месяц ни одного стоящего дела. Не по мне такая жизнь. Мне большие дела нужны, государственные. На графинь Паниных, Пуришкевичей давно руки чешутся. Раз приснилось даже, как я вместе со знаменитым чекистом Берзинем арестовываю английского посла Локарта.
1: Товарищ Тарашкин, а может, этот Гусев что-то важное скрывает?
2: Не ремнем же его драть, как школяра, если он воды в рот набрал.
1: Ой.
2: Вот именно. А может, напугать его чем? Зачитать, скажем, смертный приговор.
3: Смертный приговор отставить?
2: Товарищ Шейго.
1: Ой.
2: Крадетесь, как кот.
1: Ох ты, я просто не заметила, как вы вошли. Ну надо же, ни одна половица не скрипнула.
2: Вот интересно, как это вам удается так тихо ходить?
3: А я знаю, какие у вас тут половицы скрипят.
1: Товарищ Шельга, а почему нельзя смертный приговор?
3: Без рассуждения, не творя осуждения.
1: А, все у вас шуточки. А серьезно, вот серьезно.
3: Зиночка, скажите, какие вы татуировки видели?
1: А, змеи всякие, там, ну, орлы, якоря, а русалки такие.
3: А надписи какие-нибудь?
1: Ой, ну нет. Ну нет, про надписи я вслух говорить не буду.
3: Несерьезные, значит?
1: Даже очень. Я вообще поражаюсь, как можно такое на себе писать?
3: Добровольно, заметьте.
1: Ну да, чтобы покрасоваться.
3: Вот-вот. А зачем, спрашивается, беспризорнику Гусеву такая татуировка, которую подавала сами не видно?
2: Для смеху.
3: Что ж получается, надо стричься всякий раз, чтобы посмеяться? Нет, татуировка эта сделана с другой целью. И насильно.
2: Насильно? Почему?
3: Потому что больно.
1: Не понимаю.
3: Больно, Зиночка, татуировку делать. Вот ты, товарищ Тарашкин, разве станешь зря боль терпеть?
2: Зря нет. А если нужно?
3: Ну вот, а Ивану Гусеву было не нужно. А выходит, он стерпел.
1: А если он сознательный враг? С донесением шел?
3: Сознательный запомнить 12 цифр. Его не надо иголкой колоть.
2: Однако странная выходка.
3: Наоборот. Очень надежный способ передать сообщение. Обыскивай, не найдешь. Захочешь, не забудешь. В огонь, в воду иди, не потеряешь.
2: Согласен. Татуировка насильно сделана. Но шел-то Гусев куда надо, по своей воле?
3: Не по своей воле, Тарашкин. А из страха перед тем, кто ему татуировку наколол.
2: Так вот, почему он молчит. А я-то... Ну, Тарашкин, Тарашкин. Дело-то серьезное, товарищ Шельга.
1: Куда же он шел?
3: Этого не знаю.
1: А тогда скажите, откуда?
3: Это можно. Координаты в донесении Гусева очень точные. Так их можно определить только на крупной карте или измерением по звездам. Хороших карт на те края пока не завели, а приборы... Ну, не всякий же с собой носит приборы. Значит...
1: Ну же, товарищ Шелька.
3: Значит, работала в тех местах научная экспедиция.
4: Белогвардейская.
3: Погоди, Тарашкин, погоди. Иван Гусев был с этой экспедицией связан, это ясно. А раз так, то шел он на запад, скорее всего, от Ямалинского хребта.
1: А кто его послал? И к кому?
3: Вам осталось спросить, Зиночка, что координаты скрывают?
1: Да, вот отвечайте. Вы же следователь.
3: Но сначала я задам Гусеву один вопрос.
2: Бесполезно.
3: Ничего, ответит. И с удовольствием.
2: Вот он. Вот он, Гусев Иван Романович.
3: Куришь?
5: Свои.
3: Ого.
6: С беспризорниками следователь Шельга имел дело не раз. Его не удивила бы ни зимняя шапка, надвинутая по брови в летний зной, ни босые ноги в зимнюю стужу маленького оборвыша, ни острый, как бритва, тесак за пазухой. Однако, едва только взглянув на Ивана, Василий Витальевич понял, что перед ним необычный экземпляр. Гусев был самым тихим из всех виденных Шельгой беспризорников. и при всем при том с наибольшим чувством собственного достоинства.
4: Чего вы на меня так глядите?
3: Надо, вот и гляжу. Парень, ты с виду не глупый.
4: Все равно вы от меня ничего не узнаете.
3: Зиночка, чай у нас есть?
1: Да, сейчас.
3: Чай будешь, Иван?
4: От чая не откажусь.
1: Пожалуйста.
3: Не очень горячий, но зато с сахаром.
2: Хлеб вот.
3: Ну, рассказывай, Иван Романович, про экспедицию, про бандитов, кто и зачем на Ямалине карту снимал.
4: За чай? Спасибо.
2: Ну вот.
3: Да. Придется его отпустить, раз он такой упрямый. Ладно, Иван, ответь мне только на один вопрос. Волосы-то у тебя до монастырской стрижки длинные были?
4: Во, по плечи.
3: И ты их после татуировки ни разу не стриг?
4: А зачем? Так теплее.
3: Значит, татуировку тебе сделали в 20-м году, к зиме.
4: Ничего я вам не скажу.
3: Эх, Иван, Иван.
2: Товарищ Шилька, как раз тогда на Востоке главные банды ликвидировали.
3: Зиночка, посмотрите архив. Кто у нас по тому времени значится?
1: А, сейчас. А, вот. Исаул Семенов, атаман Забайкальского казачьего войска. Без твердых политубеждений отличался особым зверством. Так в январе 18 года на станции Маньчжурия захватил и пытал советский актив. Трупы замученных в запломбированном вагоне отправил в адрес Читинского совета. Казнен в ОЧК. Атаман Анненков повинен в расстрелах и погребении заживо 8000 человек в Кизиловских копьях. Генерал Красильников Волков повинен в гибели 35 тысяч в Екатеринбургской губернии.

атаману уссурийского казачьего войска. Ставленник японского капитала, не имел моральных принципов. Расстреливать и вешать предпочитал собственноручно.

0: Саул командовал бандой под Хабаровском. Ставил целью создание собственного монархического государства в устье Амура. Действовал на свои средства. Казнен в ЧК.
1: Я Саул Волшин.
2: Ты чего встрепенулся, Иван? Зиночка, что там еще про Волшина?
0: Найден тяжело раненым в охотничьей избушке на Хихцире. Доставлен в Хабаровск. Расстрелян 11 декабря 1920 года.
1: Все правильно. На Хихцире. Подох все-таки. Теперь говорить буду.
2: Значит, Волшин тебе татуировку делал.
1: Он.
2: Ну, Иван, давай все сначала. По порядку.
1: Мы на реке Урми жили. Отец и я. Из нашей деревни Кукана ушли, когда мать и две сестренки от оспы померли. Отец другую избу поставил на берегу. Мы охотились. А на второе лето Ясаул Волшин экспедицию привел. Отец согласился повести их на север, через хребет. Меня с собой взял.
2: Отец Ясаула знал?
1: Нет. Видел раньше в Кукане. Волшину охотников пушнину за полцены скупал.
2: А экспедиция?
1: Экспедиция? Экспедиция не его была, а Манцева. Волшин только казаками командовал.
2: Кто такой Манцев?
1: Николай Христофорович. Душевный человек. Он грамоте меня учил. И отца уговаривал отпустить меня с ним, ну, в Питер. Я в школу хотел.
2: Согласился отец?
1: Согласился. Я ему все равно обуза. Это в 17-м году было, к осени. С отцом тогда последний раз виделись. В экспедиции мало ему заплатили, и он в тайгу пошел, пока белка не линяла. А я дальше, на север. С Манцевым. Манцев говорил, что в тайге ему жить хорошо, свободно. И что все люди будут когда-нибудь счастливыми. Потому что в земле есть большие богатства. Их на всех хватит. Руда, уголь, нефть. Нужно только найти.
3: Нашли?
1: Золото. Очень много. В одном ручье дно так и горело. Манцев это место на карте отметил и хотел дальше идти. Но казаки уже как шальные с утра до ночи бродили по ручью. Даже не ели. Первые два дня они хвалились друг другу золотом, а потом стали прятать. Волшин с каждого брал. И Манцеву предложил долю, чтобы молчал. Николай Христофорович весь побелел, схватился за ружье. Они тогда его связали, забрали карты и документы. Наутро решили уходить. Мороз ударил. Ночью я слышал, как Волшин подговаривал двух казаков на обратном пути в тайге Манцева убить.
2: Ну, Иван, ну ты чего?
1: Я веревки на Манцеве разрезал. Они нас не нашли. А утром по нашему следу снег выпал.
4: Ружье-то у вас хоть было?
1: Без ружья пропали бы. До Тырмы 6 недель шли. Поморозились. А в Тырме узнали, что революция. Там совет был. Они не разобрались сгоряча. Манцева в сарае заперли. Я на них с кулаками бросился. Побили меня здорово. Я от обиды пошел, куда глаза глядят. Наткнулся на казачий разъезд. Привели меня к Волшину. У него тогда уж большая банда была. Они как раз в ту деревню направлялись, где Манцев остался. 5 большевиков повесили при мне.
2: А Манцев что?
1: Сарай пустой был. Исчез он.
2: И ты у Исаула остался.
1: Куда зимой пойдешь?
2: Что ж ты в банде делал?
1: Лазутчиком был. Без оружия. А то Исаул скажет, выглянь-ка, Ваня, из-за бугра. Вдруг там красные с винтовками сидят. Зазря жалко казачьи шапки дырявить.
2: Понятно. Твоей головы ему, значит, совсем не жалко было. Долго ты с ними ходил?
1: 3 года. Под конец они из тайги и носа не казали. Партизан боялись. Поразбежались многие. Я тоже хотел.
2: Случилось что?
1: Отца раз видел у красных. Бой был. А ночью пошел к ним, ну, через то поле. Луна светит. Снег белый. Смотрю, лежит. Замерз уже.
3: Кто?
1: Отец. Убили его в тот день. Ну вот, через неделю после того вышли мы в распадок. Днем вышли, 2 суток не ели. Спешили до деревни дойти. Тут с 2 горок как раз пулеметы ударили. Банду рассеяли, Волшина ранила в грудь. Да хоть

0: А если говорит, когда вернешься, меня тут живым не застанешь, разыщи в Брюсселе моего брата и покажи, что я у тебя тут на шее наколол. Все ему расскажешь про золотую жилу и про меня. Мы, мол, вернемся еще. Большевикам недолго жить.
1: И ты пошел?
0: Ха. Выбросил я тот кисет под первый куст.
2: С тех пор скитаешься.
0: Да. 2 с лишним года.
1: Вот одно неясно. Зачем тебе, Иван, брата того было искать, когда бы Исаул умер?
0: Он сказал, брат его меня за услуги отблагодарит, при себе оставит.
1: В слугах, что ли? Ну, понятия буржуйские.
0: Я давно заметил, у Исаула слабинка была. Уж очень золото любил. Думал, за деньги все можно купить.
2: Молодец, Ваня. А как звали брата Исаула?
0: Владимир Никитович Волшин. Полковник.
1: Неужели тот самый Волшин, шпион, который с министром Сухомлиновым был? О нем в газетах писали. Сумел, как видишь, от виселицы идти. В Брюсселе, значит.
2: Далековато. И все-таки к Манцеву полковник Волшин из Брюсселя вряд ли отношение имел.
1: Тогда почему же Манцев в Сибири именно с его братом Исаулом встретился? Сибирь велика!
3: И что же Манцев в тайге искал, если не золото?
1: И какой такой наукой он там занимался?
2: Учись, Иван. Кто молвит остро, тому ответить непросто. Может, ты что-нибудь скажешь?
0: Манцев разные камешки собирал. И иногда под сопку закладывал динамит. Все уходили верст на 10, а один казак взрывал. Манцев прибором издалека слушал, как от взрыва земля гудит.
1: Не знаю, как вы, товарищ Шельга, а я так честно скажу, ничего в науке не смыслю.
2: Я тоже.
4: Да что же это такое?
2: Профессор Хлынов, какими судьбами?
4: Извините, товарищ Шельга, чуть не заехал к вам в окно. Здравствуйте, Василий Витальевич.
2: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, товарищи.
5: Здравствуйте.
4: Видите ли, Василий Витальевич, не решился бы обеспокоить, но университет выделил профессорскому составу дрова на зиму. Заметьте, бесплатно. И даже телегу дали с лошадью. Вот. И так как у нас с вами одна квартира и камин, так сказать, общий, то я заехал попросить вашего разрешения поместить часть дров у вас в комнате. Их, видите ли, много. У меня они все...
2: Алексей Семенович, какой разговор?
4: В таком случае весьма признателен. Кланяюсь, но...
2: Алексей Семенович, постойте, постойте.
4: Стой, я тебе говорю.
2: Скажите, пожалуйста, а какие исследования проводятся в геологии взрывом?
4: Это сейсмография. Дело новое. А что?
2: Не могли бы вы нам объяснить подробнее?
4: Прямо сейчас?
2: Ну да.
4: В окно?
2: Да вы проходите в комнату. Ну давайте же руку.
4: Да неудобно как-то через подоконник.
2: Давайте, давайте.
4: Я хоть не стар, но в профессорском звании.
2: Ничего, ничего. Здесь все свои. А то входить далеко. Ну.
4: Нет, не могу. Не могу.
2: Ну в чем дело, товарищ профессор?
4: Я обещал коллеге Лисицыну вернуть лошадь в 2 часа. У него тоже дрова.
2: А, ну это другое дело. Тогда мы вот с этим парнишкой с вами поедем. Не возражаете?
4: А буду очень рад.
2: Заодно разгрузим. Вылезай в окно, Иван. Поедешь с нами.
4: Ага.
1: Ну вот, Зиночка. Просто камень с души этот Гусев. Здорово Шельга с ним разобрался.
5: Да, Василий Витальевич молодец. А вот вы...
1: А что я? Раз на раз не приходится. Знаете, Зиночка, пойдемте лучше в кино. «Красные дьяволята». Замечательная картина.
5: Никуда я с вами не пойду.
1: Ну, вы же сами говорили раньше, что со мной интересно в угрозыске работать.
5: Да. Раньше да. А теперь нет.

0: Погодка, а, товарищ профессор?
1: Отменная, товарищ Ильга. Удачный день.
0: Дрова?
1: О, дрова. Мыло купил.
0: Ну?
1: У Непмана на толкучке. Гляньте.
0: Вот это да. Полфунта, не меньше.
2: Да, налаживается жизнь. Вот скоро построим домы, заводы.
3: Ну! Ну, родимая!
1: Да, налаживается жизнь. А помните, зима в 19-м? Ни свечки, ни хлеба, тиф. Мыши выходили к печке греться. Не боялись людей.
0: Совсем отощали, бедные.
1: Много мы с вами пережили, товарищ Шельга. И все благодаря моей жене.
0: То есть?
1: Ну, где бы вы сейчас жили? И на чем спали? Если бы она не сбежала тогда в Париж.
0: Не жалеете?
1: Нет. Перегорело все, Василий Витальевич. Да и слава Богу. Я после революции заново родился. Вам спасибо.
0: Да ну что вы, профессор. Это же вы меня выходили.
1: Не я вас, а вы меня.
0: Не понимаю.
1: Когда вас, совсем больного, матросы принесли ко мне в дом, я, знаете, не обрадовался. Сильно тогда страдал из-за жены. Они говорят, лазаретов у нас мало. Лечите, господин профессор, наш товарищ нам очень дорог. Вы стали для меня таким человеком, кому я оказался нужен. Тогда в одной агитвитрине роста видел я кожу, содранную врангелевцами с руки живого красноармейца. Такая жестокость. Я Бога молил, чтобы вы остались живы.
0: Эх, Алексей Семенович, дорогой. На то и революцию делаем, чтобы поменьше было жестокости на свете. Иван, покажи профессору татуировку свою.
4: Вот.
1: Что это?
2: Донесение. Бандит постарался.
1: Это координаты.
2: Дальний Восток.
1: То дело с геологией?
2: Оно самое.
0: Приехали!

0: Только к вечеру в квартире профессора Хлынова наступила привычная тишина. Дрова были уложены в двух небольших комнатах. Улеглась суматоха с Ивановой помывкой, на которую ушло почти все профессорское мыло. Иван Гусев был досыта накормлен и, наконец, уложен в спальне за занавеской на широкий хлыновский диван с пуховой подушкой и чистыми простынями. Когда вечером Шельга, оставивший Ивана на попечение профессора, вернулся из Угро, он застал Хлынова сидящим в кресле в тихой задумчивости.
1: «Ну, рассказывайте, профессор. Самое время.
2: Спит?
1: Намучился.
2: Намучился. Слово-то какое.
1: Бросьте, бросьте, Алексей Семенович, библейскую скорбь. Давайте лучше про геологию».
2: Да-да, конечно. Про геологию. Ну-с. Вот все мы, люди-человеки, глядя на землю, а иногда на небо, давно пытаемся понять, что над, а что под нами, на чем мы, так сказать, стоим. Слышали вы когда-нибудь о лучах Вильгельма Конрада Рентгена?
1: Читал в газетах.
2: Да. Это лучи, которые позволяют видеть невидимое. И наиболее интересный объект, вы понимаете, сама Земля. Однако излучение рентгена слишком слабо, и в этом оно, подобно нашему уму, не может разом охватить все сущее. Но все-таки мы в состоянии узнать кое-что о глубинном строении Земли. Во время мировых катастроф, извержений вулканов, землетрясений, как раскаты грома в грозу, всю планету пронизывают сейсмические волны. Подобно рентгеновским лучам, они показывают дотоле неведомую картину, если хотите, фундамент нашего бытия, и мы словно прозреваем. Но чтобы чему-то научиться и что-то понять, не обязательно ждать мировых катастроф. Понимаете, в научном опыте сейсмические волны вызывают обычным взрывом, и тогда...
1: И тогда мы увидим золото.
2: Вы это знаете.
1: Краем уха слышал, профессор.
2: Вы правы. Магнезиум феррум дважды, силициум оксигениум 4, так называемый оливиновый пояс, основной минерал земной мантии, содержит немыслимые запасы алмазов, платины, золота. Да мы стоим на нем. Кое-где оливины не так далеки от поверхности, всего 10-15 километров. Например, у нас на Дальнем Востоке. Постойте. Уж не наткнулись ли вы на экспедицию покойного Николая Христофоровича Манцева?
1: Как вы догадались?
2: Видите ли, оливиновый пояс, его теория.
1: Вы сказали покойного?
2: Манцев пропал в 1917 году во время своей дальневосточной экспедиции. С тех пор прошло 6 лет. Ни родственники, ни друзья не получали никаких известий.
1: Так вы его знали?
2: Манцев был моим ближайшим другом со студенческих лет.
1: Так. Значит, и он искал золото.
2: Нет! Нет! Он всегда только хотел понять, как устроена наша планета.
1: Но был же какой-то практический интерес.
2: Если бы вы видели Манцева, то не спросили бы об этом. Он не знал слова «выгода». За это, простите, многие считали его дураком.
1: Талантлив был очень.
2: Весьма и весьма. В математике, естественных науках, музыке, литературе.
1: Выходит, его мучило любопытство?
2: Ну, если вы так желаете это называть.
1: Теория Манцева верна?
2: Не сомневаюсь.
1: И значит, золото можно добывать как глину?
2: Вполне. Что вы на меня так смотрите?
1: Профессор, вы же понимаете, человек, который сумеет сделать такое, будет властелином мира. Ему остается только на свое золото закупить оружие и...
2: Вот вы о чем. А знаете, однажды Манцев спросил меня, что если дать каждому из нас все то, что он хочет? Добро это будет или зло?
1: И что же вы ответили?
2: Сказал, что вряд ли из этого что-то хорошее выйдет.
1: А Манцев?
2: Он возразил. Как ни странно, именно с этой мысли началась его теория о Левине.
1: Такие мысли, профессор, нужно держать в узде.
2: Мысли в узде?
3: Ну, извините. Может, я не так сказал? В общем, такие теории не должны быть в руках одного человека. Они всех касаются. Хорошо, что все это почти сказка.
2: Вы ошибаетесь. Я не успел сообщить вам про гиперболоид. Гиперболоид. Тепловой луч. В горных породах любой твердости он легко пройдет те 10-15 километров до золота.
3: А сталь? Броню?
2: Как сливочное масло.
3: И на каком расстоянии?
2: Ну, это зависит только от мощности.
3: Тоже Манцев?
2: Разумеется. Он решал проблему целиком.
1: Так. Значит, и оружие покупать не надо. Ну, профессор.
2: Да что вас так беспокоит?
1: Видно, Манцев ваш в самом деле из типа в тип.
2: Объясните же, наконец.
1: Алексей Семенович, голубь мой, вообразите на минуту, что эта штуковина попала к нашим врагам. Что будет с революцией? А может быть, этот аппарат еще не существует?
2: Я видел рабочие чертежи.
1: Где?
2: У Манцева.
1: Я спрашиваю, где они теперь?
2: Не знаю.
1: Вот оно. Ну, ученый народ. Давно чувствовал, держи ухо востро.
2: Я как-то не думал в политическом плане.
1: Извините, профессор. Погорячился. Давайте все чередом. Если вас правильно понял, Манцев непрактичный человек.
2: Совершенно.
1: Экспедиция стоит дорого.
2: Разумеется.
1: Спрашивается, откуда же Манцев достал большие деньги? Ведь своих у него наверняка было немного.
2: Вы знаете, это и для меня загадка. Когда речь зашла об экспедиции, он пытался всех занять. Ну, понятно, в университете организовал подписку и собрал, но копейки. Потом вдруг откуда-то взялась нужная сумма, и он очень быстро уехал.
1: Манцев рассказывал о своих открытиях?
2: Не скрывал.
1: Так, значит, кто-то помог. В России или за границей?
2: Затрудняюсь ответить.
1: Алексей Семенович, вы сказали, что пропал он именно в 17-м. Почему?
2: А письма, дорогой мой, письма. До революции их было штук 5. Вот. Вот 2 из Иркутска. 3 из Хабаровска.
1: Вы не дадите прочитать?
2: Конечно, но вы вряд ли найдете что-то полезное. Не удивляйтесь, в письмах одни пейзажи. Река, дерево, горы, облака.
1: Ничего, ничего, давайте. Все дело в человеке, который ему помог. Его нужно искать. Он Манцевым интересовался, снабдил деньгами и 6 лет уже о нем ничего не слыхал. Так мы ему сообщим кое-что.
2: Что? Вы узнали что-то о судьбе Манцева?
3: Нет.
2: А что же тогда?
1: Если вы не против, то вот эти письма, Алексей Семенович...
2: Как?
1: Да, письма, они ведь подлинные. Мы даем объявление в аукцион, что среди прочего идут письма знаменитого ученого Манцева.
2: Да.
1: Назначаем цену и сообщаем заодно, что в письмах есть чертежи фантастического прибора под названием
2: гиперболоид. И вы думаете...
1: Уверен, клюнет.
2: А если тот человек не в России?
1: Пришлет агента.
2: А если чертежи уже у него?
1: Вы хотите сказать, что Манцев мог их продать?
2: Ну, мне трудно в это поверить, но...
1: Тогда он придет из любопытства.
2: А если он не увидит объявление?
1: Список аукциона читаете даже вы.
2: Товарищ Шельга, я вам 100 раз говорил, займитесь наукой. У вас прекрасно работает голова.
3: Профессор, в нашем деле тоже без нее трудно. В московском центре розыска знаете, кто следователем работал в 20-м году? Сам Александр Алехин, чемпион Европы по шахматам.
2: Отказываетесь, значит?
3: Не обессудьте, у нас своя наука.
2: Жаль. Да, товарищ Шельга, но я не хочу лишиться писем. Вдруг их кто-то купит.
3: Вы? Вы купите, Алексей Семенович, только вы.
2: То есть? Понял. Но деньги? Вдруг там заломят бешеную цену?
3: Ну, об этом не беспокойтесь, устроим.
2: Полагаюсь на ваше слово. В самом деле, какая-то шахматная комбинация.
3: Не робейте, профессор!
4: Добрый вечер.
5: Ба, Иван.
4: Давайте теперь я вас чаем напою.
5: Я и не заметил, как ты проснулся.
4: А я тихо встал. У вас в другой комнате ковер.
5: Ей-богу, профессор. Нравится мне этот парень.
6: Слушай, Ваня, есть для тебя дело. Васильевский остров, знаешь?
4: Ну, найду.
6: Слушай внимательно. Так, передашь вот эту записку?
4: Ага.
6: Малый проспект. Контора аукциона.
4: Угу.
6: Спросишь Мишу Сайкина.
4: Так.
6: Скажешь от Шельги. Дело срочное. Они там допоздна работают. До завтра нужно успеть. На, держи.
4: Ага.
6: Ну, а чай после попьем. Идет?
4: Идет, товарищ Шельга. Я мигом!

конечно, Тарашкин нравился Зиночке, хотя и не был красавцем. Зато он был очень целеустремлен и мог добиться в жизни многого. Неудача Тарашкина в деле беспризорника Гусева раздосадовала Зиночку, но женское сердце создано для того, чтобы прощать. Дважды посмотрев «Красных дьяволят», они вышли из кинотеатра, вполне довольные друг другом, и вскоре оказались на Крестовском острове. Долгий июньский день завершился. Солнце скрылось за горизонтом, но небо не гасло, оставаясь прозрачным и золотым.

0: Зиночка. Зиночка.
1: Тарашкин, уберите руки.
0: Зиночка.
1: Нет, нет.
0: Зиночка.
1: Тарашкин, Зиночка. Нет. Ну, Тарашкин.
0: Честное слово, не виноват. Такой вечер.
1: Отодвиньтесь сейчас же.
0: Вы же сами сказали. Пойдем на Крестовский. Там над заливом закат.
1: Закат кончился. Уже давно. Ночь.
0: Вот именно. Белая ночь.
2: И в тот же час ночи, когда Тарашкин и Зиночка слушали соловьев на Крестовском, Шельга с Иваном стояли у распахнутого окна хлыновской квартиры и с высоты шестого этажа глядели на спящий в солнечном тумане город.
3: Ну как, Иван, нравится тебе в Петрограде белая ночь?
4: Да.
3: Смотри, вон за него золотой купол. Знаешь, что это?
4: Не-а.
3: Исаакий. Исаакиевский собор. А вон слева шпиль золотой блестит. Тоже не знаешь?
4: Нет.
3: Эх ты, это Петропавловская крепость. Запомнил?
4: Да.
3: Теперь глянь в другое окно. Видишь небо какое? Всю ночь так горит. А там залив. Знаешь, как называется?
4: Нет.
3: Финский залив. А за ним море Балтийское. Слыхал?
4: Да.
3: Да что это ты, Ваня, все да да нет. Вроде как корабел.
4: Привыкаю.
3: Да. Надо бы тебя куда-нибудь определить. Курьером в угрозыск хочешь?
4: Ага, пойду. А соловьи где?
3: Точно. Соловьи. Это, наверное, на Крестовском острове. Ты спать не хочешь?
4: Не.
3: Тогда будем письма Манцева читать. Сегодня был необыкновенный

0: Сегодня был необыкновенный рассвет. Каждый рассвет бывает только раз, но этот, как вершина среди других, звучал высотой и мощью. Дорога велась по сопкам. Шли люди, и лошади тащили поклажу. Но не было слышно осыпающихся камней и голосов, потому что вставало солнце. За несколько минут из серо-синей, почти полной тьмы оно явило сверкающий мир бескрайнего, залитого водой пространства, где земля и небо, словно прозрев, радостно встречали друг друга. Я видел с высоты разлив вздувшихся после недавнего наводнения речонок. До дымчато-сизой кромки сопок на горизонте искрилась серебряная вода. Природа была щедра в то утро, и я был частью ее. Дышал свежим воздухом долины и чувствовал прикосновение высоких перистых облаков. Я был упрямой и гибкой горной тропой, и рекой, вышедшей из берегов, и зелеными листьями, тянувшихся ко мне ближних веток, мокрых от дождя. Я был сверкающей влагой на изумрудных склонах далеких сопок и туманом, убегающим в тихое рассветное небо к их вершинам. В то утро весь мир вместе со мной был полон сил и бодрым живым смыслом, не оставляющим на земле места хаосу. Казалось, буря никогда не нарушит тишины, и будет вечно длиться праздник жизни, как исцеляющий душу сон.
1: Нет, Ваня, нет. Не должен такой человек, как Манцев, пропасть.

0: Шельга был сильно обеспокоен рассказом Хлынова об оливиновом поясе, гиперболоиде и потерянных чертежах. Он решил действовать немедленно и рано утром уже был в УГРО.
1: Диктуйте, товарищ Шельга.
2: Через отдел прокуратуры Народного комиссариата юстиции прошу объявить всероссийский розыск профессора-геолога Петроградского университета Манцева Николая Христофоровича. 1880 года рождения, пропавшего без вести.
3: Пристранное убийство, я вам доложу. Здравствуйте, кого не видел?
2: Рашкину привет.
1: Здравствуй, Вася.
2: Какое убийство? Где?
3: Ночью, сегодня, на Крестовском острове.
2: Так-так.
3: Часа в 4 утра загорелась дача.
2: Чья дача?
3: Да черт ее знает. Я туда. Смотрю, лежит.
1: Ага.
3: Привязан проволокой. На кровати, вниз лицом. Провод размотал, хотел перевернуть.
1: Вась, Вась, лучше я расскажу.
3: Погоди, Зина.
2: Ну?
3: А он пополам, тот человек, разрезан был. По грудь. Крови ни капли.
1: Ага.
3: А срез черный, весь обугленный, ровный, как ножом. Глянул, один ус вроде как болтается. Я потянул, ус отклеился. Бороду тронул, борода оторвалась.
2: Ты что, одурел там совсем?
3: Да вроде. Короче, я бороду с усами в карман, сам в окно. Дым, пламя, того гляди, крыша рухнет.
1: А
2: дальше что?
3: Дальше взрыв был.
2: Какой взрыв?
3: Порядочный.
1: Ой, я так испугалась.
3: Шарахнула. Огонь аж выше сосен. Только головешки вокруг посыпались.
2: И все?
3: Нет, не все. Перед тем пожаром я обратил внимание, примерно за полчаса проплыли по Невке двое.
1: Ага.
3: В лодке. Один на веслах, другой против него, на корме. Лицом к лицу. Оба одинаковые.
2: Рашкин, тебе не померещилось?
1: Нет, не померещилось.
2: Зиночка, а вы откуда знаете?
1: Ну, я ведь тоже видела. И плащи, и шляпы, и вот бородки. Ну, таким клинышком, точь в точь.
3: Мы на Крестовском, мы Соловьев слушали.
1: Вася.
2: Так, значит, дача дотла.
3: Так точно, сгорела дача.
2: Угу. Хитро, убийство, поджог и концы в воду.
3: А остались только усы и борода. Не взгляните.
4: Товарищ Шельга, объявление с аукциона.
2: Лезь сюда. Где оно?
1: Сейчас. Вот. Вот.
2: Так, так.
3: Смотрите, смотрите. Всем обладателям любознательного ума и смелой мысли. Научная библиотека Петроградского университета по сходной цене предлагает письма и фантастический проект с чертежами убийственного теплового луча, изобретение знаменитого ныне покойного профессора Николая Манцева, а также, товарищ Шельга, я еду в аукцион.
2: Стой! Тарашкин, стой!
3: Так, стой!
2: Не надо никуда ехать. Это мы с профессором Хлыновым дали объявление.
3: Понял.
2: А пока займись-ка этим убийством со взрывом.
3: А Манцев?
2: Страшную штуку он изобрел, Тарашкин. Гиперболоид называется.
3: Гиперболоид?
5: Не менее чем Шельгу, вчерашний разговор обеспокоил профессора Хлынова. Вернувшись домой с аукциона, Алексей Семенович с нетерпением ждал Шельгу, чтобы задать ему один неожиданно возникший и прямо-таки мучительный вопрос. Наблюдательный Шельга сразу заметил, что профессор чем-то огорчен.
2: О чем грустите, профессор?
6: Меня поразила вчера ваша мысль о том, что всякая наука имеет политический смысл. Мне страшно подумать, что я могу мыслить кому-то во вред против собственной воли.
2: Вы о Мансфельде?
6: Да. Он же не знал, что изобретет универсальное оружие. Вы только представьте, каково человеку потом.
2: Да. Это действительно мука.
6: Нет, вы меня не поняли до конца. Весь ужас не в этом. Я ведь не могу запретить себе думать. Да и никто не может.
2: А если?
6: В конце концов, то же самое откроет кто-то другой.
2: Но не вы.
6: Простите, но этим может утешиться только какой-нибудь подлец. Все равно будут гибнуть люди.
2: Верно мыслите, Алексей Семенович. А за правду, выходит, бороться надо.
6: Борьба, риск. Но когда мы пытаемся узнать, как устроен мир, и вдруг открываем страшное оружие, рисковать опасно.
2: Что вы предлагаете?
6: Не знаю, не знаю. Но человечество порой видится мне альпинистом на крутом снежном склоне, когда у него лопнула страхующая веревка. Любое движение, даже мысль, равновесие нарушится, он соскользнет в пропасть.
2: Но не шевелиться он не может?
6: Нет.
2: Видать, пропал.
6: Увы, да.
2: Однако же мрачную вы нарисовали картину, профессор.
6: Ну, я вижу, вас это не очень волнует.
2: Мне важен один вопрос. В чьих руках гиперболоид? Если у нас, будьте покойны, найдем справедливость. Ах. Не печальтесь, Алексей Семенович. Нашим собором мы и черта поборем.
6: Да, Василий Витальевич, вы не узнали случайно, кто тот полусумасшедший, который торговался со мной в аукционе?
2: Станислав Тыклинский, агент американского концерна «Анилин Роллинг» в Бельгии.
6: О, Роллинг – имя в финансовом мире.
2: Я знаю.
6: Откуда гиперболоид известен за границей?
2: Ну, об этом я не мог спросить Тыклинского.
6: Почему?
2: Мы же с вами продавали фантастический проект.
6: Ах, да. А где сейчас этот Станислав?
2: Отпустили. Он штраф заплатил.
6: За что?
2: Как иностранец, не имел разрешения на торг в аукционе.
6: Признаться, я перепугался, когда он стал так азартно прибавлять в цене.
2: Но письма у вас...
6: Слава богу. А деньги?
2: Давно вернули в банк.
6: Жаль. Не узнали мы, у кого чертежи.
2: Зато ясно, они в России.
6: Как?
2: Если в 17-м чертежи были проданы в какой-то заграничный трест, Роллинг не интересовался бы ими сегодня. За 6 лет можно пустить в ход и новые заводы, и само оружие. Об этом давно бы знали все конкуренты, и даже мы с вами на деле, а не из газет.
6: Да-да, конечно.
2: Алексей Семенович, вам не показалось что-нибудь странным в аукционе?
6: Что вы имеете в виду?
2: К вам не обращались посторонние?
6: Нет.
2: Может, кто-то пристально смотрел?
6: Нет-нет.
2: Никто не следил?
6: Нет. А хотя было, было. Сперва туфельки, потом сапоги. До самого дома. Вам это известно?
2: Зиночка Старашкина.
6: Нет.
2: Почему?
6: У Зиночки красная косынка. А на этой барышне я видел краем глаза шляпка с розочкой.
2: А это Зиночка Непманшей нарядилась для конспирации.
6: А, так значит...
2: Я просил вас проводить. Алексей Семенович, больше ничего...
6: Ну, ей-богу.
2: Забыли, профессор. Перед аукционом вам звонили в университет.
6: Верно.
2: Вы взяли трубку и сказали, как обычно, Хлынов слушает. В ответ на линии дали отбой.
6: Да. Но откуда?
2: Служба. Алексей Семенович, служба.
6: Вы подслушивали?
2: Никогда бы себе не позволил. Но... Особой важности дело.
6: И вы знаете, кто звонил?
2: Нет. Но вон та записка под дверью. Наверное, вам. Уже минут 10 лежит.
6: Записка?
2: Не трудитесь, я подниму.
6: Уважаемый профессор, убедившись сегодня по телефону, что вы не призрак и в добром здравии, хотел бы нанести визит не позднее 6 вечера. Если согласны, перенесите фикус на другое окошко. Дело важное. Подписи нет.
7: Что это? Причем здесь фикус?
2: Профессор?
7: Наглость какая!
2: Профессор, у нас мало времени.
7: Позвольте.
2: Быстрее переставляйте цветок, быстрее.
7: Я не хочу участвовать ни в каких темных делах.
2: На все предложения вы согласны.
7: Вам известно, я не сторонник опрометчивых действий.
2: Профессор, не будьте человеком на Снежной горе. Я в соседней комнате, но меня нет.
6: Войдите.
8: Не видите разве? Привязываю вас к стулу веревкой.
6: Прекратите немедленно!
8: Кричите громче.
6: Разбой!
8: Теперь вижу, в квартире вы один. Ну вот, все в порядке.
6: Развяжите.
8: Не подумаю.
6: Кто вы такой?
8: Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
6: Ну-ну, только без этого.
8: Не желаете иметь дело с чертом?
6: Я, знаете ли, не Фауст, а вы...
8: Что я?
6: Слишком много чертей сегодня развелось. Кто вы? Отвечайте.
8: Ну, будет вам. Гарин Петр Петрович, инженер.
6: Чем обязан?
8: Вы звали? Я пришел.
6: Я вас первый раз вижу.
8: Ничего не значит. Вот. Афишка с аукциона. Ну что, узнаете? Объявление давали?
6: Да. То есть...
8: Было. Алексей Семенович, было. Нет, вы не ангел.
6: Но...
8: Ведь... Ну, хотите сказать, что гиперболоидом интересуются большевики? Не смешите добрых людей. У большевиков теперь две проблемы. Где достать мыло и гвозди? Да, и еще керосин. Так что...
6: Говорите.
8: Манцев, как видите, пропал.
6: Вы его знали?
8: Лучше, чем вы. Мы работали вместе.
6: Он ничего не говорил.
8: Так надо было.
6: Что с ним случилось?
8: У вас хотел спросить.
6: Откуда вы обо мне знаете?
8: От Манцева.
6: Прошу вас, развяжите.
8: Не заслужили еще.
6: Но это наглость.
8: Таков мой стиль. Когда видели Манцева в последний раз?
6: 6 лет назад.
8: Так. Значит, меня вы просто высчитали. Признавайтесь.
6: Я понял, ему кто-то помог деньгами.
8: Да-да, и не раз.
6: Вы заставили его на себя работать.
8: Он раб своих идей.
6: Развяжите меня сейчас.
8: Не психуйте, не психуйте, профессор. Манцев хоть от денег отказывался, в отличие от вас.
6: Что?
8: За сколько письма выкупили?
6: Что?
8: За сколько письма выкупили?
6: За 500.
8: А, верно, не соврали. А Мише Сайкину за объявление? 2, 5, 10? 10%. 50%. Переплатили. Я вашу игру за 5 купил. Проникаете?
6: Нет.
8: Университет зря прилепили здесь. В книжках аукциона на объявлении на покупку один адрес. Ваш. В долю хотели войти.
6: А ты все-таки клюнул.
8: Шантажист.
6: Тупица! Не можешь без Манцева гиперболоид запустить.
8: Пошевели рукой.
6: Все равно развяжешь.
8: Сколько?
6: 1 000 000,000.
8: Хорошо. Как только доберемся до Левина.
6: Ну?
8: Сейчас. Я же знал, профессор, мы одной крови. Руки не затекли.
6: Что я должен делать?
8: Топливо. Топливо. Не могу подобрать смесь.
6: Рассказывайте.
8: Не здесь. А вам все-таки повезло, профессор. Не видали бы меня, как своих ушей.
6: Что такое?
8: Дело в том, что на днях я лишился своего помощника совершенно неожиданным образом. И вас ждет то же самое, если...
6: Слушайте... Прекратите этот сатанинский смех.
8: Не бойтесь, Фауст. Идемте. Мы же совершили сделку.
9: Товарищ Шельга, откликнитесь. Я один.
2: Где Гарин?
9: Машину заводит во дворе. Я на мгновение за шляпой. Что делать?
2: Профессор, вы просто герой. Езжайте смело. Я с вами.
9: Да-да.
5: Оказавшись вслед за Хлыновым на улице, Шельга заметил повернувший за угол автомобиль.
10: Не успел.
5: Но это было полбеды. Тарашкин и Зиночка, оставленные Шельгой для наблюдения, должны были сразу последовать за Хлыновым, если он один или с кем-то выйдет из дома. Однако ни их, ни мотоциклов, приготовленных на случай погони, видно поблизости не было.
10: Гарин. Точно. Он.
5: Это удивило Шельгу больше всего. Мимо прошел Петр Петрович Гарин. Усы и борода были те самые. Василий Витальевич хорошо видел их из-за занавески и не мог ошибиться. События развивались стремительно, а главное, неуправляемо. Этого Шельга не любил.
11: Гарин, стойте! Я вас узнал! Стой! Стой, стрелять буду! Стой! Стой, попался, гад!
1: Перестаньте! Выкройте его руки!
11: Зиночка! Зиночка, прекратите махать сумочкой! Да вы что, с ума сошли, что ли?
1: Вы пошли! Перестаньте, вы что, не видите? Это же Тарашкин! Ой, Васенька, тебе больно, да? Отклей бурду, вот. Отклей, пусть он убедится, что это ты.
10: Тарашкин, товарищ Шельга, это он.
11: Кто?
10: Тот, что в лодке был. Во двор он когда вышел, смотрю, усы и борода. Я руку в карман достал, сравнил. Одинаковые. Я ведь их с того дня в кармане носил. Вот.
11: Гарин.
10: Он двойника на Крестовском убил.
11: Машина какая?
10: Роллс-Ройс.
1: Нет, черный Паккард.
11: Ты зачем Тарашкину устроил маскарад?
10: Следственный эксперимент. Может, по делу Манцева не убийца с Крестовского к профессору приходил? А вы его узнали, когда за ним, то есть за мной, следом пошли.
11: Эксперимент. Упустили преступника.
1: Да он на Крестовском, наверняка.
11: Откуда известно?
10: Мы с Зиной за той дачей в лесу ход подземный нашли.
11: Что там?
10: Люк наглухо закрыт. Взрывать надо. Мы сами не стали, решили вас обождать.
11: На даче кто жил?
10: Савельев Иван Алексеевич, химик.
11: Он убит?
10: Соседи бороду признали.
11: Двойник он и есть двойник.
1: Ой, ой, синяк как Возенька.
10: Ну и кулаки у вас, товарищ Шельга.
11: У тебя, Тарашкин, рычаги тоже ничего. Мотоцикл где?
10: За углом.
11: Заводи, поехали.
5: Неожиданно для себя оказавшись сообщником Гарина, Алексей Семенович Хлынов не почувствовал страха за свою судьбу. Он беспокоился только о том, как бы не завалить дело, которое поручил ему Шельга. Хлынов был уверен, что Шельга в любом, самом невероятном случае выручит его из беды. Машина Гарина промчалась по городу, и вскоре они оказались на Крестовском острове. Здесь, в лесу, ловко орудуя какими-то необычными ключами, инженер открыл вход в подземелье.
12: Терпение. Терпение, профессор.
6: Ой.
12: Осторожнее. Еще 10 ступенек.
6: Как это?
12: И создал Господь свет.
8: Не помню, на какой день. Ну как? Ну как, подвальчик?
6: Ваша лаборатория?
8: Обижаете, профессор. Научно-производственный комплекс. Вот здесь небольшой предбанничек для игрушечных опытов. А там... Ау!
6: Новейшие приборы.
8: А вы как хотели? Пожалуйте. Масс-спектрометр. Вот. Ультрамикроскоп. Счетчик Ганса Гейгера. Вот, пожалуйста, туманная камера Чарльза Вильсона. Можете наблюдать альфа-частицы своими глазами. Собственными руками атомные ядра расщеплять по методу сэра Эрнста Резерфорда.
6: Ну, а откуда?
8: Импорт. По воде.
6: Нет, я не...
8: Понимаю. Хотите знать, на какие шиши? У меня от вас нет секретов, профессор. Все сие, бриллианты и перлы древнего государства российского.
6: Вы ограбили казну?
8: Фу, стыд какой. Я работаю на честные денежки русских патриотов, скорбящих о родине за рубежом.
6: Войну готовите?
8: Гиперболоид и война – две вещи несовместные. Прошу. Чехольчик. Будьте добры.
6: Да.
8: Вот. Наша продукция.
6: Что это, револьверы?
8: Берите. Берите, не бойтесь. Ну, хватайте. Нет, не на меня. Вот, туда. Рукояточку сожмите. Сильнее, сильнее.
6: Луч.
8: Само стреляет. Пишите, пишите. Лучом пишите.
6: Что?
8: Историю лучом пишите. Расписывайтесь. Огнем и мечом, как всегда.

0: Огнем долго не балуется. Так, глянем на автограф. Броня. От самого товарища Крупа. Толщина 6 дюймов. Как видите, насквозь. Лучше, чем у нас, никто не может. Таким образом гарантирую мир. Читать умеете?
1: Виктор Ленуар.
0: Так.
1: Иван Савельев.
0: Так.
1: Алексей Хлынов.
0: Двое уже там.
1: Где?
0: Там. Это на тот случай, если вам заблагорассудится от меня уйти.
2: Я арестован?
0: Увы, печальный опыт прошлого. Ну, профессор, здесь еще не могила. Все есть для труда и отдыха. Привыкните. Я сам здесь днюю и ночую.
1: Ах, черт бы вас побрал.
0: Так-то лучше. К делу. Манцев, наш общий знакомый, лет за 5 до пролетарской революции спроектировал однажды от скуки вот сей подземный дворец науки и техники. Бывший министр Сухомлинов и бывший полковник Волшин, убежденные предатели монархической родины. Помните, газеты шумели в 17-м?
1: Да.
0: Ну вот первыми пожертвовали свои бриллианты. Я, Савельев и Ленуар за 2 года создали вот этот индустриальный шедевр.
2: Манцев знал об этом?
0: Нет.
2: А про Волшина и Сухомлинова?
0: Зачем? Дитятя работал дома, в тиши, на благо человечества.
2: Ты, Клинский, уже тогда за вами следил?
3: Ба! Нами опять интересуется Анилин Роллинг?
0: Так значит, ты, Клинский, был на аукционе?
3: Ай-яй-яй, проныра.
0: Удивляюсь до сих пор, как они пронюхали спруты империалистические.
2: Вы готовили переворот?
0: Да. За неделю Россия была бы наша. При собственном правительстве, в котором мы сами себя изберем, никто не мешает добывать оливин. А при собственном оливине... Хлына, вы меня понимаете? Скоро вообще никто не помешает.
1: Гиперболоид был готов.
0: А как же?
1: Понимаю. Революция помешала.
0: Хлынов, вы идиот.
2: Ну, вы...
0: Садитесь и слушайте, о чем я думал в этом склепе, когда был один. Когда один, здесь очень тихо. Вот. А там, наверху, революции, войны. Хлынов, вы никогда не задумывались, почему они все время бьются насмерть?
1: Позвольте, кто?
0: Ну, Александры Македонские, Рюрики, Мамаи, Романовы, Морганы, ВЧК. Чего им не хватало? Чего им не хватает? Я знаю. Один хочет быть лучше другого. Мне все равно, кто победит. Ведь они последние враги и друзья. Вот оно. Вот. Вот оно последнее оружие. Вот вам конечная формула развития. Ученый, могильщик цивилизации. Скоро все подохнем скопом, но в одиночестве лишь я сойду в могилу. Я такой же, как все, скромный труженик Петр Гарин, плоть от плоти незрячего противоборства материи. Я червь земной. Я гнусная ядерная эманация. Я смертоносные лучи рентгена. Я грязь из-под ногтей. Но в отличие от других, я мыслящая грязь. Знаете, Хлынов, самую гениальную мысль, которая родила наука за все века? Это идея универсальной власти и оружия. Я первым держу его в руках. Я догадался. Вот почему я умру последним. Имею право. Ясно вам? Мне никакая революция помешать не может. Никто, кроме Манцева. А он сгинул.
2: А смеси нет.
0: Да.
2: Пустячок. Но гиперболоид действует.
0: Вот, полюбуйтесь. Все, что осталось.
2: Твердое топливо. Совсем как серебряные полтинники.
0: В этом полтиннике вся голова Манцева сгорают, как бесплотный дух. Без них гиперболоид ничто. Сделайте такие.
2: А он не оставил?
0: Нет. Не оставил ничего, кроме 10 штук. И записку на кухне сделал в последний вечер перед экспедицией.
2: А что в записке?
0: Приветы. Обещал все объяснить, когда вернется. Я иногда думаю, уж не надул ли? Взял и пропал. Нарочно. А?
2: Но зачем?
0: А черт его знает.
2: А может, Бог?
0: Хлынов, вы мне начинаете нравиться.
2: Я хочу работать.
0: Рад слышать. Пойдемте. Я тут уже попробовал кое-что. Алюминий в порошке и оксид железа накаливаем в присутствии окиси бария и магния для запала.
4: Разговаривая с Гариным, Хлынов все время думал о Шельге, но взрыв все-таки был неожиданным. Алексей Семенович сразу понял, что взорван бронированный люк, ведущий в подземелье.
5: Руки вверх!
0: Слетелись, голуби!
5: Газы! Дьявол! Не видно ничего! Живьем возьмем!
6: Смотрите! Луч!
5: Тарашкин! Гарин уходит!
7: Я мигом, товарищ Шельга!

0: Левой. Помогите подняться.
1: Что? Плохо вам?
0: Слабею. Голова кружится.
1: О, Господи. Я вашу голову подержу. Так, хорошо?
0: Да. Спасибо.
1: Вы не представляете, какая мерзость этот Гарин. Я с ним говорю.
2: Товарищ Сельга, можете меня расстрелять!
3: Товарищ Сельга,
1: он в сознании.
3: Товарищ Сельга!
4: Тарашкин, ты мокрый весь.
3: Ушел он, товарищ Сельга.
4: Зиночка где?
5: Здесь.
3: Лодка у него моторная под берегом была. Я в воду, Зина со мной. Плыли сажений 200, не догнали, ушел.
4: Не грусти, Тарашкин, мы его найдем.
3: Иван, ты как здесь очутился?
6: Вот, гляньте, может, нужное что?
7: Чертежи.
4: Гиперболоид где?
1: Я сейчас.
8: Аппаратов на месте нет?
4: Алексей Семенович, идите сюда.
5: Откуда ты, Ваня?
6: Я видел, вы на Крестовский поехали. Искал, потом закат смотрел на берегу. А тут какой-то подозрительный бежит с сумками и чемоданом. Он в лодку, а я за ним.
3: Ваня, как же тебя осенило.
6: Взрыв слышал, чего тут не понять-то?
3: Ну-ну.
6: Пока он мотор завел, я одну сумку скинуть успел. Хотел вторую, да он отчалил. Я на берег, плавать-то не умею.
3: Так Гарин тебя не видел?
6: Нет.
4: Профессор, ну что там с чертежами?
1: Тут не все.
3: Не все?

0: Окончание спектакля слушайте завтра в это же время. В эфире была программа «Театр с доставкой на дом».
1: Адрес нашей электронной почты – radio@ransis.org.
2: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis.
1: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransis.

0: до нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Мой сегодняшний рассказ об одной из самых успешных, влиятельных, новаторских рок-групп. Музыканты создали свой саунд, для которого были характерны утяжеленный гитарный драйв, оглушающее звучание ритм-секции и пронзительный вокал. Группа была одной из ведущих в стиле хард-рок, сыграла основополагающую роль в становлении хэви-метал. Свободно интерпретируя фолк, блюз и классику, музыканты обогащали свой стиль элементами других музыкальных жанров –

Только что прозвучала композиция «Black Dog» в исполнении группы Led Zeppelin. Композиция открывает четвертую долгоиграющую пластинку группы Led Zeppelin, выпущенную фирмой Atlantic Records в 1971 году. Об этой знаменитой британской рок-команде мой сегодняшний рассказ. Композиции Led Zeppelin достаточно длинные. Они выходили только на долгоиграющих пластинках. Группа отказалась от выпуска синглов, заложив таким образом основу понятия «альбомный рок». Например, композиция «Dazed and Confused» звучит почти 6,5 минут. Она взята мною с альбома Led Zeppelin, вышедшего в 1969 году. Слушаем.

Основателями группы Led Zeppelin были гитарист команды Yardbirds, дворовые птицы по-русски, Джимми Пейдж и продюсер птиц Питер Грант. Джеймс Патрик Пейдж – это его полное имя. Родился в январе 1944 года. Его отец был бухгалтером на военном авиазаводе, а мать – секретарем в приемной у врача. Когда Джеймсу было 15 лет, ему в руки попала старая заброшенная семиструнная гитара. Он не знал, что с ней делать, отнес в школу, где одноклассник показал, как ее настраивают. В конце 50-х в моде были Элвис Пресли, Чак Берри, и Джимми хотел играть на гитаре так же, как и они. Цитата. «От некоторых проигрышей, которые я слышал на пластинках, у меня по спине мурашки шли. Я часами, иногда целыми днями пытался сыграть эти звуки». Конец цитаты. Вскоре семиструнка перестала удовлетворять потребностям Джимми. Ему нужна была электрогитара. Для того, чтобы накопить на нее деньги, он перед школой разносил газеты –

Только что прозвучала композиция «Baby, I'm Gonna Leave You» с первой пластинки Led Zeppelin, выпущенной в 1969 году. Через несколько месяцев Джимми купил свою первую электрогитару. Джимми не расставался со своей полуакустической подружкой и постоянно совершенствовал технику игры. Он играл на разогреве на танцах и был замечен руководителем оркестра «Crusaders». С этим оркестром он объездил весь юг Англии. Долгие переезды на микроавтобусе, возвращение домой далеко за полночь, полная самоотдача на концертах подорвали здоровье Джимми. Он был вынужден расстаться с оркестром и поступил в художественное училище, в котором проучился полтора года. Однако занятия музыкой не бросал. Вместо гастролей он стал подрабатывать в лондонских студиях звукозаписи в качестве сессионного гитариста и в этом преуспел. В 1963 году в Лондоне был всего лишь один студийный электрогитарист. Джимми Пейдж, которого прозвали «Литл Джимми», стал гитаристом номер два. Месяцы и годы звукоподражательства Джимми, когда он имитировал игру любимых кумиров, привели к тому, что он мог играть музыку любого направления, любого стиля. 20-летний Джимми Пейдж стал самым известным студийным гитаристом в Лондоне. В течение двух лет Джимми участвовал в сотнях студийных записей с разными группами и исполнителями. Послушаем композицию «You Really Got Me» группы «The Kinks». Партию соло-гитары записал Джимми Пейдж.

покладая рук. Он делал музыкальные заставки для рекламы, фонограммы к фильмам, записывал эстрадные, джазовые, народные оркестры. Это его работа в качестве звукорежиссера. Однажды Пейдж попробовал поиграть смычком на электрогитаре. Цитата. «Из последней шестой струны удалось извлечь гнусавое электрическое гудение, а первая, тонкая струна, издавала душераздирающий писк. У гитары, как известно, гриф плоский, поэтому смычком можно играть только на крайних двух струнах. Но когда Джимми провел смычком по всем шести сразу, из динамиков раздались неслыханные ранее всхлипы и стенания. Прием этот Джимми впоследствии доработал и неоднократно применял». Конец цитаты. Пейджу приелась студийная работа. Слишком уж много приходилось играть так называемого музона. И когда Пейджу поступило предложение от менеджера популярной британской группы Yardbirds занять место бас-гитариста, он согласился. На соло-гитаре в группе Yardbirds играл друг Пейджа Джефф Бек, а ранее еще один друг Джимми Пейджа Эрик Клэптон. Во время американских гастролей «Дворовых птиц» Джефф Бек заболел, и Пейдж с блеском заменял его. А когда Бек поправился, группа стала выступать на концертах и записываться с двумя соло-гитаристами. В качестве примера слушаем композицию «Train Kept A Rolling». На соло-гитарах играют Джефф Бек и Джимми Пейдж.

В начале 1968 года Джефф Бек покинул группу Yardbirds, а к середине лета запал у дворовых птиц окончательно иссяк, и группа распалась. Права на название группы Yardbirds, а также концертные контрактные обязательства остались у Джимми Пейджа. Он при поддержке менеджера группы Питера Гранта начал формировать новый состав. Первым был приглашен бас-гитарист, клавишник и аранжировщик Джон Пол Джонс, уже имевший к тому времени большой опыт сессионной и концертной работы. Джон Ричард Болдуин – это его настоящее имя, родился в январе 1946 года. Его отец был джазовым пианистом, мать – певицей и танцовщицей. В 13-летнем возрасте Джон уже был органистом в церкви, а в 15 лет возглавил церковный хор. Играл джаз в дуэте с отцом, а потом увлекся рок-н-роллом. На роль вокалиста и фронтмена группы был приглашен Роберт Энтони Плант. Он родился в августе 1948 года. Отец его был плотником. По настоянию отца Роберт едва не стал бухгалтером, но любовь к музыке, а особенно к блюзу, оказалась сильнее воли отца. Роберт Плант был вокалистом в нескольких рок-н-ролльных командах. Пейдж и Грант увидели его на концерте группы Hop's Twiddle. Цитата. «От этих первобытных завываний мне стало жутковато. Это был тот самый голос, который я искал. Он пел уже несколько лет и при этом оставался практически неизвестен. Как такое могло случиться, до сих пор понять не могу». Конец цитаты. На место барабанщика Плант порекомендовал Джона Бонема, с которым они вместе выступали в группе The Band of Joy. Джон Генри Бонем родился в мае 1948 года. В трехлетнем возрасте он колотил по чашкам и сковородкам. В 10-летнем возрасте имел свою первую барабанную установку. Джон был прирожденным барабанщиком. Барабанил в разных группах, но владельцы клубов не хотели иметь с ним дело, считая его игру слишком агрессивной. С альбома Led Zeppelin II, выпущенного в 1969 году, слушаем композицию «Heartbreaker».

0: А сейчас традиционная страничка юмора. Предлагаю вашему вниманию короткие объявления и советы для женщин в исполнении автора Леона Измайлова.
1: Объявление. Меняю фамилию из трех букв на аналогичную из пяти. Требуется продавец косметики в хлебный отдел овощного магазина. Пропала собака, рост средний, оскал добродушный. Нашедшего просьба сделать прививку от бешенства. Солидная фирма «Отдых» предоставляет обеспеченным людям следующие услуги. Бассейн, сауна, ужин, массаж, красивые девушки, скорая помощь, реанимация, бюро ритуальных услуг. Усыновлю мальчика не старше 40 лет. Владельца коммерческой палатки. Рост 160, вес 170. Полковник противовоздушной обороны в отставке с небольшим склерозом выдаст все военные тайны, если вспомнит. Обеспеченная женщина 32 лет, миловидная, неглупая, выйдет замуж за любого приличного человека, кроме Харитонова Семена Ивановича, скотина. Советы женщинам. Если вы хотите, чтобы он обратил на вас внимание и все время думал о вас, займите у него побольше денег и подольше не отдавайте. Если вы хотите, чтобы ваш муж не заглядывался на улицы, на посторонних женщин, купите ему шляпу на 3 размера больше. Если вы хотите, чтобы все мужчины сразу обратили на вас внимание, выйдите на улицу в одном противогазе. Если вы хотите навсегда избавиться от веснушек, опустите на 2-3 часа лицо в муравейник. Если вы хотите, чтобы муж любил вас больше жизни, устройте ему такую жизнь. Если вы хотите, чтобы все вокруг сходили от вас с ума, купите себе собачку, пусть даже маленькую, но обязательно бешеную. Если у вас кривые ноги, выпученные глазки, редкие волосенки и противный голос, гордитесь, вы Масяня!
0: На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире «Радио Рансис» в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте «Радио Рансис». Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
2: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
3: Мой папаш запретил.

0: авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица».
1: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Привет! Сегодня снова звучит вальс, загадочный в своем роде. Его называют романсом Гомеса. Хотя точного авторства этой гитарной мелодии никто точно сказать не может. «Романс де Амор». Мы слушаем гитару. Играет Дилерман де Райс.

В эфире радио «Ранфис», с вами Анка-переводчица. Такая изящная мелодия просто не могла не превратиться в песню. Слушаем Мирей Матье «Вальс любви».

В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. И снова Мирей Матье. Версия на французском называется «L'amour défendu» – «Запрещенная любовь». Октябрьский ветер колыхал воды реки, складки моего платья слегка задевали вереск. Воздух был так нежен, что я решилась принять твою руку, хотя кольцо на руке запрещало мне это делать. Единственная ошибка останется моей. Я забыла о другом и сказала тебе «люблю», а цветы пожухлые песчаных равнин все скрыли, и сердце мое заблудилось. Любовь мечты, любовь осенняя. Когда приходит рассвет, с ним стучится зима, а мир принадлежал нам, хоть и на несколько секунд. Но нельзя жить в запретной

Я признала свою ошибку. Я опустила руки. Цветы пожухлые, песчаных равнин. Время, когда мы любили друг друга, больше не вернется. Любовь мечты, любовь осенняя. Когда приходит рассвет, с ним стучится зима. Мир принадлежал нам на несколько секунд. Но нельзя жить в запретной

Мир принадлежал нам всего на несколько секунд. Но нельзя жить в запретной любви. Но нельзя жить в запретной любви. Послушаем, пожалуй, еще один перевод этого романса на язык фортепиано. Играет Анна Вайс с Венским симфоническим оркестром.

0: В эфире Радио Ранси, с вами Анка-переводчица. Пусть нас подхватит и унесет вальс весеннего ветра. Кружитесь, но будьте осторожны. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. A bonheur, mes amis. Viel Glück, meine Freunde.
1: Мой папаш...

0: Вы слушали авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица».
1: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org. Радио «Ранзис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц».
1: Всем привет, это Евгений Корнев, автор и ведущий программы «Инфотрон». Слушайте мою программу в эфире первой российской интернет-радиостанции для незрячих «Радио Рансис» и присылайте свои отзывы и предложения по электронному адресу infotron@ransis.org. Они помогут мне при создании новых передач.
0: Современные информационные технологии в программе «Инфотрон». Подробности и время выхода программы в эфир на сайте www.ransis.org в разделе «Сетка вещания». Музыкальное объединение «Мерц»
2: представляет творчество
0: незрячих авторов и исполнителей.

0: Радио Рансис. Наш адрес в интернете www.rancis.org. Радио Рансис представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
1: Ищите и обрящите.
0: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
1: Ищите и обрящите.
0: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижения и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@rancis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08. Радио «Рансис» представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
2: Я исполню еще наши любимые песни. Громче!

0: Спасибо большое, дорогие друзья, за ваш теплый прием. Я это никогда не забуду, потому что у меня такое выступление впервые.
1: Музыкальное объединение «Мэртс» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие участники и гости Всероссийского фестиваля эстрадных исполнителей ВОС «Вокал». От всей души приветствуем вас на Невских берегах.
2: Наш особый респект уважаемому жюри. Сегодня с вами на этой сцене художественный руководитель Центра культурно-спортивной реабилитации для инвалидов по зрению Ольга Ефименко.
1: И председатель Санкт-Петербургской региональной организации ВОС Алексей Колосов.
2: Спасибо, спасибо. Это тренировка перед выступающими. Аплодисменты. Готовы, молодцы. Володя, не уводи мою партнершу от микрофона. Уважаемый звукорежиссер, включите Ольге микрофон.
1: Владимир, микрофоны на стойках введите, пожалуйста. Нам бесконечно радостно и при этом очень волнительно принимать у себя столь масштабный конкурс. Еще бы! Более 30 российских регионов собрались здесь у нас в Центре культурно-спортивной реабилитации Санкт-Петербургской региональной организации.
2: Ну, а во главе этого замечательного действа стоит, конечно, культурно-спортивный реабилитационный комплекс Всероссийского общества слепых во главе с генеральным директором Владимиром Петровичем Баженовым. Давайте мы тоже поприветствуем замечательное учреждение, замечательных